0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на улице Добролюбова. Известно, что в дореволюционное время эта улица называлась Мироносецкой, потому что на ней располагалась церковь жен Мироносец. Кстати, эта церковь сегодня одна из старейших в нашем городе. Еще в XIV веке ее прихожанами были великие подвижники земли русской – Макарий Желтоводский и Ефим Суздальский. В 1649 году каменная двухъярусная церковь была освящена. Первый этаж в честь знамения, второй – в честь жен Мироносец. Это был первый в истории древнерусского зодчества храм типа корабль со строго осевым расположением алтаря, молельного зала, трапезной и колокольни над западным входом. В начале 19 века к трапезной пристроили двухэтажный предел. Внизу в честь Петра и Павла, вверху Ефимия Суздальского, в трапезной Макария Желтоводского. Храм восхищается размерностью архитектурных объемов. Со времени начала строительства сохранилось парадное арочное крыльцо. Церковь жен Мироносец действительно чем-то похожа на корабль, особенно если подходить к ней со стороны Почаинского съезда. На улице Добролюбова привлекает к себе внимание и дом промышленника Ивана Пятого. Здание построено в 1840 году по проекту архитектора Кизеветера. На фасаде очень интересно и необычно выглядят усложненные декоративные пояса. Этот дом совмещает в своей архитектуре классику и пришедшую ей на смену эклектику. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
0: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Телевизионная музыкальная комедия «Трое в лодке, не считая собаки» вышла на советские голубые экраны в 1979 году. Картину снял режиссер Наум Бирман по сценарию Семена Лунгина, созданного на основе рассказов, которые написал Джером Клапка Джером. Фильм собрал звездный актерский состав: Андрея Миронова, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Зиновия Герта, Татьяну Пельцер и многих других. Всю натуру Бирману пришлось снять за один месяц. У артистов театра «Сатиры» трех главных героев был отпуск. Подходящую местность нашли в Калининградской области на границе с Литвой в окрестностях города Советск. Он сейчас называется Тильзит. Роль Темзы исполнила река Неман. Роль фокстерьера Монморанси играли две собаки, причем один из псов был весьма злым, но точно выполнял все команды, а другой оказался очень добрым, но глуповатым. Именно он находится в кадре, когда собака имеет дело с актерами. В картину вошло немало сцен, которых поначалу не было в сценарии. Например, сцена в шлюзе, когда герои валятся за борт. Во время съемок этого эпизода Михаил Державин стоял ногами на плечах Андрея Миронова, и тот стал незаметно щекотать актера. В результате все потеряли равновесие и упали в воду. Сцена понравилась, пригласили каскадеров, отсняли ее еще несколько раз уже с дублерами, но ушла некая непринужденность, и в фильм вошла та первая сцена, где падают сами артисты. Одна деталь, касающаяся актрис. Когда съемки были уже в самом разгаре, выяснилось, что грести веслами умеет только Ирина Мазуркевич. Ее партнерши ничего этого не умели и моментально набивали мозоли. Так что, если присмотреться, когда дамская лодка идет на веслах, гребет всегда Мазуркевич. Опять-таки, если присмотреться, в фильме использованы те же каминный экран и полосатые кресла, что и в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Картины снимались практически одновременно. Для многих сейчас это странно, но критики приняли фильм в штыки. Александр Ширвинт высказался так: «Много набежало этих джеромоведов, значит, знатоков английского юмора». Критика чем интересна? Она всегда так рассуждает, как будто они присутствовали при написании, они знали, что хотел сказать Джером. Мы не знали, а они знали. Среди критических замечаний звучало: «Где вы видели таких англичан?», «Как можно эти глупые пошлые песенки?» и даже «А где же советский патриотизм?». Но зритель рассудил по-своему, и уже более 30 лет фильм «Трое в лодке, не считая собаки» востребован и любим.
4: Ужас, прекрасно! Нам снились вы, а мы вам случайно не снились?
5: Неужели вы желали бы нам ночных кошмаров?
6: Мы и так продрожали всю ночь от страха.
7: Скажите лучше, куда нам плыть?
8: Ух, сейчас ясно. Милые леди...
4: Вы не одеты.
8: Вчера мы задавали себе тот же вопрос, но сегодня, когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе. Если вы, конечно, не возражаете. Так куда же нам плыть?
9: Река светла и глубока, река течет издалека.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Титов образована от канонического мужского имени Тит. С латинского оно переводится как «почет, честь». Имя это пришло на Русь в X веке с христианством. Большинство российских фамилий образовано от православных христианских имен, которые содержатся в церковном календаре – святцах. А поскольку имя Тит встречается в святцах 5 раз, оно было довольно распространено на Руси. В XVI-XVII веках, когда на Руси начали формироваться первые наследуемые родовые именования, в качестве фамилии закреплялись притяжательные прилагательные, в которых суффикс «ов» указывал на отца. Титов значит «сын Тита».
0: Фамильная ценность.

ничего не происходит. Просто в акварели вот отражение находит белобокий теплоход.

ничего не происходит. Просто вечер четверга, тени плотные наводит на размытые луга.

фонаря. Я судьбе отдав на откуп череду неспешных дней, ощущаю слово «отпуск» каждой клеточкой своей.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Сегодня давайте мы поговорим о том, откуда археолог черпает, условно говоря, краски для своих историко-археологических картин города. Подавляющее большинство людей, которые не связаны с археологией, глубоко убеждены, что главная задача археолога и главная удача археолога – это найти что-то интересное, имеется в виду какой-нибудь предмет. Это глубокое ошибочное заблуждение. Поясню. Да, действительно, наверное, в первой половине XIX века, ну, может быть, даже в середине XIX века, вещеведение в археологии считалось основой всей археологической деятельности. Но уж сегодня, простите, я напомню, мы живем в век информационных технологий, и поэтому вправе рассчитывать на другое понимание, значение и результативность археологии. Главное в археологии – это получить информацию, самую разнообразную. И предметы – это лишь один из способов получить информацию. В археологии говорит все. Поясню. Это рельеф, первоначальный ландшафт, если можно найти его следы. Это так называемый культурный слой. К счастью, теперь уже, по крайней мере, у нас в Нижнем Новгороде это словосочетание понятное, известное, но я тоже хочу пояснить, что оно из себя представляет. Это система напластований, которые образовались в результате жизнедеятельности города. От того, что мы в этой системе напластований прочитаем, увидим, зависит очень многое в наших выводах. Цвет, плотность, структура, толщина слоя. Ну и целый ряд других показателей. Я сейчас не буду об этом говорить, потому что, когда мы будем штриховать картину Нижнего Новгорода, мы к этой теме вернемся. Поэтому очень часто, приходя к нам на раскоп, многие люди, заглядывая внутрь, для себя не видят там ничего интересного, говорят: «А, здесь ничего нету». Но здесь как раз самое главное есть. Мы сидим и корпим, собирая по крупиночкам ту информацию, которую удается выуживать отсюда. Затем остатки построек. Естественно, не в том виде, в каком они нам представляются, а именно в виде следов от того, что когда-то было и происходило. Сюда же нужно отнести и еще один, как сейчас модно говорить, сегмент полевой археологии. Это антропологические материалы, это материалы некрополей. Известно, что при приходских церквях в городе вплоть до конца XVIII века существовали приходские кладбища, и уж я позволю себе так сказать, значительная часть нижегородцев того времени покоится именно в культурном слое Нижнего Новгорода. Это тоже отдельная тема и отдельные штрихи к портрету города, о которых я и буду говорить отдельно. Ну и, наконец, сами предметы или их фрагменты. Причем здесь очень большая палитра археологических красок, но для того, чтобы все эти находки заиграли и заговорили на нужном нам языке, нужно очень хорошо знать вообще бытовой материал того или иного времени и понимать, чем и как люди в это время пользовались. Вот только из всей совокупности таких археологических наблюдений, которые мы получаем в процессе полевых работ, мы и складываем ту картину, которая позволяет нам говорить: да, мы узнали что-то новое о жизни нашего города. Сегодня я предлагаю вернуться к 1988 году, о котором уже начала говорить чуть раньше, и рассказать о тех наших археологических работах, которые мы проводили на недоступной, по сути дела, территории. Вообще, начну с того, что это было очень удивительное ощущение, не археологическое ощущение, что вокруг снуют люди, где-то тут рядышком ходит транспорт, а мы на глубине даже чуть меньше метра, мы уже находимся в совершенно другой эпохе. И, пользуясь случаем, мне бы хотелось сказать, что очень много нижегородцев тогда к нам приходил, особенно по выходным, посмотреть на нашу работу, видимо, этой стороны. Тоже завораживало. Несколько шагов сделал, а там внизу уже другие века. Я к штрихам сразу перейду. Какие же штрихи мы там откопали? Вы знаете, если сказать одним словом, это было разочарование. Еще раз скажу, где. Это проезжая часть улицы в районе площади Минина между двумя скверами. Это, по сути дела, начало улицы Варварской. И работы, поскольку, еще раз повторю, это были работы, связанные с прокладкой или перекладкой теплотрассы, нам было разрешено на проезжей части между скверами рядом с траншеей теплотрассы заложить небольшой раскоп, а дальше наши работы проходили внутри самой траншеи, где мы смотрели разрезы слоев по бортам траншеи и собирали соответствующую информацию. И вот эта траншея тянулась от площади Минина до улицы Пескунова. То есть вот представьте себе, у нас впервые появилась уникальная возможность получить разрез Нижнего Новгорода, по сути дела, от Кремля до предполагаемой линии укреплений окружающего территорию Кремля города на XIV век. Почему я сказала, что разочарование? Разочарование заключалось в том, что мы там не обнаружили вообще никакого средневекового материала. Понятно, что на такой протяженности траншеи больше 100 метров это была уже не случайность, это была объективная реальность, которой мы готовы не были. Я помню очень хорошо себя, потому что, когда мы приступали к этой работе, я предвкушала, какие у нас здесь будут сенсационные открытия, ну как же, Нижний Новгород, 13-й, 14 век, сейчас мы увидим все. Вот наш первый штрих оказался бесцветным, я бы сказала так. Хотя вот на том участке, где был заложен раскоп, там были интересные материалы, но более позднего времени. Там были обнаружены захоронения, которые принадлежали, по всей видимости, к некрополю при Казанской несохранившейся церкви, примерно, скажем так, 17-го, начало 18 века. Там были расчищены нами очень эффектные бревенчатые мостовые конца 18-го, начала 19 века. Все это смотрелось очень эффектно, но мы-то рассчитывали, ну как же тут около кремлевских стен должен был быть средневековый Нижний Новгород. Не было не только никаких остатков слоев, построек, не было вещевого материала того времени. То есть по всем признакам археологическим, если бы мы не знали, где мы находимся, мы должны были сказать, здесь средневекового города не было. Вот такой был первый штрих и очень неожиданный к портрету нашего города. Было понятно, что так не может быть. Мы знаем, что вокруг Кремлевского холма жизнь и в XIV уже веке, может быть, даже и в XIII, активно развивалась. И возникал вопрос, почему же здесь мы ничего не обнаружили. Мы нигде на протяжении всей длинной траншеи не обнаружили никаких следов ни средневековой застройки, ни обитания людей в средние века, раньше 17 века – ничего. Ответ на этот вопрос мы получили значительно позже. И об этом я расскажу в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть 7.
4: Первые дни до приезда хозяев для приказчиков и купеческих сынков бывало раздолье. И за эти дни они старались заранее наверстать будущее сидение за прилавком, когда разве тайком втихомолку после закрытия лавок можно будет изредка отвести душ. Однако до приезда хозяев надо было разобраться, рассортировать и разложить товар. Все это делалось хотя и живо в привычных руках и с известной сноровкой, но на приволье, в отсутствии ревнивого и всегда подозрительного хозяйского ока, шло вперемешку с весельем, шутками, а в вечернюю пору подчас и с легкой гульбой. Происходит неторопливая разборка товара. В фарфоровом ряду побрякивает посуда, лавки завалены ворохами соломы и стружек, распаковываются москательщики, распаковываются в лавках казанского мыла. Издали, с песков, то и дело громыхает выгружаемое полосовое, круглое, угловое железо, штыковая медь. С рыбного каравана уже начинает заносить крепкий смрад сушеной, вяленой рыбы. Коренной караван рыбного товара еще в пути и прибудет только к августу. Однако баржи 2-3 уже прибыли и дают себя знать крепким запашком, ветром, заносимым с гребневских песков. Разбираются и в Пестрядином, и в Мурашкинском рядах, и в Сундучном, и в Щепном. На Сибирской пристани работа кипит. У Магометанской мечети сами хозяева-персияне с сонной неподвижностью, сидя на сундуках, покрытых циновками, ленивым взглядом своих мутных на выкате воловьих глаз, следят самолично, как их приказчики, такие же персияне, с помощью нанятых паденщиков-татар, не торопясь разбирают. В одной лавке кипы мерлушки, каракуля, в другой ящики, обшитые холстом, с сабзой, урюком, шепталой, кишмишем, мешки с орехами грецкими и володскими, миндалем, сарацинским пшеном. По модной линии половина лавок еще не открывалась, другие только растворяются. Несмотря на это, здесь уже появляется публика. Вся нижегородская, городская, которая мимоходом с любопытством заглядывает в каждую растворенную лавку, где пока еще виден только мусор, солома, щепы. Мало-помалу все приводится в порядок. Товар разложен, лавки прибраны. Приехали хозяева и отошли красные деньки для купеческой молодежи. Все пошло в струнку, всякое лыко в строку. Сейчас же подавай счета, фактуры, пойдет строгая проверка всего, расспросы что и как, не слышно ли чего, не наведывался ли кто из прежних покупателей, тех, которые обычно приезжают в начале ярмарки, так как приезд постоянных покупателей всегда из года в год происходит почти в одни и те же дни. Запоздание или неприезд всегда учитываются, принимаются в соображение. Что-нибудь да значит. Пойдут расспросы, что делается у соседей, не было ли каких секретных сделок у кого, продаж, перепродаж, покупок. Ловкий приказчик к приезду хозяина умел, бывало, что нужно выведать. Опытный дошлый приказчик пускался для этого на все, на всякие хитрости и даже нередко на подкуп соседских молодцов. Разобравшись с делами, побеседовавши с молодцами, хозяин в старые годы обыкновенно сам шел по соседям, заходил к тому, другому покалякать. И вот тут-то начиналась тонкая политика по части выведывания, что нужно. Одной из первых задач являлось вызнать наличность привезенного товара, его количество, что весьма важно было знать, так как от этого часто зависела установка цен. Для вторых рук важно было не только это, но и количество выработки, особенно для того, чтобы определить размер необходимого запаса, торопиться ли с закупкой или выждать время в ожидании возможного падения цен. Для этого иногда опускались по рынку разные слухи, нередко после оказывавшейся уткой. В беседах начинались подходцы издали в приятельском разговоре о том, о сём, будто совсем не относящимся к делу. Опытный торговец всегда смекал, к чему клонит гость. Что нужно приятелю и с чем он пришел к нему? Знал, что зря поболтать к нему не придет сосед. Из двух-трех слов догадывался, что на уме у него и что выпытать от него хотят. Поглаживал бороду, умильно улыбаясь на любезности соседа, а проговариваться не проговаривался, отделываясь любезностями же и общими ответами. А иногда и сам со своей стороны начинал закидывать удочку, стараясь незаметно выведать, что ему нужно самому знать для известных соображений. Понаведавшись к тому, другому из соседей, хозяин в тот же день под вечер, опять с той же нередко целью, проведать, что нужно, послушать, о чем толкуют, шел, бывало, в трактир, зная, где, в каком заведении, кто и в какие часы бывает. Заглядывать в газеты не было обыкновения. Да в газетах нужного для торговца было мало. И доверяться-то газетам не всегда было можно. Наконец, и газет в ту пору выходило мало. Норовили больше по слухам осведомляться. «Газета пишет народ некоммерческий», — говорили купцы. «Часто зря публикуют, чего и не бывало. По слухам от своего собрата надежней будет. Вернее, узнаешь, только умей подойти. А то и свой брат туману напустит не хуже печатного». Любопытны также особые приемы былых времен в отношениях должников к кредиторам. Оригинальные обычаи передает в своих воспоминаниях Щукин. «Вообще, — пишет он, — когда кто не желал совсем платить своих долгов, являлся к кредиторам плохо одетым, выпачканным и нередко пьяным. Покупатель Ф. явился однажды к нам на ярмарку весь выпачканный и пьяный и сообщил, что не может уплатить старого долга, сказав: «Торговали кирпичом и остались ни при чем». Об одном неплательщике, армянине, дело которого слушалось в московском коммерческом суде, мой отец рассказывал следующее. Армянин этот подписался на векселе по-армянски, и на суде переводчик перевел эту подпись, оказавшуюся такого содержания: «Когда хочу, тогда плачу». Часто, и даже очень часто, бывали злоупотребления, злостные банкротства, умышленное заведомое нежелание платить при полной часто возможности к уплате. Но часто вынуждали к неплатежам действительно несчастные стечения обстоятельств. Один старинный меховой купец рассказывал нам целый, так сказать, коммерческий роман двух поколений своего рода. Тот, который рассказывал, знал ярмарку уже более 50 лет. Ребенком с отцом своим ездил на Макарьевскую в Нижний. Отец, у которого в Арзамасе был свой завод по обработке мехов, начал торговлю на ярмарке еще в 30-х годах. Ездил в Сибирь закупать сырье, на своем заводе обрабатывал и продавал у Макария. Долго и удачно вел он свою торговлю, как под старость лет пошли невзгоды. Закупил однажды сырье в Ирбите по сходной цене, и обработка на этот раз обошлась недорого. Думал большие барыши получить. Привез товар на ярмарку, хвать. Вследствие ли каприза моды, а потому малого спроса за границу в том году, но цены до того упали, что пришлось так круто, хоть назад вези товар и выжидай поднятия цен, либо продавай в убыток. Деньги нужны были до зарезу, подходили срочные платежи. Будь он другой человек, пошел бы в худой одежде по своим кредиторам. Но отец был не таков. Продал с убытком и, расплатившись по обязательствам, приехал домой ни с чем. Пришлось в долги влезть в надежде на счастье в будущем году. На следующий год цены еще больше упали. Опять нужда заставила в убыток продавать. Однако и на этот раз кое-как обернулся. Сделал в кредит очень выгодную закупку. Цены на сырье в Ирбите были очень низкие, думал поправиться в этом году. Но и на этот раз несчастье. Цены дошли в Нижнем чуть ли не до 5 алтынного за шкурку. Ноги вовсе не приехали, отцу нельзя отступать. Хотя год переждать, весь в долгах. Тут волей-неволей пришлось прекратить платежи. Разорился отец совсем, а все из-за честности своей, да самолюбия. Другое дело, если б вовремя покривить душой, да с пеплом усыпанной головой униженно покланяться тому, другому, может статься, и помилосердствовали бы. Гривен по 7 бы и скостили. Да зато после того на ярмарку хоть и не являйся. Доверия не будет, да и сам сгоришь от стыда. Разорился совсем отец. Все имущество пошло с молотка, и завод, и большой каменный дом в Арзамасе. На отца, рассказывал далее сын, сам уже в ту пору старик лет под 60, так подействовало все это, что он захворал и вскоре умер. Умер в маленьком деревянном домике, купленном задешево, куда принужден был поселиться из своих хором. В домике этом я и сейчас живу. В нем скоротал век свой, продолжая отцовское дело, которое посчастливилось мне снова поднять. Помог мне Господь да добрые люди. Дело помаленьку пошло, и теперь, слава Богу, торгую сам не хуже отцовского, а, пожалуй, что и получше. Езжу, как отец, в Ирбит и к Макарию. А маленького деревянного дома, доставшегося мне от отца в трудные годины, не променяю ни на какие хоромы, которые по теперешним моим обстоятельствам мог снова завести, как и покойный отец. Так рассказывал нам почтенный старик, один из уважаемых граждан Арзамаса, образец честного труженика в коммерческом деле. Для кого как, но расплата по полтине за рубль не всегда и не на взгляд каждого считается дело зазорным. И на это, после долголетней расплаты полным рублем, глядят иногда сквозь пальцы, особенно ежели от несчастного случая, да и не было заведомо злостного намерения. Но и злостные банкротства, выворачивание шубы с целью нажить большие барыши при возможности расплатиться полным рублем, далеко не всегда до суда доходят. Все это приемы старые, былых времен, к которым нынче не все прибегают. Теперь делается иначе. Торговал какой-нибудь Сидор Карпович, задолжал и не хочет платить. Векселя его протестуются, предъявляя ко взысканию, является и пристав с исполнительным листом. Хвать! Уж это не Сидор Карпович, а торговый дом или компания, или товарищество, или, наконец, просто на вывеске над словами «Сидор Карпович» еле заметно виднеется слово «бывший». И шабаш дело, новое юридическое лицо, неответственное или ответственное лишь в известной доле, которую еще надо выделить и определить. Заваривается целая каша, бесконечная канитель на несколько лет. В старые времена делалось по-старозаветному. Должник кредитора умасливал, делал разные подходцы, хитрил, рассчитывая смягчить и расположить его в свою пользу, разжалобить. Раз-другой, бывало, заходит к кредитору в лавку, калякает о том о сём, нащупывает почву. Встречается должник с кредитором как будто и невзначай в трактире, где и тот, и другой бывают ежедневно, но обыкновенно в разное время. А тут будто случай такой подошел, что встретились. Встретились друзья, за один стол уселись. Обед прошел в разговорах о разных разностях, и только в самом конце должник спросил бутылочку Мадеры. «Это на что?» «Да мне и не досуг», — отозвался было кредитор. «Зря ты затеял». Но должник уговорил. Выпили по рюмочке. «По старой дружбе я к тебе без обиняков, как к другу любезному», — заговорил, наконец, должник, переходя к делу. «Давнишний я твой покупатель. Старше ты меня и годами, и опытом, мне не подстать. Наставь, коли слово мое на пользу, отчего ж дружку не помочь советом? Только так смекаю, что и сам-то ты не новичок в торговом деле. Кого хочешь, научишь и совет преподашь». «Оно правда-то правда. Пущай не первую ярмарку торгуем и забираем товар. Покупатель я верный, постоянный, сам знаешь. Не первый год от тебя всякое доверие вижу». «Спасибо». Наливая еще по рюмке, закончил должник. «С хорошим человеком всегда готов дело иметь». «Да чем могу я помочь словом-то, чей сам с усам?» — пошутил кредитор. «Оно так-то так. Да знаешь, по русской поговорке «один ум хорошо, а два ума лучше».

0: Как у тебя?
1: Что у меня? У меня против прошлого года тоже не так, чтоб уж больно хорошо было, ответил кредитор, у которого уже начинали зарождаться смутные тревожные подозрения по отношению друга-приятеля. Дела не первый сорт были, однако на Бога не ропщу. На что Бог гневить? Вам, фабрикантам, что? Не сошло с рук нынче, на будущий год сойдет. Заваль старая, это, брат, плохая коммерция год провалять, а после за полцены с рук. Все ж дело ваше совсем иное. А вот нашему брату, городовому купцу...
2: А да ты что, али много не доторговал?
0: Уже довольно строго перебил кредитор, пристально посматривая на должника. Уж тебе по чистой совести скажу, старый ты мой приятель. Выручи, наставь, как быть. Не глядя на своего собеседника, ответил должник.
2: Наставить? Отчего не наставить, ежели чем могу?
0: Несколько насторожившись, молвил кредитор. Не оставь своим наставлением. Отродясь, не бывал в таком затруднении.
2: Аль уж так плохо?
0: Еще менее приветливо проговорил кредитор. Хоть в петлю полезай. Оба приятеля примолкли. Начал снова кредитор.
2: Чем же мое наставление помочь тебе может?
0: На добром слове помоги, на совете.
2: Какой тебе совет дать? Известно, дело торговое, чтоб все по-божески было.
0: По-божьему и хочу. От слов священного писания и начну. Друг друга тяготы носите, говорится у апостола Павла.
2: Это ты насчет чего, брат? Апостол-то Павел, может, и не к тому сказал, а ты уж говори напрямик, что задумал.
0: Что задумал? Уж только тебе одному скажу. И должник на минуту замолк, как бы в нерешительности. Задумал я, встряхнув головой, продолжал он, задумал я вот какое дело. По полтине за рубль. Авось скостят, помилосердствуют.
2: Еще недружелюбнее глянул на него кредитор. Дела-то у нас в Москве тоже не больно хороши. Помолчав, как бы нехотя, и уж совсем сурово, глядя в сторону, молвил москвич-кредитор. Скостить едва ли скостят.
0: А коль попытаться?
2: Отчего не попытать? Попытай.
0: По полтинничку-то. Что будешь делать? Как ни прикидывай, не извернешься иначе.
2: Оно что не попытать?
0: Задумчиво и совсем хмуро продолжил кредитор.
2: Только дела у нас, говорю, в Москве плохи и сами нонче были. Вот доведись хоть до меня. Одно слово без малого натло проторговался.
0: Оба задумались. Ни тот, ни другой не замечали внимательно, пытливо устремленного на них взора, сидевшего поодаль человека средних лет за чайным прибором и, видимо, поджидавшего кого-то. Ему их беседа, которая велась негромко, даже иногда совсем тихо, была, очевидно, не слышна. Но по выражению лиц собеседников уже смекал он, в чем дело и о чем они говорят. И он чуть заметно лукаво в бороду улыбался. «Уж и впрямь не шубу ли выворачивать, — Ермил Степанович задумал. Думал он про себя. С Ермил Степановичем у него делов нет, а все ж мотает на ус. «Плохо дело», — произнес после продолжительного молчания со вздохом Ермил Степанович. «Говорю, зарез». Уж слегка с заискивающим видом глядел он на своего кредитора.
2: «Видно, и у всех негоже», — ответил тоже со вздохом москвич. «Видно, и у всех одно. Каждый целковый гвоздем прибит. Нет, по полтине едва ли скостят».
0: Подумавши, решительно заключил он. «А может, кто и помилосердствует, кто с капиталом большим?»
2: «Попытай, только вряд».
0: «Ну, а ты, Прохор Васильевич, по старому приятельству?» Совсем робко и еще больше понизив голос, нерешительно и как бы даже испугавшись своих слов, молвил Ермил Степанович.
2: «У самого нехватка, брат», — холодно и отрывисто ответил Прохор Васильевич. Словом, Коля.

0: ли помочь могу? Замолвить тому другому, сказать, что по полтине с тебя получил, это могу. А ты со мной по-божески рассчитайся. И рад бы, да самому туго будет. Меня-то ублаготвори полностью.
1: Трудно будет.
0: Между тем, половой по знаку Ермила Степановича подал свежую бутылку Мадеры, а к ней в хрустальной вазочке крымские яблоки и виноград. «Не будет ли?» — сурово покосился Прохор Васильевич. Однако оба выпили по рюмке.
1: «Ну так как же, не скостишь?»
2: «Меня-то что? Меня чай пожалеть можно. У самого дела дряня, замолвить могу, а чё не замолвить? Могу закинуть тому-другому словечко».
1: «Ну, а по четвертаку не скостишь?»
2: «Рад бы, да не в моготу будет. Ты уж меня рассчитай по совести и половину будущего забора оплати.
1: Ну, хоть запас-то годовой отпусти в кредит полностью».
2: «Трудно, говорю, будет. А замолвить замолвлю. Это по старому приятельству известно, друзья давние».
1: «Трудно, эх, как трудно будет», — покрякивая, вымолвил должник.
2: «И мне самому нелегко, а словом, словечком выручить можно».
0: «Им ладно», — подумавши, приободрившись и тряхнув головой, решительно произнес Ермил. «Только на добром слове не оставь».
3: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 18. Танец радуги. Нельзя сказать, чтобы частые визиты Поллианны очень уж подняли дух мистера Пентона. Правда, теперь он встречал ее с неизменным радушием, а иногда даже посылал за ней. Когда она приходила, он развлекал ее как мог. Он рассказывал ей занимательнейшие истории, показывал чудесные книги, картины или редкости, которых в доме на Пентонском холме хранилось видимо-невидимо. Но он по-прежнему то и дело принимался проклинать жалкое состояние, в котором оказался, а заодно и незваных домочадцев, которые наводят свои порядки. И все-таки Поллианна чувствовала, что мистеру Пентону нравится ее слушать и с каждым разом все больше и больше рассказывала ему о себе. Правда, она никогда не была уверена, что он дослушает ее до конца. Лицо его частенько принимало отрешенное выражение, и он на какое-то время вновь и вновь уносился мыслями в одному ему неведомый мир. Поллианна никогда не знала, какой из ее рассказов или многочисленных слов повергнет его в это состояние. Она вообще порой думала, что виной тому не слова, и, самое главное, она не знала, сможет ли когда-нибудь рассказать ему о своей игре. Пока она испытывала весьма серьезное опасение, что он даже слушать о ней не станет. Ведь она уже дважды пыталась. Но оба раза стоило ей дойти до слов, и тогда папа сказал, как мистер Пентон перебивал ее и переводил разговор на другую тему. Все это убеждало Поллианну в правоте Нэнси, и она теперь совершенно не сомневалась, что мистер Пентон и впрямь был когда-то влюблен в тетю Полли. Девочка поставила перед собой новую цель – она будет всеми силами стремиться вселить радость в эти две истрадавшиеся души. Правда, пока она совершенно не представляла себе, каким образом это сделать. Она пробовала рассказывать мистеру Пентону о тете. Тот реагировал по-разному. Иногда он слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения. А пару раз его хмурое лицо даже озарилось улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пентоне и тете Полли. Но та чаще всего вообще не слушала ее. То есть слушала, но совсем недолго. А потом находила что-то по ее словам более важное и переводила разговор на другую тему. Тетя почему-то часто так поступала, когда Поллианна начинала рассказывать о ком-нибудь из своих друзей. Даже о докторе Чилтоне, к великому изумлению племянницы, было совсем неинтересно слушать. Конечно, Поллианна понимала, что тетя смутилась, когда мистер Чилтон увидел ее в кружевной шали и с розой в волосах. Вскоре девочка убедилась, что, похоже, тетя вообще не очень-то жалует доктора Чилтона, и вот это совершенно не укладывалось у нее в голове. Она поняла это, когда у нее разыгрался сильный насморк и пришлось целый день сидеть дома. «Если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором», — сказала тетя Полли. «Ой, я тогда с удовольствием не буду чувствовать себя лучше», — воскликнула Поллианна. «Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон». Тетя посмотрела на нее как-то странно, и это очень ее озадачило. «Я вызову к тебе не доктора Чилтона, Поллианна», — с подчеркнутой сухостью проговорила мисс Харрингтон. «Нашу семью лечит доктор Уоррен. Вот он и придет к тебе, если потребуется». К счастью, Поллианне вечером полегчало, и доктора Уоррена вызывать не пришлось. «Я очень рада, что вам не надо вызывать доктора, тетя Полли», — объявила Поллианна за ужином. «Конечно, доктор Уоррен мне тоже очень нравится, и другие доктора тоже». Но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тетя Полли, я боюсь, он очень обиделся бы на меня, если бы я позвала не его. Он ведь не виноват, что увидел, как я красиво вас причесала, и... Ну, хватит, Поллианна, — оборвала ее тетя. Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение. Поллианна на мгновение оторопела. Она не понимала, чем вызвано недовольство тети, ей стало грустно. Но минуту спустя она заметила, как красиво разрумянились у тети Полли щеки. «Ой, тетя Поля!» Забыв обо всем, закричала она. «Я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец. Вы сейчас такая красивая, тетя Поля. Ну, пожалуйста, тетя Поля, можно я вас сейчас причешу? Если тетя Поля тщательно взывала она к почтенной родственнице». Но на этот раз мисс Полли Харрингтон одержала верх. Не дожидаясь, пока знакомые чувства парализуют ее разум и волю, она быстро встала и удалилась. Навещая Джона Пентона на исходе августа, Поллианна заметила, что подушка его озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска. Голубой, золотистый и зеленые цвета, а по краям фиолетовый и красный. Поллианна в изумлении застыла возле кровати. «Мистер Пентон! Мистер Пентон! Да это же настоящая маленькая радуга! Настоящая радуга пришла навестить вас!» Хлопая в ладоши, воскликнула она. «Как красиво! Но как она прошла сюда?» – удивилась Поллианна. Джон Пентон в то утро был очень мрачно настроен. «Думаю, она прошла сюда сквозь стеклянный термометр на окне», – сумрачно усмехнувшись, объяснил он. «Вообще-то не дело, когда термометр висит на солнце, но по утрам солнце светит именно в это окно. Но, мистер Пентон, ведь это очень красиво! Неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Но тогда, если бы у меня был термометр, я всегда держала бы его только на солнце. Немного было бы тогда прок от твоего термометра», — развеселился мистер Пентон. «Интересно, как бы ты определяла, тепло сегодня или холодно, если термометр твой все время висел бы на солнце? А мне было бы все равно», — решительно ответила Поллианна, по-прежнему не отрывая восхищенного взгляда от маленькой радуги на подушке мистера Пентона. «Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга?» Мистер Пентон засмеялся еще веселей. Потом он удивленно поглядел на восторженное лицо Поллианны. Неожиданно он хлопнул себя по лбу, словно его осенила какая-то идея, и легонько тронул кнопку звонка. «Нора», — сказал он, когда пожилая служанка показалась в дверях. «Будьте добры, принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каминной полке в задней гостиной». «Слушаюсь, сэр», — удивленно взглянув на него, ответила служанка. Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт ее шагам. «Спасибо, Нора. Поставьте его на тумбочку», — распорядился мистер Пентон. «А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти». Дождавшись ухода служанки, Джон Пентон весело взглянул на девочку. «Ну-ка, неси сюда подсвечник, Поллианна». Схватив обеими руками тяжелый подсвечник, она подала его мистеру Пентону. Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок. «А теперь возьми их, моя дорогая, и повесь на веревку окна. Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода». Поначалу Поллианна совершенно не понимала, зачем мистеру Пентону все это понадобилось. Лишь повесив три хрусталика, она случайно глянула вглубь комнаты, и ей открылось все величие замысла старшего друга. Она так разволновалась, что руки едва ее слушались, и она с трудом удерживала дрожь в пальцах. Все же она превосходно справилась, и скоро вся дюжина хрусталиков оказалась на веревке. Она отвернулась от окна, и тут же восторженный вопль огласил огромную спальню. Поллианне и впрямь было чему подивиться. Недавно еще унылая комната превратилась в сказочный дворец. По стенам и потолку плясали красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и синие блики. Стены, стол, шкафы и даже постель – все сияло, словно праздничная иллюминация. «Да это просто чудо!» – выдохнула Поллианна и радостно засмеялась. «Мистер Пентон! Мистер Пентон! Мне кажется, даже солнце играет в игру!» «Вам тоже так показалось?» – осведомилась она, ибо совершенно забыла, что так и не успела познакомить его с правилами игры в радость. «Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были такие вот штучки», – продолжала она. «Тогда бы я дала их тете Поле и миссис Сноу, и еще другим людям. Мне кажется, тогда они все будут рады. Даже тетя Поле наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пентон?» «Да как тебе сказать, мисс Поллианна?» – засмеялся мистер Пентон. «Насколько я помню твою тетю Полли, мне кажется, хрусталиков будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверями от радости. Боюсь, тут понадобится кое-что побольше». Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце и почему все эти люди должны радоваться. Поляна некоторое время удивленно смотрела на него, затем решительно тряхнула головой. «Совсем забыла, мистер Пентон, вы же ничего не знаете об этой игре. Но раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне». И Поляна стала ему рассказывать. Она начала с костылей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала все до конца. И на этот раз мистер Пентон ни разу не перебил ее. Она говорила и не могла оторвать восхищенного взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату сотнями маленьких радуг. «Ну вот и все», — завершила она, наконец, свой рассказ. «Теперь вам понятно, почему я сказала про солнце, что оно тоже играет в игру». На секунду в комнате воцарилась тишина. Затем мистер Пентон глухим сдавленным голосом произнес: «Теперь понятно. Я думаю, Поляна, что лучше тебя никого нет на свете». «Ну что вы, мистер Пентон, ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг». «Да ну!» — с улыбкой взглянул на нее мистер Пентон. И только тут Поляна заметила, что в глазах его стоят слезы. «Ну, конечно же, не сумею», — ответила она. «И вообще тетя Поля мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит, от этого у меня будет еще больше веснушек». И, вспомнив о веснушках, Поляна громко вздохнула. Тут мистер Пентон отвернулся, и до Поляны донесся его тихий смех. Она внимательно пригляделась к нему, и ей вдруг показалось, что он не смеется, а плачет.

Глава 19. Неожиданный поворот. В сентябре Полиана начала ходить в школу. Ей устроили экзамены, и оказалось, что ее знания вполне соответствуют возрасту. Теперь Полиана с радостью ходила в класс, где, наконец, нашла сверстников. Трудно сказать, кто и кому на первых порах поражался сильнее. Полиана школе или школа Полиане. Наверное, справедливее всего было бы отметить, что они были друг для друга большими сюрпризами. Правда, вскоре между новой ученицей и почтенным учебным заведением установились наилучшие отношения. И однажды Полиана объявила тете, что хоть поначалу и не верила, однако убедилась, что, оказывается, ходить в школу – это тоже жить. Школьная жизнь отнимала у Полианы изрядное количество времени. Однако она не забывала о старых друзьях. Правда, теперь ей не удавалось навещать их так часто, как прежде – но она честно отдавала им все выходные. Однако Джон Пентон все равно считал себя обделенным и очень скучал по Полиане. И вот когда настала очередная суббота, и она пришла его навестить, он спросил: «А тебе не хотелось бы переехать ко мне, Полиана? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой совсем не видимся в последнее время», — капризно добавил он. Это было настолько неожиданно, что Полиана засмеялась. «А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди», — ответила она. Мистер Пентон скорчил кислую мину. «Да, в общем-то, ты права. Раньше я этого действительно не любил. Но теперь ты научила меня своей игре, и я рад, что меня обхаживают со всех сторон. Но ничего, скоро я уже встану на обе ноги, и тогда мы еще посмотрим, кто тут главный», — добавил он шутливо, погрозив Полиане одним из костылей, стоявших подле его кресла, ибо сегодня они сидели не в спальне, а в библиотеке. «А-а-а!» — отмахнулась Полиана и обиженно надула губы. «Вы только говорите, что рады, а на самом деле просто притворяетесь!» И, глядя на собаку, сидящую у горящего камина, добавила: «Вы всегда неправильно играете в игру, мистер Пентон, вы же сами знаете». Лицо мистера Пентона внезапно стало очень серьезным. «Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая», — с чувством проговорил он. «Ты должна как следует научить меня. Без тебя мне просто не справиться. Согласна переехать ко мне?» «Вы это серьезно, мистер Пентон?» «Конечно, серьезно. Ты мне нужна, Полиана. Переедешь?» Полиана не знала, что и сказать. «Но я не могу, мистер Пентон. Вы же сами знаете, я же тетя Полина». По лицу мистера Пентона словно промелькнула какая-то тень. Он резко вскинул голову. «Ты не более ее, чем...» Яростно начал он и, помолчав, уже гораздо более мирно добавил: «Может быть, тетя Поля разрешит тебе переехать ко мне? Если она разрешит, то согласна?» Полиана задумалась. «Но тетя Поля была так добра ко мне», — после долгого молчания заговорила она. «Она ведь взяла меня к себе, когда у меня не осталось никого-никого, кроме женской помощи». По лицу мистера Пентона вновь пробежала тень. «Полиана, много лет назад я очень полюбил одну девушку», — глухо проговорил он. «Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом и мечтал, что мы проживем вместе множество счастливых лет». «Да?» — сочувственно глядя на мистера Пентона, протянула Полиана. «Но я не привел ее сюда», — с грустью продолжал мистер Пентон. «Она... В общем, неважно, почему я ее не привел. Просто не привел, и все. И с тех пор эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище. Потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствию ребенка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня». Полиана вскочила на ноги и затанцевала на месте. Лицо ее светилось от восторга. «Мистер Пентон, вы хотите сказать, что все это время мечтали о том, чтобы та девушка дала вам свою руку и сердце?» «Ну да, Полиана. Ой, я так рада. Тогда все в порядке», — воскликнула девочка и облегченно вздохнула. «Теперь вы можете нас обеих взять к себе в дом, и все будет прекрасно». «Взять? Вас обеих?» — повторил совершенно сбитый с толку мистер Пентон. «Ну, вообще-то», — глядя на него с некоторым оттенком сомнения, ответила Полиана, — «вы еще не завоевали сердце тети Поли.
Но если вы расскажете ей все так же, как мне, я уверена, что она не выдержит, и тогда мы обе сможем переехать сюда». Теперь мистер Пентон взирал на Поллианну с ужасом. «Тетя Полли переедет сюда?» — раздельно проговорил он. «А разве вы предпочли бы переехать к нам?» — спросила Поллианна, и глаза ее расширились от удивления. «Что ж, можно и так. Конечно, наш дом не такой красивый, как ваш, но зато он ближе...» «О чем ты говоришь, Поллианна?» — очень ласково перебил он ее. «Как о чем?» «О том же, о чем и вы, без обиняков», — ответила Поллианна. «Надо же решать, кто кому будет переезжать. Просто мне сначала показалось, что вы хотите, чтобы мы жили здесь. Вы же сами сказали, что все эти годы вам нужны были рука и сердце тети, чтобы здесь стал дом и...» Тут мистер Джон Пентон исторг что-то нечленораздельное. Он поднял руку, призывая Поллианну к вниманию, и попытался заговорить. Но в следующее мгновение рука его беспомощно упала на подлокотник кресла. И тут в дверях показалась служанка. «Доктор Чилтон, сэр», — объявила она. Поллианна поднялась с кресла и стала прощаться. «Поллианна! Ради бога, Поллианна!» — тихо возмолился в ответ мистер Пентон. «Не рассказывай пока тете, о чем я просил тебя». «Ну, конечно же, я ничего не скажу ей, мистер Пентон», — улыбаясь, ответила Поллианна. «Как будто я не понимаю, что вы сами хотите с ней объясниться», — добавила она и выбежала из комнаты. Джон Пентон в изнеможении откинулся на спинку кресла. «Что случилось? Вы чем-то взволнованы?» — допытывался минуту спустя доктор Чилтон, меряя учащенный пульс пациента. Губы мистера Пентона скривились в улыбке. «Мне кажется, я несколько увлекся вашим лекарством», — ответил он, заметив, как доктор украдкой следит за Поллианной, быстро удаляющейся по садовой дорожке.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Чему учат вещи? Однажды учитель сказал своим ученикам, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. Один из них спросил: «А разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф?» Учитель ответил: «Телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что, опоздав всего на минуту, можно опоздать насовсем. Телеграф – тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить». Авва Исидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни, ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия». В этом же ключе продолжает размышление о значении произнесенного слова святитель Лука Воин Ясенецкий: «Мало людей, которые взвешивают свои слова, прежде чем их произнести. Трудно найти таких, которые заботятся о том, чтобы сказанное им было исполнено сдержанности, скромности, смирения и полезно для слушающих. Для того, чтобы быть такими, надо стяжать ум Христов, надо быть глубоко сосредоточенными на важнейшем, на святом».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
4: Здравствуйте, уважаемые садоводы. Я сейчас хочу рассказать вам про уход за малиной. Уже была у нас эта тема, но вот сейчас я хочу еще раз поднять эту тему, потому что на наш сайт «Садовый мир» приходит очень много вопросов именно о малине. Огромнейшую плантацию люди вырастили, а собирают урожай всего в кружке. Или она по всему периметру участка посажена вдоль всего забора, и опять же урожай вот такой маленький. Когда приходишь, бывает, на такой участок, и вот жалуются на состояние малины, а смотришь, а малина-то совершенно неухоженная. От чего же она должна давать вам хороший урожай и крупные хорошие ягоды? Что значит неухоженная малина? Под ней сухо, под ней даже вот и какая-то нерыхлая земля, не пойми там, что бывает очень часто, что сорняками она заросшая. Бывает, что она вся заросшая сама собой, то есть поросли немерено в этой малине. И, естественно, вот такая малина не может дать хороший урожай. Как мы ухаживаем за своими помидорами? Каждый кустик ведь лелеем, рыхлим под ним, подкармливаем, поливаем его регулярно, стараемся, чтобы там пересыхания почвы не было. Как мы ухаживаем за своей земляникой? Тоже пляшем над ним. А малине достается, ну, мизерный какой-то абсолютно уход. Дорогие друзья, мне приходилось видеть в садах малину очень урожайную, и с нее собирали столько же ягод. Вот тазик стоит с земляникой, и такой же тазик люди собирают с малины. Это совершенно потрясающе выглядит. Это такое изумительное варенье получается зимой и лекарство еще. И вообще малина, она вкуснее, я считаю, чем земляника, потому что в землянике больше кислоты. А малина вкусная, ароматная ягода, и просто обидно, что она находится вот в таких условиях. Как сейчас хотя бы сделать для нее что-то полезное, хорошее, чтобы она хотя бы в этом году дала вам уже более такие приличные сочные ягодки? Ну, во-первых, обратите внимание на свою малину и сделайте следующие шаги. Наверняка много лишней поросли. Что эта поросль делает? Она отнимает питание у основного куста, потому что вся эта малина, она, по сути дела, растет на одном корне. И этот корень качает воду, питательные вещества для всех росточков, которые появились над землей. Если у вас малина какая-то хилая, слабая, выросла, да, ну вот эти вот порослевые побеги, то никакого хорошего урожая и в будущем эти слабые побеги вам не дадут. Зачем же их оставлять? Привыкли мы вырезать свою малину осенью, и вот наверняка осенью мы их и срежем. А представляете, за лето-то сколько они отнимут питания у этого основного куста? чтобы этого не допускать, мы их сейчас должны срезать. Вот эти лишние побеги мы их сейчас должны срезать и оставить только самые сильные молодые побеги, которые на следующий год нам дадут урожай. Это я говорю об обычной малине, не ремонтантной. Дальше что нужно сделать? Обязательно порыхлить свою малину, чтобы почва под ней была рыхлая, и после этого по взрыхленной почве полить, чтобы у нас вода хорошенечко прошла к корням. Полить много. Под каждый куст, если кустами у вас растет малина, нужно вылить не менее ведра воды, а то и больше. На песчаной почве я бы и два советовала. После этого, как пролили вот так вот вы свою малину, замульчируйте ее, пожалуйста. Тогда у вас корка не образуется, тогда у вас будет влага сохраняться дольше, и в следующий раз, когда вы будете поливать, вот этот мульчирующий слой будет сам хорошо впитывать в себя влагу. Чем мульчировать? Если есть компост, из компостной кучи несите все туда. Если есть навоз, можно и навозом обложить, перепревшим, естественно. Если есть перепревшие опилки, тоже можно использовать. Траву скошенную, сорняки скошенные, причем любые. Это может быть и чистотел, и крапива, и лебеда, и полынь там какая-то, все-все-все, что угодно. Вот любой растительный, как говорится, мусор, все несем туда под эту малину. И подкладываем в течение сезона, чтобы вот этот мульчирующий слой у нас не высыхал, а все время так вот копился. И вот таким вот образом вы сможете уже в этом получить более сочные ягодки. Конечно, больше ягод у вас в этом году не станет, но хотя бы те, которые вот сейчас созревают, они будут более крупные и более сочные.
3: Ошибки садоводов.
4: Ошибки, которые допускают при выращивании малины. Очень часто уход сводится к тому, чтобы вырезать старые стебли осенью и весной подвязать новые стебли к проволоке, к шпалере какой-то или колышком, кто как делает. И на этом все заканчивается. И вот потом малина начинает постепенно вырождаться, она начинает мельчать и так далее. И все, и на малину махнули рукой и говорят: «У нас малина выродилась». Что вот в этом случае можно сделать? Можно ли как-то возродить вот эти вот кусты? Скорее всего, если изначально у вас был посажен хороший сорт, никакого вырождения у вас не получилось. Просто вы не ухаживали за своей малиной, из-за этого она дала мелкие ягоды. Вы можете вот от этой своей малины, опять же, если я говорю, если изначально сорт у вас был хороший, отобрать самые сильные кустики и посадить на отдельную какую-то хорошую грядку. Почему я говорю на отдельную грядку и еще даже в другое место? Потому что на предыдущем месте у вас сосредоточилось уже много болезней малиновых и много вредителей. Это и малинная муха, это и стеблевая галлица. Вот из-за них как раз малина и вырождается. То есть малиновая галлица живет в стебле, она высасывает соки, из-за этого он недополучает питание. Отбирайте самые сильные кустики и отсаживайте на отдельную хорошо обработанную грядку.
3: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Не рвите цветы».
0: Автор
1: Михаил Беляков.
2: Принято считать, что песня «Не рвите цветы» Юрия Антонова была написана поэтом Михаилом Беляковым, который был гитаристом в вокально-инструментальном ансамбле «Добрые молодцы». Отчасти это так. Дело в том, что изначально эта песня состояла только из двух куплетов, которые написала работница Ленконцерта Ирина Безладнова. Позже Антонов посчитал, что этого недостаточно. Но Ирина была занята и отказалась дописать третий куплет. Кстати, она позже сожалела об этом. Но тогда на помощь пришел Михаил Беляков, гитарист ансамбля «Добрые молодцы». Он сочинил третий куплет, таким образом сложив полный текст композиции. Песню впервые исполнили участники «Веа», поющие гитары. Сам Юрий Антонов также начал исполнять эту песню позже, привнеся в нее свои эмоциональные оттенки и сделав ее настоящим хитом у самой широкой аудитории.
1: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

время сна. И жертвы имели еще принесение этой жертвы за грех. В таком случае прежде всего нужно было окроплять и освящать саму скинию. Для этого часть крови первосвященник собирал в сосуд и вносил в скинию. Там он этой кровью 7 раз кропил перед завесой святилища, и оставшуюся часть возлагал на роги жертвенника кадильного. А остальная часть крови выливалась у подножия жертвенника всесожжений. И после этого вся туша животного, она не употреблялась в пищу, она сжигалась вне стана. На жертвеннике всесожжений сжигался только внутренний жир. То есть вот такой был сложный обряд, если речь шла о грехе всего народа и либо о грехе первосвященника. То есть по некоторым случаям сам человек должен был вот приносить эту жертву. Еще одна разновидность ветхозаветного жертвоприношения – это жертва повинности. Она очень похожа на жертву за грех, о ней рассказывается в 5 и 6 главах книги Левит. Но, тем не менее, это особый вид жертвы. Она иногда приносилась вместе с жертвой за грех, иногда отдельно. И по своему смыслу она должна была примирять человека с Богом и очищала человека от некоторых греховных действий. Тоже были случаи, когда предписывалось приносить такую жертву повинности. Во-первых, это невольные преступления человека против собственности, посвященной Господу. Например, присвоение и употребление пищи, которая принадлежала священникам. Грех неуплаты десятины, поскольку десятина считалась священной, принадлежащей как бы храму или скинии, священникам, и неуплата десятины считалась грехом против Бога. Невыполнение указаний по обязательным жертвоприношениям тоже считалось таким грехом, за который нужно было принести жертву повинности. Затем невольные грехи против заповедей Господних. Здесь могли подразумеваться самые разные случаи, как, например, когда человек не знает, согрешил ли он или нет, но его мучает совесть. Да, вот очень часто такое бывает, мы не знаем, согрешили ли мы или нет. Но само беспокойство уже свидетельствует о том, что нашему сердцу, нашей душе нужно какое-то облегчение. Вот в таком случае как раз человек мог принести жертву повинности. Кроме этого, здесь же в этом списке представлены и грехи против собственности ближнего, присвоение чужого имущества, переданного на хранение, кража, любой обман, какое-либо нанесение ущерба ближнему, невозвращение найденного чужого имущества. И человек в таких случаях, конечно, должен был компенсировать убытки, которые он нанес ближнему, компенсировать их не просто отдав то же самое, но добавив пятую часть стоимости ущерба. Об этом как раз Священное Писание прямо указывает. А уже после этого человек приносил жертву повинности. Ну и, собственно говоря, эта жертва сопровождалась и определенным таком исповеданием своей вины. Ну и, наконец, последняя разновидность ветхозаветных жертвоприношений – это хлебное приношение, о котором подробно рассказывается во второй главе книги Левит. Наряду с кровавыми жертвами, которые в основном и использовались в ветхозаветный период, были и бескровные жертвы, которые обозначаются таким общим понятием «хлебное приношение». Это хлебное приношение могло быть нескольких видов. Ну, во-первых, могла быть принесена сама мука, смешанная с елеем, и такая жертва тоже принималась Богом. Она могла быть принесена, например, вместе с жертвой всесожжения. Иногда она выступала в качестве самостоятельной жертвы, если, например, приноситель был в состоянии крайней бедности. Кроме этого, мог быть принесен и приготовленный хлеб, приготовленный одним из трех способов. Во-первых, в печи. Он был изготовлен в виде таких круглых хлебов, которые запекались в горшках. Кроме этого, хлеб могли приготовить на сковороде в виде таких жареных лепешек. И, наконец, хлеб мог быть выпечен непосредственно в печи на раскаленных камнях в виде таких, может быть, опресноков или каких-то тонких лепешек, которые запекались. Вот три вида таких хлебных приношений книга Левит рассматривает. И, собственно, эти виды хлебных приношений тоже смешивались с елеем.

0: и именно в таком виде и приносились Господу. Кроме этого, в хлебную жертву добавлялся и фимиам, и при сжигании такой хлебной жертвы дым буквально представлял из себя приятное благоухание. Кроме этого, хлебное приношение должно было содержать в себе ничего квасного. То есть все эти хлеба пеклись без дрожжевым способом. И квасное отвергается очень строго, не только в отношении, например, пасхальных обрядов и ритуалов, о которых мы подробно говорили, читая книгу «Исход», но вообще в отношении любого хлебного приношения. Оно не должно содержать ничего квасного, то есть дрожжевой закваски. Кроме этого, туда же нельзя было добавлять мед, поскольку мед тоже считался продуктом брожения. И кроме этого, по всей видимости, запрет на принесение в жертву меда и добавление его был связан с тем, что язычники и идолопоклонники очень часто приносили своим богам медовые жертвы, и мед возливался в качестве приношения богам. Так вот, Ветхий Завет категорически запрещает употребление меда для жертвоприношений, в том числе хлебных жертвоприношений. Мы продолжим разговор о ветхозаветных жертвах и о книге Левит после небольшого перерыва. Подошло время новостей на радио «Образ».
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем?
2: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
1: До встречи в эфире.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Уважаемые радиослушатели! Каждое воскресенье на радио «Образ» прямая трансляция Божественной Литургии из Кафедрального Собора Нижнего Новгорода во имя святого благоверного князя Александра Невского. Начало в 9 часов.
0: Радио «Образ». Арзамас, 104,2 FM. Саров, 92,2 FM. Павлово, 106,7 FM. Выкса, 95,8 FM. Нижний Новгород, 98,0 FM.
5: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
6: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
7: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
6: Итак, продолжаем разговор о ветхозаветных жертвах. Мы остановились на жертве хлебной, на хлебном приношении, так называемом. И вот несколько подробностей уже удалось нам рассмотреть. Как я сказал, в хлебное приношение не должно входить ничего квасного или мед. Но жертва хлебная включала в себя соль. Как раз, собственно, вот эти изделия из хлеба, которые приносились в качестве такого хлебного приношения, должны были содержать в себе некоторое количество соли. И даже образ такого завета соли, в книге чисел этот образ встречается, как раз является своего рода символом завета израильского народа с Богом. Дело в том, что в древности так заключались различные союзы, которые сопровождались общей трапезой и вкушением соленого мяса. Вот этот обычай из древнейших времен вошел в обрядовую практику Ветхого Завета. Ну, что касается хлебного приношения, то у этого приношения было такое богословское значение – приносились Господу мука и изделия из муки, и масло, елей, то есть продукты человеческого труда, продукты сельскохозяйственной деятельности. При этом продукты очень затратные в своем производстве, на которые человек тратил много сил и энергии. И таким образом, через принесение хлебной жертвы освящался сам труд человека – вот те усилия, которые человек затрачивал на то, чтобы вырастить хлеб, сделать муку, а затем испечь из этого хлеба соответствующие изделия и принести их Богу. Также касалось это и оливкового масла. Такие в производственном отношении очень энергозатратные продукты. Они приносились Богу, и таким образом Бог освящал человеческие труды и человеческие силы. Но это можно сказать и в целом о всех ветхозаветных жертвах. И, конечно, все эти ветхозаветные жертвы потеряли свой смысл и свое значение после единой жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Ведь не случайно спустя некоторое время, через несколько десятилетий, прекратил свое существование Иерусалимский храм. В 70-м году нашей эры, когда христианство уже стало распространяться не только по Палестине, но и по крупным городам средиземноморского мира, как раз случилась эта катастрофа, можно так сказать, национальная катастрофа древнееврейского народа, прекращение их государственности и разрушение Иерусалимского храма. Вот тогда-то, собственно, все эти ветхозаветные жертвы прекратились, и отныне уже невозможно, поскольку принесение их предполагается только в Иерусалимском храме или в период до создания храма в Скинии. И, конечно, в христианской церкви необходимость в этих жертвах уже отпала, и тем более в кровавых жертвах, которые, так сказать, имели прообразовательное значение, и это значение осуществилось в пролитии крови Господа нашего Иисуса Христа. Но, тем не менее, все эти жертвы как раз указывают нам на то, что Господь постепенно готовил людей к тому богопочитанию, которое затем будет открыто в Иисусе Христе. И таким образом кровь в жертвенных животных, которая давала временное очищение, заменяется кровью Господа нашего Иисуса Христа, которая дает вечное очищение человеку и вечное спасение. Об этом, например, очень подробно пишет апостол Павел в послании к евреям, где он осмысляет практику ветхозаветных жертв и говорит о том, что все эти жертвы были лишь прообразом спасительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. И эта жертва соединила в себе все виды левитских жертвоприношений. Таким образом, мы завершили ту часть книги Левит, которая была посвящена ветхозаветным приношениям. Это первая, седьмая глава книги Левит. Далее три главы с 8 по 10 подробно раскрывают тему ветхозаветного священства, служителей скинии. Мы уже немного говорили о ветхозаветном священстве, когда заканчивали чтение книги «Исход». Там говорилось о посвящении будущих служителей скинии и о изготовлении для них священных одежд. Сейчас мы поговорим о некоторых других аспектах ветхозаветного священства, как это, собственно, описывается в 8-10 главах книги Левит. Итак, во-первых, конечно, необходимо сказать о том, что учреждение священства как сословие, как отдельной социальной группы произошло не сразу. Предполагалось изначально, что Израиль весь является народом священников и народом святым. Так, собственно, Израиль называется в книге «Исход» – царством священников и народом святым. Но весь народ не мог осуществлять богослужебные функции. Поэтому изначально эту функцию должны были бы выполнять израильские первенцы, то есть сыновья, которые рождались первыми в семьях. Они должны были составить это ветхозаветное священство. Но, собственно, затем Господь дает другое повеление – выкупать первенцев, а сами священнические богослужебные функции должны будут выполняться людьми, специально учрежденными для этого. Таким образом, первенцы выкупались, за них приносился специальный выкуп, и они уже не выполняли своих священнических функций, а священство представляло из себя отдельную, скажем так, родовую и профессиональную группу. Если же говорить о временах еще более древних, о временах до исхода, которые описаны, например, в книге «Бытия», то мы видим, что как такового священства не было. И всего о двух священниках мы читаем в этих книгах, в книге «Бытия» и в книге «Исход». О священнике Мелхиседеке, который, как известно, встретил Авраама и благословил его хлебами и вином. и о священнике Иофоре, который был тестем Моисея, священник Мадиамский. Таким образом, как такового, по всей видимости, профессионального священства еще не было. И жертвы, и все богослужебные функции приносились старшим членам семьи, старшим мужчиной в роду. Такие жертвы приносил, например, лично Авраам за себя и за свою семью, Исаак, Иаков, патриархи древнееврейского народа. А, собственно, после дарования Синайского закона Моисей учреждает постоянное, скажем так, профессиональное священство. Профессиональное священство. Родоначальником всех священников становится старший брат Моисея, Аарон. Он становится первым первосвященником, а его сыновья – священниками. У Аарона было 4 сына – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Они приняли служение священников. Однако вот в 10 главе книги Левит рассказывается о том, что Надав и Авиуд, первый и второй сыны Аарона, совершили некий грех, за который были наказаны. Грех этот заключался в том, что они принесли чуждый огонь в скинию. Мы знаем с вами, что в скинии постоянно горел светильник, и нужно было поддерживать огонь круглогодично, круглосуточно в этом светильнике, в святилище. Но, по всей видимости, Надав и Авиуд упустили этот момент, и светильник погас. Поэтому они взяли, как говорит Писание, чуждый огонь. Принесли огонь, взятый из, так сказать, может быть, какого-то очага, огонь, который использовался для бытовых целей. И с помощью этого огня зажгли светильник в скинии. За это они были наказаны, они были истреблены. И таким образом их род прекратился, они не оставили детей. И у Аарона таким образом осталось 2 сыновей, Елеазар и Ифамар. Именно эти 2 сына Аарона и стали родоначальниками всего ветхозаветного священства. Что же касается левитов, то есть низших служителей при скинии и затем при храме, то избрание левитов произошло, то есть потомков Левия, да, само слово левит означает в первую очередь потомок Левия, одного из сыновей Иакова. Избрание произошло не потому, что из рода Левия происходил сам Моисей, хотя в первую очередь кажется, что Моисей именно своих одноплеменников, скажем так, происходивших из одного с ним колена, избрал для служения при скинии. Но на самом деле, когда мы читали в 32 главе книги «Исход» о том наказании, которое навел Господь на израильский народ после поклонения золотому тельцу, то мы должны с вами помнить о том, что именно левиты истребили несколько тысяч человек, зачинщиков этого религиозного идолопоклонства. Левиты проявили такое усердие и ревность о Боге, и Господь именно левитов избирает, потомков Левия избирает в качестве низших служителей при скинии и при храме. Левиты должны были в первую очередь переносить скинию. Так вот, собственно, таким образом и формируется ветхозаветное священство. Потомки Аарона, потомки его сыновей Елеазара и Фомара составили род священников, несущих служение при скинии, а левиты дали, так сказать, начало большому роду левитов, низших храмовых служителей. Что касается самого священства, то титул первосвященника передавался сначала по линии старшего из оставшихся сыновей, по линии Елеазара. И некоторое время из этого рода происходили первосвященники. Однако затем, в конце эпохи судей, первосвященником стал Илий, происходивший из рода Ифамара. И некоторое время первосвященники происходили из этого рода. А затем, уже при Соломоне, при царе Соломоне, первосвященники вновь стали избираться из рода Елеазара. Это что касается преемственности священников. Священство было потомственным. Оно не было служением по избранию, когда человек, например, имеющий к этому какую-то склонность и интерес, приходил и просил сделать его священником. Это было невозможно. священником можно было только родиться, да, в семье священника. Это потомственное священство, оно имело, конечно, и плюсы, и минусы. Плюсы, конечно, в том, что священники и вся их жизнь, начиная с бытовых вопросов и заканчивая вопросами профессиональными, сосредоточена была вокруг служения Богу. И поэтому дети воспитывались уже в этом служении и осваивали эту специализацию, скажем так, да, это служение, перенимая это служение у своих отцов. И в этом смысле, конечно, священство было подготовленным, обученным и, конечно, отличалось и знанием Писания, закона и прочих правил. Но это приводило и к минусам, конечно, прежде всего к тому, что человек не выбирал это служение добровольно. Он вынужден был становиться священником, поскольку закон не предполагал, что молодой человек не изберет себе это служение и захочет перейти в какую-то другую социальную группу. Это было, в принципе, невозможно, да? Такого отказа от священства. И таким образом священником человек становился по необходимости, даже если у него не было к этому желания и склонности. И, конечно, впоследствии это стало приводить к некоторой профанации, когда священство ветхозаветное стало формально выполнять свои обязанности – и уже не являлась ни нравственным, ни духовным, скажем так, авторитетом в народе. Именно поэтому во времена, близкие к периоду жизни Спасителя и во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, появилось такое движение, как фарисеи. Да? Кто такие фарисеи, о которых мы читаем в Евангелии? Это обычные люди, не священники, будем так говорить, миряне, которые считали необходимым выполнять все предписания закона и изучать Писание. И движение фарисеев появилось именно потому, что само священство ветхозаветное, потомственное священство, в некотором смысле перестало отвечать духовно-нравственным запросам народа. Оно перестало быть авторитетом. И люди поняли, что этот авторитет нужно поддерживать своими силами, скажем так, добровольно. Потому что в фарисейское движение человек вступал добровольно и давал какие-то обязательства соблюдать тщательно закон и изучать Писание. То есть фарисейское движение – своего рода альтернатива ветхозаветному священству, которое возникает как раз в эпоху незадолго до пришествия в мир.

0: Евангелие от Марка. Читает священник Василий Спирин.
1: Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящий из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы: прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была

язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились, и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 18 июля, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобно-мученицу, великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Экономисса. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая по-гречески «Экономисса» или по-русски «Домостроительница», находится на Святой горе Афон в лавре святого Афанасия. По преданию, в X веке афонский старец Афанасий основал обитель, но вскоре из-за сильного голода всем инокам пришлось уйти из монастыря. Последним в путь отправился сам Афанасий. Едва он успел отойти, как встретил женщину под голубым покрывалом. Старец удивился, ведь женщинам проход на Афон был запрещен. Незнакомка обратилась к нему с вопросом, почему Афанасий покидает монастырь. Она выслушала ответ и изумилась. «Только это? И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель? Вернись, я помогу тебе». «Только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры». Афанасий спросил у странницы, кто она, что так щедро дает обещание. «Я — Матерь Господа твоего», — произнесла она. Недоверчивый Афанасий потребовал доказательств, что перед ним действительно Царица Небесная. Богородица велела ему стукнуть посохом по камню и добавила, что будет экономиссой, то есть домоправительницей монастыря Афанасия. Монах ударил посохом и из скалы забил источник воды. Афанасий обернулся, чтобы припасть к ногам Девы Марии, но она исчезла. Старец вернулся в обитель и обнаружил, что кладовые наполнены всем необходимым. С тех пор в монастыре нет обычной должности эконома, а есть только помощник экономисы. В память о явлении Богоматери в лавре была написана икона Пресвятой Богородицы. А вода чудесного источника до сих пор утоляет жажду паломников.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: пою Богу моему.
1: Авторский цикл регента Анастасии Прохоровой. Сегодня мы с вами поговорим о малом словословии Дмитрия Васильевича Алиманова. Малое словословие – это такая часть богослужения, которая читается или поется перед шестопсалмием в начале утренне, то есть начинается словами «Слава Вышних Богу и на земле мир». Это достаточно короткое песнопение, всего две строчки. Первая «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение трижды» читается или поется. И «Господи, усне мои отвеждеши, и уста мои возвестят хвалу Твою» поется или читается дважды. Шестопсалмия. Что же такое шестопсалмия? Это от шесть псалмов, от греческого. Это важная часть утренняя, которая как раз вот состоит из этих шести псалмов. 3-го, 37-го, 62-го, 87-го, 102-го и 142-го. Шестопсалмия читается на каждый утренний, будь то она вседневная, праздничная, субботняя, воскресная, какая угодно, кроме светлой пасхальной седмицы, когда псалтирь вообще не читается. И устав церкви перед началом чтения полагает погасить все светильники, чтобы ничего не мешало молитве, чтобы молящиеся могли углубиться в смысл происходящего, в смысл читаемых слов. И это шестопсалмия начинается, как в рождественскую ночь, со слов текста песни ангелов «Слава Вышних Богу и на земле мир». Эти слова взяты из текста стихиры рождественского всенощного бдения, которая поется на утренне после чтения Евангелия и перед началом чтения праздничного канона и елеосвящения, если мы будем говорить по уставу, и помазания, как мы говорим в упрощенном варианте. Смысл этих строк заключается не в каком-то прошении, а только исключительно в восхвалении рождения Христа. Малое словословие Дмитрия Васильевича Алиманова, как и у многих других композиторов, представляет собой подражание перезвону колоколов. Но чаще всего композиторы обращаются к какому-то мажорному ладу в этом песнопении, и тогда это звучит как праздничный торжественный звон. Но Дмитрий Васильевич нестандартно подходит к сочинению этого песнопения, что его выделяет из общего ряда. Алиманов обращается к минорной тональности, в которой выдержано все песнопение от начала до самого конца, за счет чего произведение носит такой трагический достаточно характер, как будто уже при рождении Христа ангельская песня, прославляя Бога, предвосхищает предательство Иуды, Голгофу, крестную смерть. Итак, первые три строки имеют один и тот же текст. «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеческом благоволении». Первая строка начинается со вступления мужских голосов, символизирующих собой такие большие колокола. «Слава!» К ним присоединяются верхние женские голоса, мелодия которых основана на постоянном повторении всего трех нот. Как будто все ходит по замкнутому кругу. «Та-та-та-та-та-та-та-та-там». Далее добавляются как аккомпанемента нижние женские голоса, символизирующие собой средние аккомпанирующие колокола.

на этом аккомпанементе и этой мелодике построено все песнопение, все 5 строк. Там их получается 5. Но они все равно имеют свои отличия, и на слух они сразу отличимы. Во второй строке мелодия вот этих верхних голосов переходит в басовую партию, то есть она пропевается самыми нижними голосами мужскими, а аккомпанируют ей средние голоса. При этом верхние женские голоса молчат. Третья строка. Опять же, это же мелодика, опять это же тональность, это же мелодия, но здесь все голоса сливаются в едином эмоциональном порыве и при этом сохраняя вот эту изначальную зацикленность мелодии. И эта строка звучит уже ярче, насыщеннее, громче предыдущей.

0: Далее, 4-5 строки, они тоже основаны, опять же, на одном тексте. «Господи, устне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою». Четвертая строка отличается при том, что вроде бы один и тот же текст, но она как бы та же мелодия, но она отличается красивым напевом соло двух верхних женских голосов. При этом вроде бы все то же самое, но есть небольшое развитие этой мелодии, очень красивой и нежной, напоминающей действительно песню ангелов. И заключительная пятая строка. Здесь снова, как и в третьей строке, все голоса опять сливаются в едином эмоциональном порыве, и опять вот эта торжественность и трагичность сливаются как-то воедино. И все заканчивается буквальным отголоском, повторением последних слов. «Хвалу Твою». Вот такое особенное, необычное, но очень красивое, очень трогательное песнопение.
1: Песнопение Дмитрия Васильевича Алиманова «Малое словословие» или «Слава Вышних Богу» звучит в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратов.

Сегодня, 18 июля, церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобно-мученицу, великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божьей Матери, именуемой Экономисса. Когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едыгея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена. Иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, взяв с собой иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. Накануне татарского набега игумену Никону во сне явился преподобный Сергий. Он известил своего преемника о грядущих испытаниях и сказал в утешение, что искушение будет непродолжительно. Святая обитель восстанет из пепла и станет великой. Действительно, вскоре иноки вернулись и задумали строительство нового храма во имя Живоначальной Троицы взамен сожженного татарами. Тут преподобный опять явился. На этот раз некоему благочестивому мирянину и велел сказать игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени в гробе, в воде, утесняющей тело мое?» И вскоре, при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, были открыты нетленные мощи преподобного. Все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя вокруг гроба действительно стояла вода. В 1426 году каменный Троицкий собор был освящен, и мощи преподобного Сергия торжественно перенесли в него. Мощи Сергия Радонежского и сейчас остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры.

0: Нижегородские новомученики и исповедники.
1: Житие священномученика Вениамина Владимирского, 1892-1937 годы. Священномученик Вениамин родился 10 октября 1892 года в селе Негоново Макарьевского уезда Нижегородской губернии в семье псаломщика. Родители его, Ксенофонт и Анна, были глубоко верующими людьми. Они воспитывали 10 детей, 5 дочерей и 5 сыновей. По воспоминаниям родных, младший из братьев Вениамин вырос высоким, красивым парнем, настоящим богатырем, с веселым и добродушным характером. Господь наградил его не только редкостной силой, юноша мог зубами поднять мешок пшеницы, но и хорошим голосом. Не поддаваясь общему для молодежи начала 20 века падению нравов, он никогда не пил, не курил и не сквернословил. В 1909 году Вениамин окончил Лысковское духовное училище, а на следующий год получил диплом сельского учителя. В 1912 году его определили на должность псаломщика Троицкой церкви в село Леньково. Через 3 его официально утвердили в этой должности и включили в церковный клир. В 1921 году Вениамина призвали в ряды красноармейцев и отправили служить в Москву. Вернувшись из армии, Вениамин вновь стал жить в доме родителей. При этом он и не помышлял о рукоположении в сан. Лишь обстоятельства личного характера привели его к церковному служению в качестве диакона. Приглянулась ему красавица из ближнего села Просек, Евдокия, дочь диакона. В это время, в 1922 году, по Нижегородской губернии распространилась

0: оставляющую дочь и Вениамина на брак, и они венчаются в Троицком храме села Просек. Столь исключительный день венчания был назначен потому, что приближался Великий пост, а церковь оставалась без диакона. Будучи на смертном одре, диакон Сергий сказал своему зятю: «Будешь служить здесь». Так, по его благословению, Вениамин Владимирский остался служить диаконом до конца своих дней в селе Просек. В 30-е годы вместе с диаконом Вениамином в Троицком храме служил настоятель протоиерей Аполлон Нечаев. Батюшка этот был уже в преклонном возрасте и проживал со своей дочерью в доме рядом с церковью. Служил батюшка Аполлон с диаконом Вениамином исправно, по уставу, служб никогда не пропускали. Любили прихожане на службах слушать, как поет диакон. Высокий, статный, с сильным голосом, он и по сей день хорошо помнится односельчанам и родственникам. Всегда строго соблюдал посты. После служб, как правило, отправлялся исполнять требы. Отец Вениамин очень любил детей. Господь послал им с матушкой Евдокией двоих дочерей и сына. В дальнейшем все дети отца Вениамина стали учителями и всю свою жизнь посвятили воспитанию детей. «Он всегда был внимательным», — вспоминает его невестка. «Никогда в храме мимо ребятишек не пройдет. То за носик их тронет, то копеечкой одарит. Всегда аккуратный, чисто одет. Бывало, идет по улице и все, что есть в карманах, детишкам раздает». Со всеми людьми отец Вениамин умел поговорить. Всегда доброжелательно, ласково, либо с шутками-прибаутками. Никогда не грубил, людей старался не обижать. Всех почитал. Жили они с матушкой Евдокией в любви и согласии. Служение его и священника Аполлона Нечаева в Просеке продолжалось до осени страшного 1937 года, когда в Нижегородской епархии развернулись массовые репрессии духовенства. Первого арестовали именно отца Вениамина, как наиболее заметную личность в селе. Накануне в его дом пришли представители местных властей и районного НКВД и предложили добровольно оставить служение в храме Божьем, но получили отказ. Об этом предложении отец Вениамин сам объявил народу в церкви. По словам свидетелей, он вышел на правый амвон храма и произнес: «Мне сказали: откажитесь от сана диакона и останетесь дома, никто вас не тронет». И тут же твердо добавил: «Но этого я сделать не могу». Прихожане поняли, что он прощается с ними. После этого публичного выступления семья каждую минуту ждала ареста, вздрагивая от каждого стука в дом. Сотрудники НКВД явились за отцом Вениамином очень быстро. 15 сентября 1937 года в доме диакона произвели обыск и его арестовали. Во время обыска были изъяты фотографии и финский нож. На этих уликах впоследствии было построено обвинение. Из Просека отца Вениамина увезли в райцентр, где продержали только одну ночь, а затем вместе с другими арестованными священнослужителями и мирянами отправили в Горьковскую тюрьму. Там всех согнали в холодные бараки. Вместе с другими 17 священнослужителями Лысковского благочиния отца Вениамина обвиняли в принадлежности церковно-фашистской, диверсионно-террористической и повстанческой организации. Единственный допрос отца Вениамина состоялся спустя полтора месяца после ареста, 4 ноября 1937 года. «Вы арестованы как участник церковно-фашистской организации. Признаете ли вы это?» «Виновным себя не признаю». «Следствию известно, что вы проводили антисоветскую агитацию среди населения. Признаете ли вы это?»
1: «Нет, не признаю. Антисоветской агитации среди населения я никогда не проводил».
0: «Материалами следствия установлено, что вы имели холодное оружие. Расскажите, для какой цели вы его имели?»
1: «Да, это верно. Холодное оружие, финский нож, я имел и хранил его у себя в доме. Приобрел я его в 1933 году для своего сына, который сильно просил купить ему финский нож, что и было сделано мной. Но его, то есть финский нож, не

0: не отдавал сыну, так как он был еще маленьким. Следствию известно, что вы его хранили и имели для совершения террористических актов. Вы это признаете? Нет, не признаю. Такой цели у меня не было, чтобы совершать террористические акты. Следствию известно, что вы завербованы в контрреволюционную организацию и проводили контрреволюционную подрывную работу. Я это отрицаю. Никакой контрреволюционной подрывной работы я не проводил и в организации не состоял. В обвинительном заключении следователь запишет, что Вениамин Владимирский является активным участником церковно-фашистской, диверсионно-террористической и повстанческой организации, проводил контрреволюционную работу среди антисоветской части учительства, систематически вел среди колхозников антисоветскую агитацию за выход из колхозов, распространял пораженческие слухи о скорой войне и падении советской власти. Виновным себя не признал, но показаниями других обвиняемых изобличается. Решением тройки НКВД по Горьковской области от 11 ноября 1937 года дьякон Вениамин Владимирский был приговорен к расстрелу. 20 ноября 1937 года приговор был приведен в исполнение. Память священному ученику Вениамина 20 ноября.
1: Программа подготовлена по материалам сборника «Жития святых, новомучеников и исповедников земли Нижегородской», изданного в 2015 году под руководством архимандрита Тихона Затекина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по честнягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащие ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса, родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите ми Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите ми злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них до пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева, Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас, благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи,
1: вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творить свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого ловления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем мои моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуя я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя видите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражие возношение низложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите меня. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочту и лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов рочая, Тебе молюся, благой, от ли недуг востави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенный си Божий Отец наших, помилуй мя Божий, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валителя милости, Его же родила иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаса Христа нам рочая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Милостив будем ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангеле, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры вопиющих, Отец наших, Боже, благословенный си. Из пламени преподобным росту источил си, и праведного жертву водою попалил си, вся ботворивши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если их да помышляю смерть, видя бы во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующие, не презри, Дева, поющие и превозносящие Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, я исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающие, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы, Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы Тя суще благо, души моей я наставник и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, и на Него же не смеет чини ангельстей взирать, и Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к Вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу Своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к Вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к Вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей я. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрищенными, оплечься слева гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
3: Радио О.

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 18 июля 2023 года.
1: Сегодня мы торжественно, соборно прославляем память святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Он, как, может быть, немногие, сознавал всю пагубность пленения, в котором оказалась наша страна. И хотя это пленение, по сравнению, может быть, с другими оккупациями, которые потом...

0: опасен.
1: Жертву правды...
2: Сохранить их...
3: И человек, который хранит мир в семье, с людьми, примиряет враждующих, приятен и угоден Богу. Мало того, что такой человек получает радость и спокойствие, счастье и благословение от Бога здесь, на земле, приобретает мир в душе и мир с ближними, он получит несомненную награду в Царстве Небесном. Какую награду? Он назовется Сыном Божиим. Так как же приобрести такой мир и как отдавать его другим? Миротворцы стараются сами жить со всеми в мире и примирять враждующих людей или молятся Богу об их примирении. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми», говорит апостол в послании к римлянам. «Важно сохранять мир в семье, любить своих ближних, уступать, сносить укоризны, жертвовать своими желаниями ради любимых. Для сохранения мира душевного надо всячески избегать осуждений других. Это очень важно. Снисхождением и молчанием сохраняется душевный мир. Это непросто, потому что в сердце смятение – нередкий гость. И гнев, и ярость – все они гости в наших сердцах. И вот их-то и нужно побеждать. Святой Иоанн Кронштадтский молился: «Господи, имя Тебе мир, умири метущуюся душу мою». Господь может это сделать. И только со Христом мы можем добиться мира в душе, а без Него никогда не добьемся. Апостол Павел много говорит о примирении с Господом, о полном и радостном подчинении нашей воле, воле Божией. После чего можно говорить о примирении с остальными людьми. Если свой мир человек обрел в сердце, тогда только с остальными людьми он может говорить о примирении. Это примирение означает согласие между нашей волей и волей других людей. Стяжавшие истинный мир душевный прощают обиды ради Христа, не возмущаются, терпя клеветы и поношения, потому что стяжали истинное смирение. Ибо другого входа в мирное устроение сердца нет. Братья мой, если любишь мир сердца, подчись войти в него дверью смирения, другого входа в него, кроме смирения, нет, говорит преподобный Никодим Святогорец. У того же старца Никодима Святогорца описана целая система добродетелей для стяжания внутреннего мира: смирение, совестливость, воздержание от страстей, терпение, любовь. Святитель Григорий Ниский описал портрет, каким мы не должны быть. Столетия прошли, а мы, в общем-то, и нередко такие же, какими бы не хотел нас Господь видеть. Цитирую. «Они встречаются угрюмо, и друг другом всегда гнушаются. Уста их безмолвны, взоры отвращены, и слух одного закрыт для слов другого. Все, что приятно для одного из них, ненавистно для другого. И напротив, что ненавистно одному, то нравится другому». Какой уж тут мир в себе и вокруг. А между тем апостол Павел предупреждал: если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это послание к Галатам, он говорит. Даже так, что могут истребить друг друга. И мы, в общем-то, это видим на примере истории, истории российской, истории современной. И все же люди пытались, конечно же, договориться и прийти к согласию между собой тысячи лет. Но, как видим, не примирялись. Поэтому апостол Павел утверждает, что добиться мира между людьми можно лишь через всеобщее признание воли Божией. И это понятно. Кто слышит мир Божий в себе, тот откликается на него, излучает его вокруг себя, причем без особых усилий. Совсем легко творить мир означает принимать и отдавать. Принимать мир от Господа и передавать его людям вокруг себя и животным. Как вспомним у Есенина: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Как братьев наших меньших. Можем вспомнить, святые люди Божии жили в мире даже со зверями. И со зверями дикими, и там гладили их, как кротких ягнят. Лев копал могилу святому Герасиму, медведь, знаем, и Сергий Радонежский, Серафим Саровский общались вот с такими дикими зверями. Ну и множество других примеров. Следовательно, творить мир – означает нести мир и людям, и животным, и вообще всей окружающей природе, ибо природе ничто так не мешает, как грешное беспокойство человека. Миротворец будет назван Сыном Божиим. Он будет назван тем же именем, что и Христос, из века в век. Миротворец совершит дело Христа, во имя Отца Небесного призывает к братству людей, и во имя любви к Богу призывает к братолюбию. Миротворец – проповедник Небесного Отцовства и братства.

0: людей. Хотелось бы привести несколько примеров, как понимали это святые отцы. Они, конечно же, много размышляли и о мире, и о тех, кто, уподобляясь Христу, дарит мир другим. Например, преподобный Исаия Отшельник говорил: «Не питай вражды ни к какому человеку, иначе молитва твоя будет неприятна Богу». Преподобный Ефрем Сирин: «Живущие во вражде между собою, если случится им в таком состоянии переселиться из тела в час суда, найдут себе неумолимое осуждение». «Что такое мир?» — говорит святитель Григорий Ниский. «Ничто иное, как исполненное любви расположение к соплеменнику. Потому что же разумеется под противоположным любви? Ненависть, гнев, раздражение, зависть, злопамятство, лицемерие, бедствия, войны. Мир равно противится всему исчисленному и присутствием своим приводит зло в уничтожение. Как по возвращении здоровья уничтожается болезнь, и по появлению света не остается тьмы, так с появлением мира исчезают все страсти, возбужденные сопротивным. А какое это благо, не почитая нужным описывать того словом? Рассуди сам с собою, какова жизнь взаимно друг друга подозревающих и ненавидящих. Встречи их неприятны, все одному в другом отвратительно, уста безмолвны, взоры обращены в разные стороны, слух загражден для слов у ненавидящего и у ненавидимого. Поэтому, как благоухание, аромат благовонием своим наполняет окружающий воздух, так Господу угодно в обилии приумножать для себя благодать мира, чтобы жизнь твоя была врачеством другой болезни, чужой». Вот так это понимал святитель Григорий Ниский. Он еще писал так: «Блаженны миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся». Кто же именно? Подражатели Божьему человеколюбию, показывающие в жизни своей то, что свойственно Божьей деятельности. Податель благ Господь совершенно истребляет и обращает в ничто все, что не сродно с добром и чуждо ему, и тебе узаконивает этот образ действования – изгонять ненависть, прекращать войны, уничтожать зависть, не допускать до битв, истреблять лицемерие, угашать в сердце злопамятство, сжигающее душу. Как с удалением тьмы наступает свет, так вместо исчисленного выше появляются плоды духа – любовь, радость, мир, благодать, долготерпение и все собранное апостолом в число благ, о которых он, апостол, в послании к Галатам говорит. Поэтому как же не блажен раздатель божественных даров, Богу уподобившийся дарованиями, благотворение свои, уподобляющие Божией великодаровитости. Но еще приведу пример высказываний святителя Василия Великого. «Ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем. За это и Господь обещал нам величайшую свою награду». И, наконец, преподобный Симеон Новый Богослов, что сказал: «Блаженны те, которые сознательно содружились со Христом, пришедшим дать мир дальним и ближним, то есть праведным и грешным, примирить с Отцом Своим нас, врагов Его, и совокупить воедино разделенное между собою, для каковой цели Он воспринял нашу человеческую плоть, чтобы преподать нам Духа Святого. И так явно, что те, которые зрят Бога, содружились с Ним, достигли желаемого мира и соделались сынами Божиими». Вот преподобный Симеон Богослов, в общем-то, на такой вопрос и дает ответ, что те, кто очистил сердце, о чем говорилось в шестой заповеди, тот и по седьмой заповеди станет миротворцем и назовется Сыном Божиим.
1: Заповеди блаженства.

Вечная мудрость. Живите тихо и мирно, трудясь руками своими, храня мир со всеми людьми. И в этих богоугодных делах усердно просите помощи Пресвятой Девы Марии. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: унесенные революцией.
1: Новый мир. Так необычно называется поселок в Адском районе, в котором находится усадьба Алексея Борисовича Нейтгарта. До 20 века этот поселок носил другое название – Отрада. Имение в Отраде Нейтгарты купили в 1868 году. В комплекс усадьбы входит главный дом, построенный во второй половине XIX века, а также флигель середины XIX века, хозяйственная постройка и парк. По рассказам старожилов, в усадебный комплекс входили еще коровник, скотный двор, сыроварня, прачечная, две конюшни, псарня, пруд и фруктовый сад. Усадьбу приобрел Борис Александрович Нейтгарт, а в 1892 году она перешла его младшему сыну Алексею. Главный дом усадьбы построен в классическом стиле. Фасад украшают колонны, а стены в доме – мозаичные и фресковые картины. На первом этаже была гостиная, комната хозяев, детская и столовая. На втором – кабинеты Алексея Борисовича и его жены, комнаты для детей и прислуги. В особняке также была устроена домовая церковь, в ней молились владельцы имения. А рядом стояла деревянная звонница, уничтоженная в советское время. Алексей Борисович родился в 1863 году в Москве, служил в Преображенском полку. В марте 1887 года он вышел в запас, а спустя 7 лет был уволен с воинской службы в чине гвардии поручика. После этого он перебрался жить в свое имение в Отраде. Алексей Борисович был глубоко верующим и любящим Россию человеком. Он занимался благотворительностью, щедро жертвовал средства на строительство православных церквей, помогал школам и приютам Нижегородской губернии. На средства доброхотов Нейтгарт выстроил в Нижнем Новгороде народный дом. В нем сейчас располагается театр оперы и балета. В светском обществе было весьма высоким. Они пользовались большим уважением и покровительством царской семьи. На землях рядом с селом Ичалки по инициативе Алексея Борисовича началась разработка и добыча известняка. Щедро и заботливо семья относилась к своим крестьянам. Обширной хозяйской библиотекой мог воспользоваться любой желающий. Стремление простых жителей к самообразованию всячески поощрялось. 29 августа 1890 года Алексей Борисович Нейтгарт был назначен участковым земским начальником 3-го участка Княгининского уезда. В обязанности входила всесторонняя опека местных.

0: И он продолжал.
1: Да.
2: А все-таки, несмотря на то, что лидером была с детства, да, о чем мечталась тогда с подругой, качаясь на качелях, и как вы себе рисовали вот эту взрослую загадочную жизнь?
1: Задумываться о профессии, в которой мне хотелось бы себя реализовать, я начала, ну, где-то в классе, может быть, в 9-м, в 10-м, честно говоря, под влиянием сериалов. В то время шла «Санта-Барбара». Может быть, помните, она, мне кажется, лет 10 шла у нас на телевидении, «Санта-Барбара». И там были такие персонажи с юридическими профессиями. Был адвокат Мейсон Кэпфелл, и была Джулия, прокурор. И вот, следя за перипетиями, как они там доказывали виновность или невиновность кого, вот меня это очень увлекало. Я почему-то решила себе, что хочу быть адвокатом. И вот мама моя до сих пор вспоминает, как я говорила, вот я буду адвокатом, я буду выделять один день, когда буду принимать бесплатно людей, для того, чтобы у кого нет денег на адвоката, могли приходить, и я бы оказывала бесплатную юридическую помощь. Вот что-то вот это до сих пор вспоминается. Да, не стала я адвокатом, конечно, но юридическую профессию получила, и надеюсь, что в жизни удается уделять время, чтобы действительно помогать людям. Может быть, не вполне сейчас юридической профессией, но вот помню, что такое стремление было с детства.
2: И сегодня вот уже девочка Катя выросла в Екатерину Александровну и руководит филиалом президентской академии, Нижегородским институтом управления РАНХИКС, который готовит управленческие кадры для государственного сектора. Вот в чем вы, Екатерина, видите свою миссию сейчас вот на этой должности?
1: Ирина, вы совершенно правильно сказали, что мы готовим кадры для государственного сектора, но мне кажется, у нас есть еще очень большой резерв для повышения эффективности этой работы, потому что на сегодня мы стали измерять, кстати, этот показатель с этого года, до этого он вообще не мерился, то есть в целом наш ВУЗ оценивали только по проценту трудоустройства по профессии, но неважно, в государственном органе или не в государственном органе он начинает свою работу. А для меня же принципиально, чтобы президентская академия готовила кадры для госслужбы. То есть для меня, как вот для бывшего министра кадровой политики, важно, чтобы молодежь выбирала госслужбу, чтобы у нас снижался средний возраст государственных служащих, чтобы был приток молодых кадров. Это всегда новые идеи, это всегда энергия. И у нас есть специальность государственное и муниципальное управление. Собственно, мы специально готовим для госслужбы. И вот замерив процент выбирающих госслужб, службу, мы поняли, что это 33%. Но хотелось бы, чтобы хотя бы более половины выпускников направления государственного и муниципального управления выбирали госслужбу. Поэтому мы за год практически, скоро будет год, как я заняла должность директора, существенно усилили взаимодействие с органами власти, приглашаем и к нам руководителей, и для студентов правительство области, Министерство кадровой политики открывает двери, мы проводим дни открытых дверей, приводим их непосредственно в первый корпус, чтобы они посмотрели, походили по тем же самым коридорам, да, по которым и губернатор ходит, и возместители. Стараемся всеми силами показать им госслужбу на практике, чтобы они не по учебникам понимали, что такое реальное государственное управление, а пропустили это через себя, полюбили, поняли, что люди, которые там работают, это не какие-то зашоренные бюрократы, а это люди, которые горят своей профессией, которые стремятся действительно сделать этот мир и наш регион немножко получше.
2: Вы ведь более 20 лет на государственной службе, и, как вы уже сейчас сказали, не так давно были министром кадровой политики региона. Это о многом говорит. Вот чему вас научили годы работы и служения в государственном секторе? Какой самый важный урок вы извлекли за годы работы руководителем? То есть у вас такая счастливая история, да? Вы другой жизни-то и не знали, получается. Практически со скамьи выпускницы сразу попадаете в госструктуры, и вот ваша карьера поэтапно все выше и выше и выше. Как это вот достичь, вот такие бесшовные переходы, гармоничные достаточно?
1: Да, действительно, я сразу после окончания юридического факультета университета, прямо на последнем курсе, пришла в аппарат правительства Нижегородской области. И буквально через год меня уже назначили начальником отдела. Это достаточно раннее было назначение. Я была одним из самых молодых начальников отдела, ну, даже самым молодым, можно сказать, в правительстве области. И потом поработала и на муниципальной службе, опять вернулась на государственную. Знаете, мне кажется, самый главный урок, который я вынесла с государственной службы, это тот,

0: что достичь значимых результатов можно только командой. Один в поле не воин. А система государственного муниципального управления устроена так, что есть и, допустим, государственный правовой департамент, который страхует тебя от юридических ошибок, есть управление делами, которое создает тебе условия для работы, есть Министерство финансов, которое работает для того, чтобы были финансами обеспечены все наши направления развития. То есть только в слаженной работе, только объединяя усилия, можно достичь значимого результата для региона. И плохо, когда человек либо перекладывает ответственность на других, либо как-то замыкается. Мне кажется, такой человек не сработается в системе органов власти. А вот именно объединяя усилия, находя постоянно компромисс, ну, не будем скрывать, иногда бывают разные точки зрения на что-то. Мне кажется, компромисс можно найти всегда, было бы желание. Вот это, наверное, самый главный урок госслужбы.
1: Директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации РАНХИКС Екатерина Лебедева, героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот мы всегда стоим перед выбором. И всегда, как правило, непростым. Миссия, цель, личное счастье. Вот, Екатерина Александровна, возможно ли равновесие? И в вашем случае что перевешивает?
0: Вы знаете, мне как-то не приходилось в своей жизни выбирать между карьерой и семьей. У меня двое детей, и каждый раз, когда я была в декретном отпуске, я практически полный срок в декрете находилась. Я не выходила на работу через полгода или через год, думая, что там на работе что-то без меня случится или что-то от меня куда-то убежит. Нет, как я сейчас дома говорю, я полностью отдала свой долг семье, и с одной дочкой практически 3 года просидела в декрете 2,10, и со второй также. То есть я в полной степени насладилась материнством, и в полной степени, что я могла им отдать вот в эти годы, когда только формируется человек, его характер, отдала. И как раз когда младшая дочка росла, ей был годик, старшая поступила в первый класс, ей тоже в это время нужно было материнское внимание, да, ну вот, понимаете, наверное, да, мама первоклассницей быть. И ничего, никакие должности от меня не ушли. Мне кажется, самое главное, делай свой выбор, который ты должен делать, не думать о каких-то карьерных устремлениях. Оно само все придет, как-то само все сложится, если на то есть Божья воля, как-то все получается само собой. Здесь, кстати, вспомнила бы нашего владыку Георгия. Недавно он мне сказал, на крест не напрашивайся, но с креста не спрыгивай. И это вот действительно у меня в жизни как-то получалось все именно так. Я никогда себя не выдвигала на какие-то позиции, на должности руководящие, и сама не просилась никуда. Как так вот складывалось, что действительно мне предлагали должности, в определенный момент я принимала решение о переходе на следующий этап, но, тем не менее, мне не приходилось жертвовать и не приходится до сих пор семьей, чем-то еще другим, в чем-то поступаться, как-то все складывалось
1: достаточно идеальная модель, просто идеальная модель лидерского руководства, когда лидер женщина ничего не потеряла по дороге в этом достигаторстве успеха. А вот все-таки был ли период, когда вы считаете, что было реально крайне тяжело? Мы находимся в главе уныния, где мы говорим о каких-то, может быть, потерях, опустошении, выгорании, когда человеку тяжело, когда опускаются руки. И как тогда спасаться, что именно спасает вас? Вот хотелось бы немножечко и об этом поговорить.
0: Вот, Ирин, знаете, мне приходит сейчас на память, я могу недословно сейчас воспроизвести, но есть такое высказывание, что Господь зовет человека к себе сначала шепотом радости, потом голосом совести, а потом рупором страданий. Как вот близко к тексту я, наверное, сейчас сказала. Мне, наверное, посчастливилось к Богу прийти от радости, от благодарности к тому, что мне дается. И пока, не знаю, как дальше жизнь сложится, но пока меня Господь миновал от каких-то страданий, и я, наверное, даже не припомню какого-то периода уныния в своей жизни. Мне кажется, что все-таки оптимизм – это настроение, а пессимизм – это воля. Вот просто в силу, может быть, ну, иногда гормональных, может быть, особенностей погоды и еще чего-то, можно, наверное, иногда закиснуть. Но это все преодолевается силой воли, это все преодолевается стремлением не давать этому развиваться. Мне кажется, всегда можно взять себя в руки и радоваться жизни, и благодарить Бога. И тогда это настроение просто для него не остается места.
1: А как же многозадачность, высокая скорость, вот это перенапряжение? Это же все приводит и к усталости, и к выгоранию. В последнее время так часто приходится слышать это слово «выгорание». Да? Раньше говорили просто там депрессия, усталость, сейчас вот выгорание. Вот как вы учите будущих, например, госслужащих справляться с вызовами времени? Да? И как вы справляетесь? Ну, про вас я уже поняла, что вы себе не позволяете раскисать, да, как-то внутренний стержень, это о силе говорит характера. Но ведь не все такие сильные, как вы, и рядом, наверное, в команде люди разные. Вот как им помочь тогда, вы как лидер на своем рабочем месте, как спасаете, помогаете?
0: Мне кажется, что люди выгорают, как сейчас говорят, когда они не видят радости от того, что у них получается. Когда, может быть, иногда их недостаточно хвалят руководители, потому что есть же разные типы мотивации и факторы мотивации для людей. Кого-то мотивирует результат, кого-то мотивирует поощрение руководителя вышестоящего. Нужно понимать, для кого что является источником силы, и периодически давать ему эту силу. То есть, если ты руководитель, важно, конечно, давать такую положительную обратную связь, похвалить. Я понимаю, конечно, что и мне есть в этом еще много к чему стремиться. Да? Понимаю теоретически, но, конечно, не всегда сил хватает для того, чтобы всех своих подчиненных похвалить вовремя, но стараюсь это делать. И очень многих, и меня в том числе, мотивирует результат сам по себе. Как в том фильме «Москва слезам не верит», когда ты понимаешь, что на работе что-то, когда ты есть, делается что-то, да, что не делается без тебя. И когда ты видишь этот результат, вот для меня это очень прекрасный источник силы и профилактика выгорания. И не устается, когда видится, что ты что-то сделал, вот он конкретный результат, он радует, вдохновляет, есть силы идти дальше. Нужно просто, наверное, отмечать эти результаты, видеть их, как та самая пчелка, которая видит мед, не уподобляться мухе, не видеть все плохое, не останавливаться на этом, а уподобляться пчеле, видеть хорошие результаты работы, ну и где-то и хвалить и себя, и других за эти результаты.
1: Вот, очень важно, да, благодарить и хвалить. Вот здесь есть разница, благодарить и хвалить.
0: Ну, наверное, хвалить – это действие, обращенное к человеку, когда ты его хвалишь, когда подчеркиваешь его качество, хвалишь за что-то. А благодарить – тоже отмечать, что результат действительно достигнут благодаря усилиям этого человека. Нужно благодарить, мне кажется, и Бога, и себя, и окружающих людей. Вот не забывать о вот
1: этой
0: триаде.
1: Очень верно. Я с вами полностью согласна. И мне кажется, что сейчас как-то немножечко этого не хватает. Я не знаю, почему, но то ли вот это в силу какого-то внутреннего такого стержня, или боязни показаться слабым. Мало говорят «спасибо», «какой ты молодец», «как ты хорошо там сделал это дело», «давай вперед». Вот этого крайне не хватает, чтобы... Бывает, сказал доброе слово, и ты же можешь гораздо больше сделать, горы свернуть. Вот будьте щедрее на добрые слова, всем хочется сказать. Катерина, а вот когда вот бывает, ну, такая крайняя усталость, ну, все-таки что вам помогает обрести внутренний покой и восстановить вот эти силы для дальнейшего свершения?
0: Здесь я бы назвала два момента. Люблю в выходные гулять по лесу с собакой. У нас дом невдалеке от леса, и я прям беру собаку. У нас фокстерьер гладкошерстный, Маниша ее зовут. Беру Манишу, мы идем в лес, прям вот идем вдвоем, больше никого. И в лесу, соответственно, никого. И вот гуляем, слушаем птичек, шелест травы, листьев, и часик-полтора полной тишины, вот дает какое-то ощущение успокоения, умиротворения, восстанавливает силы. Это прям еженедельный ритуал. Но еще очень, конечно, люблю путешествовать. Даже вот в Москве, будучи в командировке, не упускаю случая, чтобы зайти в какой-то или вот новый монастырь, или куда-то на выставку, в музей. Ну, то есть, где бываю, стараюсь использовать эти возможности для того, чтобы увидеть что-то новое.
1: Вот в русской классической литературе у Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя в характере чиновников ярко подсвечивалось чинопочитание, страх, корыстолюбие, взяточничество, душевная черствость, образ маленького человека. Вот сегодня прилагаются большие усилия, чтобы портрет государственного служащего выглядел иным. Как сегодня, на ваш взгляд, выглядит портрет современного госслужащего?
0: Буквально 2 недели назад в Москве закончился конгресс, международный конгресс государственного управления. Он был в президентской академии, очень представительный. Из других стран были делегаты, и у нас, и вице-премьеры посещали, выступали. Мне понравилось, Глеб Сергеевич Никитин сказал в пленарной сессии, посвященной Госстарту, это всероссийская программа популяризации госслужбы, Глеб Сергеевич очень правильно сказал, что нам очень не хватает в современном кинематографе положительных образов чиновника, потому что даже само слово «чиновник» какую-то негативную коннотацию в себе несет. И предложил даже залу вспомнить фильмы, где положительный образ чиновника не вспомнил никто. Хотя противоположные случаи мы все помним, знаем наперечет. Вот действительно, крайне нужны нам положительные образы в современном и кинематографе, и остальных направлениях искусства. А каким же должен быть человек? Знаете, я даже сейчас не буду фантазировать, а я приведу данные опроса. Вот на первых 3 позициях отвечали люди на вопрос, какой должен быть чиновник. Ответ был понимающий интересы людей и понимающий нужды, и понимающий актуальные вызовы развития той или иной территории. То есть это человекоцентричность, да, клиентоцентричность. Есть даже такой федеральный проект «Государство для людей», который занимается обучением госслужащих клиентоцентричности. И чувствуется, что на это у общества самый сильный запрос. Хочется, чтобы люди и госаппарат разговаривали на одном языке. Самое главное, чтобы понимали интересы друг друга.
1: Абсолютно все правильно говорите, как бы легко сказать, но вот как достичь этого результата? Сколько же должно пройти времени, чтобы для нас вот это было не только как бы эфемерное представление, госслужащий, чиновник, чтобы он был реально таким? Как вы думаете, сколько лет надо, чтобы вот все на местах были вот клиентоориентированными, добрыми, отзывчивыми, понимающими? Такое вообще реально?
0: Вообще, это, наверное, реально, но если это будет ограничиваться не просто федеральным проектом, где учат уже сложившихся чиновников, то есть сложившихся взрослых людей, а это все будет начинаться с воспитания. Ведь понимание потребностей другого человека, отзывчивость, да, вот эта вот деликатность, чуткость, это все закладывается с детских лет и воспитывается с молоком матери. Если мы будем так воспитывать своих детей, из этих детей потом будут управленцы, руководители. Это не делается просто какой-то программой повышения квалификации или профпереподготовки. Это все выращивается, мне кажется, матерями нашими.
1: Екатерина Лебедева, директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодня героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Вот многие святые отцы считали, что терпение равнозначно победе. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги не только полезны, но могут быть и вовсе погубить человека. Игумен Никон Воробьев. Екатерина, вот что учит терпению и как вы в себе взращиваете эту добродетель?
0: Мне, наверное, повезло, что я росла в советские времена на примерах Зои Космодемьянской и других пионеров-героев. Мне кажется, это все достаточно нам хорошо транслировалось в те времена в школе, когда не было вот той нормы закона об образовании, когда образование стали понимать как государственную услугу, а все-таки занимались еще воспитанием в школах. И, кстати, очень отрадно отметить, что сейчас это тоже возвращается, и в современной концепции концепция стратегии, точнее, развития образования, которая сейчас обсуждается и скоро будет принята, уже тоже возвращается понятие воспитания в сфере образования. Мне кажется, нас так воспитывали с детства, на примерах. Жизнь складывалась, вот повторюсь, уже в перестроечные времена так, что не получалось всегда иметь то, что хочется, то, что ты видишь на экране телевидения, и понимаешь, что да, это твоя жизнь, нужно ее принимать такой, какая она есть. Терпишь, наверное, тогда, когда то, как ты живешь, расходится с твоим представлением о том, как должно быть. И вот это вот несовпадение, оно рождает какой-то внутренний дискомфорт и недовольство, и ты что-то терпишь. А когда ты просто принимаешь жизнь такой, какая она есть, тут даже и не возникает вопроса о терпении. Ты думаешь, что так оно естественно, ты так и должен жить, так, то и заслужил. Вот мне кажется, не должно быть просто лишних иллюзий и представление о том, что ты достоин чего-то другого, и вот, к сожалению, терпишь то, что ты имеешь. Поэтому, мне кажется, вопрос в фокусе внимания.
1: Ну вот у вас две девочки, да, скажем так, вот вы, глядя на них, как они растут, какие у них там меняются требования с годами, да, что вы им говорите? Весь мир у ваших ног, дерзай вперед, или вы ставите какие-то ограничения, что вот живем здесь и сейчас, и... надо довольствоваться. Сейчас же ценности-то другие, да, все об этом говорят, и губернатор, и патриарх, что сейчас показатель успеха – это не самая последняя модель там телефона или машины, или там квартиры в центре города. Совершенно другие ценности сейчас. Вот у вас есть проблемы с детьми, объяснение, что они хотят и на самом деле что нужно?
0: Мне кажется, человек счастлив тогда, когда он реализовал свои таланты. И когда родители не навязывают ребенку жизнь, которую они сами ему хотят, а когда поддерживают в реализации всех талантов, это самое большое счастье для детей. Так было у меня с моими родителями. Я надеюсь, что так и у меня с детьми. Вот старшая дочь выбрала себе карьеру биохимика. Она поступила на биофак МГУ, уехала от нас в Москву. Для нас это, конечно, тяжеловато. И муж, и я, мы юристы, поэтому вот биолог – это совсем другое, это та сфера, где мы ничем не можем ей помочь, ни советом, ни чем-либо другим. Другой город – это тоже, конечно, не то, о чем мы мечтали, чтобы дети уехали в другой город, и ты здесь жил уже в одиночестве, так скажем. Но вот она сделала такой выбор, мы ее в этом поддержали, и биолог, значит, биолог, и вот я вижу, как она счастлива, делая эти вот какие-то анализы, работая в лаборатории, углубляясь вот в специфику этой профессии. Поэтому важно найти себя, важно не навязывать детям свое представление о жизни, а создать все условия, чтобы они были счастливы на том пути, который выбирают они.
1: Катя, вам нравится сегодняшнее время?
0: Да, мне кажется, мы живем в уникальное время, когда можно открыто, во-первых, говорить о своей вере. Это было не всегда, и мне кажется, это тоже нужно ценить. Во-первых. Во-вторых, мы живем действительно в России, которая является страной возможностей. Это и наименование, да, организации «Одноименной России» – страна возможностей. Но это то, что на самом деле существует. На моем примере всегда мы приводим пример студентам, которых привлекаем на госслужбу, что я, можно сказать, как Золушка от самой рядовой должности ведущего специалиста доросла до министра. У меня не было никаких связей, никто меня не поддерживал. Это все совершенно получается
1: гармонично, естественно,
0: очень естественно. Да, гармонично и благодаря своему труду. Поэтому мне кажется, что и в госуправлении, и во многих других сферах, как никогда, сегодня открыты все возможности. Если ты трудолюбив, если с любовью занимаешься каким-то делом и вкладываешь в него душу, то успех зависит только от тебя.
1: Мы будем сейчас говорить о милосердии с Екатериной Лебедевой, директором Нижегородского института управления президентской академии РАН ХИКС.
2: Милосердие.
1: Екатерина, как вы думаете, должен ли чиновник, госслужащий, я знаю, что вы плохо относитесь, когда госслужащих называют чиновником, да, быть милосердным? И что такое милосердие?
0: Мне кажется, милосердие – это очень близкое понятие для чиновника, для госслужащего с человекоцентричностью. Когда ты исходишь из интересов людей, из интересов каждого конкретного человека, которому адресовано твое государственное решение, нужно всегда думать о том, как наше слово отзовется, да, как наши действия отзовется, и насколько это будет то, что нужно этому человеку. Даже где-то, на какой вот аспект я бы сейчас обратила внимание, нужно любить человека по большому счету, как бы понимая на самом деле его потребности, его интерес. Ведь где-то потакать человеку, вот сейчас приведу пример ребенка, когда мы даем конфету ребенку, который просит конфету, а при этом у него аллергия, мы ведь не делаем ему хорошо, правда? Вот здесь поступить хорошо – это не дать ему ту самую конфету. Вот мне кажется, милосердие – это всегда понимание, скажу сейчас, наверное, такого божественного замысла о человеке, понимание пользы человека по большому счету, это может быть даже не то, что человек просит в каждый конкретный момент или хочет, а это вот думать о нем, реализовывать высший замысел о нем, мне кажется, это вот самая главная миссия госслужащего.
1: Милостыня же совершается не только деньгами, но и делами. Как, например, можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Часто в делах ходатайства помогало даже больше денег, святитель Иоанн Златоуст. А вот как вы для себя определяете, кому помогать и как помогать? Ну, вот немножечко начали, да, вот ранее об этом говорить. Но сейчас много лозунгов звучит от всяких госструктур «помогать». Расшифруйте, как бы вот, что такое помогать? Все просто, да не так просто, потому что запросов очень много, всем же не поможешь, да, просящим. Вот тут как-то надо тонко к этому подходить и не обидеть, и не показаться черствым, равнодушным. Наверное, есть с этим проблемам. Что такое помогать?
0: Ну вот, знаете, мне кажется, помогать, и вы уже правильно об этом сказали, помогать можно не только деньгами. Для госслужащего, который работает в условиях достаточно жесткого цейтнота и многозадачности, уделить время где-то – это тоже милосердие, это тоже помощь человеку. Где-то объяснить ему пути решения его вопроса – это тоже помощь. Принять закон, который нацелен на там, помощь кому бы то ни было, это другой вид помощи. Потом многие из нас помогают и лично просто не рассказывают об этом, это не позиционируется как помощь со стороны чиновника, это мы просто делаем как люди. А вот вы знаете, тут всегда, немножко, может быть, другой аспект еще сейчас затрону, всегда стоит дилемма рассказывать о помощи, которую ты делаешь, или нет. С одной стороны, мы популяризируем образ госслужащего как человека неравнодушного, а с другой стороны, здесь всегда есть опасность перейти вот эту грань и впасть в тщеславие такое, да, или в какое-то, может быть, осуждение со стороны других, что ты это делаешь на показ. Вот мне кажется, в делании добрых дел со стороны чиновника вот такая есть проблема. Мы даже как-то круглый стол на эту тему проводили. Вот где та самая
1: грань? А вот где?
0: Грань?
1: Вот действительно, где грань? Вот сейчас вы говорите, а действительно это очень сложно. Ты, например, действительно, бывает, многие же пиар на этом делают, на добрых делах, да, но помог на рубль, а распиарился на 100. Но здесь уже перекосы однозначные. А вот как вот эту грань, вот эту золотую середину именно в вашем деле соблюсти?
0: Действительно, вопрос очень непростой. Мне кажется, здесь надо иметь в виду всегда мотив, для чего ты делаешь. Если ты сделал доброе дело и распиарил его для того, чтобы поднять свой авторитет, поднять свой имидж, ну, здесь все понятно с этим, да, добрым делом. А если ты рассказал об этом для того, чтобы в обществе как-то повлиять на образ чиновника, чтобы заразить своим примером, тогда ценность этого поступка другая.
1: А вот сейчас можно какой-то пример привести, например, вот про ценность поступка?
0: Ну, например, мы старались в министерстве поздравлять с Новым годом, например, детей интерната одного. И мы, конечно, фотографировались, выкладывали это все в соцсетях. Мы тем самым приводили пример для того, чтобы и другие, может быть, последовали нашему примеру, обратили внимание на этот детский дом. То есть, когда ты делаешь с этим посылом, это одна ситуация. Когда ты делаешь для того, чтобы сказали, ох, какие вот они там, это другая, или чтобы похвалили лично тебя. Мне кажется, один и тот же поступок может иметь разные значения в зависимости от того мотива, которым ты руководствуешься. Хотя внешне этот поступок один и тот же. Все дело в мотиве.
1: Вот искренность, открытость сейчас в тренде, в моде и в среде управленцев? Или нужно постоянно носить маску железной леди?
0: А мне кажется, как раз да, правильно вы говорите, что и в тренде, и в моде, и это именно то, что подкупает, и не нужно, наоборот, на себя какую-то броню, в какую-то броню одеваться. И для меня эта искренность всегда была залогом, мне кажется, даже успеха своего. Не знаю, вот действительно многие говорят, что я искренне, нехорошо себя хвалить, но отмечу, да, коль уж об этом речь зашла. Мне кажется, что это всегда помогает в жизни.
1: А бывает обратная сторона у искренности? Например, когда многие, наоборот, знают, что вы открытый, добрый, такой сердечный человек, ну и пользуются, собственно, потом говорят, мне нельзя быть таким открытым, время сейчас, надо все молчать, не говорить. Или вот вообще как же и тут соблюсти золотую середину? Это вот как вот мы говорили сейчас выше про добрые дела, еще и про личные качества. Вот нельзя, наверное, открываться-то очень. Как вы считаете, или наоборот можно?
0: Наверное, нельзя, но у меня не получается. Наверное, надо эту грань действительно искать. Правильно ведь не лгать, да, но где-то, наверное, некая сдержанность нужна, да, всю жизнь наизнанку тоже жить нельзя. Где-то эту грань нужно находить, быть искренним, но при этом не врать.
1: Екатерина Лебедева сегодня в гостях программы «Верую». И вот сейчас мы будем говорить о любви.
2: Любовь.
1: Единственная ценность в жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Когда разрушится семья, будет разрушено все – и духовенство, и монашество. Преподобный Паисий Святогорец. Екатерина, расскажите, пожалуйста, ну вот о дочерях мы уже немножечко поговорили. Я так понимаю, что старшая дочь у вас сейчас в Москве, в университете. У вас Мария и Арина, да? Почему Мария и Арина? Я просто знаю, что это красивая история, и не просто так эти имена были выбраны, да? И про вторую дочь мы еще не поговорили.
0: Да, у нас две дочки. Старшую зовут Арина, но мы ее в крещении назвали Александрой, в честь Александры Федоровны, потому что мы чтим царскую семью. Как-то всегда мне были близки истории царской семьи, как пример любви прекрасной между принцессой Алекс и цесаревичем Николаем. Я читала их переписку, как они нежно и трогательно всегда друг другу в письмах писали, обращались, и были... И в Ливадийском дворце, и в Александровском дворце, везде вот их и обстановка семейная, та, о которой можно только помечтать. Поэтому старшую дочку назвали Александрой, а младшая родилась, я, кстати, в этом даже не сомневалась, потому что когда вот на 9 месяце была уже в июле, я так почему-то и думала, что роды младшие придутся на день памяти царственных страстотерпцев 17 июля. И действительно так и получилось. Младшая дочка Мария родилась 17 июля в этот день их памяти, и назвали мы ее Марией в честь великой княжны Марии.
1: А Мария сейчас какой путь выбрала, кем хочет стать?
0: Маша еще пока думает, она учится в 7 классе, выбирает, но у нее такой больше логический, математический склад ума. Вряд ли это будет биология, как у старшей. Она есть пока время подумать, вот пока выбирает. Она такая очень живая, эмпатичная, чувствительная.
1: Вообще, вы когда сказали про царскую семью, это тоже сильно откликается и в моем сердце. Я очень рада, что мы с вами здесь очень как бы схожи и похожи в любви к царской семье. Кто для вас пример идеальных семейных отношений и в истории современной, и в вашем окружении, и в истории вообще?
0: Ну вот, коль уж мы заговорили о царской семье, Александра Федоровна и Николая II, это пример, который я уже назвала, вспомнила бы я сейчас еще и сестру родную Александры Федоровны, это Елизавета Федоровна, и ее супруга Сергея Александровича, который был генерал-губернатором Москвы. Насколько она после его убийства выбрала путь служения, это тоже пример, которым можно восхищаться. Когда, можно сказать, на ее глазах его разорвали бомбой, и она сама собирала его останки, после этого ушла от светской жизни. И вот будучи такой великой княгиней, привыкшей к балам, к бриллиантам и к светской жизни, после этого посвятила себя теме служения, основала Марфо-Мариинскую обитель и была настоятельницей. Франции. И потом, так же, как и Александра Федоровна приняла мученическую кончину. Вот тоже я и много книг читала, и ее переписку. Вот пример такой жертвенной любви, конечно, тоже всегда перед глазами. Это Елизавета Федоровна и Сергея Александровича. А в жизни это, конечно, пример моих родителей. Мама у меня преподает в университете, кстати. Вот тоже сейчас получается, что мы с ней в одной сфере работаем. Она доцент в Приволжском медицинском университете, преподает иностранный язык и занимается, кстати, и с детьми с нашими тоже английским помогает. И вообще много очень помогает в воспитании моих детей и ее внучек. Спасибо ей большое. И папа тоже активно включен в нашу жизнь. Вот пример мамы и папы, конечно, для меня тоже всегда такая путеводная звезда в жизни.
1: Говорят, что в жизни многое держится на страхе. Вот вы чего боитесь?
0: Ну, страшнее всего, конечно, это близких потерять, наверное, да. Сама вот я как-то не очень боюсь, что со мной что-то случится. Страшнее остаться одной в этой жизни. Вот действительно для меня точка опоры является моя семья. Вот если бы я выбирала между семьей и карьерой, я бы, конечно, выбрала бы семью. Я всегда выбирала семью. Я уже рассказала, что я и в декрете была с детьми столько, сколько надо. Поэтому, конечно, для меня самое страшное – это остаться одной. Но надеюсь, что Господь минует.
1: Ну, вас очень как бы так уважает и ценит наш митрополит Георгий. Я так понимаю, что благословение его дорогого стоит. Это как некая такая защита большая. Поэтому я так понимаю, что вы давно переступили церковную ограду. Человек верующий, живете с Богом в сердце. И это, может быть, вот действительно помогает во многих вопросах. А вот как считаете, молодежь, которую вы сейчас воспитываете, как уже директор, да, вот, академии, она как слышит, что вот без веры сейчас, ну, никуда, как говорится, без Бога не до порога, или с этим трудно?
0: Я думаю, что слышит, но вы же тоже знаете, как и я, что у нас православие – это религия богооткровения. Нельзя же через вот знание что-то прочитав, и все теперь я знаю, поэтому я верю. Нет, да, это религия богооткровения. И когда Господь откроет вот эту дверь, откроет сердце человека, это только одному ему известно. А наше дело – давать эту информацию, стучаться в эти двери, как можно больше об этом рассказывать – а результат уже в Божьей воле. Но мы со своей стороны это делаем. Вот сейчас мы вместе с корпоративным университетом открыли программу «Вера едина». Это как раз для активной молодежи, православной молодежи, для студенчества, ну и тех, кто вышел уже со студенческой скамьи. Для всех тех, кто хочет найти и единомышленников, и понимать, как можно, ну, такое слово сейчас употреблю, популяризировать православие, да, среди молодежи. Вот эта программа им в помощь. Там и такой блок проектной деятельности их ждет, и поездки тоже по монастырям, и встречи со священнослужителями. Это вот то, что делает корпоративный университет, и мы тоже здесь подставляем свое плечо. У нас в академии тоже устраиваем встречи со священнослужителями. Была встреча с отцом Евгением, с Евгением Александровичем Ченцовым. Мы беседовали на тему служения. Тема называлась «Судьба и Родина едины». То есть вот стараемся и на конференции наши приглашать священнослужителей, так, чтобы и вот священнослужители, и вера как-то была всегда рядом, и это становилось частью, ну, естественной, что ли, жизни, не как какая-то выделенная территория, а чтобы мы понимали, что это все рядом, это все вот едино, и нет никакой искусственной преграды между верой и знанием.
1: Очень хорошая инициатива, вот эта «Вера едина». Спасибо вам за ваше служение, за то, что вот вы помогаете найти дорогу и к Богу через свою должность. Благодарю вас, Екатерина. Ну и хотелось бы ваше пожелание всем нашим радиослушателям от Екатерины Лебедевой, директора Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Услышать.
0: Дорогие радиослушатели, сейчас в весенние деньки хочется пожелать вам весны в душе, радости, чтобы поводы для радости вы всегда видели, всегда находили в своей жизни, они точно есть у каждого, и чтобы вы реализовали все свои таланты, чтобы вы их видели, раскрывали, реализовали, что наполняло ваше сердце, душу необыкновенной радостью.
1: Спасибо большое, Кать, спасибо вам большое.
0: Спасибо, Ирина.
2: Вы слушали программу «Верую». на радио «Образ». На радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства

0: Заявки.
1: Как-то на книжке.
2: В смысле, на счете, в банке.
1: А-а-а.
2: Она ходила нищая, а у нее по нашим деньгам это может быть 7 миллионов сейчас на книжке, если сравнить. Безбедно могла прожить и помогать людям, милостыню творить и храм. Нет, она вот выбрала путь рабам этих денег. И таких случаев очень много. Поэтому тут не является богатство или не богатство, власть или не власть. Внутреннее расположение, наше внутреннее расположение. Ну, действительно, Господь сказал, очень тяжело богатому войти в Царствие Божие. Почему? Потому что, к сожалению, мы видим, что большое богатство редко оно своим трудом добывается. Чаще это происходит за счет труда других людей. И человек привязывается к этому богатству, да, вместо того, чтобы понимать, что такое власть, а богатство – это тоже власть, он заболевает властолюбием, а власть – это тяжелый крест, спасительный, да, власть президента, власть патриарха, власть митрополитов, власть священства, власть родителей над детьми, власть взрослых над младшими. Это тяжелый крест. Душеспасительный. Вместо того, чтобы так подходить к власти, человек заболевает властолюбием. Что такое властолюбие? Грех. Когда человек пользуется властью, он унижает, оскорбляет подвластных ему людей. К сожалению, вот это бывает таким образом.
1: Батюшка, мы знаем, что почти все апостолы кончили свою жизнь страданием мученической кончиной. При этом они все это претерпевали и прославляли только Бога. Почему их не принимали, почему их убивали, хотя они говорили о вере и любви Христовой?
2: Мы видим, что образец для подражания апостолов был Господь наш Иисус Христос. И он, когда вочеловечивался, то родился в пещере, в яслях, в кормушке для животных. Как родился, так сразу за ним стали охотиться, чтобы убить. Потом камнями хотели побить. Потом все-таки поймали и распяли на кресте. Вот христианская жизнь. Вот жизнь для подражания. И апостолы также. И апостолы старались подражать Христу. И мы знаем, также некоторых апостолов распинали на крестах, также побивали камнями, еще вот такие вот. И мы, больше того, мы с вами должны понять глубокий смысл апостольского служения. Конец всему делу венец. И конец вот такой мученический, это самый желанный конец для православного христианина. Чтобы пострадать за Господа и принять мученическую кончину. Самый желанный. И мы видим, что не только апостолы, да? Но если взять календарь, то, начиная с Успения Матери Божией, мы празднуем, православные христиане, в основном смерть, да? Смерть святых, смерть апостолов. Почему? Потому что смерть для православного христианина – это великая радость, величайшая радость. Празднуем в основном в белых облачениях, отпеваем в белых облачениях, панихиду служим в белых облачениях. Для язычников смерть – это конец, а для нас это день рождения для вечности, встреча с Господом. И каждый истинный православный христианин очень рад этому дню рождения для вечности, если он принимает эту встречу достойно. И мы видим, апостолы все достойно приняли.
3: Апостолы проповедовали большую частью устно, но чтобы учение Христово лучше сохранилось, некоторые из них по внушению Святого Духа записали его в книги. Поэтому книги эти называются святыми, священным писанием, как и книги святых пророков, бывших до Христа. Два апостола из числа 12, Матвей и Иоанн, и два апостола из числа 70, Марк и Лука, написали каждый по книге о земной жизни Христа Спасителя и Его учении. Эти четыре книги называются Евангелиями, потому что в них содержится учение Христово, которое сам Спаситель назвал Евангелием. Апостолы же, написавшие их, называются Евангелистами. Евангелист Лука написал еще книгу «Деяний святых апостолов», то есть «Дела, труды святых апостолов». В этой книге рассказывается о том, как святые апостолы в первые годы распространяли веру христианскую.
1: Батюшка, а вот сохранилось ли в святом предании какие-то проповеди апостолов, если они проповеди не записывали? Сохранилось ли в святом предании вот какие-то их поучения?
2: Во-первых, конечно же, жизнь Господа нашего Иисуса Христа и Его проповеди, и Его чудеса, как один из апостолов сказал, невозможно написать во всех пишемых книг в мире, передать столько много. Да, я передан только основные в Новом Завете, основные моменты, основные какие-то истины, которые проповедовал Христос. Также и в апостольской деятельности тоже невозможно все

0: писать, все сообщить, потому что некоторые из апостолов вообще не умели писать. Да, то есть устно говорили, из их слов записывали. И, конечно же, очень много было сказано устно. И даже то, что записано в священном предании, это все глыбы информации для нашего душевного спасения. Ее изучать, изучать, изучать, изучать. И надо понимать, что для чего все это? Для чего в Евангелии? Евангелие – благая весть. Для чего? Для нашего душевного спасения. И для нашего душевного спасения надо понять, что нужно. Это изучение Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Самое главное – это кость, основа, фундамент. Это изучение Священного Предания, как и деяния святых апостолов. Что такое деяния? Что делали святые апостолы? Как жили? Своим примером они показывали, как жить нам. Да? Это и учение святых апостолов, и не только святых апостолов учение, но и святых отцов. Оно тоже важно для нашего душевного спасения. И больше даже, я хочу сказать, также и житие святых относится к преданию, потому что что в житии святых? Описан их жизненный путь. Каждый из них попал в Царствие Божие. Из каждого пути, для нашего пути, для спасения, можно что-то взять. Все, что мы берем для душевного спасения, очень нужно человеку. Поэтому, чтобы воспитать себе православное христианское мировоззрение, надо изучить сначала основу, фундамент. Это Священное Писание, Священное Предание и поучение святых отцов и житие святых.
1: Батюшка, я давно хотела спросить. Вот мы знаем о том, что книги Священного Писания написаны по внушению Святаго Духа. Но также мы знаем, что кроме четырех основных Евангелий были еще так называемые неканонические Евангелия. Да? И как, получается, Церковь поняла и произвела разделение, что вот эти четыре написаны по внушению Святаго Духа, а вот остальные не по внушению Святаго Духа?
0: Ну, в общем-то, интересный вопрос. Дело в том, что да, около 70 Евангелий было написано. И этот процесс шел не мгновенно. Никто не выбрал сразу. Вот эти Евангелия подходят, вот эти не подходят. Да? Критерий подбора был такой, когда еще все евангелисты были живы, воспоминания их были живы в памяти. И они сравнивали, было ли это на самом деле или не было. Потому что многие апокрифы, это вот называются Евангелия, которые там немножко с выдумкой были написаны, с какими-то выдумками, они не соответствовали правде. И они были отметены все. И оставлены вот эти четыре Евангелия, которые передавали истину, которые все апостолы одобрили, и вот они утвердили эти четыре Евангелия для нашего душевного спасения. Остальные были все отвергнуты. Почему отвергнуты? Нельзя, как я уже сказал, да, нельзя вот так вот истина и ложь. Тогда у человека впечатление складывается, что все истина, и он воспринимает ложь как за истину. И это очень плохо. Поэтому в Священное Писание от себя никто ничего не должен добавлять. Поэтому вот мы должны понять, вот нашли, сравнили с истиной, подтвердили, что так было, и вот эти Евангелия являются основой для нашего изучения, для нашего душевного спасения.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Во славу Божию.
2: Батюшка, а вы можете, пожалуйста, рассказать что-нибудь подробнее об апостолах Луке и Марке? Правда ли, что вот Владимирская икона Божьей Матери, она именно написана апостолом Лукой?
0: Апостол Лука, он с детства учился рисованию. И он очень был талантливый художник. И, смотря на Матерь Божию, ее совершенный вид, он не мог остаться в стороне и написал икону Божьей Матери при ее жизни. Поэтому Владимирская икона Божьей Матери, она является прям подлинником, портретом Матери Божией. И вообще, что такое икона? Образ, отображение. Первый-то Господь наш Иисус Христос приложил полотенце, и князю Агарию передал для исцеления его слуги. И чудо произошло, слуга исцелился. И Матерь Божия благословила апостола Луку написать вот эти иконы.
1: Батюшка, скажите, пожалуйста, а почему нам так важно знать, как распространялась вера Христова в первые годы?
0: Начало любого дела очень тяжелое. И без помощи Божией, без помощи Святаго Духа, без помощи благодати Божией распространить веру православную было невозможно. Просто людям своими какими-то заслугами или талантами. В истории человечества очень много чего было, распространялось. Империи падали, распространялись. А вот веру очень тяжело. Да? И мы видим, что апостольская проповедь Евангелия, она сопровождалась очень большими трудами, чудесами. Одно надо понять, они постоянно ходили. Постоянно переходили с места на место. А если мы-то вот привыкаем, живем в одной квартире, для нас проблема уже в соседний дом сходить бывает порой. То есть они постоянно, земле их ни к чему, к бренному ничего их не привязывало. Постоянно организовывали церкви. Пришли в один город, организовали церковь, в другой город организовали, в третий, в четвертый. Везде их не совсем любили, так мягко скажем. Особенно язычники, иудеи, пытались их убить, поймать. И надо понять, что большая заслуга апостолов – это как Господь начал с учеников, да? Так и они плодили учеников, которые плодили своих учеников, эти своих и так далее. Были учителя и ученики, которые по геометрической прогрессии по всему миру плодились. И таким образом вера в Евангелие распространилась по всему миру в настоящее время. Поэтому это очень важно нам знать, и эта книга входит в Новый Завет.
1: Спасибо, Господи.
0: На славу Божию.
3: Другие из апостолов – Иаков Алфеев, Петр, а также Иоанн Богослов и Иуда Яковлев – написали 7 соборных посланий, то есть писем к христианам всего света, и учили в этих посланиях, как надо веровать и жить по учению Христову. Одно послание апостола Иакова, 2 Петровых, 3 Иоанновых и 1 Иудина. Апостол Павел написал 14 посланий к отдельным церквам и лицам. Апостол Иоанн Богослов, кроме Евангелия и 3 посланий, написал еще «Апокалипсис» или «Откровение». В этой книге он излагает будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира.
1: Батюшка, вот в начале, так сказать, вот в первые годы, когда вот мы стали приходить в храм, меня как-то вот один раз смутило на двери расписание богослужения, потому что одно из богослужений было посвящено, по-моему, Якову, и было написано «Брат Господень». И у меня возник такой вопрос, что как это так, брат? Ведь Богородица была Преснодева, и других детей у нее не было. Расскажите, пожалуйста, вот еще есть Иуда Яковлев, тоже брат Господень. Что это за братья? Сколько их было?
0: Это братья не родные. Они были до чудесного рождения Христа и до Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это дети Иосифа Обручника. Это была семья, и эти братья Господа нашего Иисуса Христа не признавали. И только вот Иуда признал Господа и поделился своим имением с Христом, да? И Иаков стали последователями Христа. А как и все иудеи, некоторые братья не смогли. Они жили с ним, видели его, и вдруг он Господь. Очень было сложно им поверить в это. Но они понимали, что он по крови им не брат. Он чудесным образом родился от Матери Божией.
2: Батюшка, вот мы знаем, что помимо Евангелий в Новый Завет входят еще и послания святых апостолов. Можно ли их считать дополнением к Евангелию?
0: И послания входят в Евангелие. И деяния апостолов, и послания апостолов входят в
1: Новый Завет.
0: Предание, в Новый Завет. Входит в Новый Завет. Почему? Потому что это все своими делами апостолы показали, как жить, чтобы унаследовать Царство Божие. А в послании они описали, как это делать. Потому что, если взять, допустим, карту, да, взять Священное Писание или, вот, допустим, Деяние, там все нарисовано. Но если там не написано, где какие повороты, где какие ручьи, где болота, мы не всегда сможем дойти до конца. А те люди, которые прошли этим путем и описали, как идти, тогда нам легче идти по проторенному пути в Царствие Божие. Это, конечно, очень важно для нашего душевного спасения. Как деяние, так и поучение святых апостолов.
1: Батюшка, вот очень сложная книга Нового Завета «Апокалипсис». Даже с богослужением редко ее читают. Настолько она вот тяжела для понимания. Как нам нужно относиться к тому, что в ней написано? Нужно ли пытаться самим толковать? Нужно ли действительно пребывать в страхе? Какой вы нам дадите совет?
0: Пребывать в страхе Божьем. Что это такое? Когда человек так добросовестно все делает, как будто на него смотрит Господь. Человек выполняет заповеди Божии в первую очередь. Остальные все страхи, они от лукавого. Боимся мы за будущее, войны или конца света. Неважно, чего мы боимся, это от лукавого. Понимаете, Господь нас так учит. В чем застану, то мы сужду. Застанет нас в делании так добросовестной молитве в страхе Божьем. В Царстве Божьем. Застанет в добрых делах в Царстве Божьем. А застанет в страхе перед будущим, перед войной. Вот такие иногда слышишь изречения. Беременеть нельзя. А почему? А потому что конец света скоро. Понимаете? Вот это совершенно непонятно изречение. Потому что заповедь Господь дал. Плодитесь и размножайтесь. И вдруг кто-то начинает эту заповедь отменять. Из-за конца света, из-за войны. Из чего угодно только отменяет. Через этих людей лукавый отменяет. Никто не может отменить заповеди Божьи. Или говорят, нет, нельзя создавать семью. Все, конец света. Миленькие, вы что? Первую заповедь Господь дал, сотворил Адаму в помощь ему Еву. Кто может отменить? Понимаете, и таких вопросов, вот пограничных, очень много. И люди, у которых не сформировалось православное христианское мировоззрение, верят этому. Говорят, все, нельзя, да, ну все, значит, не будем ни рожать, ни создавать, ничего. В последнее время апостолы уже жили в последнее время. Да? И представляете, от апостолов никто бы ни семьи не создавал, конец света, и детей бы не рожал, знаете. И сейчас, конечно, последнее время. Слушай, когда апостол же был в последнее время, а мы еще ближе, чем апостолы, к концу света. Но только на что я хочу обратить внимание. В Евангелии написано, никто не знает, когда Господь придет судить мир. Даже ангелы не знают. И еще предупредил Господь. Придут лжепророки, лжехристы, которым верить нельзя. Почему нельзя? Мы верим пророкам, которые были до пришествия Иисуса Христа. Было о чем пророчествовать. О пришествии Мессии, Спасителя. О втором пришествии никто не знает, даже ангелы. Но у нас постоянно кто-то появляется. Да? Недавно, вот года 3 назад, 4, Бог Кузя в Москве появился. Да и люди пошли за ним. Кто-то в шахту пошли люди, кто-то еще куда-то спрятался. Понимаете? И вот таких лжепророков у нас плодятся прямо по геометрической прогрессии. И некоторые из православных по незнанию идут за ними и поддерживают их, как за Богом Кузей в Москве. Вот это вот надо понимать. А Господь придет, написано, неожиданно. Никто не будет ожидать и знать, когда и как Он придет. Но быть готовыми всегда. Всегда трезвиться и быть готовыми. Иметь страх Божий. Все так добросовестно выполнять, как будто на нас смотрит Господь. Создавать семьи, детей родить, воспитывать по-христиански, трудиться, каждый добросовестно на своем месте, миссионерством заниматься, помогать храмам, восстанавливать храмы. Сейчас очень модно такое высказывание. Строить храмы нельзя. Конец света. Строим храмы для Антихриста. Вот им, кто так говорит, и нельзя строить храмы. Потому что раз они ждут Антихриста, они его дождутся, потому что за 42 месяца до пришествия Христа придет Антихрист. Кто кого ждет, тот тому и служит. Поэтому мы не ждем Антихриста с вами. Мы ждем пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И это радость великая будет, а не страх. Ну и жить надо достойно. В чем застану, в том и сужду, Господь сказал.
3: Но, конечно, апостолы не все записали в книге, чему учили, что установили между христианами, что слышали от Спасителя и видели от Него. Сам евангелист, апостол Иоанн Богослов, пишет об этом. «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. То учение и правила, которые передали апостолы христианам на словах или примером, твердо хранилось христианами. Это учение, переданное ими устно и уже после записанное святыми людьми, называется апостольским преданием или священным преданием. Вместе с апостолами и после них трудились в проповеди евангельской мужи апостольские ученики апостолов, пастыри, учители и отцы Церкви Христовой. Они распространяли и утверждали Церковь Христову словом, писанием и своей святой жизнью.
2: Батюшка, вот апостол Иоанн Богослов в конце своего Евангелия поместил такое высказывание, что нельзя даже всему миру вместить пишемых книг, если бы они описывали бы все чудеса Господа Иисуса Христа. Можно ли считать еще одним его чудом то, что он столько совершил всего лишь за 3 года, как он проповедовал?
0: Конечно, безусловно, это чудо. И до сих пор его проповедь жива в сердцах православных христиан.
2: Отец Владимир, а апостолы, они же, наверное, не только словом поучали людей, но и своим примером показывали им, как нужно жить во Христе. Откуда мы можем узнать об этих вот правилах христианского поведения, которые были заложены еще с древних времен апостолами?
0: Эти свод правил, как жить православному христианину, заключен в Священном Писании. И основной свод правил в Евангелии, как жить по-христиански. В Ветхом Завете и в Новом Завете. И апостолы своими деяниями дополнили, своим примером и поучениями описали, как нам спасать свою душу, как нам жить здесь на земле по-христиански.
1: Батюшка, а вы сегодня нам порекомендовали в качестве душеполезного чтения, да, и для толкования Евангелия обращаться к трудам святых отцов, которые ближе к нам, да, по времени, когда они писали свои труды. А кого вы порекомендуете?
0: я бы порекомендовал труды Паисия Святогорца. Очень подробно описано, как монахам жить, как мирянам жить. Очень доступно и понятно. Но единственное, что надо понимать, что взрослый человек начинает разбираться в написанном, когда прочитает 100 раз. Да, тогда он начинает разбираться. А когда один раз прочитаешь 7 томов, ты уже забудешь в конце, что читал в начале. Потом святой Иоанн Кронштадтский, очень понятно тоже для нас. Ну и святые отцы 1 века, да, и 2-го, 3-го веков, они тоже понятны, но сначала надо изучить вот поздних, которые ближе к нам жили. Они понятнее отвечают на наши вопросы, особенно Паисий Святогорец.
2: Пашка, а что вы порекомендовали юным читателям и детям?
0: А он и для детей, он все понятно пишет там. Паисий Святогорец очень понятно пишет и для взрослых, и для детей, и для монашествующих, и для мужчин, и для женщин. Как будто он одновременно и монахом был, и мирянином, и ребенком. В общем, очень хорошо пишет, все понятно для нашего душевного спасения. Там есть и примеры для душевного спасения, все есть. И когда его изучишь, 100 раз прочитаете, Александр, да, тогда можно приступать к поучению Иоанна Златоуста, Василия Великого и других святых отцов. Тогда будет все понятно. Ну вот я бы посоветовал поесть Святогорца.
1: Батюшка, мы всегда очень радуемся, слушая ваши проповеди, беседы. Вот из современных проповедников кого вы еще порекомендуете? Батюшка, я имею в виду проповедников, которые нам доступны вот в формате радио, телевидения, в интернете, чьи проповеди, книги, которых издаются вот на книжных полках. Это вот все мы их знаем, там отец Дмитрий Смирнов, Андрей Ткачев, там другие. Кто из них вам ближе?
0: Мне ближе святейший патриарх Кирилл. Да, он очень хорошие проповеди говорит, понятные и доступные. Сейчас ему, может быть, послушание патриарха неся не очень, есть время проповедовать много, но вот, будучи митрополитом, очень хорошие проповеди, он говорит. Отец Дмитрий Смирнов мне тоже нравится в его простоте, примерах. И, конечно же, наш владыка Георгий для наших нижегородцев, он говорит очень понятно мне. Я учусь у него искусству проповеди, у нашего владыки Георгия. Для меня очень хорошо говорит. Не знаю, каждый человек единственный неповторимый. И вот нельзя сказать, что этот или этот рекомендую, потому что каждого свой вкус. Но вот мне понятны вот эти вот проповеди этих людей.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Слава Богу.
2: Отец Владимир, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Мы сегодня узнали очень много нового, ответы на свои вопросы, которые, может быть, у нас копились.
0: Во славу Божию, Александр.
1: Спасибо, Господи, батюшка. Большое спасибо, что вы нашли время уделить его нам.
0: Во славу Божию. Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели, за внимание, за время, которое вы потратили, слушая нашу передачу. До свидания. До новых встреч.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Нижегородские авторы детям.
2: Ирина Дружаева, Нижегородская область, город Городец. Кто включает утром солнце? Рассказы.
3: Читает Елена Дементьева.
2: Чудо природы. Васька – это наш кот. Огромный, лобастый, полосатый и рыжий. Васька старше меня. А ведет себя так, словно старше папы и главнее. Папа его чудом природы называет. И говорит, что кот из мамы веревки вьет. Не знаю, что это значит, но по первому мяу рыжего баловня мама мчится его кормить. И гладить, гладить, гладить. К нам с Сенькой кот относится свысока, но под ноги старается не попадаться, хвост дороже. И все время следит откуда-нибудь сверху, словно шпионит. В деревню к бабушке Васька едет с радостью, но всем на удивление и обратно тоже. В городе он совсем домашний, на улице не бывает. А в деревне свобода, природа разная, и трава, и цветы, птицы, животные. Зимой сугробы белые. Но в городе Васька царь квартиры. А в доме у бабушки своя царица кошачья, Мурка. Маленькая, разноцветная и с характером. И Васька ее побаивается. Нагуляется на природе и всегда чувствует, что мы домой собираемся. Стоит Ваську позвать, сам приходит к машине. А однажды не вышел. Все его искать начали, звать. Мама разнервничалась. А тут еще чужой черный кот в ногах путается. Мама ему: «Брысь!» Кот у забора сядет. Мы все кричим: «Вася, Вася!» Кот черный к машине опять идет, маму сердит. «Ну где же Васька? Не можем мы без него уехать!» А черный кот начал об ноги тереться. И ноги у мамы тоже черными стали. А у кота на боках полосы появились рыжие. Только тогда все Ваську узнали и стали гадать, где он так замаскировался сажей. А я догадался, но промолчал. Я в саду колбасу с бутерброда обронил и в печурку садовую бросил, а печка вся черная от сажи. Васька к колбасе неравнодушен. Может, съел кусок и покатался в теплой печке? Еле отмыли потом Ваську от этой маскировки. А он мыться ой как не любит. Но я неприятностей коту не хотел. Так уж получилось. Заслуженное доверие. У бабы Кати, что во дворе птиц кормит, синички берут семечки прямо с ладони. Одна за другой подлетают и клюют. Могут и на руку сесть. Мы с Сенькой рядом встали, руку с семечками в ладошки вытянули. Стояли так, пока не устали. Ни одна синичка не подлетела. «Бабушка Катя, почему вас, птицы, не боятся?»
4: «Потому что доверяют».
2: «А нам почему не доверяют? Мы же их не обижали, даже кормушку повесили».
4: «Кормушка — это хорошо. Только пустует она у вас. Разок покормили, да и забыли. И как вам после этого доверять?» В сильные морозы синички летят туда, где их прикормили, приветили. А в кормушке пусто. А у них дальше лететь может сил не хватить. Сенька начал тихонько всхлипывать. «Я больше не буду забывать». «Не плачь, а в сильные холода помни про тех, кого приручил. Доверие заслужить надо». Жертва моды. Я с огорчением смотрю на школьный рюкзак. Грязный он. Один ремень оторвался и болтается сбоку. Я на рюкзаке с горки прокатился. За что этот ремень зацепился, так и не понял. Оторвался, и все тут. Пришить обратно я его не смогу. И что же делать? Родителям показываться и вовсе не хочется. Я повесил рюкзак на одно плечо, покрутился перед зеркалом. А что, очень даже ничего, как-то по-модному выглядит. Я взял ножницы и отстриг оторвавшийся ремень совсем. Так лучше. Буду ходить гордо, будто так и надо. Всем понравится, тоже станут рюкзаки на одном плече носить. Модно станет. Сенька из садика пришел, я ему обновленный рюкзак показал. Брат одобрил. А что, может, и правда моду создам? Вон у нас в классе Ленка Косарев принялась накладные воротнички носить. Всем понравилось. Теперь не только одноклассницы, уже и старшеклассницы воротниками обзавелись. И вымудряются кто во что гораст. И вышитый, и с бисером. Мода – это когда кому-то подражаешь. А я создавать буду. Законодатель моды Вовка. Вошла мама и сразу приветила видоизменение рюкзака. Сенька сочувственно молчал, пока мама отчитывала меня за неаккуратность, за несерьезность, за разгильдяйство, за неэкономность, за необходимость в новом рюкзаке, короче говоря. Я слушал, опустив голову. Попытка стать законодателем моды провалилась. Я очередная ее жертва. Сталактиты. Папин гость, поцарапанный котом Васькой, привез нам с Сенькой в подарок пакет жвачки. Не пачечку, не коробочку, а целый целлофановый пакет. У нас так конфеты упакованы в универсаме. Жвачки были прямоугольные и без оберток. Мама с сомнением посмотрела на подарок, но в суете встречи забыла о нем. Мы и сами вспомнили о подарке только через 2 дня. За окном лил дождь, делать было нечего. Мы вскрыли упаковку со жвачками. Пожевали по одной, по две. И стало скучно. Потому что если чего-то слишком много, этого совсем не хочется. Я жевал-жевал, разозлился и плюнул вверх. Хотел поймать, когда падать будет. А жвачка долетела до потолка и там прилипла. Видно, я сильно злился. Сенька сразу хохотать начал и жвачкой плеваться. Но даже до шкафа не доплюнул. Но не сдался. Скатал из жвачки шарик и до потолка докинул. Тут мы устроили соревнование. Кто больше жвачек до потолка докинет. И чтобы в одно место стараться попасть. Жевали, катали и кидали с невероятным азартом. Жвачки прилипали к потолку и друг к другу. И скоро с потолка начали свешиваться уродливые сосульки из жвачек. Красиво. Такое я в передаче видел про пещеры. «Сенька, теперь у нас не комната, а пещера пиратская». «Какая еще пещера?» Мамин голос не предвещал ничего хорошего. Радость куда-то улетучилась. И мы с братом много чего услышали про ремонт, новый навесной потолок и наше легкомыслие. Папа попытался разрядить обстановку.
5: «Правда, на пещеру похоже, со сталактитами?»
4: Но тогда досталось и папе, чтобы не мешал воспитательному процессу. В итоге в квартире нашлись 2 свободных от мебели угла, где мы с Сенькой честно отстояли положенное наказание. Сеньку отпустили первым, и он с сочувствием заглядывал в зал, дожидаясь моего освобождения. Когда мы вернулись в детскую, сталактитов на потолке уже не было. Остатка жвачек тоже. Зато мы помнили, что комната была недавно пиратской пещерой. Сенька достал из шкафа коробку с игрой. «Вовк, а давай в пиратов?»
5: «Давай, но вдвоем не очень интересно».
6: «Почему вдвоем? А нас примете?» Папа улыбался во весь рот, будто не было никаких часов уборки, наказания. И мама улыбалась тоже.
4: Буря закончилась. Началась веселая игра в пиратов. Круиз-контроль. Круиз-контроль – это устройство такое, чтобы у машины скорость не повышалась.
5: А у нашей машины свой круиз-контроль. Это кот Васька. Когда мы к бабушке едем, он один оставаться не хочет. Как только сумки и корзинки у порога появляются, кот тут же в них залезает, чтобы его не забыли.
4: Мы пытались Ваську на пару дней одного оставлять.
5: Но он от злости обязательно что-то в квартире портит и рвет. И непременно минирует коврик у порога.
4: Хотя обычно он так себя не ведет.
5: Поэтому к бабушке он едет с нами. У него в машине свое место над нашими с Сенькой головами у заднего стекла.
4: Васька спокойно укладывается и лежит, в окно поглядывает, пока скорость его устраивает до 100 км в час.
5: Стоит папе забыться, превысить скорость или на обгоне рвануть чуть выше 100, круиз-контроль срабатывает. Васька начинает метаться и с жалобным мяуканьем прыгает вниз.
4: У меня в ногах его лоток с газетой всегда наготове.
5: Кот с завыванием сидит на лотке, а мы затыкаем носы от запаха.
4: Даже открытые окна не помогают. Приходится тормозить и искать место на обочине, чтобы избавиться от вонючей газеты.
5: Почему у Васьки желудок расстраивается именно на этой скорости, непонятно, но проверено многократно.
4: А мама радуется, что Васька из папы-лихача примерного водителя делает.
2: Вы слушаете рассказы Ирины Дружаевой, Нижегородская область, город Городец.
7: Муки совести. Я с улицы гвоздь принес. Классный. Большой, тяжелый и ржавый. Сенька в гостиной с машинкой играл, а я у стола встал, гвоздь разглядываю. А на столе ваза хрустальная, пустая, мамина любимая. Она в нее цветы ставит. Зачем я в нее гвоздь опустил? Не знаю.
6: Но такой приятный звон раздался. Я еще раз кинул гвоздь, послушал и в третий раз кинул.
7: Только на этот раз ваза звякнула и развалилась на несколько осколков. Я от страха отскочил к двери, а любопытный Сенька бросился к столу. На звон этот мама с кухни прибежала. Увидела осколки, Сеньку возле них, и давай брата теребить и осматривать. «Сеня, ты не поранился? Зачем ты вазу трогал? И где этот жуткий гвоздь взял?» А Сенька молчит. Мама осколки убрала. Сеньку не ругала. Маленький ведь. А у меня язык во рту, словно распух. Молчу, как рыба. Сначала даже вздохнул с облегчением, ведь никто не наказан. Но чем дольше, тем мне хуже становилось. Ныть что-то внутри начало хуже зубной боли. Даже ужинать не смог. И на Сеньку смотреть стыдно. И не засыпалось долго-долго. Утром встал, а мучения не закончились. Чувствую, что-то мне опять все не в радость. Побежал к маме и все рассказал. Про гвоздь, про Сеньку и заплакал. Я не хотел ни на кого сваливать, но промолчал. Лучше накажи, чем такое терпеть. Плохо мне.
6: Молодец, что правду сказал. С чистой совестью жизнь в радость.
7: А перед братом я извинился. И хоть мама меня все-таки наказала, я остался дома, когда все пошли в кинотеатр. Это пустяки. Мне все равно хорошо, свободно и радостно. Врать и на кого-то свою вину сваливать я больше не собираюсь, потому что знаю, каковы они, муки совести.
6: Лекарство от лени. На меня вчера лень напала. Так напала, что мне даже разговаривать не хотелось. Мама попросила за хлебом сходить. Сенька хотел со мной в пиратов поиграть. Уроки надо было делать, а лень не давала. Я на диван лег и в потолок уставился. Мама вошла и удивилась. «Ты дома еще? А я думала, в магазин ушел». «Я не могу идти, у меня сил нет». Мама потрогала мне лоб, велела показать язык. Странно, все вроде в порядке. «Но раз так, сейчас вызову доктора. Он тебя осмотрит и укол сделает». Мама пошла к телефону. А от меня лень вдруг убежала. Укола испугалась, наверное. «Не надо доктора! Мне лучше уже! Я в магазин бегу!» Я и в магазин сбегал, и уроки сделал, и с Сенькой поиграл с радостью. Если эта зловредная лень еще вернется, я ее сам буду уколом пугать. Сила жизни. Сенька на прогулке росток нашел. Что тут особенного? А то, что маленький зеленый росток пробился сквозь асфальт. Мы дорожку пальцем поковыряли. Я чуть ноготь не сломал. Твердая. А эта веточка тонюсенькая. На краю дорожки асфальт вспучила горкой и пробила. Вот это сила! Сила жизни! Зауважали мы с братом это будущее деревце. А Сенька, идя на прогулку, ему стал в своем игрушечном ведерке воды приносить из уважения.

повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то церковь и святые отцы вот двоих называют первоверховными. Петра за твердость, Павла за его мудрость. Вот, и называем, мы называем, да, их первоверховными по первенству порядка и трудов. Церковь внушает, что глава есть один только Иисус Христос, а все апостолы – служители Его. Вот так нам говорит Священное Писание. Ну что ж, пока жду ваших вопросов, буду отвечать на те, которые были заданы раньше. Напомню, 246-73-88, звоните, спрашивайте. Или пишите в МАКСе, плюс 7-902-302-84-44. Вот такой у нас есть вопрос. Сын говорит, пишет нам, что сын говорит, что не хочет заводить семью. Дочь говорит, что не хочет рожать детей. Должны ли родители поддерживать выбор своих детей? Ну, мы же православные люди, да, и такую позицию православный человек поддерживать, в общем-то, не должен. Мы знаем из Священного Писания, что создание семьи благословлено Господом от прародителей до последних дней. Откроем книгу Бытия, первую главу. «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Вот какой завет нам оставлен Богом. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Вот для этого и создается, в общем-то, семья. И для продолжения рода, и для помощи друг другу, и для единства двоих в одном, да, и будут двое одним целым, говорит нам Священное Писание, да. Какие бы влияния ни воздействовали на современного человека, то если он христианин, да, и осознает себя христианином, у него есть своя мораль, которая дана Богом и разъясненной нам Спасителем. Эта мораль и определяет семью как ячейку общества, необходимую ступень нашего спасения. Да, святой Климент Александрийский называет семью, как и церковь, домом Господним. А святитель Иоанн Златоуст говорит, называет ее малой церковью. И, ну, очень жаль, что сейчас вот существует другая позиция. Но если посмотреть, то много чего существует. В некоторых странах, например, узаконены однополые браки. Это же не значит, что мы берем с них пример там или будем перенимать какой-то их такой вот опыт в кавычках, да. Но, а ведь кто-то разделяет такую позицию. Да? Ну, а вопрос возникает, кто этих людей воспитал. И тех, которые, в том числе, тех, которые не хотят заводить семью и говорят, что не хотят рожать детей. А для кого они будут жить? Только для себя? Ну, это будет не по-христиански. Да, вот о детях у нас тут и вообще о семье уже подобралось немало вопросов, и на прошлой передаче мы об этом говорили, но хватило и на нынешнюю. Да, в очередной раз спрашивают, это все-таки, наверное, всегда будет этот вопрос возникать, как исповедоваться детям, пишет нам автор вопроса. Для ребенка исповедь может стать стрессом, во время которого он может не только не раскрыться перед духовником, а наоборот, еще сильнее замкнуться. Конечно, это так и происходит, и очень серьезный подход к первой исповеди. Вот, да, жил маленький человек 7 лет, ему не нужно было как-то готовиться к причастию, его причащали, не нужно было исповедоваться, вдруг думать о своих неблаговидных поступках, что он делает неправильно, а где эта грань, которая правильная и неправильная. Вот, поэтому тут понятно, что огромную роль играют родители малыша и его крестные. Ну, прям надо признаться, что крестные-то вообще забывают порой, что они призваны вводить своего крестника в духовную жизнь, помогать ему делать эти первые шаги. Вот. А он 7 лет, может быть, и вспоминали за столом, что у них есть крестник, и какие-то подарки приносили. А вот пришло время 7 лет, и не только идти в школу, но еще и вступать в отрочество. Вот кончилась жизнь младенца, и теперь с них спрашивают,

0: как взрослых, почти как со взрослых. Ну вот, а если и сами крестные, и родители этого малыша, и сами-то неясно действительно представляют, что это такое духовная жизнь, и не знают точно, едва ли смогут ответить на вопрос, зачем крестили ребенка, и воспитывают его не в христианской традиции, что, к сожалению, нередко мы сейчас встречаем. Вот. А причастие и исповедь, если они есть в их жизни, то это такой вот эпизод, то как они подготовят по-настоящему вот своего чада, свое чадо маленького человека к этому важнейшему событию в его жизни? Ну вот на самом деле понять, что это важнейшее событие, это не просто, а то ведь как малышам говорят, сейчас компотик тебе дадут, да, сейчас будет что-то там-то сладкое, там тебе чуть ли не какой-то конфетка. Ну, нет же, не так, да. И как они его готовят? Ну, ты подойдешь и скажи, что папу с мамой не слушаешься. И это вот такой вот стандартный совет малышу от его горе-наставников. И он повторяет, папу с мамой не слушаюсь. Ну вот, а он перестал быть младенцем и несет ответственность уже за свои грехи. И должен понимать, и что такое грех, и почему его нужно произнести вслух, сказать священнику, когда его тревожит совесть. Он же уже это испытывает. Когда он что-то сделал не так, совесть ему, да, уснуть не даст или заставит и поплакать. Да. И вот тут вот эта роль родителей и сказывается. Объясняйте, что же все-таки такой грех, когда маленький ребенок может согрешить, что входит в его, ну, вот даже отношения с животными. Да? Я всегда спрашиваю, когда подходят малыши, спрашиваю, ну, кроме других вопросов, вот этот вопрос как бы обязательный. И не мучил ли ты животных, не обижал ли ты своих там кошку, собаку, птичку и так далее. И что вы думаете? Очень часто говорят, да, вот я вот мучил котенка там, например. А он, может быть, и не знал, что действительно это тоже относится к грехам, которые могут и привести к другому, если он там будет радость какую-то испытывать при мучении животного. Поэтому папа с мамой должны. Но, с другой стороны, когда они говорят, папу с мамой не слушаюсь, или, наоборот, слушаюсь, ну, слушаюсь, это тоже, кстати, иногда говорят, как плюс, не слушаюсь папу с мамой. На самом-то деле, это может быть не только стандартным ответом и стандартным советом родителей. Для него это главные люди. И если он на самом деле осознает, что он призван-то слушаться их, ну, следовать тому, что они ему говорят, советуют, и он это понимает, что он поступает не так, тогда он говорит это искренне о том, что самыми главными в его жизни людьми на сегодня у него вот что-то тут не сложилось. Это тоже важно, поэтому прерывать его не надо. Пусть он и это говорит, но что-нибудь помочь ему разговориться. И священник обязан. Вот. Ну и да, беседа тут с священником действительно тоже очень важна. Вот, чтобы тут, не дай бог, вот он в церковь, может быть, ходил, да, причащался, но еще не исповедовался. Видел, что взрослые там стоят у аналои, исповедуют священнику, ему родители объяснили. И вот тут-то, дай бог, чтобы он не натолкнулся на какой-то равнодушие, формализм, и священнику некогда, и взрослые-то поджимают, и службу начинать нужно, да. И вот здесь, как и от взрослых, родителей, как от крестных, так и от священника, конечно, требуется вот такое вот особое внимание, особенно, ну, многие родители говорят священнику, он первый раз, да, нужно ему помочь, действительно, чтобы он не испугался, чтобы он не увидел, что священник-то, в общем-то, куда-то бежит, торопится, и говорить-то я ему не буду, ну, или даже испугается чего-то, да. А вот тот страх Божий, объяснить, что же это все-таки за страх Божий? Что это такое обидеть любящее существо? Родителей, Господу Бога и так далее. Поэтому такое внимание при подготовке к первой исповеди воина Христа Бога нашего, как вот всякий человек, который принял святое крещение, называется воин Христа Бога нашего. Вот требуется от нас, от взрослых людей. И тогда что посеешь, то и пожнешь. Как подготовишь ребенка к духовной жизни, такой результат и получишь через несколько лет. Все будет, конце концов, видно. И тогда придут родители и плачут, почему вот он так себя ведет, почему он вроде и ходил в церковь, пока слушался, а вот ему 15 лет, а он больше его не затащишь. Конечно. Так и тащить-то не надо, надо, чтобы он с радостью дошел. А как это сделать? Разве не от родителей это зависит? Конечно, от родителей. Вот так. Вот такой у нас есть вопрос о проклятии. Нередко и на исповеди приходят люди, или на беседе спрашивают, что вот когда-то я там проклял своих детей, или меня прокляли. Вот вообще, а вот тут даже вопрос более конкретный. О материнском проклятии, суеверии или большой грех, имеющий тяжелые последствия. Вот такой вопрос. Вообще, само явление проклятия, оно, конечно же, очень и очень нежелательное. Но трудно, конечно, представить, да, маму родную, которая проклинает своего ребенка. И все-таки такое случается. Под горячую руку, под большой обидой. Там, ну, разные бывают ситуации. И вот мы знаем, да, что когда человек уходит в мир иной, над гробом его читается разрешительная молитва, в которой священник просит, чтобы Господь разрешил его. И отличные клятвы, да, если он клялся чем-то, да, не клянись ни небом, ни землей, ни иной кою клятвы, да, говорит нам Священное Писание. Вот, или материнское, разрешил от материнского и другого проклятия. Если он не был под запрещением, это уже такая форма, что ли, клятвы, от священника или епископа, и не допускали его к причастию по каким-либо причинам, да. Поэтому, раз это читается над гробом усопшего, значит, это имеет значение очень важное для души человека. Но различные мнения существуют о том, что это слово «проклятие», оно имеет определенную магическую силу. По-разному об этом говорят и думают. Вот. Но во всяком случае, как бы там ни было, не нам тут разбирать, как это на самом деле происходит в духовном мире, но надо быть сдержанным на слова в адрес других людей, потому что, ну, во-первых, мы призваны Христом к любви друг к другу и даже к врагам. Да, помните? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Но это Евангелие от Матфея, 5 глава. Да. Вот тоже здесь упоминается вот, да, о том, кто ненавидит нас, и мы призваны и за них молиться, и благотворить им, да, и обижающих, и проклинающих в том числе, вот так. Поэтому нам, к чему мы призваны? Желать всем добра, никого никогда не проклиная, потому еще, что грех этот будет на том, кто произнес слова проклятия. Не нужно их это употреблять в своем лексиконе. Да и вообще, не только проклятие, а недобрые слова в адрес другого человека. Потому что, опять же, у нас на всем есть советы в разумлении нашего в Священном Писании. Вот Евангелие от Матфея, ну, то в той же 5 главе. Чуть раньше мы читаем: «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Вот так вот строго, как говорит нам Спаситель. Ну, вот о молитвах, да, недавно был праздник на прошедшей неделе святых благоверных князей муромских Петра и Февронии, День семьи, любви, верности. Эти святые покровители православной семьи. И вот спрашивают, какие молитвы можно произносить за мир в семье. Ну, это, конечно, очень важно. Без мира какая же будет семья? И таких молитв очень много, потому что много и проблем в семейной жизни. Мы молимся о вступлении в брак, да, сами те, кто готовится к этому, родители этих молодых людей, вступающих в брак, конечно, молятся также о благополучии брака, когда он совершился, да, о совете и любви между мужем и женой, рождение детей. Все, все находим в молитвословах, в полных молитвословах. У нас сейчас еще и интернет в помощь, да. О рождении детей молимся, конечно, молимся. О воспитании их молимся, молимся. И иконы есть чаще всего, да, Богородичные иконы, и помощницы в родах, и воспитание, и прибавление ума. Вот, вот, конечно же, Пресвятая Богородица, ну, это первое, кому мы в семейных неурядицах и пожеланиях всяческого добра мы обращаемся в своих молитвах. А также, конечно же, и благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, и бессеребренникам Косьме и Дамиану, и блаженной Ксении Петербургской. А еще есть мученики такие древние, Мгурий, Самон и Авив, им тоже молятся в неурядицах семейных. Да, Адриан и Наталья, вот, еще два святых, которым молятся в семейных каких-то делах. Главное ведь, любой выбирайте, хоть все, например, вы скачали или нашли и читаете каждый день кому-то из святых, конечно же, мы же знаем, что они имеют благодать помогать нам, да, в тех или иных наших трудностях, но дает-то нам, исполняет наши просьбы сам Господь Бог. Поэтому вот главное это, чтобы эта молитва была искренней, чтобы просили мы добра, а не наказать там кого-то или там, ну, разные бывают просьбы. Вот, и поэтому так, если она будет искренней и необходимой для доброго, то и святые угодники, предстоя у престола Божия, донесут ее до Господа, а Он все исполнит, что ведет к спасению души просящего. Любая молитва, главное, чтобы она, повторю, была по-настоящему искренней. Вот небольшой вопрос, я думаю, успею ответить. Дочь и будущий зять не хотят, как они пока говорят, венчаться в день свадьбы, только распишутся в ЗАГСе. Но мы с мужем знаем, как важно родительское благословение на брак. Можем ли мы благословить их перед свадьбой, если они не венчаются? Ну, да. Конечно же, конечно, можете. Никаких препятствий для родительского благословения вообще не существует. Вот. Дети ваши решили заключить брак, который является законным. Поэтому, разумеется, очень хорошо, если вот законный брак будет и благословлен. И церковью, ну, если они все-таки рано или поздно же повенчаются, да, к которой они принадлежат, то решатся и на это в свое время. Вот. Но таинство венчания, как нам известно, оно может быть совершено в любое время по желанию законных супругов, то есть вступивших в законный брак, оформленных, так сказать, свои отношения юридически, и церковь тогда благословит их вот брак уже своими средствами и силами. Вот. А родительское благословение и в брак, и много на что родители имеют возможность и право без всякого сомнения благословлять своих детей. Прервемся на некоторое небольшое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Такой есть у нас немножко веселый вопрос, но, тем не менее, он в быту встречается нередко. Вот так он звучит. Стоит ли верить, что если пожениться в мае, то всю жизнь будешь маяться? И в дни каких святых или икон предпочтительнее венчаться? Например, Николай Чудотворец считается покровителем брака, или святые Петр и Февроний Муромский, и другие. Ну, вот то, что насчет бедный месяц май, что же он чем-то провинился от того, что созвучие «май» и «мается», глагол «мается» и существительное «май» похожи, так сказать, однокоренные. Вот. Но в подобные глупости не только верить, но и слушать их, и какое-то значение придавать не нужно. А на самом деле, вот... Судя по и храмам, в котором я служу, и в разных, в которых служил, это нередко, когда в мае вдруг раз, и венчаний, уж там, я не знаю, в ЗАГСе, это другой вопрос, вот, хотя, наверное, тоже сказывается, а у нас венчаний в мае почти никогда не бывает, за редким случаем, и иногда так и не стесняясь и говорят, нет, в мае это значит мается. Так что давайте будем знать, что никакого отношения это вот к жизни и тому, что под словом «мается» подразумевает, не имеет. Вот. А день бракосочетания, как и таинство венчания, то есть церковный брак, вовсе не зависит от того или иного праздника или дня памяти святого. Есть покровители православной семьи, это святой Прокопий и названные вот муромские чудотворцы, князь Петр, княгиня Феврония, и святитель Николай, и другие святые. Вот. Но молиться им и просить их предстательства мы можем ведь в любой день. Так и венчание совершается не только в дни памяти таких вот святых покровителей, а в любой день, кроме запрещенных церковным уставом. Но... А устав нам говорит, что нет, не совершается венчание в среду, четверг, во вторник, четверг и субботу. Ну, там в праздники в 10-е, там и некоторые особые постные дни и так далее. Помнить нужно, что благословляет супругов Господь, как податель всех благ, а видимое таинство совершает его церковь. Слушаю вас, говорите.
6: Мир вам, батюшка, здравствуйте.
5: И вам мир, батюшка. Здравствуйте.
6: Сейчас столько много новых слов появилось, и даже православные все слова непонятные, и в молитвах, и, в общем, как вот бы нам словарь начать изучать православный? Что такое мировоззрение?
5: Да, вот, вопрос хороший, и, в принципе, неплохо, если мы будем где-то изучать хотя бы православный словарь, потому что появляется очень много слов, но немало слов пришло к нам из древнего языка, да, из славянского, из церковно-славянского, они присутствуют в нашем лексиконе, да, и из тех языков, которые были соседние с нами, и украинский, белорусский, и так называемый древнерусский, он еще несколько все-таки от славянского тоже имеет отличие. Вот они к нам пришли, они существуют, живут, поэтому, конечно, в словарь приходится заглядывать. Вот. А мировоззрение... Да, вы же видите, даже если его вот так посмотрите, воззрение, да, то есть взгляд на мир. Вот это внутреннее понимание мира, то, что происходит, не совсем церковный, то есть оно употребляется и в светской лексике, и касается наших убеждений нравственных, моральных, да, этических. Вот ваш взгляд на мир – это ваше мировоззрение, зрение мира. Вот так. Так, словарь. Ну, как вот по радио-то? Я конечно, могу. Надо подумать, посоветуемся с руководством. Может быть, на каждой передаче хотя бы десяток слов каких-то комментировать, которые употребляются, но не так просто понимается человеком. Мы подумаем. Спасибо за предложение. Да, такой вот у нас вопрос. Если ребенок крещен, то может ли он в дальнейшем вступить в брак с дочерью или сыном своего крестного, или, ну, крестного отца или крестной матери, с преемников? Особое отношение к браку было во все времена. В древности запрещались близкородственные браки, и даже, я бы не сказал, что только близкородственные. Если берем совсем далекую историю, в законе Моисея, в книге Левит, прямым обращением Бога к людям через пророка и боговицу Моисея, да, воспрещаются браки в первых трех ступенях, в трех степенях родства. Книга Левит, 18 глава. С 1 по 30 стих мы можем об этом прочитать. Воспрещается брак по прямому родству. Ну, понятно, с матерью, с мачехой. Да, хотя по крови не родная, но тем не менее, видимо, встречались какие-то. Матерью жены, с дочерью и женой сына, первая степень. Внучкой, дочерью приемного сына или дочери, вторая степень, да. А также в боковых линиях родства с сестрой родной и сводной, сестрой жены, женой брата, теткой, женой дяди. Это третья уже степень родства. Ну, и так далее. Тут все равно мы так сразу... Нужно очень внимательно смотреть на это и представлять, кто это и как, когда. Вот. Но в Библии все это есть, в книге Левит можно прочитать. Эти правила были полностью восприняты и христианской церковью. Пришло, да, из Ветхого Завета и было принято христианами. Более того, христианские запреты родственных браков стали даже более строгими. Было запрещено, ну, мы же знаем, что там, да, по закону Левирата, там, если умирал муж у жены, она выходила там за брата и так далее, еще вопросы спасителю задавали, а если их там семеро было, то с кем она будет в Царстве Небесном, ну, и так далее. Поэтому случалось такое. Вот, и... Значит, приняла христианская церковь эти запреты и даже их более строгими сделала. Но после смерти жены жениться на ее сестре запрещалось. Вступать в брак с племянницей запрещалось. Это утверждалось правилами апостольскими, поместными соборами, правилами святых отцов. В наше время церковный брак не имеет юридической силы, а гражданское законодательство не возбраняет такие вот уж близкородственные браки, запрещенные церковью. Верующие люди руководствуются словами святого Василия Великого. «Аще кто желает брака по закону, то ему отверста вся вселенная. Аще же желание его управляется страстью, тем паче да воспретится ему брак, да научится сосуд свой содержать в святости, а не в страсти похоти». Это сказал Василий Великий. Духовное родство – это крестное, да, вот вопрос был-то задан с этим. Духовное родство, значит, это крестные, крестники, их дети, также является препятствием заключения брака. В древних уставах запрещен брак между восприемником и крестницей. как между отцом и дочерью. Родными, так по этому примеру и по восприемникам и крестницей, то есть крестным и крестницей. Не может он жениться и на дочери крестницы, а также запрещен брак восприемника с родной матерью восприемницы, с кумой, то есть кто был, да, на крещении, как с сестрой. Сын восприемника не может жениться на своей сестре, по крещению, да, ни на ее матери, ни на ее дочери. Короче говоря, весьма такое запутанное дело в степенях как кровного, так и духовного родства. И в настоящее время Русская Православная Церковь, я это перечислил, чтобы, ну, нам было понятно, насколько серьезно подходили в древности к этому и следили, чтобы такие браки не случались. Вот. А сейчас в вопросах о браках духовных родственников придерживается только 53-го правила 6-го Вселенского Собора. Что оно гласит? Невозможны браки между восприемниками и их крестниками, восприемниками и физическими родителями крестника и восприемников между собой. В настольной книге для священно-церковнослужителей Булгакова, она, мне кажется, последний раз переиздавалась в 93-м году. Вот, на основании принятых священноначальными постановлениями делается такой вывод, цитирую: «Таким образом, как плотские дети восприемников самими воспринятыми, так и имеющие одних и тех же восприемников между собой в родстве не состоят и потому могут вступать в брак». И все же, если какая-то ситуация такая возникнет, о которой вы спрашиваете, ну, то правильно будет обратиться с разрешением в епархию, в каноническую комиссию, правящему епископу, писать прошение. Вот, довелось мне один раз, епископ благословил венчать брак двоюродных брата и сестры. Они очень долго просили, обращались к епископу тоже не раз. И, значит, там уже у них второй ребенок родился. И в конце концов он вот благословил повенчать их. Ну, вот такая вот, это уже право епископа рассматривать такие вот сложные вопросы родства, преступлений, брак. Ну что же, вот сегодня у нас, есть еще вот вопрос, связанный с таким, с семьей. И так он звучит: «Я рано вышла замуж, венчалась, мы не сумели сохранить наш брак, теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит наше венчание в церкви. Чувствую большой грех, что делать?» Ну, понятно, основания для такого беспокойства есть, потому что когда-то брак был благословлен церковью, и этот церковный брак пока что не расторгнут. Хотя и вы, и бывший муж имеют другие семьи, да, все уже, казалось бы, а на самом-то деле, да, то, что было, так сказать, церковным таинством, были соединены, это не расторгнуто. Вот, поэтому необходимо обратиться в епархиальное управление, написать прошение по установленному образцу, там скажут, вот, а там указываются причины расторжения брака. И потому что надо тоже знать, что церковь не всякий брак разрешает расторгнуть, да, не всякий развод благословляет. Ну, есть причины, по которым может он быть расторгнут. Они тоже перечислены, были по местным соборам 1917 года в его постановлениях, и потом в основах социальной концепции Русской Православной Церкви в 2000 году, которая была принята Архиерейским собором, там тоже, в нее даже добавлены некоторые причины, по которым церковный брак может быть расторгнут. Ну вот, но это решает вот правящий архиерей, если он сочтет возможным и причины будут веские, то он благословит снятие венцов. И поэтому люди, с которых их вот освободили от этого, понятно, что это тоже по нашей немощи разрешается, да, но и они имеют право вступать в новый брак и даже и венчаться в православном храме. Церковь допускает венчание второго брака, несколько другие молитвы читаются. Но я не раз об этом отвечал уже на такие вопросы. Вот. А пока, вот, да, вот, беспокоит это венчание, хотя другая семья, да, потому что совесть беспокоит, потому что получается, что вы в грехе живете. Хотя, может быть, и неумышленным, но, тем не менее, это так. Так, вот попробую я, наверное, успею такой вопрос довольно серьезный. Что такое религиозный фанатизм и в чем его отличие от истинного поклонения и служения Богу? Давайте посмотрим. Латинское слово «фанатикус» обозначает «иступленный». В религиозном смысле это такая вот искренняя, бескомпромиссная преданность своей вере. Хорошее, да, содержание, да, вполне такое положительное. И в таком понимании вот этого слова, фанатизма, то нет ничего предосудительного. А другое дело, что в современном языке это слово приобрело такой отрицательный оттенок, стало нарицательным, да, который уже оно обозначает такую крайнюю нетерпимость к иным верованиям, если даже брать вот религиозную составляющую. Вот мы говорим о религиозном фанатизме. Да. Христианство заявляет, что Бог есть любовь. А любовь, конечно, требует преданности. Да, говорит Спаситель, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Вот. И в то же время... В то же время она требует преданности. Мы знаем, что до своей смерти, мученической смерти, апостолы и многие святые шли за Христом. Да? Называть ли их вот фанатиками в современном понимании этого слова, понимание этого слова? Нет. А вот в том, что искренняя преданность такая, то да, конечно же. Вот. Но в то же время вот эта преданность своей вере, и в то же время она не может быть нетерпимой к другим. Не может быть такой, да? Вот. И из истории мы знаем, что христиане во все века, а особенно во времена гонений на церковь, ну, да, я говорил, шли на смерть и не предавали своих убеждений и своей веры. Ну, а учение Христово предлагает нам возлюбить не только ближнего своего, но и врага. И это является у христиан определяющим отношением к другим, к людям. Вот такой пример. Однажды, это в первые века христианства, один христианин из паства епископа Карпа был совращен в язычество, и епископ молился, чтобы Господь наказал и совратителя, и совращенного. И вот во время молитвы он видит этих двоих на краю страшной бездны. Епископ исполнился радости, что сейчас последует наказание, и язычники падут в бездну. Но что же он увидит? Грешникам подходит Иисус и подает им руку помощи. А Карпу говорит, «Разве ты желаешь гибели своим братьям? Подражай мне и не желай смерти грешнику, но желай того, чтобы он обратился и жив был». Вот пример, когда Господь вразумляет человека, который склонен к такому вот религиозному фанатизму. Да, епископ даже так молясь, вот думал, ну вот сейчас они в пропасть-то и не свергнутся, и погибнут. А оказывается, по-христиански-то нет, он их оттуда извлекает, он не дает им погибнуть. Да, поэтому такой пример, ну, когда вот Господь вразумляет человека, он отклоняет его от пути такой неразумной ревности по вере, а нам указывает высоту христианской любви, которая... объемлет всех, даже отступников и врагов веры. Как же тут быть? Вот оставаясь верным своей религии, христианин с уважением относится к вере других и любовью к человеку, и тем самым свидетельствует о Христе всякому вопрошающему, дает ответ в своем уповании, как писал апостол Петр в первом послании, «Дать ответ вопрошающему тебя с кротостью и благоговением». Вот так вот. Но... мы знаем таких примеров немало. Мученичество за Христа – это такой не слепой фанатизм. Это свидетельство искренней веры в то, что претерпевший до конца спасется. Это тоже говорит Христос. Претерпевший до конца спасется. Это стойкость в своих убеждениях, это великая любовь к Богу и к людям. Такой вопрос у нас. Зять замучил и оставил сиротами детей. как настроиться на прощение, как погасить огонь ненависти. Ну вот о том же, да? Мы же очень быстро реагируем на те беды, на те обиды, которые нам причиняют, и стараемся... Первый вспыхивает, как ответить, как чтобы тот человек был наказан, требуем справедливости и забываем о милосердии, которое, конечно же, выше даже справедливости. И да, по справедливости мы бы уже были после кончины, наверное, все в местах, так сказать, темных, да, но вот по милосердию Божию все-таки мы надеемся, что он простит нам какие-то наши согрешения. Как настроиться на прощение? Ну, если бы знать как. Да, я думаю, что какого-то прямого рецепта нет. Вот суметь не дать выходу своим вот этим эмоциям. Вот. И надо понять, что есть такие ситуации, это вот здесь может быть одна из них, когда без помощи Божией человеку вообще не справится. Нам ведь и ближнего своего излюбить очень трудно. Не говоря уже о враге, да? Возлюбили мы ближнего своего? Не всегда. Достоевский говорил, что да, можем возлюбить, если он живет далеко. Вот. А на самом-то деле нет. Ну что же, для смягчения сердца надо просить у Бога и вспоминать почаще события на Голгофе. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот, вспоминая это, мы стараемся и своих врагов простить. Вот такой нам вопрос прислали. Грех ли, если обещал человеку помочь и не помог? Может ли на православного человека действовать колдовство? Спасибо. Православный только по своему крещению, принадлежности к церкви, и незащищенному, ну, конечно, может. А почему же нет-то? Мы говорим, что на нас действует... Даже доброе расположение к нам радует нас, да, причиняет нам положительные эмоции и так далее. А почему же не может злое на нас действовать? Ну, тоже действует. Но другое дело, что православный человек верующий, это другой вопрос совсем. Он исповедуется, причащается, старается, ну, что ли, ни на кого не держать обиды, не мстить. И так, поэтому тогда, я думаю, что никакое колдовство его с ним не сможет как-то на него воздействовать. Вот так, не надо бояться. Нужно молиться и надеяться, что Господь не оставит нас, потому что Он к нам как отец относится. Встретимся через неделю. Храни вас Господь.
4: Знак вопроса.

Летят, летят над землей одуванчики, шлейфом стелятся над российскими просторами, празднуют час долгожданной вольницы. Их не соберешь по команде, не заставишь лететь только направо, или только налево, или только вперед. Куда хотят, куда заблагорассудится. Весело летят. Гриша и Анечка смотрят на их веселье и тоже радуются. Наконец-то они выбрались на заветную поляну. И оказалось в самый раз. Тут такое. Кутерьма, сплошная кутерьма. Одуванчики как снежинки, только не тают. И языком их не слижешь, неприятно. А еще снежинки летят вниз, на землю. А эти стараются сигануть вверх. Уже совсем низко. Вот-вот зацепятся сейчас за сухую ветку, да и повиснут до попутного ветерка. А в последний момент исхитрятся и вверх, и к небу. Вроде как обманули ожидания. Куда летят они, папа? Кто куда? Как Бог на душу положит. Илья знает, а дети еще нет, что Бог положит на душу именно туда, куда Богу угодно. И одуванчики об этом не догадываются. Кружат, кружат, неразбериха над поляной, весело и озорно им в неразберихе. Но установлен на земле вечный Божий порядок, и каждое семечко упадет туда, куда ему уготовано. А пока пусть кружат, пусть веселят детей, и пусть пока уверены дети в том, что полет одуванчиков длится вечно.

0: пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Под сенью преподобного Сергия Радонежского.
3: Традиция почитания памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского всея Руси чудотворца, уходит более чем на 500 лет в историю русской земли. Преподобный Сергий Радонежский – духовный собиратель русского народа, с которым связано возникновение русской духовной культуры и русской культуры вообще. По выражению отца Павла Флоренского, он стал ангелом-хранителем России, при этом письменного наследия не оставил, но известен своими духовными наставлениями. Он преобразовал монашество, движение иноков, ищущих место для уединенной молитвы, для самоотверженного посвящения себя Богу. Укрепил русскую государственность, сыграл роль духовного наставника, стоящего у самых истоков освобождения Руси от ордынского ига. Основал несколько монастырей и, прежде всего, Троице-Сергиеву лавру. Создал плеяду учеников, воспитал поколение просветителей, дал образец истинного монаха, и его наследие – яркая страница не только русской, но и мировой истории христианства. До начала 20 века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно территорией исторической Руси. Однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за ее пределы, что стало заслугой русской эмиграции. Представители духовенства и религиозной интеллигенции оказались в изгнании. Сначала в Сербии, а потом во Франции. Именно там, в знаменитом Париже, русскими эмигрантами был создан православный богословский институт, духовным покровителем которого они избрали святого Сергия. Двери вуза были открыты для всех православных студентов, а не только для русских в изгнании. И вот в Сан-Серже, как стали называть институт на французский манер, начали учиться православные греки, сербы, болгары, а еще французы, немцы и многие другие. Многонациональный студенческий состав сплотил общий для всех язык преподавания. Лекции тогда читались по-русски, и все учащиеся русский язык активно учили. А еще горячее почитание преподобного Сергия Радонежского. Студенты Сан-Сержа возвращались по окончании обучения в свои родные страны, приносили это почитание с собой. Многие из них, став священниками и даже епископами, основывали потом храмы в честь великого русского святого. Так, например, в честь преподобного Сергия Радонежского был построен храм на острове Крит. Настоятель этого храма учился в Сан-Серже и является большим почитателем России и русской святости. Благодаря его деятельности в греческой церкви появилась особая служба в честь святого Сергия. Ее тексты были написаны греческими авторами. И это оригинальные тексты, а не перевод нашей службы. Сегодня имя Сергия Радонежского стоит в ряду самых известных православных святых. К началу 20-х годов 21 века в честь этого великого русского подвижника по всему миру действует более 20 храмов и приходов в 14 странах дальнего зарубежья. Русская православная церковь Московского патриархата имеет храмы, посвященные преподобному Сергию в Бразилии, в Будапеште, Берлине, Милане, Стокгольме и Китае, и даже в Таиланде. 2 марта 2003 года состоялось торжественное освящение Кафедрального собора в честь преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, ЮАР. Чин великого освящения храма и божественную литургию совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне святейший патриарх Московский и всея Руси. Русская зарубежная церковь имеет храмы или приходы, посвященные преподобному Сергию в Аргентине, Германии, Индонезии, Пакистане, а также в 4 городах США – Нью-Йорке, Сан-Франциско, Парме и Саутбери. Из всех перечисленных выше храмов большинство принадлежат приходам, в которых значительную часть составляют русские. Их появление – плод любви русского народа к преподобному Сергию. Однако есть посвященные ему приходы, которые полностью состоят из новообратившихся местных жителей. Таков италоязычный приход в Милане, венгероязычный приход в Будапеште, таковы миссионерские приходы в Пакистане и Индонезии. Это говорит о широком распространении почитания преподобного Сергия среди народов мира. Свидетельством этого является и появление его жития во многих переводах, не только на языки православных стран – болгарский, греческий, грузинский, румынский, сербский, но и европейских стран – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, финский и польский, а также азиатских – тайский, японский, китайский, урду. Можно с уверенностью сказать, что имя преподобного Сергия Радонежского известно и в дальнем зарубежье, а те, кто впервые узнает о нем, любят и почитают его, даже если они не являются православными. В этом видно исполнение обетования Божия. «Я прославляю прославляющих меня».
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Вечная мудрость.
1: Не тот мудр, кто всех судит, а тот, кто всех любит. Монах Симеон Афонский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Преподобный Сергий Радонежский. Главное чудо преподобного Сергия – он сам. Человек, который ушел из мира и стал центром Руси. Бежавший любой власти и светской, и церковной, он стал абсолютным авторитетом в государстве и церкви. Сознательно выбравший для подвигов непригодное для нормальной жизни место, он создал вокруг себя огромную лавру и целый город – Сергиев Посад. Смиренный монах, он мобилизовал и вдохновил русский народ на защиту Отечества. Интервью журналу «Эксперт», 21 июля 2014 года.
2: Отче наш Сергий, батюшка Сергий, светоч духовных очей, сколько же ты простоял на коленях зимних, холодных ночей, в келье промерзшей, в сердечной молитве к Богу благому взывал, духом с врагом вел суровую битву, пламенно в вере стоял. Сердце болело за Русь, за народ свой, и ты смиренно нес крест. Словом евангельским души вел к Богу русских сердец благовест. В дни басурманской безбожной навалы Русь призывал ты восстать. На Куликовскую смертную битву благословил крестом рать. Отче наш Сергий, батюшка Сергий, Божий защитник Руси, молим тебя у престола Господня всех нас простить и спросить.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

кто отвалит камень. День за днем. Дневник православного священника. 18 июля. Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 1 по 4. Как часто на нашем пути лежит тяжелый камень, сильное препятствие к достижению нашей цели, и нам кажется, что нет никакой возможности его удалить. Мы чувствуем себя бессильными и повторяем слова «Жон Мироносец». Кто отвалит нам камень? И что же? Где для них было главное препятствие, там именно встретила их нежданная радость. Камень был уже отвален, и они узнали о воскресении Господнем. Каким уроком должен служить для нас этот рассказ? Будем полагаться всецело на Господа, не допуская в себе и тени сомнения. И ангел Господень сойдет на наш тернистый путь. Он устранит камень. И когда мы очутимся перед тем, что заранее нас страшило, мы увидим, что оно милостью Божией обратилось для нас в радость и стало легким.

0: Пора читать.
1: Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский. Издательство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 2022 год. В 2022 году Православная Церковь торжественно отметила 600-летие обретения мощей великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского. Этому событию посвящена новая книга «Игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский», вышедшая в издательстве «Свято-Троицкая Лавра». Среди сонма русских святых преподобный Сергий сияет особым светом. Как говорит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, преподобный Сергий являет нам образец христианской жизни. Как в капле воды отражается солнце, так и в нем отразилось то, к чему Бог призывает человека. Отразилась совокупность всех христианских ценностей. Преподобный Сергий явился родоначальником целой духовной школы. Его ученики и последователи основали общежительные монастыри, ставшие важнейшими просветительскими центрами Руси. В книге рассказывается о главных событиях жития преподобного Сергия, которые обычно изображались в клеймах житийных икон. За грех междоусобных кровопролитий Русь пала под ударами монгольской орды. Тьма духовного уныния не на одно десятилетие опустилась на наше Отечество. Люди теряли веру в добро, замкнулись в своем горе и озлоблении. Это было время глубокого духовного разлада. Преподобный Сергий помог русским людям заглянуть в свое сердце и увидеть там лучи благодатного света. Он смог воскресить духовные и нравственные силы народа, оживить в сердцах то главное, чем призван жить человек – веру и любовь к Богу и ближним. С именем преподобного наш народ всегда связывал духовно-нравственное возрождение. В таких людях, как преподобный Сергий, корни Святой Руси. –

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В эфире программа «Личные впечатления», в студии Сергей Мазин. Расскажу об интересном по порядку. Недавно в Дивеевском монастыре состоялось интересное, в чем-то даже историческое событие. У больничного корпуса монастыря освящен новый памятник, наверное, самому известному русскому врачу-святому, архиепископу Луке Крымскому. Монумент хорошо виден со святой канавки. Как перед освящением сказал митрополит Георгий, он оставил для нас образ истинного пастыря, служителя и ревностного делателя на Ниве Христовой. Памятник создан по проекту заслуженного художника России, скульптора Александра Аполлонова, скончавшегося в 2017 году. Несколько таких же монументов уже установлены в других городах России, в том числе связанных с жизнью святителя Луки. История простая. Группа единомышленников придумала такую акцию, и теперь они без большой рекламы, бескорыстно устанавливают такие памятники в разных городах. Они стоят возле медицинских учреждений. Монумент в Дивееве стал в этом проекте уже 29-м. Интересное ведь событие. Соединились два великих русских святых, очень любимых православными людьми – Серафим Саровский и Лука Крымский. На постаменте памятника есть слова святителя Луки. «Я признал себя не вправе заниматься тем, что мне нравится, и обязан заняться тем, что полезно для страдающих людей». Святитель Лука на памятнике, установленном у больничного корпуса, лицом обращен ко святой канавке. И теперь каждый, проходящий мимо с молитвой, может на мгновение остановиться и обратиться еще и к великому доктору,

0: Это даже представить.
1: Беремся, давай, беремся за поводок.
2: Так, дети, скорее заворачивайтесь в плед. Как хорошо, что я его захватил.
1: А здорово вдруг из лета в зиму попасть. Так. Опа!
3: Фома, не кидайся снежками. Дядя Миша, скажите ему.
2: Смотри, не попади в наследника престола, Фома.
1: А где он? О, это тот, который бегает с красным шариком?
2: Да, это он.
3: А за ним гоняется мальчик, о котором вы нам рассказывали? Володя, а почему?
2: Мальчик купил этот шарик на свои карманные деньги. У него их было немного. А Ники тайком забрал шарик и теперь дразнит Володю, не отдает.
3: Ну, какой?
1: Все-таки здорово Ники бегает. Володе его не догнать. Сейчас я попробую.
4: Фома, ты куда? Алтай!
2: Ай, Верочка, придется и нам пробежаться.
3: Ага, Фома, Фома, Фома, погоди!
2: Фома, стоило так носиться. Видишь, Ники уже наигрался и готов отдать шарик.
3: Подходит к Володе, протягивает шарик.
1: И отпускает его, Володя и схватить не успел.
3: Ой, мамочки, как Володя накинулся на него.
1: Но это и правда нечестно.
3: А почему вы сказали, что это не совсем драка? Вон Володя как колотит Ники.
1: Да только Ники не дерется, он хохочет.
4: Так, Алтай, еще не хватало, чтобы ты туда лез, фу!
1: Ну как можно драться с тем, кто не дерется? Что это такое?
2: Надо сказать, что эта история имела продолжение. О случившемся узнал отец Ники.
1: Тут-то Володя и попало за то, что он бил царевича.
2: Ничего подобного. Попало Ники за то, что не ответил боем на бой. А еще отец велел Ники попросить у Володи прощения и подарить ему целую связку шаров.
1: Здорово! Вот это правильное отношение. Но получается, он вообще не очень-то любил драться?
2: Без надобности не любил. Хотя были люди, с которыми он просто мечтал подраться, но не мог.
1: Это кто же? И почему?
2: Это были первосвященники, судившие Спасителя, и Понтий Пилат, отдавший его на распятие. «Эх, не было меня тогда там», — говорил Ники. «Я бы показал им». Вместе с Володей они разрабатывали планы спасения Христа.
3: А в остальное время они дружно жили, эти мальчики?
2: Бывали, конечно, ссоры, как ты видела. Ну, вообще дружно. У них даже было общее развлечение. Они обожали кататься на шлейфе платья императрицы Марии Федоровны.
1: На шлейфе кататься? И она им позволяла.
3: Какая веселая была мама у них.
1: И терпеливая.
2: И любящая. Ну что, домой?
3: Да, давайте. А то я уже что-то замерзла.
2: Так, ставлю чайник и смотрю, вы совсем не заинтересовались коржиками.
1: Нет, доктор, сейчас они очень хорошо пойдут. О, как вкусно.
3: Я тоже возьму и чаю горячего, спасибо.
2: Что задумался, Фома?
1: Да вот про Ники думаю. Он такой веселый был и в детстве, и когда вырос.
3: Да, мы видели, он даже в ссылке шутил и улыбался.
1: Мне кажется, он был не строгим папой.
3: Зато мама, наверное, строгая. У нее такой взгляд.
1: Ага, я сразу стал вспоминать, сделал домашку или нет. Даже не подумал, что сейчас каникулы.
2: Но это вы напрасно. Конечно, характер у Александры Федоровны был твердый и решительный. Но и детство у нее было не таким, как у Ники.
3: А каким?
2: Вообще, принцесса Виктория, Алиса, Елена, Луиза, Беатриса, Гессен, Дармштадтская.
1: Ого, как много имен!
2: Да, но близкие звали ее просто Алиса или Алекс. Так вот, она была девочкой светлой и веселой. У нее и прозвище поэтому было домашнее – Санни.
1: Санни, это ж по-английски, сейчас вспомню. А, солнечная.
2: Да, ну или солнышко.
3: Как красиво.
2: А еще Алиса была девочкой очень доброй и часто вместе с семьей навещала бедняков в больницах и приютах.
3: А зачем, а, дядь Миша? Разве маленькие дети могут им чем-то помочь?
2: Ну, помогали родители, а Алиса, ее братья и сестры учились сострадать другим. Они видели, что не все живут благополучно, что в жизни много боли. А потом им пришлось испытать эту боль и самим.
1: У них кто-то тяжело заболел?
2: Хуже. В семье случилась беда. Когда Алисе было 6 лет, скончалась ее мама.
3: Ой, бедненькая.
2: И вот после этого девочка очень изменилась.

0: стала грустной и молчаливой.
1: Представляю себе. Нет, даже не представляю, как это без мамы.
2: И кто ее воспитывал, папа?
0: Нет, Алису взяла к себе ее родная бабушка, английская королева Виктория. Так что выросла девочка в Англии.
2: А как же они познакомились с Ники? Он в России, она в Англии. Интернета же еще не было.
0: Ну, Фома, представители королевских семей общались друг с другом. К тому же среди них были и родственники. Например, Элла, старшая сестра Алисы, была замужем за русским великим князем.
2: Элла? Что-то я не помню такой княгини.
0: Помнишь, помнишь. И Верочка сейчас вспомнит. В России Элла приняла православие, и ее стали звать...
1: Я знаю! Елизавета Федоровна!
2: Как? Та самая? Святая, которая основала Марфо-Мариинскую обитель?
1: И погибла после революции, мы помним.
2: Она что, старшая сестра Алисы? Здорово!
1: Дядя Миша, а как все-таки Алиса познакомилась с Ники?
0: Очень просто, в гостях. Когда ей было 12 лет, она приехала в гости в Россию. И там увидела цесаревича.
2: А ему сколько было?
0: Ему было 16.
1: И они сразу полюбили друг друга, да?
2: Да ты что, Вер, ей всего 12 лет. Получается, она как бы в 7 классе, а он в 10. Не.
0: А вот и не угадал, Фома.
2: Да вы что, Михаил Гаврилович, не может быть. Что, я в школу не хожу, что ли? Они там в 10 классе все такие, фу ты, ну ты, мы уже взрослые.
0: Ну, не буду с тобой спорить. Но, может, мы на них посмотрим?
1: Ой, давайте, давайте! Сейчас увидишь, Фома неверующий.
2: Хорошо. Как говорит дядя Валера, это надо прояснить.
1: Алтайка, иди к нам.
0: Так, взялись за поводок, закрыли глаза и...
1: Как красиво!
2: О, такой огромный парк! Мне кажется, я его по телевизору видел.
0: Наверняка. Это императорская резиденция Петергофа.
2: А, точно, фонтаны, я помню. И золотые скульптуры.
1: Так и сверкают. А вода по ступенькам стекает, как будто это водопад. Алтай, ты куда?
0: У него свои радости. Кто любуется фонтаном, а кто водичку из него пьет. Алтай, хоть не лезь целиком.
2: А, поздно, доктор.
0: Ну что, доволен? Тихо, тихо, аккуратно. Так, ребята, давайте-ка пройдем вон к тому домику.
1: Какой он интересный. Как будто сделан из детского конструктора.
2: А мне нравится. Простой, без всяких лишних наворотов.
0: У него несколько названий. Одно из них – итальянский домик. Так, заходим.
1: Внутри красиво, светло, просторно. Кресло, как Фома говорит, с наворотами. Из этого окна пруд виден. А из этого... О!
2: Что там?
1: Там кто? Ники и Алиса. Вон, на аллее. Дядь Миша, это ведь они?
0: Да, они.
2: А, я тоже вижу. Сюда идут.
0: Обратите внимание, как они оживленно разговаривают. У них нашлось много общего.
2: Доктор, ей правда 12 лет?
1: Она такая...
2: Серьезная и держится по-взрослому. Ну тогда да, ему с ней, наверное, не скучно.
1: Ой, сюда заходят.
2: Вер, что ты приседаешь? Они ж тебя не видят.
1: Я на всякий случай. Все-таки будущий царь с царицей.
2: Только ведут себя не как царь с царицей, смеются и балуются.
1: Он так на нее смотрит, и она на него.
2: А теперь что-то затеяли у окна, какую-то шалость.
1: И убежали, ну честное слово, как дети.
2: А что это они там делают? О, Вер, смотри, иди сюда.
1: Что?
2: Что-то нацарапано прямо на окне.
1: Не по-русски, не понимаю.
2: Что тут непонятного написано? Алекс и Ники.
1: Она ему очень понравилась, да, дядь Миша?
0: Да, Верочка. Вечером в дневнике Ники записал: мы друг друга любим.
1: Ой, прямо как в сказке.
0: На память Ники подарил принцессе брошку, от которой Алиса была в восторге. Но потом девочка решила, что не должна принимать эту брошь.
1: Ну почему?
0: Она сочла, что для такого подарка они с царевичем недостаточно хорошо знакомы.
2: И что же? Вот так просто подошла к нему и вернула?
0: Почти. На балу в Ваничковом дворце, прямо во время танца, Алекс вложила в руку принца бумажный комочек. В нем и была брошь.
1: А он понял, почему она так сделала?
0: Думаю, да. Хотя, конечно, все равно расстроился. И еще сильнее влюбился.
1: А потом они выросли. вышли и поженились, и был пир на весь мир.
0: Да вот не все так сказочно, к сожалению.
2: Почему? Расскажите.
0: Обязательно, только уже дома. Алтай, ты где тут у нас, а?
1: Они мне так понравились. Дядя Миша, ну почему же было не сказочно?
2: Да, я тоже думал, они рано поженятся. А что случилось?
0: Через несколько лет Николай действительно сделал Алекс предложение. Только...
2: Что?
0: Для того, чтобы выйти замуж за Николая, Алиса должна была принять православие.
1: А она не хотела?
0: Ну, она считала, что это должен быть осознанный выбор. Как говорила сама Алиса, она хотела с полной уверенностью сказать Николаю: «Твоя страна будет моей страной, твой народ моим народом и твой Бог моим Богом».
1: Наверное, сестра Элла уговаривала Алису.
0: Да, и вообще помогала, как могла. Она очень хотела, чтобы Алиса вышла замуж за Ники.
2: Помогала чем? Были еще проблемы?
0: Ну, например, по правилам этикета они не имели права писать друг другу письма. И вся переписка шла через Елизавету Федоровну. Они с мужем целых 5 лет хранили тайну юных влюбленных.
2: Но в результате Елизавета Федоровна уговорила сестру?
0: Ну, как мы знаем, да. В крещении Алиса получила имя Александра.
1: И, наконец...
0: И, наконец, свадьба состоялась. Но...
2: Да что ж такое?
0: Но была эта свадьба очень грустной. Меньше чем за месяц до нее скончался отец Николая, император Александр III.
1: Николай, наверное, очень грустил.
0: Очень. И написал в дневнике, что день свадьбы стал мучением и для него, и для Алекс. И что он из последних сил старался не заплакать прямо во время венчания.
1: Ой, как это печально.
2: Но если Александр III умер, то значит теперь Николай должен был стать императором.
0: Совершенно верно, он и стал в 26 лет.
2: О, моложе нашего дяди Валеры. Наверное, ему было трудно.
0: Да уж, непросто. Появилось много новых обязанностей. Но какими бы они ни были, государь всегда старался думать о людях, быть внимательным к каждому человеку.
1: Это как?
0: Ну вот, например, такая история. Однажды государь прогуливался по улице немецкого города Дармштадта и вдруг увидел, что из почтового фургона выпал пакет, а кучер и почтальон этого не заметили.
2: Ну, вот растяпы.
1: Угу. А кто на прошлой неделе чуть... куртку в парке не оставил?
2: Ну и что? Ну, было дело.
0: Ну, конечно, всякие бывают ситуации. Вот государь не стал рассуждать, растяпа они или кто, а просто подбежал, поднял пакет и передал им.
1: А если бы он не передал?
2: Так кто-то не получил бы посылку.
1: Там же могло быть что-нибудь важное.
0: Более того, порядки были строгие, и, возможно, почтальона бы даже уволили.
1: Какой молодец! Спас человека!
2: Ну, доктор... Это здорово, ну, так и надо поступать всем, но я имею в виду...
0: Ты хочешь сказать, что для этого не надо быть императором?
2: Ну да.
0: Ну что же, могу показать вам еще один случай. Один из многих в жизни государя.
2: Здорово, Вер, ты чай допила?
1: Ага, я готова.
0: Алтай, а ты готов?
2: О, это, наверное, царский дворец. Вон там, за воротами. А что это за девушка? И рядом с ней какой-то военный. Кто он?
1: Девушка так плачет, даже говорить почти не может.
2: И все пытается этому военному какую-то бумагу отдать.
1: Дядя Миша, кто они? И почему дяденька военный не берет бумагу?
0: У этой девушки есть жених, студент. И он приговорен к смертной казни.
2: За что, Михаил Гаврилович? Неужели он кого-то убил?
0: Нет, вся беда в том, что обнаружилась судебная ошибка. Необходим пересмотр дела, а казнь должна состояться уже завтра утром.
1: Ой-ой-ой.
0: Девушка только к сегодняшнему вечеру смогла добиться встречи с этим военным.
1: А он кто?
0: Это один из флигель-адъютантов Николая II.
2: Это что за чин такой? Что-то вроде секретаря?
0: Да, флигель-адъютанты передавали приказания государю.
2: Офицер сомневается, потому что уже очень поздно.
0: Да, даже если он возьмет это прошение, как его передать? Ведь государь уже спать лег.
1: А девушка так плачет, бедная. Она совсем измучена. Неужели он ей не поможет?
2: О, нет, смотрите, берет бумагу.
1: Только качает головой и говорит, что ничего не обещает.
0: Давайте тихонько пройдем за ним во дворец. Ну вот, за этими дверями царские покои.
1: А этот строгий дяденька кто? Слуга? Он такой важный.
0: Это камердинер, можно сказать, ближайший слуга государя. Он служит ему в доме.
1: Стоят с адъютантом, задумались, боятся будить.
2: Нет, смотри, камердинер все-таки решился, пошел в покои.
1: Ой, я тоже волнуюсь. И девушку жалко, и царя будить страшно.
2: О, слышишь, идут.
1: Держим кулачки.
2: Государь вышел и жмет руку адъютанту.
1: Благодарит его за смелость и решительность.
0: А еще за то, что дал возможность ему, императору, сделать доброе дело.
1: Он помиловал того студента, дядь Миша?
0: Не только помиловал, но и отправил лечиться от туберкулеза и распорядился полностью оплатить его лечение. А лечение оплатил из собственных средств.
1: Ура!
2: Наверное, такого императора все любили и уважали.
1: Ага, и его жену.
2: Не нравится мне, когда вы такое лицо делаете.
3: Какое?
2: А вот такое. Ну, не знаю, не знаю.
1: Нет, ну можно их было не любить.
0: Я думаю, вы сами ответите. Давайте только посмотрим на одну сцену. Алтай, иди сюда.
2: Давайте посмотрим. Я поводок взял и глаза закрыл.
1: И я.
2: О, тут нам надо друг за друга держаться, а то затопчут. Это что ж такое? Огромный зал, оркестр гремит, все сверкает.
1: Столько красивых дам и мужчины в мундирах. Ордена так и звенят.
0: Это благотворительный базар, который устроила молодая императрица Александра.
2: Благотворительный? Это в помощь бедным, что ли?
0: А, да, беднякам, сиротам, всем нуждающимся.
1: А, она ведь с детства ходила в больницу, вы нам говорили. Теперь-то она взрослая, да еще царица. Она всем поможет.
0: К сожалению, люди, которые сюда пришли, хотели не столько помочь сиротам, сколько посмотреть своими глазами на новую государыню.
1: Но она же такая замечательная! И всем понравилось, да?
0: А помните, дети, что вы мне сказали, когда первый раз увидели Александру Федоровну?
2: Да, что у нее строгое лицо.
1: Угу, и я тогда ее сразу забоялась.
0: Теперь давайте еще раз на нее посмотрим. Вот она как раз входит вместе с государем.
2: Ха! Они вошли и как будто засмущались. Это, наверное, с непривычки.
1: Смотри, Александра Федоровна никому ничего не говорит и только кланяется.
2: Как-то слишком часто она кланяется и почему-то все время смотрит на потолок.
1: Знаешь, мама, кого я вспомнила? Принцессу Диану. Помнишь, мы про нее фильм с родителями смотрели?
2: Ну, помню, что?
1: Она очень застенчивая была и поэтому иногда себя, ну, так странно вела.
0: Верочка, ты права. Александра Федоровна тоже была застенчива, а еще сдержана в своих чувствах. Многие принимали это за высокомерие и холодность.
1: И она им не понравилась.
2: Ну почему же они ее не поняли?
0: Люди очень часто смотрят на то, что лежит на поверхности. Внешнее бывает для них важнее, чем внутреннее содержание.
1: Но потом-то они разобрались?
0: Да нет, не все. Самыми горькими стали для государыни годы Первой мировой войны, когда ее открыто называли немецкой шпионкой из-за ее происхождения.
2: Что?
0: Ну, об этом позже. А пока давайте-ка вернемся домой.
1: Да, давайте переместимся. Мне здесь совсем не нравится.
2: И мне. Алтай, давай свой поводок.
0: О! Вижу, брови нахмуренные, взгляды суровые. Надеюсь, чашка чая исправит вам настроение.
1: Угу. И какой-нибудь рассказ, дядь Миша, про что-нибудь хорошее.
0: Что-нибудь хорошее? Ну что же. Через год у молодых супругов родился первый ребенок. Будущий отец очень нервничал.
2: Представляю себе.
1: Ты-то как представляешь?
2: А что ты хихикаешь? Я хоть и маленький был, а помню, как папа нервничал, когда ты родилась. Маму в роддом забрали, он весь день ходил по комнате туда-сюда, туда-сюда.
0: Во дворец приехали и мама государя, и сестра царицы, великая княгиня Елизавета. Они всю ночь провели, поддерживая и ободряя Александру Федоровну. А к утру у нее родилась прекрасная здоровая девочка.
1: Как ее назвали?
0: Ольга.
2: Михаил Гаврилович, вот неудобно, но я знаю, что было четыре великих княжны, но как-то друг от друга я их не очень отличаю.
1: Ага, Я тоже. Я видела фотографии, все дочери такие красивые. Но вот кто из них кто и как их зовут?
0: Знаете, говорят, что любящие люди со временем становятся чем-то похожи друг на друга. Вот про царскую семью я бы это сказал. Хотя характеры у них были совсем разные.
2: Что Ники и Алекс любили друг друга, мы видели. Значит, и с детьми у них были хорошие отношения.
0: Но не просто хорошие, а полные любви и взаимопонимания. Это была счастливая, дружная семья.
2: Дядь Миша, расскажите нам про эти их разные характеры. Может, мы тогда лучше их поймем?
1: Ага, и запомним.
0: Можно и рассказать, и даже показать. Только дайте подумать, что... Может быть, байдарочный поход?
2: Байдарочный поход?
0: Да, вся семья увлекалась байдарками. Началось это с увлечения Ники. Свою первую лодку он получил в подарок еще в 13 лет. А потом передалось и всей семье.
1: И княжнам? Надо же, даже представить не могу. Я думала, у них были только принцессинские занятия. Вышивка там или рисование.
0: Ну, было и это. Но все княжны очень любили и спорт, и подвижные игры. Сейчас я найду в книге эти фото, минуту. А, вот они.
2: О, правда, смотри, Вер. У них прямо у каждой своя лодка. И они так уверенно держат весла.
0: Однажды они даже совершили небольшой поход на байдарках.
2: О, а это что за смешная фотография? Что это они делают, доктор?
0: Была такая игра. Вырвись из круга. Видите, все взялись за руки, а в центре круга Николай. Он должен как-то попасть наружу.
1: А можно мы на это посмотрим?
0: Давайте, только чур Алтая держать будем вместе. Он такие игры очень уважает.
2: Конечно, Алтай, мы тебя предупредили. Давай сюда свой поводок.
1: Как же им весело на лугу. Я бы тоже встала в этот круг, да, мама?
2: Ага, здорово. Надо будет найти правила этой игры.
1: Дядя Миша, значит, вон та девушка в длинном белом платье — это, наверное, Ольга.
0: Совершенно верно. Ольга самая старшая, рассудительная и спокойная. Она очень искренний человек. Рассказывали, что однажды в детстве во время игры какой-то мальчик сделал обманный ход.
2: Жульничал, что ли?
0: Можно и так сказать. Ольгу это так потрясло, что она горько плакала. Она представить себе не могла, что можно специально обманывать других.
2: А вон та девушка, которая чуть повыше Ольги, это кто?
0: Это вторая дочь, Татьяна, любимица государя. Сестры шутили, что если надо что-то попросить у папы, то лучше послать Татьяну.
1: А правда, что любимые дочери капризные? Я в сказках читала.
0: Нет, Верочка, совсем не обязательно, даже наоборот. Татьяна из всех дочерей самая строгая. Она редко поддерживала шалости младших сестер, за что те иногда в шутку называли ее гувернанткой.
2: А двух старших как-то отличали от двух младших, да?
0: Да, поэтому их звали младшими, даже когда они выросли. Первая младшая — Мария. Многие считали ее самой красивой из дочерей.
1: Самая красивая? Ну, лица мне отсюда не видно. Мне кажется, она по сравнению со своими сестрами такая, ну, пухленькая чуть-чуть.
0: О, из-за этого Мария очень переживала. И особенно из-за прозвища «Наш добрый толстенький тютя».
2: Тютя? Смешно.
1: Но они же, любя ее, так называли.
0: Конечно, Верочка. А самое смешное прозвище было у младшей Анастасии.
1: Какое?
0: У Анастасии был живой и веселый характер. За это ее стали называть Швыбс.
2: Как? Швыбс?
0: Да, или иногда Швыбзик. Она даже сама так подписывала свои письма.
2: Даже по прозвищу видно, как она любила пошалить.
0: Ох, любила. И у нее, кстати, были очень хорошие актерские способности. Так что в спектаклях она была незаменима.
1: Они еще и спектакли ставили?
0: И очень интересные. А еще прекрасно играли на разных музыкальных инструментах. Так что все хорошо было в этой дружной семье. Кроме, может быть, одного.
2: Чего?
0: И государь, и государыня мечтали о наследнике, о сыне. Ну, давайте возвращаться, а то Алтай сейчас у нас сознание потеряет от желания поиграть с остальными. Алтай! Алтай!
2: И как ты только поводок не потерял, Алтай! Ну, беремся!
1: Дядя Миша! Они, наверное, очень сильно молились, чтобы у них родился сын.
0: Не только они, Верочка, и все их ближние. Да, можно сказать, вся страна молилась за своего государя. И многие праведники, и молитвенники. Помните наше знакомство с отцом Иоанном Кронштадтским?
1: Конечно, мы много про него знаем.
0: Он был и на коронации Николая II, и на крестинах его дочерей. Святой праведный Иоанн много молился за царскую семью.
1: Государь, наверное, очень уважал этого святого.
0: Очень, потому что для него была важна духовная жизнь русских людей. При Николае II было построено больше храмов, открыто больше монастырей, прославлено больше святых, чем при любом другом правителе.
2: А еще помните, мы говорили про Серафима Саровского? Его ведь тоже канонизировали при этом императоре.
0: Верно. На прославление императорская семья прибыла в Саров. Государь и Александра Федоровна участвовали во всех службах. Императрица лично вышила парчевый покров на раку преподобного Серафима.
1: Наверное, им очень важно было туда съездить и помолиться.
0: Конечно. Может быть, посмотрим?
2: Ага, и Алтай не против.
1: Ой, как громко колокол звонит! И сколько народу!
2: Похоже на прославление Иоанна Максимовича в Сан-Франциско, помнишь, Вер?
1: Да, но здесь людей, наверное, еще больше. И жарче, солнце так и печет.
0: Начинается литургия. Видите, к собору подходят государь с государыней.
1: Они такие красивые, все в белом. Дядя Миша, зачем Александре Федоровне зонтик? Ведь понятно, что дождя не будет.
0: Верочка, это зонтик от солнца. И он, как видишь...
2: Улетел! Ха! Да, ветер сильный.
1: О, какая-то девушка поймала его. Молодец! Это монахиня?
0: Нет, это Черничка. Девушка, которая дала обет безбрачия. Чернички вели почти монашеский образ жизни.
2: Она передала зонтик императрице и... Ого!
1: Еще несколько кинулись прямо к ногам императрицы и плачут.
2: Они все ей что-то кричат, только я не пойму, что.
1: Они ее жалеют, что у нее нет сына. Ой, Александра Федоровна заплакала.
2: Доктор, это что, было так важно, чтобы именно сын был? Потому что наследник престола, да?
0: Ну да, Фома.
2: Но ведь, наверное, преподобный Серафим знал, что Николай II – это последний император, и что сын не будет править.
0: Думаю, знал. Более того, преподобный Серафим написал государю письмо.
2: Ух ты, о чем?
0: Этого мы не знаем. Письмо не сохранилось. Только известно, что письмо передала Николаю II блаженная Паша Саровская. Государь прочел письмо в уединении и потом горько плакал.
2: Там, наверное, были какие-то предсказания.
0: Наверное. Но, тем не менее, после посещения Сарова и купания в источнике преподобного Серафима в императорской семье родился наследник, цесаревич Алексей.
1: И все стало хорошо. Дядя Миша, опять вы как-то не так смотрите, каким-то сложным взглядом.
0: Прости, Верочка. Такая же у нас сегодня тема трудная.
2: Тогда поясните.
0: Думаю, вы сами все поймете, если мы вернемся в Петербург и переместимся на несколько лет вперед.
1: Я готова.
2: И я. Беремся за поводок. Ух, я боялся, что опять будет какой-нибудь бал с этими дамами в бриллиантах.
0: Нет, это домашние семейные забавы.
1: Дядя Миша, а я не поняла, что это они делают? Похоже на спектакль.
0: Ну, это и есть спектакль. Раньше во многих дворянских семьях и в царской тоже ставили домашние спектакли.
1: Ух ты! Здорово! Фома, давай мы тоже попробуем.
2: Вер, нас же всего два человека. Какой спектакль?
0: Ничего страшного. Это представление тоже играется силами двух великих княжон Марии и Анастасии.
2: А что это за пьеса?
0: Мольер. Мещанин во дворянстве.
2: А, что-то я слышал. Ну, по-моему, мы это позже будем проходить.
0: Посмотрите-ка в зал.
1: Там вся семья, и старшие девочки, и государь с женой.
2: Она смеется громче всех.
0: А теперь, пока наши книжные актрисы переодеваются...
1: Она тихонько встала и вышла из зала.
0: Пойдемте за ней.
2: Осторожно, здесь узкий коридор.
1: Куда она так спешит?
2: Вер, ты слышишь?
1: Нет, а что?
2: Какие-то стоны.
1: Да, теперь слышу. Александра Федоровна как раз туда бежит.
2: У нее такое лицо испуганное.
1: А в зале все веселятся, как ни в чем не бывало. Слышишь?
2: Ага.
1: Смотри, Фома, царица возвращается.
2: Ой, какая грустная. Остановилась перед выходом в зал.
1: Вздохнула.
2: И как-то так искусственно улыбнулась.
1: И пошла в зал.
2: А никто ничего не заподозрил. Только государь смотрит на нее внимательно.
1: И глаза у него такие грустные.
0: Алтай.
1: Дядя Миша, расскажите нам, что это было? Кто это стонал?
0: Ох, ребятки, стонал цесаревич Алексей.
1: Почему?
0: К сожалению, он болен. И болезнь его неизлечима. Она называется гемофилия.
1: Гемофилия? А что это такое?
0: Это заболевание крови. Она плохо свертывается и...
2: Ой, я, кажется, об этом слышал. Это когда порежешься, а кровь не останавливается, да?
0: Не только это, Фома. Представь, ты слегка ударился рукой об стену.
2: Ну что тут представлять, я как раз и ударился.
0: И что с тобой будет?
2: Ничего не будет, ну может синяк небольшой.
1: Ой, дядя Миш, он иногда такой со своего футбола приходит.
0: А теперь представьте, что от этого легкого удара у вас образуется огромный синяк. И он не проходит 2-3 месяца.
2: Ого, это я бы уже, наверное, весь ног до головы был в синяках.
0: А еще могут быть кровоизлияния во все внутренние органы от таких же мелких ударов. Вот что такое гемофилия.
1: Синяки? Это же так больно! Если они большие, их много.
0: Поэтому царевич Алексей стонал. Каждый день он подвергался риску получить смертельное кровоизлияние, и любой удар причинял ему сильнейшую боль.
1: Бедненький.
0: Поэтому так переживает Александра Федоровна. Помните, как она обнимала Алексея, благословляя его на ночь?
2: Да, теперь понятно.
0: Что задумался, Фома?
2: Представляю, как это. Ни в футбол поиграть, ни на скейтборде покататься, даже на самокате.
0: Ну, знаешь, цесаревич Алексей был обычным мальчиком и предпочитал игру, даже если потом придется лежать и стонать.
1: Он был такой же, как его папа? Любил шалить?
0: Очень любил, Верочка. Мальчишки во все времена одинаковы. И еще он был очень добрым.
2: Кажется мне, доктор, что мы это увидим.
0: Можем и увидеть, если Вера не против.
1: Я не против, я чай допила и коржик доела.
0: Тогда беремся за поводок.
2: О, дворец, я его уже узнаю. Только на карауле другой солдат.
1: Какой-то он странный, Фома, видишь?
2: Ага, он плачет, что ли?
1: Точно плачет.
2: Сейчас кто-нибудь это увидит, и плохо ему придется.
0: Первый, кто его увидел в таком состоянии, был наследник, царевич Алексей. Вот он бежит мимо солдата.
1: Да, остановился и смотрит на него.
2: Солдат испугался, слезы вытер, замер, как неживой прям.
1: А Алексей спрашивает, а чего он плачет?
2: А солдат молчит. Вытянулся, глаза выпучил и молчит.
1: А Алексей такой грозный, говорит, я тебе приказываю сказать, почему ты плакал.
0: Ну, уж раз сам наследник престола приказал, делать нечего.
2: Вот оно что, солдат получил письмо из дома, а в письме пишут, что умерла последняя корова. Это плохо, да, доктор?
0: Это очень плохо. В деревне корова иногда была единственным источником пропитания.
1: Наследник велит солдату свистеть и вызывать кого-то. Я не поняла, кого.
0: Дежурного. Это офицер, который отвечает за все посты.
2: Ага, вон он бежит. Шашку держит, фуражку держит, волнуется, что случилось.
1: А как увидел царевича Алексея, совсем растерялся.
2: Зато царевич не растерялся. Оставил на посту дежурного, взял солдата за рукав и потащил во дворец. А мы пойдем за ними, Михаил Гаврилович?
0: Конечно, и поспешим.
2: Вер, давай быстрее.
1: Бегу!
0: Цесаревич привел солдата прямо к Александре Федоровне.
2: И говорит, мама, мама, я привел тебе бедного солдатика. У него дома последняя коровка умерла, и ему надо помочь.
0: Александра Федоровна сначала растерялась, а потом, когда разобралась, выдала солдату денег, чтобы поправить положение.
2: Он, наверное, был счастлив.
0: Конечно, ведь его семья была спасена. Ну что, домой?
1: Да! Миша, а я вот услышала.
0: Что, Верочка?
1: Как царевич сказал, не корова, а коровка. Он, наверное, животных любил.
0: Знаешь, Верочка, Вся царская семья любила животных. Не только царевич Алексей, и княжны тоже. Например, у них был бульдог Артипа, который спал в комнате девочек и страшно храпел.
1: Храпел?
0: Да, и этим очень злил княжну Ольгу. А самого бульдога страшно злил один маленький невоспитанный котенок.
1: Почему невоспитанный?
0: Он часто приставал к старому Артипу и еще любил сбрасывать на пол фотографии в комнате Александры Федоровны.
2: Ну это все какие-то обычные животные, как у нас.
0: Был у них и ослик по имени Ванька, а еще маленькая собачка, пекинес.
1: Даже странно, дядя Миша.
0: Что, Верочка?
1: Такая обычная семья получается, с домашними животными.
2: И с домашними спектаклями, и с проблемами тоже.
0: И что же?
1: Но они же ведь цари!
2: У них же все должно быть как-то по-особенному.
0: А знаете, государь так не считал. Он любил повторять: чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не вспоминать своего положения. Такими они с Александрой Федоровной и воспитывали своих детей.
2: И воспитали?
0: Конечно. Когда началась Первая мировая война, это особенно стало заметно.
1: А что тогда случилось?
0: А вот об этом мы поговорим в следующий раз.
2: Ну вот, когда еще это будет? Вы же уезжаете.
0: Ну, сейчас же каникулы. Не обязательно дожидаться следующих выходных. Если вы заглянете ко мне завтра или послезавтра, мы еще успеем поговорить на эту тему.
1: Мы заглянем, да, Фома?
2: Обязательно заглянем. Спасибо, доктор.
0: Не за что, ребятки. Приходите, буду ждать.
2: Пока, Алтай.
1: До свидания, Михаил Гаврилович.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Малышам и малышкам.
3: Добрые православные сказки для самых маленьких.
4: Наталья Климова. Притчи совы Анфисы. Притча третья. Про лису и белку. В лесу все знали, что белка – настоящая мастерица. Хочешь, икебану из сухих цветов сделает, а хочешь, из шишек гирлянду сплетет. Но однажды задумала она себе бусы из желудей смастерить. Да такие они красивые получились, глаз не оторвать. Пошла белка перед всеми зверями хвастаться. Те девятся, рукодельницу хвалят. Одна только лиса недовольна.
5: И что это ты, рыжая, приуныла?
4: Спрашивает у нее сова Анфиса. Да белка все настроение испортила, отвечает та.
5: Ходит тут, понимаешь, и хвастает. Надо скромнее быть. А вот если бы у меня какая обновка появилась, я бы сидела в норке тихонько, да радовалась. А по лесу ходить и задаваться — последнее дело.
4: Ничего Анфиса на это не сказала. Крыльями взмахнула и к ручью полетела. Там, за трухлявым пнем, жил ее друг — паук.
5: Помоги, говорит ему сова. Лисе накидку сплети,
4: поворчал паук для порядка и согласился.
5: Через 3 дня приходи, будет готово. Я паутиной могу хоть весь лес оплести. Для меня какая-то накидка пустяк.
4: Правда, через 3 дня он Анфисе такую дивную шаль показал, что у той от восторга дух захватило. Отдала сова лисе подарок, а та счастью своему поверить не может.
6: «Это мне, что ли? Да я же теперь краше всех в лесу буду!»
4: Не успела Анфиса клюв открыть, как рыжая плутовка шаль на плечи набросила, из норы выскочила и бросилась всем в округе хвастать.
7: «А у меня, звери дорогие, накидка есть, какой ни в одном лесу не найти. Белка теперь со своими бусами мне и в подметки не годится».
4: Так до ночи лиса по друзьям знакомым ходила, пока не охрипла. Подошла к ней тогда сова и спрашивает.
5: Рыжая, не ты ли недавно поучала? Надо скромнее быть. Вот и если бы у меня какая обновка появилась, я бы сидела в норке тихонько, да радовалась, а по лесу ходить и задаваться — последнее дело.
4: Моргнула лиса раз, моргнула другой, а что ответить не знает.
6: Что же это, Анфисушка? Как же это я так?
4: Сова крыло вверх подняла и ухнула.
5: Уху! Уху!
8: Это, рыжая, известная мудрость. Если кого осудишь, скоро сам такой же поступок совершишь.
5: Угу!
4: Поджала лиса хвост и шепчет.
6: Все поняла я, Анфисушка.
4: Наверное, и правда поняла, потому что больше никто не слышал, чтобы лиса кого-то осуждала. А паук с тех пор известным модельером стал.
9: Притча четвертая. Как светлячок бобром хотел стать. Заметила как-то сова Анфиса, что светлячок повадился к реке по вечерам летать. Решила она за ним проследить. День наблюдает, другой, а светлячок ничего особенного и не делает. Сядет под деревцем, да работой бобра любуется.
8: «Ух, странно это все», — подумала Анфиса, но к светлячку решила с расспросами не приставать.
4: Однако скоро в лесу начался настоящий переполох.
10: «Анфиса, что же это на свете творится?» — негодовала божья коровка. «На прошлой неделе светлячок раздобыл где-то краски и нарисовал у себя на спине такие же пятнышки, как у меня, а мне такой родственничек не нужен. Бзз, подумаешь, новость!»
4: — перебила божью коровку лесная пчела.
10: «Вот у меня беда, так беда. Этот ваш светлячок попросился к нам в улей. Бз-з-з-з. Да только делать он ничего не умеет и вреда

0: Что он ей шил платьице, она ходила там, что вот платьице, причесал ее, учит. И за этим священником приходят люди, бабы встали с косами, не пустим нашего батюшку, не отдадим. А он понимает, что сейчас будет еще хуже, что сейчас и их расстреляют. И он им говорит: вы что раскричались-то? Я за медалью еду, меня вызывают медаль дать». А, за медалью они тут вроде как косы-то опустили, но он-то понимает. И он только, уходя, говорит: молитесь за Анну мою не бросайте. И вот его увозят, и тут, когда уже увозят, до них доходят, что разве священникам дают медали, они все понимают. И вот к этой девочке, а девочка так рыдала, и она убежала в лес. И вот все женщины ищут ее, кричат: «Анна, Анна!» И вот одна берет ее на руки и говорит: «Ты моя Анна!» Ну, уже как бы нет вот этой фашистки. Вот как имя твое? То есть фашистка, потому что она ничего другого не слышала. Да. И если ты слышишь, что ты там отродье такое-то, ну, или просто не буду сейчас матными словами ругаться в студии, да, ведь мы знаем, что кто-то слышит только мат, и в таких семьях рождаются дети. И он будет это воспроизводить как нечто абсолютно, вот я буду такой. А если ты слышишь, что ты мое солнышко, да, ты будешь воспроизводить, что солнышко. И, конечно, еще раз говорим о том, что мать – это определяющая фигура, которая дает право здесь быть. Вот для маленького ребенка это право идет от матери. И если мать тебе не дала этого права, оставила тебя, может быть, в роддоме, может быть, не оставила, но все равно внутри ты помеха, да, не приняла тебя, ты будешь это чувствовать, что у тебя как будто бы нет права здесь быть, и ты будешь стесняться сам себя. И, конечно, такой человек, даже если он, ну, может быть, великий гений, а проявить себя не может, и свои таланты не может проявить. То есть как будто подрезали на корню. То есть мать – это такая фигура, которая очень много влияет как в детстве, так и в расцвете жизни, и вообще в нашей взрослой жизни. Все эти послания матери, вот сегодня мы хотели, да, поговорить о материнских посланиях, они определяют все сферы твоей жизни. В карьере, в семейной жизни, в детско-родительских отношениях, как ты вообще с финансами будешь обращаться, как ты будешь обращаться со своим телом, заботиться или нет. Ты все это берешь от мамы или от того, кто тебя, ну, растил с малолетства, кто тебе заменял, может быть, маму.
1: Давайте тогда и разберем сегодня вот эти примеры маминых посланий. Мы призываем часто в наших с вами программах к осознанному родительству. Да. Это, наверное, тоже в том числе тот
0: задуматься
1: же самый призыв,
0: об этом,
1: задуматься.
0: Да.
1: А как мы говорим, а что мы говорим? И,
0: осознанная речь, да,
1: осознанное послание.
0: Послание. Потому что мы часто, да, ну, универсально слышали, там у тебя руки не из того места растут.
1: Да,
0: кому ты будешь нужна такая, с твоим сложным характером?
1: Тебя никто замуж не возьмет.
0: Да. Ты дылда, или там...
1: Руки не тем концом вставлены.
0: Да-да-да. Вот, там, не знаю, ты, ну...
1: Непутёвый даже часто очень звучит от родителей.
0: Да, упрямый, там, еще что-то. Или как твой отец.
1: Не умничай тут, пожалуйста, да.
0: И вот, конечно, это все встраивается, и ты вроде бы уже выросла, и... Понятно, что, возможно, мать-то почему так говорила? Потому что ей так говорили. Это не было осознанно. Ей так говорили, да, или... И она передает то, что в себе несет. Но ребенок это все уже взял, и когда у тебя есть внутри такая печать мамы, у тебя руки не с того места растут, то ты, принимаясь за что-то, ну, испытываешь такой страх... Тебе кажется, что у тебя точно не получится. У тебя же не с того места все растет. И ты настолько не уверен, может быть, даже и пробовать не будешь. То есть тебе так страшно что-то делать. То есть мне когда сказали, вот, ну как можно так плохо рисовать? Ты ужасно рисуешь. Я не брала карандаш там до 25 лет в руки. Ну, я же ужасно рисую. И я до сих пор не знаю, как я рисую.
1: Ну, то есть... Так не пришлось попробовать?
0: Ну, так вот, я рисую детские рисуночки какие-то, да, вот. Но на самом деле... Так и сидит, что мне лучше не притрагиваться, потому что вот это позор, это стыд, это вот, то есть, ну, это такая мелочь просто. А у нас таких посланий, да, у тебя там ноги не такие, руки не...

0: не такие, ты, характер у тебя сложный, кому ты такая нужна, да, или еще что-то. И на тебя это влияет, что я действительно никому не нужна. Как я буду строить отношения с этим? Даже я их буду строить, но послание-то внутри меня работает, и я не буду верить, что человеку я действительно нужна. Может быть, он за мной ухаживает, как бы берет замуж, еще что-то. А внутри я до конца не верю. Ведь у меня сидит мамино послание, что я не могу быть нужной. Не могу, и поэтому это происходит, наверное, вроде со мной, но вроде не со мной. И, соответственно, контакт близкий, доверительный, я не строю.
1: Ни да? с мужем.
0: Ни с мужем.
1: Ни впоследствии с своими детьми,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, да.
1: Светлана Евгеньевна, как раз есть такая история, она жизненная, настоящая. Я ее нашла в интернете на одном из форумов. И она как раз иллюстрирует вот ту самую мысль, которая сейчас прозвучала. Позвольте, я ее зачитаю. Возможно, вы что-то еще добавите к ней.
2: Вы спрашивали.
1: И вот такая история. Пишет женщина, мне уже 34 года, а чувство, что мама мной недовольна, не прошло до сих пор. У меня есть две младшие сестры, они намного красивее и общительнее меня. Средней все всегда прощалось, но к младшей вообще никаких претензий не было. Не подумайте, что у меня обида на сестер, скорее на маму. Сколько себя помню, я пыталась добиться одобрения с ее стороны. Училась я хорошо, поведение было идеальное. Никогда не заставляла ее за меня краснеть. Никогда не требовала купить мне одежду или что-то другое. Но всю жизнь я слышу только то, что я некрасивая, отвратительная хозяйка, невкусно готовлю и неправильно воспитываю детей. Когда я сидела дома, она говорила, чтобы я быстрее вышла на работу. Когда я начала работать, она сказала, что кроме карьеры я ничего не вижу. Если у нее плохое настроение, то она звонит и срывается на мне. У меня сформировалось чувство вины. Я не виновата в своей внешности, не виновата, что из-за своей замкнутости и низкой самооценки так и не смогла найти близких друзей. В сердце чувствую тяжелый камень. Так хочется выговориться хоть один раз. Так хочется похвалы. Но я не могу ничего сказать, даже не могу ощутить. Открываю рот, значит, у меня отвратительный характер. Так стыдно за все, что здесь написала. Так стыдно, что у меня такие мысли. Я ведь сама мама. Но муж просит, чтобы я хоть раз высказалась, как старшая дочь, говорит, что иногда надо родителей ставить на место. Но я знаю, что если решусь на такое, то она со мной и разговаривать не будет.
0: На самом деле, этой молодой женщине я прям очень советую прийти в терапию. Очень. Потому что она не прошла вот эту сепарацию. Потому что у нее не было даже ресурса ее пройти. Она так и осталась вот под этим колпаком и влиянием мамы. Конечно же, здесь прям налицо травма отвержения, непринятия мамой, да, по каким-то причинам. Может быть, она ей кого-то напоминает, может быть, сама мама была молода и не готова была к беременности, да, то есть мама...
1: Она же старшая дочь.
0: Да, да, первый ребенок. То есть мама просто даже не осознает какие-то глубинные механизмы, что этот ребенок, ну, я его не приняла. Может, я была студенткой, может, вообще я его рожала, потому что муж попросил, может, я хотела мальчика, а родилась девочка. То есть есть какие-то глубинные механизмы. Конечно же, ребенок и вот сейчас ставшая взрослая женщина, в этом никакой вины нет. Но мамины все послания, они в ней живут, и она страдает. Она очень сильно страдает, да, и не может насладиться отношениями с мужем, там, с детьми. И, конечно, ей без помощи практически очень-очень сложно освободиться от этого иго. Но можно, если прийти в терапию, хорошая новость в том, что это можно сделать. И в терапии можно высказаться, получить поддержку, одобрение. И можно, много есть инструментов в терапии, можно все рассказать пустому стулу, где незримо сидит твоя мама. Можно. У меня была прям семья, также пришла мама, которой было, например, 55 лет, рассказать о том, какая у нее ужасная дочь, которой, например, 32 года. Но в терапии выясняется, что у этой мамы есть мама, которой 85 лет, и она тоже с ней не в контакте, она тоже, значит, они там 10 или 15 лет уже не разговаривают. То есть вот она, семейная история. И когда мы начали работать и подключили вот и все, и духовность, и душевность, и физический план, да, и через несколько месяцев Вот, не поверите, она мне позвонила и говорит: Светлана Евгеньевна, вы не поверите, мы сидим сейчас три женщины за одним столом, мы пьем чай, мы с друг с другом сейчас разговариваем, и наша вот 32-летняя девочка выходит замуж. Ну, то есть, в общем, они как бы тоже вот, вот родила нам ребенка, ты такая усекая. И вот нашелся человек, который берет ее с ее ребенком, и то есть, и вот как бы уже сценарий начал меняться. Они сели за стол, проплакались, проговорили свои обиды, но это благодаря тому, что одна из них вошла в терапию, и потом вот эти круги уже начали отражаться.
1: А в терапию потом уже подключаются и все остальные из этой системы?
0: Ну вот потом пришла ее дочь, 32-летняя, 85-летнюю маму мы не трогали. Достаточно было того, что вот 55-летняя осознала и пришла к своей маме, ну, уже понимая, да, что у мамы-то тоже были какие-то свои, ну, проблемы. И достаточно того, что кто-то один начинает, система уже будет на это реагировать, семейная система будет реагировать, да. И здесь вот в нашем примере обязательно нужно прийти за помощью, потому что ничего стыдного нет в том, что ты имеешь такие мысли, потому что твой внутренний больной ребенок на самом деле хочет одобрения и поддержки, и разрешения быть. И такое разрешение у каждого человека есть. Если его не дает мама, его дает Господь. Здесь никогда не появляется случайный человек. Никогда. Ни один волос, да, не упадет без воли его. И поэтому, если ты здесь, уже на это было одобрение небес. Ты не можешь здесь случайно появиться без воли Бога. И одобрение есть. А то, что транслирует твоя мама, потому что она нездорова. Она где-то нездорова, да, духовно, душевно. То есть нет людей плохих, есть люди страдающие. И ты была маленькой девочкой и поверила этой нездоровой женщине. Но когда сейчас тебе 32 года, ты можешь, ну, как бы по-разному относиться. Можешь сначала прожить обиду, потом понять, что, в общем-то, и нейтрально уже относиться к этому. Но это не истина в последней инстанции. Мне можно здесь быть, я одобрена, потому что я не пришла бы сюда, если бы я не была одобрена. И значит, у меня есть здесь своя задача, у меня есть свои дети и своя жизнь. Мне мама дала жизнь, но сейчас за свою жизнь буду отвечать я. И вот здесь обязательно нужно прийти за помощью и начать распутывать это все. И тогда наладится с собственными детьми отношения, с мужем, на работе, в жизни ты сможешь себя проявлять. И, возможно, мы не говорим, что сразу, возможно, когда поменяется вот у этой женщины внутри, да, внутри нее что-то изменится, то отношения с матерью тоже могут измениться.
1: Даже если мама не будет в терапии, да?
0: Да, даже если она не будет в терапии, потому что просто тоже из примеров, вот прямо из примеров, вот женщина в 60 лет обратилась за помощью, у нее мама была жива 85 лет. И вот этой женщине, которой было 60, там внутри была 5-летняя девочка, которая также была старшим ребенком и не могла простить, что мама вот на нее все взваливало, да, и еще почему там у младшего воспаление легких, когда тебе 5, а младшему 1.5 года, ты там на саночках его куда-то везла, потому что мама работала, и тебя еще обвинила, почему ты плохо следила за ним. Вот. И вот эти все детские обиды, то есть когда она об этом вспоминала, она плакала. То есть вот она не прожила вот это, у нее была обида на маму. И когда мы с ней работали в терапии, наступил момент, когда она уже без заряда могла прийти к своей маме, 85-летней, и сказать: «Мам, я так обиделась на тебя, вот мне так обидно, почему я у тебя всегда плохая, почему все другие хорошие, а я плохая». И когда она это донесла, ну, видимо, уже в ней-то что-то поменялось, она и мама, на самом деле, та, которой 85, она у нее попросила прощения.
1: Светлана Евгеньевна, а если вот сказать в другом состоянии, из состояния обиды, те же самые слова ровно.
0: Да.
1: Ведь с мамой ничего не произойдет.
0: Не произойдет.
1: Отношения останутся вот на прежних в прежней точке.
0: Угу.
1: Вот как все зависит от нашего внутри состояния. Мы отпустили, мы простили.
0: Да, и тот человек перестал защищаться, и вот на этот импульс прощения откликнулся. Если ты придешь зарядом обиды, тот человек интуитивно в защите, он на тебя тоже, ну, либо нападает, там, защищается, да, и не произойдет вот этого разговора душ, то есть не произойдет. Будет разговор наших теней. Ты из своей своим драконом разговариваешь, мама включится, своего дракона включит, и она, конечно, победит, потому что она твоя мама по системе. И то есть она как бы в любом
1: она
0: случае...
1: Она главнее, она выше, да.
0: Она тебя победит тогда, да. Угу. А если разговор идет от сердца к сердцу, то там совсем другой результат будет. Если не получается полюбить, ну, не у всех сразу получается полюбить, то получается понять.
1: Понять.
0: Понять, конечно.
1: И если... простить легче, когда ты понимаешь, конечно, чем продиктован поступок того или иного человека.
0: Ты понимаешь, что, возможно, твоя мама, которая требовала с 5-летней с тебя, чтобы ты следила за 1,5-годовалым, еще обвинила тебя, да? Потому что твоя мама сама ребенок войны, например, и ее тоже с 5-летнего возраста там требовали с нее как с 20-летнего, и она другого не знает, и тебе это протранслировала. И когда есть понимание, то легче, легче. То есть, может быть, даже мы не сможем полюбить сразу, но, по крайней мере, понять, и легче будет и себе, и с другим, и с мамой будет легче разговаривать. И взять ответственность за свою жизнь тоже будет легче, что все, мама больше не отвечает за меня, мне 30 лет, и теперь я могу сама отвечать за свою 5-летнюю девочку, потому что ведь я так и осталась, вот мне 5 лет, и я там вот жду одобрения мамы, а теперь я могу сама дать своему ребенку внутреннему это одобрение, это право быть. Я сама могу стать мамой своей девочки, которая во всем была плоха, и переписать вот эти послания. То есть хорошая новость в том, что эти послания переписываются.
1: Переписать. Да? Светлана Евгеньевна, ну вот в данном случае вот эта 34-летняя Милена, она получила какое послание? Не быть, не жить, если она постоянно, ее мать критиковала абсолютно все в ней, не принимала, когда мать не принимает своего ребенка.
0: Она получила послание «ты не такая, какая мне нужна».
1: Вот какое.
0: «Ты не такая». Ну вот из того, что вот зачитано было, я слышу «ты не такая». Ты
1: не соответствуешь моим ожиданиям.
0: Да, пошла на работу неправильно, сидишь дома неправильно. Ты не такая. Но главное, что механизм, ты не будешь никогда такой. Ну, по сути,
1: и
0: за
1: как
0: этим...
1: бы человек не старался угодить
0: конечно,
1: матери, никогда
0: же,
1: не сделаешь.
0: Это же не идет из головы. Ты не такая, потому что если глубже, действительно, почему ты не такая? Потому что я тебя и не приняла. Ты, может быть, там, я говорю, может, я ждала мальчика, может, я вообще не хотела ребенка. Ты не такая просто потому, что ты, в общем-то, мне тут как-то не к месту была, вот. И поэтому я не могу тебя принять.
1: Светлана Евгеньевна, а вот бывают, например, ситуации в семьях кардинально противоположные друг другу. В одной семье, предположим, мама свою дочь, как вот эта наша Кирянь, во всем критикует. Она, если слышит в свой адрес слова, то это обязательно с каким-то отвержением слова. Бывают семьи, в которых мама напротив, только хвалит, только даже когда ребенок не прав. Вот такая позиция мамы, она чем продиктована?
0: На самом деле, когда только похвала, что бы ты ни сделал, это же тоже нетрезвая оценка, нереальная, да? И это тоже потому, что мама незрелая. Мама внутри, сама маленькая, и она боится. Боится либо быть плохой, либо боится быть, как ее мама. Возможно, ее мама критиковала. Вот я своего ребенка буду только хвалить. То есть это позиция не баланса, да? То есть это не про осознание, а просто я тоже еще как будто бы нахожусь под влиянием вот каких-то посланий, ну, неосознанно я такая, мне вот так, но я по-другому. Но надо сначала разобрать, а как по-другому? Не просто противоположно, а как правильно по-другому? Потому что когда мы ребенку даем не из реальности, мы ему делаем медвежью услугу. То есть ты всегда молодец, ты молодец, вот всегда, да? Что бы ты ни сделал, молодец. А когда он попадает в мир, в садик, в школу,
1: в коллектив,
0: он привык, что он просто вот, я не знаю, он просто пришел, он уже молодец, а с него тут задачи какие-то ставят ему. Мы, когда заливаем медом своего ребенка, мы ему делаем медвежью услугу, потому что мы ему не отражаем истинную реальность, потому что на самом деле мы же, ну что, ты сунул пальцы в розетки, ты что, молодец? Ты не молодец, но ты и не подлец, как говорится, да, просто этого нельзя делать, это опасно, то есть мы должны как-то отражать реальность, это просто вот...
1: Не задевай его личности.
0: Да, не задевай его личности. Смотри, вот ты сейчас там ну, не знаю, разбил окно в школе, мы вынуждены заплатить штраф, поэтому мы не поедем отдыхать. То есть есть какие-то причинно-следственные связи, но при этом не обязательно кричать: ты такой сякой немазанный, негодяй, да, подлец, там, ты лишил нас всех денег. Может быть, это не случайно, ну, вернее, не специально было разбито окно. Может, действительно, вот, ну, не рассчитали, там, близко играли к школе, там, или еще что-то. Но твой поступок, вот смотри, вот привел к такому-то. То есть мы ведь говорим о поступках, а не о личности. И отражать надо реальность, ну, просто отражать адекватными выражениями, адекватными. И должно быть, наверное, оценка реальности должна быть тоже адекватной. Не преувеличивать, но и не преуменьшать.
1: Золотая разумная середина, да. Царский путь, как святые отцы называют, как в духовной жизни нужен царский путь. И не слишком перепастить себя и не навешать себя больше того, что ты можешь понести, потому что все это чревато даже для духовной жизни человека серьезными последствиями.
0: Конечно, и на каждый возраст есть, там, если ребенок
1: в свою меру.
0: Да, в 3 года упрямится, да, или там уже в 10 лет ни с кем не делится, разные меры воздействия на него.
2: Диалоги о семье.
1: Это программа «Диалоги о семье». Этот диалог с нами проводит Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог-физиолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. И мы говорим, точнее, продолжаем сегодня разговор о посланиях от родителей. Что это за послание? Это только слова, которые нам говорили, или что-то большее, более тонкое, их поступки, их отношения к жизни, их невысказанные ожидания в наш адрес. Мы уже рассмотрели несколько историй, несколько примеров, когда материнские, вот сегодня мы решили остановиться именно на фигуре матери более подробно, как главной фигуры, ключевой в нашей жизни, когда мы только появляемся, входим в эту жизнь. Но тем не менее, несмотря на то, что, наверное, в течение 3 лет особое такое действие на нас мамы, да, насколько глубоко это все встраивается в нас и продолжает на нас влиять в течение всей жизни. А вот, кстати, а если мама, предположим, в детстве умерла, но успела уже какие-то установки сформировать у ребенка? Как в таком случае быть?
0: На самом деле в терапию обычно же приходят, ну, не маленькие дети, а уже взрослые, да?
1: Да. И у многих, наверное, мам... вот бывает случай, когда мамы уже нет. Например,
0: да, мамы живых. Уже нет, да, живых. Mm-hmm. Но просто когда мы понимаем, да, можно тоже, ну, с душой мамы, как бы, вот действительно все равно выстроить правильные отношения, да, не вот все, я забыл свою мать, у меня ее как будто бы никогда не было и помнить не хочу.
1: Можно так делать, кстати, как будто бы нет?
0: Как будто бы на самом деле-то можно, но это иллюзия, что можно. Ты можешь делать вид, что все, матери нет, я забыл все послания, я все сделаю наоборот. Но на самом деле, наоборот, это значит, ты находишься под влиянием мамы. Есть прекрасный фильм, не буду его пересказывать, просто советую посмотреть. «Обещание на рассвете» называется. Фильм автобиографический. 2 премии имеет. И «Обещание на рассвете» как раз о том, как мы, уже мамы давно нет, а мы продолжаем исполнять ее заветы. И там была тоже необыкновенная мама. И во время войны сын воевал, а она заранее написала ему то ли 300 писем, и письма приходили, а она, ну, она считала, что так она его будет поддерживать. И он как бы, вот это я, она же мечтала вот об этом, я это сделал, вот это сделал, вот это сделал. И он всегда незримо видел вот эту мать рядом с собой, а когда он вернулся, оказалось, что ее уже давно нет. А письма она завещала отправлять с определенной периодичностью, и там доктор-врач отправлял эти письма. И вот этот вот писатель, он как бы до конца дней так и не мог. Он сказал, никогда я не освобожусь, это мама, она всегда вот, ну, как бы со мной так вот уже дано, что вот незримо, я с ней всегда. И говорит, вроде бы я уже там все злюсь сам на себя, вот она завещала мне ходить в модных там вещах из Парижа, говорит, мне ужасно чертели эти пиджаки, а я все равно их продолжаю выписывать, потому что мама хотела меня видеть в этих пиджаках. То есть очень хороший фильм, и вот о том, как
1: влияет. А вот это хорошо или плохо, что он испытывает? Это, я так понимаю, что это его мучает даже.
0: Да, это на самом деле
1: фильма.
0: Да, не хорошо, не плохо. Это про то, насколько сильно, да?
1: Да. Вот.
0: И правильно, конечно, мы можем освободиться от этого. когда мы вот как раз попрощаемся. То есть, например, мамы нет, а она все вот с нами живет, да, ну, как бы незримо. А вот мы можем ведь попрощаться, что мамочка, ну, пусть тебе там как бы будет хорошо, за все тебя благодарю, ну, прощаю и прощаюсь. И тогда у тебя появляется возможность что-то новое, не только исполнять заветы мамы, но что-то новое приносить в свою жизнь, что-то приобретать, да, то есть, как бы вот, наверное, какие-то, ну, заветы, они же нам
1: полезные, и нужны, мы
0: конечно.
1: Их возьмем с собой,
0: да,
1: мамины
0: да,
1: заветы,
0: да.
1: От каких-то откажемся.
0: Да, потому что сейчас они
1: уже не актуальны.
0: Не актуальны, да.
1: То есть во всем нужно с рассуждением.
0: Да, рассуждение, осознанность, да. И вот это вот без вот этой психа, да, что вот или я ничего даже не рассуждаю, просто выполняю заветы, не думая, вот живу под этим гнетом, я не такая, руки у меня не с того места растут, даже не задумываясь, что а так ли это. Либо я не выполняю, вот главное не делать так, как мать сказала. Но на самом деле ты продолжаешь жить с этой матерью. Ну, то есть ты ее все равно тащишь как бы во взрослую жизнь. Даже если делаешь наоборот. Даже если ты делаешь вид, что у меня нет матери. На самом деле, как раз она, значит, точно стоит у тебя за спиной.
1: Кстати, вот продолжают примеры на тему силы материнского слова, ее благословения или, напротив, проклятия, да, но вот про силу того, что дает нам мать, мне кажется, руссконародная сказка. Я поймала как-то себя на этой мысли про Василису Прекрасную. Помните, у нее была куколка. И эта куколка была материнским благословением.
0: Да.
1: Мать умерла.
0: Да.
1: Но оставила ей куколку.
0: Угу.
1: И когда ей было очень плохо, она эту куколку кормила и высказывала ей свою боль. Куколка,
0: да.
1: Покушай и моего горя послушай.
0: Да.
1: Какая мудрая сказка.
0: Да, очень много. В каждом народе есть такие сказки. Прямо когда детям читаю, есть такой сборник «Мудрость народов». Через сказки так и называется. «Мудрость народов». В каждом народе есть такие сказки, как вот мать, уходя, позаботилась о дочери.
1: Угу.
0: И есть книга, вот про как раз есть книга, которая называется «Веретено Василисы или я у себя одна». Тоже книгу написал психотерапевт Елена Михайлова, православный психотерапевт. Веретено Василисы или я у себя одна. Вот тоже там очень прям разбираются семейные сценарии и как вот сказки. То есть как бы очень советую тоже прочитать. Действительно, что в сказках передавали как тоже, как любовь матери, да? Любовь матери. Может мать позаботиться, даже не быть здесь на физическом плане, как бы заботиться о своем ребенке. И мы знаем много историй, и сказки тоже есть. Как бы матери нет, она появлялась в самый опасный момент, образ матери приходил, да? И спасал ребенка от каких-то вот плохих ситуаций. То есть, на самом деле, мать – это может быть нашим действительно ангелом и оберегающей фигурой, да, даже если ее нет рядом, а может быть такой ругающей и проклинающей фигурой. То есть, может быть, мать пожирающая, да, своих детей, а может быть, мать благословляющая и защищающая своих детей. И в каждой женщине есть и то, на самом деле. В любой из нас есть и то. И свою тень не надо бояться, надо просто понимать, что мы-то здесь как раз вот черно-белые. И есть только наш выбор. Какой матерью я выбираю быть? Что я сейчас делаю? Я говорю, так, Марина, у тебя руки не с того места растут, да? Или я говорю, Марина, у тебя все получится. Ну, Москва не сразу строилась. Возможно, там я тебе плохо показала, как это делать. Давай с тобой попробуем еще раз, да? Вот, то есть просто надо остановиться на 5 минут. И что я выбираю? Какой мамой быть? И не обязательно врать. Ой, Марина, у тебя там прекрасные пироги, хотя ты вообще, они там, не знаю, как подошву, да, то есть можно сказать, да, что-то мы с тобой тут не то сделали, ну, надо пробовать еще раз, да, а может, или сказать, ой, ты вообще больше не притрагивайся, у тебя такие ужасные пироги появились. Не то не является как бы нормой, правда? То есть не надо вводить в заблуждение, но, ну, то есть заблуждение это и там, и там. Излишняя похвала и излишнее наказание, да, излишняя критика. Должно быть здоровое, здоровое самоопознавание, чтобы ребенок мог потом здорово относиться. Действительно, вот здесь у меня не получилось, я накосячил. Но это не значит, что я ужасный человек. Ну да, я здесь не очень хорошо выполнил свою работу. То есть, чтобы у него был здоровый самоанализ, здоровая такая самокритичность, но она должна быть в балансе. И вот этому учат нас взрослые, которые с нами в детстве. А если у них у самих нет этого баланса, то, в общем, они нас поэтому вот так вот и выучивают.
1: Светлана Евгеньевна, вот смотрите, мы говорим про маму, которая нас родила или которая нас воспитала. А маму, которую мы получаем, когда выходим замуж или женимся, про тещу и свекровь. Это же тоже мамы.
0: Да.
1: Они появляются в нашей жизни, когда мы уже взрослые. Как здесь происходит и все, вот по той же все системе. И ты появляешься, женщина особенно, например, она чаще всего женщина уходит к мужу. Ну, может быть, сейчас уже не актуально, молодые обычно сейчас автономно живут отдельно от родителей, но буквально еще в советское время, и еще есть примеры, например, я всегда жила сначала с свекровью, теперь с моей мамой, когда мы оказываемся в чужой семейной системе. Я приношу какие-то свои традиции, мои традиции сталкиваются с традициями в той семье. Вот, например, свекровь
0: и невестка. Да, такая тема, да,
1: это
0: целая отдельная тема, да. На самом деле, конечно же, и там ключевое за свекровью, потому что она старше. И что там может быть? Ну, просто кратко, да, на самом деле, мы можем целую тему посвятить, да, мы
1: может,
0: все знаем.
1: Может, и посвятим даже, да?
0: Да, да, может, и посвятим. То есть мы знаем, что та свекровь, может быть, не отпустила своего сыночка, да, и продолжает быть вот этим колпаком, и вообще тут какая-то пигалица пришла, и тут что-то с моим сыном тут еще пытается. То есть может быть такая свекровь, которая не принимает невестку, и более того, и сына не отпускает, да, нездоровый сценарий. Ну, понятно, что здесь будет. Может быть мудрая свекровь, которая принимает выбор сына, даже если в чем-то она не согласна, но она, как скажем так, не вмешивается в выбор сына. Такая мудрая свекровь, которая просто вот молится, чтобы все там у них было хорошо, но не сильно, ну, как бы вмешивается. Может быть, свекровь – противоположность твоей мамы. Твоя мама тебя отвергала, а вот свекровь, в ней много такого материнского, и она тебя взяла как дочку, и вот как бы дает тебе это одобрение, дает тебе эту любовь, и ты, наконец-то, получаешь такую маму. Но тоже это до поры до времени. То есть ты напитываешься. У меня так вот было с моей первой свекровью. Я очень, как бы, у меня мама была отвергающая, а свекровь была такая очень вот как раз воцерковленная женщина, очень добрая, мудрая, она больше молилась. И она дала ту любовь и заботу, которой мне было нужно, ту безопасность. И я прям благодарна Богу, что вот в моей жизни, ну, вот была такая мама. То есть я ее звала мамой. Вот, и она была прекрасной бабушкой. Ну, просто сейчас ее уже нет, вот как бы, да. То есть она тоже за внуков всегда молилась. И она всегда, наверное, как мать, она любила своего ребенка все-таки больше. Но она всегда, когда какие-то возникали споры, она была на моей стороне. Не потому, что я была права. Я просто понимаю, что она, ну, как бы сглаживала о том, ну, наверное, вот она все-таки надо ее послушать, вот там, как будто бы, наверное, хотела сохранить мир в семье, и поэтому сглаживала и ругала-то не меня, а как бы своего сына. Хотя в душе, наверное, конечно же, она сына, ну, обожала и любила, да, но вот у нее хватало мудрости вот так себя вести. Но это редкость, конечно, редкость такие свекрови. Если свекровь сама внутри обиженная маленькая девочка, и тут пришла еще одна девочка, понятно, что будет конфликт двух систем, да, вот. Но я говорю, что может быть по-разному. То есть свекровь может быть действительно стать мамой любящей, а может быть вот сжирающей мамой. И тогда просто что? Надо уметь ставить границы.
1: В таком случае.
0: Да, да, уметь ставить границы. Тоже понимать, что почему. Ну, то есть, почему она так себя ведет? Понимать, что ей не 60 лет внутри, а там вот 5-летняя девочка, с которой тоже спрашивали там за полтора годовалого ребенка, и она теперь отыгрывается на ком-то другом, да. Вот эта вот цепочка, она тянется, и когда ты можешь понять, опять же, понять, ты уже снимаешь заряд к своей свекрови, ты уже ее не ненавидишь, вот, и тогда тебе легче, намного легче, то есть как бы не испытывать вот этих сильных негативных эмоций.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. То есть вы посоветуете такой женщине, оказавшейся в условиях, не совсем для нее благоприятных, пойти на терапию, да, тоже, разобраться, на терапию, как уметь отстоять, да, свои границы или различать, где проходит эта линия.
0: В общем, ей просто нужно получить знания, там не обязательно даже, вот, возможно, она придет 1, 2, 3 раза, ей будет простроен маршрут, и ей даже этого, может быть, будет достаточно, чтобы сгармонизировать отношения со свекровью. Главное просто, чтобы общались не два ребенка, одному 35, другому 60, но внутри это общаются два ребенка, да, две как бы незрелых девочки. И вот, значит, претендуют там, что-то делят.
1: Кстати, вспомнился мне тоже случай из нашей классической литературы, драма «Гроза».
0: Да.
1: Вот как раз там, да, была очень деспотичная свекровь, она, да, не выдерживает, да, вот этого на нее давления, и заканчивается это очень страшно, кстати,
0: да,
1: суицидом.
0: Да. Потому что вот, а если мы, скажем, в нашем современном мире этой Екатерине помогли освободиться, вот что, господи, да бог с ней, пусть там живут со своей сыночкой-корзиночкой, да, как бы, я-то могу строить свою жизнь, или я могу даже, ну, как бы, в какой-то момент вообще стать настолько самодостаточной, что вот эта свекровь меня не разрушает. И на самом деле все возможно. То есть просто здесь знание.
1: То есть эта ситуация могла бы даже не разводом закончиться.
0: Конечно,
1: и тем более,
0: могла,
1: не дай,
0: да,
1: бог, вот как,
0: да,
1: это случилось.
0: Да, не суицидом, конечно, можно. Ну, так пофантазировать,
1: да,
0: конечно,
1: пофантазировать.
0: Да, можно, что я ответственна сама за свою жизнь. Я могу своей маленькой Катеньке быть мамой. Быть мамой и быть поддержкой. И плюс еще, если у меня еще будет поддержка в виде духовника, психотерапевта, еще подойдут ко мне люди, да, и я могу обеспечить поддержку и стать подружкой или мамой своей маленькой вот этой Катеньки. И тогда жизнь развернется совсем по-другому.
1: То есть тут надо даже со вторым, со своим внутренним «я»,
0: да,
1: выстроить правильное,
0: да,
1: грамотное отношение, да,
0: да,
1: в той ситуации.
0: Чтобы не впадать в жертву и не впадать в тиранию, нужно быть в себе. А чтобы быть в себе, нужно разобраться с тем, что у меня болит, что мне не дает быть в себе.
1: А вот вы как раз учите, что с ней случилось, с Катериной? Почему она вот решилась на такой шаг?
0: Ну, потому что я думаю, что это вот такое отчаяние, да, вот эта позиция жертвы, отчаяние, беспомощность, предательство, то есть травма на травму. И вот она не почувствовала в себе сил, ну, бороться, как бы, да, она не почувствовала, что... То есть как будто бы ощущение безысходности. И если бы рядом вот просто оказался человек, который взял тебя за руку и сказал, что смотри, а я уже с тобой, вот мы с тобой уже не одни, я тебя поддерживаю, неважно, женщина или мужчина, оказался человек, который тебя взял за руку. Смотри, ты не одна. И ты уже не одна, и я тебя могу от этого страшного шага уберечь. То есть там, ну, как понятно, что это произведение, и нужно было там во всех уже прям красках так, ну, преувеличить, да, что здесь ощущение, как будто я беспомощна, мне безысходна, и мне только вот там будет хорошо. То есть не было поддержки. Здесь ключевое, что я осталась без поддержки, и не было знаний, как эту поддержку самой себе оказать. То есть не было знаний, не было близкого человека.
1: Мы, конечно, не будем разбирать это произведение, потому что по-разному его трактуют. Даже вот с евангельской точки зрения уже вот филологи, имеющие мировоззрение православное, они все-таки не считают ее положительной героиней и не считают этот поступок верным, как единственно возможный выход из той ситуации, там из душного мира вот этой тирании, кабанихи и так далее. А вот она делает шаг к свободе. На самом деле мы понимаем,
0: она
1: все...
0: Она делает шаг из жертвы, а из жертвы, ничего не будет, ни из жертвы, ни из тирана, ничего не будет в истине и в балансе. Ты должен сделать шаг из осознания. Ну, выбор сделать какой-то, когда ты в себе, в сознании. А можно сказать, что она уже была не в себе. Ну, то есть от своей боли, от травмы она была в искаженной реальности.
1: Да.
0: А...
1: И, соответственно, принимает неправильное,
0: да,
1: решение.
0: Да. А если, да, как бы видеть реальность неискаженной, надо быть в себе. На связи со своим духом.
1: Ну вот
0: духом.
1: Через связь с Богом мы, наверное, можем быть в себе,
0: да,
1: как бы возвращаться к себе,
0: да,
1: даже если мы как-то отходим.
0: Да, да.
1: И несмотря на то, что ее характеризует человек верующий, вышедшего из мира, где вот ее детство описано, да, что и в храм ходила, и Богу молилась, и как бы жила в таких христианских традициях, тем не менее, видимо, вот вера не совсем была вот в глубине ее души.
0: Зов. Ну просто может быть, не то, что
1: или
0: не
1: переборола,
0: была,
1: что-то
0: просто
1: другое,
0: боли было больше,
1: а поддержки меньше.
0: Ага. И вот этого зов, и не было научения, вот этот зов, Господи, просто вот говорят, ну позови, позови меня.
1: Критическая ситуация.
0: Да, просто позови. Просто ты забыл позови. Слова молитвы.
1: Да.
0: Просто позови, Господи, спади на меня. И... Господи, и...
1: Призови
0: тебя...
1: имя Божие.
0: Да, призови имя Божие. И этот зов может тебя удержать от самого крайнего шага. Просто ничего не помнишь, да? Призови имя Божие. Помни только имя мое. Помни имя мое. И ты, как только его вспомнишь, все, что-то уже, что-то страшное не случится.
1: Мы сегодня в течение этого часа говорили о том, как влияют на нас материнские слова, послания, сказанные вслух, или, наоборот, подуманные человеком, или транслируемые через поведение, да, или взгляд, испепеляющий горгоны, да. А влияет ли на нас то, что был и не было ни сказано, ни сделано, замолчено, например, какие-то семейные тайны. Вот в таком случае что мы скажем?
0: Влияет. Влияет, скажем, о том, что все скелеты в шкафу на нас влияют. А, знаете, это тоже очень такая демонстрация хорошая. Вот у меня много было примеров приемных детей, которые не знали о том, что они приемные. То есть родители боялись сказать, что вот я там, ну, мама, которая тебя взяла там в детском доме, да, там до года. И эти дети все равно испытывали травму отвержения. И на всех, вот на песочной терапии они показывали вот поиски мамы. Вроде бы мама-то есть, а у них все сказки, все истории вот сводятся к страху потери мамы, к поиску мамы, потому что вот оно уже замолчено, не сказано, но дух ребенка и душа все это вот чувствуют, помнят. То есть помнят. Тело помнит все. И поэтому все это записано как будто бы вот в генах. И поэтому рекомендуется на самом деле рассказывать потихоньку, сочинять сказку. И мы вот одному такому ребенку, мама попросила меня, мы сочинили сказку о том, что, ты знаешь, мы так очень так хотели малыша, но вот у меня животик наболел, и никак я не могла дать тебе домик. А вот одна женщина согласилась нам помочь и дать тебе домик в своем животике. И вот ангелы, мы молились, и вот ангелы нам сказали, что вот эта женщина живет в таком-то домике, мы вот искали этот дом. Ну, то есть, и вот это было через сказку. И там ребенок говорит: мама, так что, ты мне теперь разве не мама? Она говорит: конечно, мама. Просто вот как хорошо, что, представляешь, нашлась-то, ну, а он даже мать эту не видел никогда, нашлась та женщина, которая давала нам только вот, ну, животик для того, чтобы он у нас был. Но и он успокоился. Там такие подвижки пошли в его поведение, в его обучение, потому что ребенок прям, ну, очень неадекватное было поведение. Он там хулиганил, ломал, все рушил, агрессивничал. Назло вот этой приемной маме все делал. Как только у них произошло вот это, открылась тайна, но в приемлемой для него форме у него отношения с приемной матерью в 5 раз улучшились. Поэтому все тайны, знаем мы о них или нет, они на нас влияют.
1: То есть лучше ребенку рассказать.
0: Да, только как бы не вываливать, а рассказать, ну, время, место, обстоятельства, доступные на его возраст форме. И как бы вот действительно, да, лучше знать правду, но просто нужно подумать, как я преподнесу эту правду.
1: Интересно, казалось бы, вот вырастет, все узнает. А видите, как на него начало влиять? Нельзя было затягивать.
0: Да, это было хуже. И вот про вырастет, все узнает, тоже из жизни. Вот я в одной группе попадала на одном из семинаров с женщиной, со взрослой, и она говорит: я не могу, мне такая обида на... Я думала, что моя мама и папа, я их обожаю, люблю, они ее вырастили. И когда они умерли, она нашла документы о том, что она приемная. Она говорит: ну почему? Ну почему? Мне так важно было знать, когда они еще не умерли, ведь я же не перестала бы их любить, но они дали бы мне информацию. Мне так интересно знать, а кто была та женщина, а вот то-то, то-то. И вот, говорит, и у меня теперь на душе вот это вот прям такая есть обида, что почему вы мне, ну, как бы скрыли от меня. Вот. И вот такой двойственный конфликт внутренний. Она же их обожает, они ее вырастили, да, ей сейчас 40 лет. И в 40 лет она узнает, что она была приемная. То есть вот, вот вырастет, все узнает. Лучше, если бы, да, она узнала в 30 лет, возможно, например. И дать ей право это пережить. То есть ее право знать это.
1: Ну и в завершении нашей беседы, Светлана Евгеньевна, вот какой главный вывод мы можем сделать из сегодняшней беседы, как знание о нашей родовой системе, об установках, которые мы получили от своих родителей, мамы, помогает нам жить более счастливо, более осознанно? Всегда ли нас будут вот эти знания нам помощь?
0: Знание – наша сила, да. То есть на самом деле, наверное, для мам, которые нас услышали, хорошая новость в том, что нужно, ну, задумываться, что я сейчас говорю.

0: Зеркальные мгновения.
1: Работая с певцами над оперными партиями, Глинка очень долго и безуспешно репетировал с певицей Лилеевой. Она имела дивный, но маловыразительный голос, а в партии Гориславы из «Руслана и Людмилы» в первую очередь должна была быть выразительность пения. Глинка, чтобы хоть как-то растормошить певицу, подкрался сзади и больно ущипнул ее. Лилеева истошно воскликнула: «Вот! Вот это мне и надо», — рассмеялся Михаил Иванович. «Теперь ты сама видишь, душа моя, что в этой фразе можно прибавить и жизни, и выразительности. Вот так и пой, иначе я снова повторю мою маленькую педагогическую хитрость».

темный зимний лес, полон тайн и загадок. Корявые стволы тянутся к небу, ломаные линии ветвей образуют причудливый узор над моей головой. Под снегом не различить кусты и обломанные сучья, что валяются тут и там. Идти приходится осторожно, нащупывая безопасную тропинку в глубоком снегу. В эту пору не обойтись без палки посоха. Споткнуться и упасть легко, а подняться, провалившись в сугроб, ох, как трудно. Нужна надежная опора. Третья моя нога, шучу я. Две свои уже окоченели. Как ни старался я, избежать падения не удалось. Снег забился в валенки и за ворот тулупа. Сейчас добреду до избы. Надо будет в сенях еще отряхнуть снег с шапки и с котомки. Валенки вытрясти как следует, да на печку закинуть. Дым густой валит из трубы. Знать, хорошо протопили избу к моему возвращению. В детстве нам, ребятишкам деревенским, старики сказки рассказывали. Летом чаще веселые, а зимой все больше страшные. Как стемнеет, вдесятером в один дом набьемся, рассядемся, где придется, и слушаем. За окном мороз трескучий, темень, только звезды сверкают, да и не серебрится. И кто-нибудь из старших заводит рассказ. Да непременно так еще скажут, что только за окно глянешь, и кажется, что вот, вот же оно все, о чем в сказке говорится. Жутко становится, а виду подать нельзя. Так и подбадриваем друг друга, смеемся, пока расходиться время не настанет. Вот тут-то и становится понятно, кто в самом деле храбрый. Он последним к себе идет, когда уж всех остальных проводит. Хе. Вспомнилось же. Сказки. Как же не придумать сказку? Само в голову лезет. Лишь по сторонам оглядись.

0: Русский художник немецкого происхождения Юлий Клевер очень любил сказки. Дух волшебства чувствуется во многих его работах. Даже если на картине отсутствуют сказочные персонажи, то их дух чувствуется в лесных, болотных и речных пейзажах. Имя Юлия Клевера в наши дни знакомо далеко не каждому. Но он был любимым художником царской семьи. Слава его гремела по всей России и за ее пределами. Родился он в 1850 году в Эстонии в семье, далекой от искусства. Однако с раннего детства и Юлий, а затем и его младший брат Константин проявляли интерес к рисованию. Это увлечение поддерживалось родителями, и параллельно с учебой в гимназии Юлий Клевер начал обучение живописи под руководством профессионального пейзажиста. Первый учитель, Константин Карлович фон Кюгельхен, передал свою любовь к природе юному Клеверу. Эту любовь художник сохранил на всю жизнь, и именно пейзажи принесли ему необыкновенную славу.
1: Нужно в жизни одно что-нибудь изучить, чтобы лучше вас никто не знал и не умел делать то, что вы умеете.
0: Несмотря на то, что родители поддерживали интерес сына к живописи, профессия художника не казалась им достаточно серьезной. Когда пришло время определяться с выбором учебного заведения, в семье было принято компромиссное решение. 18-летний Юлий Клевер поступает в Академию художеств в Петербурге, но на отделение архитектуры. Однако архитектура нисколько не увлекла юношу, и он подал прошение в Совет Академии с просьбой перевести его в пейзажный класс. Мечта его сбылась, и он вновь писал природу. За свои этюды Клевер получает серебряные медали. Но манера, к которой стремился молодой художник, не вызывала одобрения преподавателей. А ему, в свою очередь, не хотелось следовать правилам, которые в стенах Академии художеств считались непререкаемыми.
1: «Я выхожу из числа учеников Академии»,
0: – писал Юлий домашним.
1: «Поставил цель – развить свое дарование без помощи наставников, единственно работая с натуры».
0: Связей в столице у молодого живописца не было. Из Академии его исключили, и тогда Клевер решается на рискованный поступок – подать свои работы в Императорское общество поощрения художеств. Картины его были встречены более чем благосклонно, а одну из них приобрел один из самых влиятельных членов общества поощрения художеств Павел Строганов. В следующем году воодушевленный художник вновь выставляет свои работы. А на этот раз глава Академии художеств, великая княгиня Мария Николаевна, покупает его картину «Закат». Для недоучившегося студента это был необыкновенный успех, и Юлий Клевер организует свою персональную выставку. По тем временам это неслыханная дерзость. Этой чести удостаивались лишь заслуженные и признанные мастера, а он – бывший студент, не окончивший курса. Но выставка состоялась, и публика была в восторге. Александр Бенуа вспоминал:
2: «Картины Клевера казались до того иллюзорными, что на выставках происходили настоящие скандалы. Посетители залезали за перегородку, дабы заглянуть за полотно и удостовериться, нет ли под этим чудом какого-либо фокуса. Иные же тыкали в полотно, гладили его. И таких дерзателей приходилось при помощи полиции выводить насильно».
0: Вскоре иметь картины кисти Клевера стало не просто модным, а почти обязательным в высших кругах Петербурга. В конце 70-х его работу «Березовый лес» приобретает император Александр III. Пейзаж Клевера «Старый парк», пользовавшийся огромной популярностью, был отправлен на Всемирную выставку в Париж. В 28 лет Юлий Юльевич, так и не окончивший обучение, становится академиком. В 70-е и 80-е годы XIX века многие русские живописцы стремятся отразить в своих работах особенности русской природы, многообразие ландшафтов огромной страны. На смену итальянским пейзажам в русскую живопись приходят картины Урала и Сибири, Кавказа и Русского Севера – изображение окрестностей Москвы и Петербурга и маленьких деревень средней полосы. Вместе со своим приятелем Василием Самойловым в 1879 году Юлий Клевер едет на остров Нарген в поисках новых сюжетов. Прибалтийские виды были незнакомы русской художественной публике, и новые работы знаменитого молодого художника вызвали интерес. Их обсуждали и покупали, и среди покупателей были члены императорской семьи. Клевер получил звание профессора и кафедру в Академии художеств. Ему было чуть более 30, когда он добился всех мыслимых вершин в карьере художника. Однако в 90-е годы ему пришлось покинуть Россию из-за денежного скандала, с которым оказался косвенно связан. Семья вернулась из Германии за пару лет до революции. В последние годы Клевер жил в северной столице, преподавал и до самой смерти продолжал писать. Юлий Клевер был человеком эмоциональным, импульсивным, и это отображается в его работах. Художник, не задумываясь, предпочитал точность изображения, выразительность картины в целом. Более всего он ценил резкие и впечатляющие световые эффекты.
1: «Я всякие пейзажи пишу, но по-настоящему знаю солнечный закат в различные его моменты и корявые деревья, изогнутые непогодой и ветрами. Я потратил много времени, чтобы изучить цветовую гамму закатов солнца, многообразие вечернего освещения неба и предметов природы. Такую картину я могу написать в любой момент и при любых обстоятельствах».
0: Стиль Клевера легко узнается благодаря мощному эмоциональному подтексту картин, построенных на контрастах. Перестав справляться с огромным количеством заказов, художник приглашает помощников, которые прописывали средний слой картины. Так появлялись многочисленные клеверки. Они же работы «Клевер и мастерская». Постепенно внешние эффекты стали преобладать над поэтичностью изображения. Живопись приобрела салонный оттенок, что способствовало успешным продажам, но впоследствии сыграло злую шутку. Именно из-за чрезмерной вычурности картины Клевера были признаны чуждыми советскому искусству, и имя художника оказалось почти забыто. За время, проведенное в Германии, Юлий Клевер переосмыслил свое творчество и в 1915 году опубликовал книгу «Исповедь». Он писал:
1: «Работал я спешно и много, перестал изучать природу, пользовался готовыми впечатлениями и писал одну за другой свои клеверовские картины с зимним пепельно-розовым закатом и рогатыми деревьями. Самый скромный, бесхитростный уголок природы дивно прекрасен, если живописец умеет почувствовать его со смысленной любовью».
0: Лучшие полотна Юлия Юльевича Клевера отличаются оригинальной творческой манерой и художественным языком. Его картинам присущи такие черты, как драматизация пространства, таинственный свет. Клевер так строит композицию, что зритель оказывается как будто внутри величественного пейзажа. Среди глубоких снегов, девственного леса, непроходимой чащи. Но при этом художник нередко оживлял пейзаж, включал в него фигуры людей или следы их присутствия. Видны дымок из трубы или лодка с веслами. Вот и здесь мы находимся за спиной могучего старика, который пробирается к своему дому через бурелом. Сучковатые деревья, причудливо переплетенные корни и ветви, напоминающие жутковатых сказочных героев, манят зрителя в таинственный, фантастический мир.
3: Юлий Клевер. «Зимний пейзаж с избушкой». 1899 год. Частное собрание.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. Рост продукции в Америке. Нью-Йорк. Статистические данные за первые 4 месяца текущего года показывают рост продукции в Соединенных Штатах. В то же время данные Федерального резервного банка показывают, что общая сумма прибылей 108 промышленных и торговых компаний на 30% превысила прошлогодние. Продовольственный вопрос во Франции. Учет хлебных запасов в стране. Париж. Опубликован правительственный декрет, предписывающий всем владельцам мельничных предприятий заявить об имеющихся у них запасах хлебных злаков как французского происхождения, так и полученных из-за границы. Только злаки, полученные из-за границы и предназначенные для выпечки хлеба и хлебных изделий, будут освобождены от пошлины. Правительственные чиновники проверяют отчетность мельничных предприятий, которая должна будет содержать данные о количестве полученного из-за границы зерна и о продукции мельниц. В Родезии Южной Африки, в районе города Цимбабве, найдены грандиозные развалины доисторических культур, заинтересовавшие собой научные круги всего мира. На территории в 60 английских миль найдены остатки огромных каменных дворцов, водопроводных систем и прочие находки. Находки показывают, что в этой дикой безводной местности жил когда-то народ с высоким культурным развитием, покрывавший всю область грандиозной системой орошения и превративший таким образом пустыню в цветущий рай. По установленным археологами данным, развалины имеют древность по меньшей мере 8-10 тысяч лет.
3: Губернская хроника.
4: Кругосветный мотоциклетный пробег. В Нижний Новгород прибыли французы-мотоциклисты Робер Сексе и Анри Андрие, совершающие кругосветный пробег. Спортсменам была устроена встреча с членами Нижегородского автоклуба. Кругосветный пробег организован бельгийским автомобильным и мотоциклетным заводом «Жилет». Главными узловыми пунктами пробега являются Париж, Льеж, Берлин, Варшава, Брест-Литовск, Москва, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Свердловск, Владивосток, Токио, Сан-Франциско, Чикаго и обратно Ливерпуль, Лондон, Париж. Цель пробега – испытание новой модели, колониальной, мотоциклеток, выпущенных заводом «Жилет», приспособленных для плохих дорог. Спортсмен Андрие, совершающий пробег, является лучшим механиком завода «Жилет». Второй, Сексе, специалист-мотогонщик, участник прошлогоднего звездного пробега СССР. Путь от Парижа до Нижнего Новгорода господа Андрие и Сексе покрыли 18 дней, из которых 8 дней пошли на осмотр Москвы. Участники пробега делали в среднем по 250 километров в сутки, а при хорошей дороге скорость достигала 400 километров. «По пути, — говорит Андрие, — нам оказывался хороший прием. В особенности нужно отметить горячий прием в пределах СССР. Сибирский путь, — говорит Андрие, — мы надеемся покрыть в течение 2 месяцев и прибыть во Владивосток не позднее 10 сентября. ЦУМТом НКПС отдано распоряжение по всему сибирскому пути о предоставлении нам необходимого горючего материала. Самый трудный перевал по Сибири мы считаем Иркутск-Чита — 600 километров». Кругосветный пробег мы надеемся закончить через 5-6 месяцев. побила 4 миллиона пудов яблок. По предварительным данным, в Лысковском уезде вред, принесенный садам кольчатым шелкопрядом, отразится на урожае как текущего, так и 1927 года, что выразится в 4 миллиона пудов или 6 миллионов рублей. Нашествие кольчатого шелкопряда отразится также на урожае 1928-29 года, так как часть деревьев в течение 1926-27 года погибнет от истребления листьев. Необходимо отметить, что массовое появление кольчатого шелкопряда было замечено в конце 1925 года, о чем было сообщено под отделу защиты растений ГЗУ, но почти никаких мер к истреблению вредителя принято не было. Черепица для населения. В Нижегородском уезде организованы две мастерских по выработке цементно-песочной черепицы для покрытия крыш. В данное время изготовлено уже свыше 2500 штук. Черепица поступает в продажу населению. При селе Чернухи организуется мастерская по выработке более дешевого сорта черепицы – гончарной. Дешевая страховка имущества. В связи со значительным понижением тарифа по страхованию движимого имущества за последнее время отмечен наплыв страхователей, число которых превышает 20 страхований в день. Новый тариф дал широкие возможности рабочим и служащим с минимальными затратами обеспечить себя на случай пожара. Молочные продукты для рабочих вредных производств. «Молокосоюз» заключил договор с управлением заводов «Красное Сормово», «Двигатель революции», «Красный цинковальщик» и фабрикой имени Кутузова на предмет снабжения таковых молочными продуктами, которые выдаются рабочим, занятым на вредных производствах. Ежемесячно «Молокосоюзом» отпускается заводом до 1500 килограммов сливочного масла. Прорытию канала в Канавинский затон. В ГУП коммунотделе состоялось совещание представителей государственных и кооперативных учреждений и организаций города Нижнего Новгорода, Ярмарки и Канавина по вопросу о прорытии канала в Канавинский затон. Совещание единогласно признало необходимым немедленно приступить к работам по прорытию канала, что настоятельно диктуется и экономической целесообразностью, и необходимостью противопожарной охраны Ярмарки и Канавина. Старший инженер дноуглубительных работ УСОВ сообщил, что при благоприятных условиях работы могут быть закончены в течение 2 недель. Все дело зависит от своевременного предоставления для этой работы землечерпательной машины. Совещание постановило просить Управление внутренних водных путей изыскать все меры и способы к немедленному предоставлению для этой работы землечерпательной машины. Признано также необходимым углубление и самого затона.
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых музыкально одаренных русских поэтов.
2: Читая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды и в то же время следишь взором за потрясенными струнами, с которых они сорваны рукой невидимой.
1: Писал о творчестве поэта знаменитый литературный критик Виссарион Белинский. Музыка была спутницей Лермонтова от первых дней до конца жизни. Самые ранние музыкальные впечатления будущего поэта связаны еще с порой младенчества.
3: То была песня, от которой я плакал. Я не могу теперь ее вспомнить, но уверен, что если бы услыхал ее, она бы произвела бы прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.
1: Писал Лермонтов в заметках 1830 года. Музыкальные образы возникают в лирике поэта с самого начала его творчества. Однако сперва упоминания о лире, арфе, бардах, певцах скорее дань традиции, отражение впечатлений поэта от прочитанного. Со временем переживания детских и юношеских лет, желание как можно полнее выразить свою любовь к музыке приводит Лермонтова к стремлению в своей лирике говорить уже о музыкальных впечатлениях. Стихотворение «Ангел» стало глубоким и искренним выражением любви Лермонтова к музыке.
3: По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой.
1: Тему музыкальных впечатлений Лермонтов продолжает в своем стихотворении «Звуки». Данное произведение поэт создает под впечатлением от игры знаменитого гитариста тех лет Михаила Высоцкого.
3: «Что за звуки? Неподвижен, внемлю сладким звуком я, забывая вечность, небо, землю, самого себя. Всемогущий, что за звуки? Жадно сердце ловит их, как пустынный путник безотрадный, каплю вод живых».
1: Для Лермонтова связь музыки нерасторжима с жизнью человека, его памятью, воспоминаниями. Власть звуков, сила музыки заключаются именно в способности возвращать к жизни прошлое, пробуждать воспоминания, превращать слышимое в зримое.
3: «И в душе опять они рождают сны веселых лет, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет. Принимают образ эти звуки, образ милый мне. Мнится, слышу тихий плач разлуки, и душа в окне»,
1: утверждает поэт в стихотворении «Звуки». Уже в другом стихотворении «Сосед» песнь невидимого узника также пробуждает в лирическом герое воспоминания о лучших днях.
3: «Я слушаю, и в мрачной тишине твои напевы раздаются. О чем они, не знаю, но тоской исполнены, и звуки чередой, как слезы, тихо льются, льются».
1: Герои Лермонтова, как правило, ищут в музыке утешения, разрешения тревог, но не всегда его обретают, поскольку окружающая действительность чаще всего не столь гармонична, как прекрасные мелодии и песни. Воспоминания о Лермонтове его современников говорят о том, что поэт любил музицировать, напевать. Тонко чувствующий музыку, он остро ощущал оттенки настроений, необходимые для ее восприятия. В автобиографических заметках Михаил Юрьевич пишет:
3: «Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не смог я извлечь из скрипки, из фортепиано, чтобы они не возмутили моего слуха».
1: Музыка для поэта – это выражение глубинных чувств и переживаний, язык души. Сами звуки голоса позволяют слушателю глубже понять чувства собеседника. 23 декабря 1834 года Лермонтов писал Марии Лопухиной:
3: «О, как я хотел бы вас снова увидеть, говорить с вами, потому что звук ваших речей доставлял мне облегчение. На самом деле, следовало бы в письмах помещать на словами ноты».
1: По убеждению поэта, слово, закрепленное на бумаге, мертво, и лишь музыка может передать живое течение речи, ее неповторимую интонацию.

0: Высокие слова. Читаем стихи из сборника Юрия Адрианова «Пояс Богородицы».
1: Повторены России стократно, на Амуре или возле Торжка, успокоенный, мягкий и ладный силуэт лугового стажка. Он росой голубеет к рассвету, он по грудь переходит туман, добрый памятник щедрому лету, рукотворный, усталый курган. И уходит по жизни дорога в заревую просторную даль, год за годом, от стога до стога, через радость, надежду, печаль. Юрий Адрианов.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книппер, Чехову. 22-23 июня 1899 года. Мцхет. Пожалуйста, не думайте, что я пишу только ответ на ваше письмо. Давно бы написала, но все время была в таком отвратительном настроении, что ни строчки не могла бы написать. Только второй день, как начинаю приходить в себя, начинаю чувствовать и немножечко понимать природу. Сегодня встала в 6 часов, отправилась бродить по горам и первый раз взяла с собой дядю Ваню. Но только больше сидела с книгой и наслаждалась дивным утром и восхитительным видом на ближайшие далекие горы, населением Мцхет в верстах в 2 от нас, стоящее при слиянии Куры с Арагвой. Чувствовала себя бодрой, здоровой и счастливой. Потом пошла вниз на почту за газетами и письмами. Получила весточку и от вас и ужасно обрадовалась, даже громко рассмеялась. А я-то думала, что писатель Чехов забыл об актрисе Книппер. Так значит, изредка вспоминаете? Спасибо вам. Что-то вы поделываете в Мелехове, неужели все холодно? Я так счастлива, что могу греться на южном солнышке после холодного мая. Что Мария Павловна? Пописывает этюдики или поленивается? Скажите ей, что я ее крепко целую и хочу ей написать. Несмотря на здешнюю красоту, я часто думаю о нашей северной шире, о просторе. Давят все-таки горы, я бы не могла долго здесь жить. А красиво здесь кругом. Прогулки великолепные, много развалин старинных. В Мцхете интересный древний грузинский собор. Недалеко от нашей дачи, в парке же, поэтично приютилась маленькая церковка Святой Николы.

0: Может, вздумай?
1: Патриарх Андриан, нам не дали больше избрать патриарха. И мы 217 лет жили без патриарха. И фактически в церкви пытались управлять светские люди в царское время. Через обепокровство, через синоды, через консистории и так далее, и так далее. Это наложило свой отпечаток негативный. А вы заметьте, у нас в 18 веке почти нет святых. И только потом в 19 пришли, да, вот у нас преподобный Серафим, Феофан Затворник,
2: оптинские
1: старцы. И все равно не перебили мы 1617 год. Это вот духовное разрушение. Да? Сегодня, чтобы было, надо было поставить царское время епископа, должен утверждать император, глава государства. Сегодня у нас государство никак не вмешивается. Мы сами себе избираем епископа. Церкви. Никак власть не вмешивается, кого ставить во священники, куда их ставить служить. А раньше это было. И так далее. Очень интересно, злопыхатели иногда говорят, типа вот, церковь как сращивание называется с властью. Я уже сказал, о чем сращивание? Вот объясните. Вот вы знаете, вот, и вы, может, иногда читаете такие вещи. А о чем сращивание? То, что у нас хорошие отношения, разве это плохо? Церковь же не занимается политической жизнью. То есть мы не агитируем на выборах. Мы сами, как священники, не участвуем в выборах. То и нам это по духовным законам запрещено. Но то, что мы не уходим с общественного пространства, а что в этом плохого? И поэтому мы проводим различные форумы, встречи. И я хочу сказать, что наша губерния очень повезло. Что у нас такой руководитель, Глеб Сергеевич Никитин, и его забота о реставрации наших храмов и культурных объектов, и вот просветительская деятельность, культурная. Собственно говоря, сколько мы не обсуждаем, я всегда встречаю понимание, поддержку, те же содержания православных гимназий, детских садов. А, понятно, может, нам хотелось еще больше, мы еще не доделали, и множество, да, вот те же патриарху мы докладывали, о нашей программе совместно по консервации храмов. Вот, было 270 храмов, разрушенных стояло. Вот сегодня уже за 5 лет мы больше 50% законсервировали. Больше 150 храмов. И вот каждый год будет прорастать. Братья и сестры, о чем идет речь? Вот чтобы восстановить храм, нужен проект. А если храм стоит без крыши, ты пока проект готовишь, это денег стоит и немалых. Не 1 миллион рублей. Тоже своды рухнули, стена полетела. И твоя проектная документация, она бесполезна. Она не нужна уже. Поэтому надо стараться не столько сегодня восстанавливать храмы, а сколько приостановить их разрушение. Это не противопоставление одному ни в коем случае, но надо усилить работу по остановке разрушения храмов. И нам, слава Богу, у нас это максимально это сегодня удается. Еще одно большое направление спасения нашего культурного наследия. У нас же есть храмы в селах, которые почти или не закрывались, или мало им были закрыты. И там есть иконы, и хорошие иконы, но они пришли в ветхость. Община сама не в состоянии сохранить в достойном виде. Они требуют внимания. А где у нас мастера? А это пневматериальное средство. Вот мы создали у себя реставрационные мастерские, привлекли первоклассных мастеров, а нам по линии Минкульта помогает сохранить эти иконы, отреставрировать, привести в порядок. То по параллели также занимаемся и росписью, стенописью 18-19 век. Раньше не поступали сигналы, потому что мы этим мало занимались и не так много занимались. А сейчас люди мне звонят и приходят и у нас, и у нас, и у нас, и у нас. И я вижу, даже не понимал, где еще оказывается колоссальное количество святых храмов, да, что сохранились дореволюционные, да, фрески и иконостасы сохранились. Хотя мы же максимально все повыламывали, выбросили и так далее. Но тем не менее, то есть у нас есть что сохранять и укреплять, и дай Господи, у нас есть планы, угодно время Господу все восстановить, все отреставрировать. Во славу Божию, благохраним нашего Отечества и народа Божия. Вот. Так что особенно трепетно к этому делу относится глубинка, наши села, деревеньки, люди.

0: с слезами на глазах, не верят, что к ним пришли помогать им их святыню сохранить. Вот. Ну, хотелось бы больше и быстрее. Ну, помолите, братья и сестры, чтобы мы совместными усилиями и с этим справились, дай Бог. Так что у нас сегодня с вами время благоприятное, и Господь дает нам шанс на духовное возрождение. Что такое шанс? Господь дал нам благословенного патриарха. У нас глава государства верующий человек и не скрывает свою веру. Всячески способствует, помогает своим гражданам, кто желает. Это же, заметьте внимательно, у нас же нет по указке так, будьте православными так, чтобы все в храме были. Нет. Но дается возможность. Если ты желаешь, пожалуйста, будет возможность. Что такое возможность? Вот наша программа, ну, такое, может, техническое слово, кластер. Программа, программное решение Саров Дивея Арзамас. Это на почти 100 километров решается фундаментально масса вопросов, да. Это сохранение наших святынь, храмов, монастырей, икон, фресок и так далее. Это способствование развития туризма и паломничества. Это, вот представьте себе, Дивеево уже задохнулось давно по количеству приезжающих людей, и надо было максимально убрать транзит, чтобы через село не проезжал, люди куда-то просто идут по делам. С двух сторон построили объездные дороги. В Арзамасе тоже сейчас завершается большая программа объездных дорог вокруг города. Кто, если не едет в город, чтобы транзитом не проходил. А это же надо и мост через дорогу построить, и тоннель пробить там под железной дорогой. Ну, такие это фундаментальные вопросы такого характера. Мы видим, как сегодня Арзамас преображается, да. А что такое 10, по-моему, городов и сел вошли в Золотое кольцо? Ну, тут все наши регионы, да, преображаются и будут преображаться, украшаться. Поэтому, ну, вот, и это же не просто сохранение кирпича, камня, там, иконы, а это же наш духовный, интеллектуальный, культурный код. Что мы своим детям оставим, что мы своим внукам оставим. И я считаю, что нам более глубоко изучать на уровне школьном, университетском, понимать русское православие, в иконе, в архитектуре, в песнопениях. Это же это создано нашими предками. А сегодня еще немало людей, которым тяжело понять, что такое православие, русское христианство. Потому что мы дома не знали, в школе не рассказали, в университете не просветили. Ну, так. А очень интересно. И такая она историческая ткань, когда накладываешь. Вот такой пример. Вчера мы совершали службу в городе Выкса. И там проводили собрание митрополии. Вот представьте себе, в богослужении принимало участие 450 человек духовенства. Вот как? А где помолиться в таком храме? А там был выстроен Троицкий собор. И сейчас, по милости Божией, мы 30 лет занимаемся восстановлением. Уже можно там помолиться. Первое за 102 года была совершена литургия. Но что интересно, помогал это достраивать храм Василий Николаевич Муравьев. А кто такой Василий Николаевич Муравьев? Это мирянин, купец, деловой человек, а потом стал монахом Александра Невской лавры. А через 5 лет его братья избрали духовником. Это уже 20 век. То есть он такой, видно, был чистой, праведной жизнью в миру, что вот не успев принять монашество, такой был духовный взлет. А кто такой Василий Николаевич Муравьев? А это преподобный Серафим Вырицкий. Это тот святой, который в время Великой Отечественной войны повторил подвиг батюшки Серафима, совершил молитву тысяч дней и ночей о победе русского воинства, о спасении России. Вот это у нас с вами история. Вырицкий — это под Санкт-Петербургом. Вот здесь Выкса. А Выкса — это Троица Сергия Лавры, преподобный Варнава, насельник Троицы Сергия Лавры, который имел попечение о строительстве этого храма. Он называется Гефсиманский чудотворец. Почему Гефсимани? Гефсимани же, братья и сестры, это же Иерусалим, Гефсиманский сад. А вокруг Троицы Сергия Лавры были устроены большие скиты, Это и Вифанский скит, и Черниговский, и Гефсиманский, и Параклита скит. Так что вот Гефсиманский, наш из Троицкой лавры. Ну, вот такая очень интересная ткань духовной жизни. И, ну, такой исторической, хоть народной нашей жизни. Так что вот будем жить.
1: Дай Бог. Спасибо, Владыка. Я поясню нашим слушателям. У нас совсем недавно на радио «Образ» были студенты университета Лобачевского на практике. И вот студенты записали для вас, Владыка, несколько вопросов. Я попрошу редактора поставить первый вопрос. Послушаем, Владыка, попросим вас ответить.
2: Добрый день, Владыка. Меня зовут Дарья. Я студентка Нижегородского университета имени Лобачевского. С развитием современного искусства я стала терять ощущение прекрасного. Я заметила, что инсталляции не несут в себе никакого духовного содержания. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Может ли человек, утратив чувство прекрасного и умение видеть красоту мира, потерять путь к Богу?
0: Ну да, я думаю, что может. Дарья, знаете, в чем дело? Понятие красоты, оно же... А что считать за красоту? Вот наш век такой лукавый, что часто происходит подмена понятий. И молодому человеку очень тяжело понять, что есть красиво, что некрасиво. Ну, там, что целомудренно, что развратно. А не развратно, это модно. Так мода в разврате или в чем? Ведь модно одеваться, сколько модно? Красиво одеваться, ничего плохого нету. Но вы не одеваетесь развратно. И так сегодня происходит и в искусстве, и картины пишут, и музыку пишут, и архитектурное строение с другими символами. А вы посмотрите, как наш глаз радует строение, ну, наследие наших тысячелетней истории. Икона преподобного Андрея Рублева «Троица», мировой шедевр. Посмотрите, какие в Нижнем Новгороде построены дореволюционные здания, храмы. Дома, особнячки. Мы до сих пор приходим в восторг. Арзамас, Огородец и так далее. А это же отражение внутреннего мира людей. Внутреннего мира людей. Поэтому, если ты начинаешь приобщаться к псевдоискусству, псевдокрасоте, у тебя начинает разрушаться внутренний мир. Это касается и литературы. Ведь надо тоже знать, что читать. Это касается изучения исторического материала, он же по-разному подается. Вы можете найти о Великой Отечественной войне совершенно противоположное мнение. А как вам разобраться, что есть хорошо, что есть плохо? Это нужно на традицию. Вот одной из таких именно традиций хранит русская церковь. Я не претендую на весь общественное пространство. Но действительно, нам очень важно понимание прошлого. А как его понимали наши предки? Да? А для этого требуется, ну, действительно, некоторая подготовка. Историческая, философская, богословская, святоотеческая. Потому что как это понимать? А молодым людям бывает непросто. Вот то, что Дарья пишет. Вот сталкивается с чем-то, может быть, таким вот псевдо. Красотой, псевдогармония, а дисгармония, она разрушает человека. Вот настоящая гармония, настоящая культура, она его, наоборот, его душу преображает. И ведь в Боге красота. А надо понимать, есть свет божественный, а есть тьма сатанинская. И они тоже претендуют на культуру демоническую. И в живописи, и в музыке, и в архитектуре. Но если ты дьявол сатанинского почерпнешь при общении, что ты получишь? Твоя душа, она может помрачиться. Поэтому Господь говорит, блюдите, как опасно ходите. Поэтому нам нужно с вами, что нам делать? Если создавать, я это называю, православную среду обитания. Это не значит, что на каждой площади мы должны молебны служить и поклон ложить. А православное восприятие христианское в одежде, в прическе, в поведении, принятие каких-то решений, создание семьи, рождение детей, помощь нуждающимся. Не воспитывать себя. Ведь почему бывает, основным людям бывает тяжело по жизни? Мы, взрослые, их воспитали эгоистами, и они часто, может, не ощущают, что надо помогать нуждающимся. А когда все для меня, то есть какой эффект? Завышенная самооценка к себе и завышенная претензия к окружающим.
2: Здравствуйте, Владыка.
0: И твоя душа, начинает болеть. И ты не понимаешь, почему. Это и есть основы духовной безопасности. Так что помоги, Господь вам, Дарья. Вот следующий вопрос.
1: Да, спасибо, Владыка. Еще один вопрос у нас на готове.
2: Здравствуйте, Владыка. Меня зовут Ксения. У меня к вам вопрос, основанный на личном опыте. Я с подросткового возраста нашла поддержку в вере, хотя никто из моей семьи в нее не обращен. Разные взгляды усложняют наше общение, поэтому хочу спросить, как жить в семье, где ты верующий, а остальные нет? И как в таком случае сохранить любовь и понимание?
0: Ксения, добрый день. Ну, как раз вот замечательно, вот, когда вы обретаете веру, вы становитесь более сильнее, более успешнее. Почему? А человек менее раздраженный, более благостный, может, более чистый. Но дьявол, бывает, нас ловит, знаете, на чем? На осуждение других людей. А вот пост не соблюдает, а вот неправильно себя ведут, может, а вот сколько вы близких своих любите, может, к родителям какие-то претензии. Вот этого делать не надо. Просто вы должны понимать, что ну вот пока так. Мы вышли с 20 века богоборческого. Вот. Не каждый человек еще нашел свою дорогу в сердце к Господу. За него надо помолиться. Поэтому вера же, ну, я хочу сформулировать, вот я родился и вырос верующим человеком, но я учился в школе, мои одноклассники были безрелигиозные, работал, служил в армии, но мне это не мешало дружить, общаться, какие-то вещи обсуждать. Я не замыкался, как бы вот, в своем мировоззрении религиозном. Поэтому замечательно, что вы с Богом живете. И более хочу сказать, что когда вы будете принимать правильные поступки, люди же воспринимать будут вас, даже интересно, вы как бы своей, может, более правильной жизнью будете свидетельствовать о Христе. Вот когда читаешь историю церкви первых веков, еще до 313 года, до Миланского эдикта, многие язычники приходили к вере Христовой, своим христианам, взирая на благочестивых жен-христиан. Они были целомудренные и в одежде, и в поведении, и в словах. А языческие женщины много видите распутно, развязанно, одевались неблагочестиво, в слове невоздержаны, сквернословили, хамили. И они восхищались, если с точки политической жизни вера Христова не популярна, первого века гнали христиан. Откуда же там такие благочестивые жены? Что за вера такая? В минули века и сегодня нам надо не только словами, а образом, делом свидетельствовать о своей вере. И не только нам на священника храма полагать, а на всех нас. И учиться быть благочестивым, праведным. Так что, Ксения, не унывайте, все у вас будет хорошо.
1: Спасибо, Владыка. Мы еще продолжим общение с нашими студентами. Записи мы заготовили. Я хотел бы все-таки немножко поподробнее поговорить о той теме, которую, Владыка, вы уже начали, а именно восстановление Выксунского монастыря и вот этого огромного Троицкого собора. Вы лично очень много посвятили времени и сил вот восстановлению этой святыни. Можно сказать, с первых ваших дней здесь, на Нижегородской кафедре, больше 20 лет назад, вы занялись восстановлением Иверского женского монастыря в Выксе. Вот насколько сложно дается восстановление этой святыни? Почему, можно сказать, так долго, да, происходит? Это понятно, что и масштаб бедствия был колоссальный, но все-таки, в общем, уже больше двух десятилетий вы трудитесь с вашими помощниками, и вот, наконец-то, первая литургия за 102 года в Большом соборе, в таком сослужении множества духовенства. Поделитесь, пожалуйста, вашими воспоминаниями и, может быть, планами, как будет дальше развиваться вот это возрождение.
0: Ну, братья и сестры, прежде всего, замечательно, что в этой святой обители существует непрерывная монашеская жизнь и молитва. Это дом Пресвятой Богородицы, в честь Иверской иконы Батюшки Мужа. Дом Святой Живоначальной Троицы. Свято-Троицкий Иверский женский монастырь. И мы полагаем усилия по возрождению наших обителей. Но я скажу более того. Мы занимались Троицким собором, но не так усердно. А почему? Средств не было таких, ну и сейчас их как бы так сильно нет. Но были другие задачи, были другие вопросы. Но прежде всего, на территории монастыря жили десятки жителей. Но как можно монашескую жизнь развивать, когда вот, монашеский женский монастырь живет среди мирян? Ну как это? Поэтому это была очень большая работа. Вторая вещь, это еще слабенькая обитель, немощная, вот, уже покойный игумен Машка Антония, а там учредили ему детский приют для девочек при обители. Это требует сил, внимания, забот. То есть надо заниматься не только, не столько камнями, а душами человеческими. Хотя это не противопоставляет одно другому. Тут можно... Вы поезжайте в Западную Европу, в католический мир, видите огромное количество соборов, они пустые для прихожан. Там жилище для ворон. Но если у нас так будет, это плохо. Это плохо. То есть не сами по себе стены, купола, а это же просто преображение нашего внутреннего мира. Мы во славу Божию это делаем, потребность есть. Не гордыня, что это я сделал. Господи, это мы тебе приносим свою жертву в таком образе. Поэтому, а дальше там еще сколько строит, это столько большой собор, а Успения Пресвятой Богородицы храм, а колокольня, а монашеские корпуса. И где мы могли, создавали общественное пространство. Там памятник преподобного Варнавы построили. Одних монашеских корпусов приютили там в Иксунское духовное училище. А кроме жителей, на территории монастыря еще был техникум. И технику надо освобождать. Вот пока все это вот как-то не было решено, а даже вот, чтобы жители были, понимали, братья и сестры, мощные, великолепные монашеские корпуса, жители живут, а туалет у них на улице, канализации нет. И все это вот сарай какие-то с запахами, с такой грязью, какой-то неустроенностью. И это большой объект, это большой объект. Огромный по территории, по зданиям и так далее. Поэтому где могли, занимались, развивали, формировали, формулировали. А сегодня уже есть возможность, как скажите, максимально уже там еще кто-то остался. Там мы по программе Ветхого фонда через правительство области, опять же, работаем с губернатором, с правительством области, жителям дается достойное жилье, и они освобождают, уходят с этой территории. Техникум освободился там территория. Поэтому и помимо Троицкого собора начали возрождать и Иверский храм, в честь Иверской иконы Матери Божией. В этой иконы чудотворной там нет своего дома, который был. И он очень интересной архитектуры. В России мало такой архитектуры, такой храма русско-византийский такой стиль, очень интересный. Но пока-то мы только фундамент и цокольный этаж подняли. Так. Ну вот все одномоментно идет. Ну посмотрим, как это Господь даст нам силы. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим там о консервации храма, восстановлении, это же как бы следствие той духовной жизни, возрождения которой мы стремимся жить. А если мы только посвятим стройкам и делам, а молитвы там не будет, а благочестия там не будет, вот это потеряет смысл. Это не будет важно в очах Божьих. Поэтому вы помните заповедь Божию, да, что есть вера. Вера есть убывающих извещений, вещей, обличий невидимых. Вера есть уверенность в будущем, как в настоящем, и вера есть уверенность в невидимом, как в видимом. А дальше апостол Павел говорит, вера без дел мертва есть. Заметьте, вера без дел, но не дела. Могут, дела могут без веры быть, а это плохо. Это не то, что плохо, слабая позиция. Это может нулевой будет результат твоего духовного развития. Ну, я захотел вот такой храм построить, а я такой храм построю. А будет это по воле Божией, а народу это, людям это нужно. Это мы с вами строим в Нижнем Новгороде храмы до тех пор, пока есть будут прихожане. И сегодня мы видим, как нам не хватает храмов, мы не успеваем открывать, как тут же наполняется людьми. Это меня радует, потому что это есть духовная жажда. Как только мы создадим достаточное количество храмов, мы прекратим строительство. Нам не надо заниматься этим. Более того, когда мы занимаемся развитием монашеской жизни, я всегда говорю игуменям, нам нужно столько материальных средств, зданий, земельных, может, каких-то угодий, там, под сельское хозяйство, чтобы они помогали сохранению и развитию монашеской жизни. Если будет мешать, надо отсекать. Потому что не надо восхищаться какими-нибудь помидоры, огурцы там, и что-то еще вырастет. А если у вас нет молитвы, если храмы наши холодные от молитвы, если кельи холодные от молитвы, то кому это нужно? Вот. Ну, а вместе с тем, монашеская жизнь и келейная соборная молитва, и труд, это святые отцы нам так заповедали. Поэтому вот мы сегодня с вами выходим в такую траекторию роста, развития, обсуждения, сомнения. Святые отцы нам многое прописали и рассказали, но как это практически воплотить? Словами-то мы, может, правильно говорим, попробуй практически воплотить. Огромная дистанция. Поэтому я радуюсь, что и такая святыня большая, огромная, как Иверский женский монастырь Троицкий в городе Выкса, сегодня возрождается. Я рекомендую вам, посоветую съездить к чудотворному образу Иверской иконы Матери Божией. Спасибо.
1: Спасибо, владыка. В продолжение этой темы хочется сказать, что как раз вот в этом возрождаемом Троицком соборе Выксумского монастыря вчера была совершена большая служба. Духовенство Нижегородской митрополии прибыло из разных мест нашей области, чтобы сослужить с вами, с нашими преосвященными епископами. Потом стало собрание духовенства Нижегородской митрополии, можно сказать, первый раз вне Нижнего Новгорода. Если не ошибаюсь, наверное. Да, обычно в Нижнем Новгороде всегда проводили, владыка. Вот теперь первый раз в другом, так сказать, центре епархиальной жизни, в центре епархии, да, в Выксе. В чем суть таких собраний, что решается, какие вопросы духовенства поднимают в ходе обсуждений, какие вопросы вам, как нашему архипастырю, задают? Поделитесь, пожалуйста.
0: Ну, действительно, вы правы, что впервые мы проводили вне Нижнего Новгорода, потому что глубинки очень сложно, а может, невозможно проводить такие форумы. Ну, во-первых, мы начинаем нашу встречу с литургии, а где сотни человек духовенства, как много ли храма у нас может вместить? Согласитесь, по пальцам можно пересчитать. Вторая вещь. Ну, есть у нас зал для собраний такого количества духовенства. Но главное были целеполагание провести там собрание митрополии, это, конечно, Троицкий собор. Я знаю вот, за эти два десятилетия, как тяжело и непросто это дается. Нам нужно призвать молитвой помощь Божию. Вот молитвой. Вот, поэтому вот приехало столько епископата нас, епископ митрополии, духовенство. Почти 450 человек. Вот мы помолились. Господи, благодарим Тебя за помощь в помоставании. Ну и дальнейшее. Пускай не оскудеет рука Божия. Вот не раз слышал молодым монахам слова старцев. Благодарность — это есть рука, протянута за новой милостынью. Поэтому вот мы так соборно Господа поблагодарили. То, что мы вот имеем возможность молиться в таком величественном храме. А и второе, конечно, провели собрание митрополии. Это потребовало больших усилий местного епископа, владыки Гедеона, и духовенства по подготовке. Это же надо было всех потом накормить, встретить, проводить, даже автомобильную стоянку где обеспечить. Это большой-большой такой орг вопрос и труд. Но они, по милости Божией, они и мои помощники, мы справились, слава Богу. А, в общем-то, мы заслушали общее состояние дел в митрополии, в наших епархиях. Затем какие-то аспекты нам грани епархиальной жизни докладывают епископы митрополии. Проводим мы какие-то вопросы, обсуждения. В данном случае духовенство и благодарило, и продолжало вопросы ставить о социальной поддержке многодетных. У нас есть, если так сказать, что епархии, через дальше развиваем на митрополию, некоторая поддержка, социальная поддержка наших семей духовенства. Ну, о чем идет речь? Ну, прежде всего, у кого нет жилья, мы оплачиваем за счет прихода в жилье нашему духовенству. Это, согласитесь, уже особенно для молодых священников огромная поддержка. На рождение ребеночка мы тоже выделяем некоторые средства. Но самое главное, у нас принята программа поддержка многодетных семей. Если вот мы говорим так, два ребенка, это вы растите, воспитываете сами. Если в семье есть третий несовершеннолетний ребенок, три несовершеннолетних, то ежемесячно семья получает 15 тысяч выплату на эту семью. Если четверо, 20. Если пятеро, 25. И так по нарастающей количеству детей по 5 тысяч мы добавляем. С одной стороны, может, это и не сверх много, но раньше этого не было. А в молодой семье там не то, что тысячи, сотни рублей на перечет, потому что много идут расходов на детей, на молодые сами. Поэтому мы не только призываем духовенство, чтобы у них были многодетные семьи, а вот стараемся этим помочь. Если такое большое количество людей, детей, то и где-то по программе правительства, где-то по программе попечителей помогаем организовать жилье уже свое. Но не так оно многочисленно, как хотелось бы, но тем не менее мы стараемся помогать. Поэтому как-то так.
1: Замечательно. Дай Бог помощи Божией в развитии всей Нижегородской метрополии. Что ж, мы успеем.
0: Но еще батюшки поставили вопрос, им бы в летнее время, да и побольше отпускных дней и так далее. Я их там не совсем поддержал. В каком смысле? Не потому, что я против вас всех отпустить, и с семьей, и с детками, и так далее, куда-то вы поехать. Но у нас такое бурное развитие жизни церковной. Я говорю, да что тогда, вас отпустить, нам приходы закрывать? Что делать? И им говорю, у нас не хватает кандидатов в семинарию. Где ваши сыновья в гимназиях? Где ваши дочери на регента учиться? Где ваша паства в наших духовных школах? Не вижу молодежи. Поэтому пока вы нам не поставите достаточное количество семинаристов, из которых потом будет достаточное количество пастырей, будем так трудиться. Жатвы много, а делателей мало. Ну и в этом смысле, конечно, хочу поблагодарить отцов за их труд самоотверженный, матушек их, потому что не всегда батюшка дома, все на людях, занят. Но идет битва, братья и сестры, за души людей. Если мы не пойдем туда, в бой, то дьявол людей уловляет. Грех господствует в жизни людей. Вера от слышания. Поэтому мы и в храме, и в армию надо идти, и в госпиталь, и в университет, и в школу, дом престарелых, детский приют. Постоянно идется труды, заботы. Действительно, поймите правильно, скажу, у нас кафедральный собор, воскресенье, допустим, без поста, на поздней литургии причащается минимум 150 человек, кроме детей. А еще на ранее это человек 100. А что это такое 250 человек? А всех надо вас поисповедовать? Пообщаться? Это нужно время, силы. А если мы в отпуска разъедемся, то вы к кому придете? К столбу? Поэтому, говорю, отцы, несем, пока нас не хватает духовенства, такому не заполняем, несем крест. Что-то надо терпеть, с чем-то надо жертвовать. Как-то так. Надеюсь, я достучался до их сердца не с упреком, что вам не надо ни в отпуск ездить, там, ни семьей там много быть. Нет, давайте как-то будьте мудры, найдите, чтобы у нас и овцы были целы, и волки сыты. Чтобы это наша мудрость, чтобы вы уделили внимание и своей семье, и своим детям, и своей пастве. Может быть, надо поехать не на сторону Заречья побыть, а на Волгу поехали, на Оку побыли, на водичке отдохнули. Разговор, он такой, за жизнь. Не надо здесь лицемерить, такое формально. Поэтому хорошо, что хорошо, что они задают такие вопросы. Нас их это беспокоит, а мы тем обсуждаем. Спасибо.
1: У нас есть несколько записанных вопросов студентами университета Лобачевского. Давайте послушаем еще один вопрос.
3: Добрый день, владыка, благословите. Меня зовут София. У меня нет духовного отца, поэтому приходится спрашивать совета у разных священников. Но при этом на один и тот же вопрос разные священники отвечают тоже по-разному. Кого в итоге слушать и как поступать?
0: София, Бог благословит, добрый день. Ну, вот такой вопрос, у нас, конечно, нет такого диалога. Почему вы каждый раз ходите к разным священникам? Ну, вопрос. Почему бывает, получаете вы разные ответы? Во-первых, ну, если чисто по-житейски, если очень молодой священник, нет опыта, он может по-своему сказать. Опытный священник имеет уже такой навык таких духовных вопрос-ответов, это может уже более глубоко ответить вам. А вообще-то надо понимать, я помню свои семинарские занятия, и мы проходили церковно-практические предметы, и вот там, допустим, тоже вот, если на исповеди, в беседе такой-то вопрос задают, примерно так нужно отвечать. Ну, как бы такие рассуждения, мы говорим. Это не то, что как автоматическая установка. Но мне очень запала глубоко история одного духовника, опытного священника. Спрашивает, батюшка, вот такой вопрос, ну, сложный задает вопрос, а как бы вы ответили? Он говорит, а я не знаю. А как вы, батюшка, не знаете? А что Господь во время исповеди положит на сердце, то и скажу. И помню, в Троице Сергия Лавре иногда молодые люди шли к духовнику с одним и тем же вопросом. И одному он говорил одно, другому другому, третьему третье. Не удивлялись, как это так? Мы один вопрос задавали, а получают разные ответы. Это из этой же области. Если дух беседы – это одно, таинство исповеди – это же особое происходит действие Духа Святаго, Божественной благодати. И мы не знаем, как бы Господь нам через таинство с нашей душой разговаривает. Поэтому здесь просто, София, надо самим вам мужать, что называется, взрослеть. Вот, и стараться иметь, ну, если не духовника, то хотя бы время от времени к одному и тому же священнику обращаться по каким-то вопросам. Вот. А иногда, знаете, бывает как из такой практики, вот мы хотим на что-то выпросить благословение, и идем и пытаемся священнику рассказать, ну, убедить его, что вот так, а не получаем конкретного ответа, мы поняли, что нас не благословили, пойду к другому схожу, может, там получу благословение. Ну, тогда это как бы, это пустое. Это уже игра в духовность, все остальное, это не есть тот соработничество Божественной благодати с твоей волей. Я такой привожу пример, когда вот человек попадает в какую-то, ну, безвыходную ситуацию, очень сложную, нужно принять решение. Не с кем посоветоваться, ну, вот совсем нету. То ли где-то на стороне далече, то ли на этом тайге находится, ну, так, трудно сказать. И становится на молитву, потом открывает Священное Писание, на какой странице открыл, читает и находит себе ответ. И очень часто бывает, что люди как бы прозревают. Но если мы с вами будем ежедневно или очень регулярно становиться, пользоваться этим приемом, то это из дерзновения перед Богом превратится в дерзость. И ничего хорошего здесь не получится. Не работает автоматически. Не работает. Поэтому это духовные вопросы. Так что, София, помоги вам, Господи.
1: Спасибо, владыка.
0: Найти себе духовного наставника.
1: Спасибо, владыка. Давайте послушаем еще один вопрос.
4: Здравствуйте, уважаемый митрополит Георгий. Меня зовут Елизавета, мне 18 лет. Недавно у меня появился сильный страх полетов на самолете. Подскажите, можно ли с помощью молитвы справиться с этой фобией? И если да, то к каким молитвам или святым в такой ситуации принято обращаться?
0: Да, Елизавета, добрый день. Но прежде всего мы молимся о путешествии своем. Да, молимся святителю Николаю. А есть молитва на путешествующего. А есть еще специальная молитва, Тарпарь-Кандак, кто на ладье воздушной передвигается. Вот тоже, это все молитвы у нас есть, молитва в словах, можно их найти. Ну, раз, конечно, вот эта вещь появляется, то надо, да, совершать. Ну, вообще не тогда, когда нам страшна фобия, а вообще всегда, А мы, когда садимся, еще такое, то надо читать молитву. Она должна быть под рукой. Или отпечатана, или в вашем телефончике находиться. И таким образом как-то вы, ну, я надеюсь, что успокоитесь. А если тяжело, надо читать как бы канон ангелу-хранителю. Ангел Божий мой хранитель, ты во всем меня прости, жизни будь руководитель, пасть в грехи не допусти. Ангел Божий будет вас, ваш хранитель, будет слышать вас и будет вам помогать. Так что молитесь, просите помощи Божией. Вот я еще раз повторю, святителю Николаю надо молитву читать, он путешествует, сильно поддерживает, да? А молитва путешествующих, молитва вот на самолете, там есть особая еще молитва. И ангел-хранитель молить. И так, я думаю, что вы успокоитесь, все будет хорошо. Помогай Бог Елизавете.
1: Спасибо, Владыка. Еще один вопрос, пожалуйста. Давайте послушаем.
5: Владыка, добрый день. Раба Божья Марина. Я слышала, что понятие гордыни и чувство собственного достоинства иногда приравниваются друг к другу. Объясните, пожалуйста, в чем их разница и как найти грань между ними? Благодарю вас за ответ.
0: Да, Марина, нет, гордыня и собственное достоинство никак не приравниваются, просто они могут быть формально, нам кажется, похожими и так далее. Это разные вещи. А, ну, допустим, если так сказать, жесткость и жестокость. Вроде бы все рядом, но это разные вещи. Полюбил или понравилось. Да? Поэтому у человека, конечно, должно быть чувство собственного достоинства. Но это не превозношение над другими. Не превозношение над другими. А гордыня – это я превозношусь над другими. Так что можно назвать гордыню собственным достоинством, и это будет гордыня. А может, у вас есть настоящее собственное достоинство, а вы думаете, что это гордыня. Это вот элемент такого духовного, ну, рассуждения. Духовного, нравственного. Что такое чувство собственного достоинства? Человек, ну, не пасует перед опасностью, перед трудностями. Он не заискивает. Он не пытается любыми средствами добиться каких-то, ему казалось, ему благ, результатов. Он живет своим трудом, занимается и свидетельствует, что он такой человек. И что здесь плохого? Хороший человек. А гордыня это, чтобы вы знали, когда ты начинаешь себя сравнивать с другими, превозноситься. А ведь в этом формате ты превозносишься над другими, а параллельно ты осуждаешь других. А ты осуждаешь других и превозносишься. А как, где там божественная благодать поселиться? Там вакуум. Там тогда может случиться бал сатаны. Поэтому так. Спасибо, Марина, за духовный глубокий вопрос. Спасибо.
1: Нам дозвонился слушатель, давайте поговорим с ним. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь,
6: Владыка,
1: пожалуйста.
6: Владыка, благословите. Раба Татьяна.
0: Бог благословит, Татьяна, вас.
6: А можно вот узнать, на автозаводе строится храм на улице Поющего Патриарха Тихона, а предполагается в каком году, в этом или в следующем, его полное освящение?
0: Спасибо. Татьяна, тут Татьяна... У нас есть целая сеть храмов, которых мы построили или строим, да, в самом Нижнем Новгороде. А, и хорошо, что уже у нас святитель Тихона храм уже с теплом, и там начата служба. Вот. А так, чтобы вы поняли, мы вот в прошедшем году, или в этом году, вот 31 декабря, может, освятили храм князя Владимира на Акудинском шоссе. 6 мая в городе освятили, но построен храм Рапостной Нины. А у нас храмы строятся. Помощница в родах, отрады и утешения, апостола Фомы, Евдокии, Дарьи Марии мучениц, преподобной Анны Ежовой. Вот я только сейчас вот Лаврентия Балахнинского, это мы в Черноречии Дзержинского, Балахнинского, сейчас под Кстово, сейчас не помню, храм мы тоже там заложили. Поэтому вот я сейчас, может, не все в памяти освежаю. И везде нам нужно, чтобы была служба, богослужение. И не только, чтобы мы храм построили, чтобы мы батюшку еще дали, подготовили. Поэтому, ну, Татьяна, в любом случае, год, два, три, надеюсь, мы завершим благоукрашение этого храма. Так что вот имеем такую память. А мы еще будем целый ряд храм закладывать. Площадки сейчас освобождают, особенно при наших некоторых больницах. Храмы нужно тоже строить. И для прихожан будет и храм, и для
1: пациентов.
0: Пациентов, персонала. Вот. В общем-то, мы еще, знаете, как еще бывает, оцениваем, что мы равномерно как бы по городу могли запускать наши храмы. Где-то же там мы строим как бы целевой есть попечение.

0: Ила у нас с вами. И все радует.
1: Змей уже с легким сердцем отправился за 3 версты в обитель к брату Стефану. Шел, радуясь миру Божьему, блестевший на солнце быстрой речки Пажа, величавый, задумчивый дубраве, цветущему, жужжащему лужку, и думал, решится ли брат Стефан навсегда удалиться с ним в лесные дебри, чтобы там, в безлюдных местах, в тишине, спасать молитвами и трудами свою душу. Встретился с братом, поведал, с чем пришел. Брат охотно согласился, пошел же не прежде, чем побеседовал с игуменом и испросил у него благословение. Помолясь, осенив себя крестным знаменем, всецело положась на волю Божью, братья ступили на тропинку, ведущую в лесную глушь.

0: маковиц.
1: Долго ходили братья по дебрям, говоря: «Не куда мы хотим, а куда Ты хочешь, Господи, туда нас и направь, и приведи». И вышли, наконец, на доброе место, называемое Маковиц. Тут точно была как бы маковка местности, большой холм, вокруг которого простирались голубые дали радонежских лесов. Помолясь, вынули из-за пояса топоры и принялись сначала рубить ветки, из которых скоро соорудили шалаш и наслали ложа. Потом стали валить и деревья, очищать бревна от сучьев и коры. Бревен надо было заготовить немало. Предстояло сложить избушку-келью да возвести церковку. Деловито постукивали топоры. В трудах и молитвах шли дни за днями. Плотничали братья хорошо. Келья вышла ладная, а малая церковка и того лучше. Тот же избиной сруб, только в крышу врезана главка с крестом. Варфоломей поклонился Стефану и сказал: «Ты старший по роду, ты мне теперь как отец. Кого мне спрашивать обо всем, как не тебя? Вот уже церковь поставлена, и пришло время освятить ее. Скажи мне, во имя какого святого освящать ее?» Стефан же ответил ему: «Что спрашиваешь, когда сам знаешь не хуже меня? Сколько раз родители говорили про тебя, что ты будешь учеником Святой Троицы, и многих сделаешь учениками Святой Троицы. И лучше всего освятить эту церковь во имя Святой Троицы». Лицо Варфоломея осветила радость. «И я желал, чтобы церковь была освящена во имя Святой Троицы. И вот Господь Бог услышал мое желание». Приехали на Маковец священники из Москвы и освятили церковь во имя Пресвятой Троицы. Стала церковь домом Отца и Сына и Святаго Духа. Братья же днями и ночами читали там псалмы и молитвы. «Принесите Господи во славу имени Его, поклонитесь Господи во дворе Святом».

0: Сергий.
1: Октябрь. Небо ясное, синее, холодное. Стынет без листвы осина, зябко вжимается в мохнатый ельник. Лес не шелохнется, точно прислушивается к тому, что происходит.

исходит на поляне в церкви Пресвятой Троицы. В церкви нынче не лучины горят, свечи теплятся. Их принес из далекого монастыря монах-священник Митрофан. Он пришел сюда, в лесную глухомань, чтобы постричь Варфоломея в монахи. Варфоломей стоял перед ним смиренно в одной лишь белой рубахе до пят. Сейчас он наденет все новое, черную монашескую одежду, новые сапоги. И святое имя у него отныне будет новое — Сергий.

0: 7 дней инок Сергий провел в церкви. 7 дней непрерывно молился. Ежедневно причащался святых тайн и вкушал только лишь просфору. Проводив отца Митрофана, который отправился во свояси, инок Сергий снова остался один. Брат Стефан, пожив здесь с год, ушел в Москву в монастырь. Преподобный Сергий поднял взгляд к образам, стоявшим в углу кельи на полочке. Не один он. Здесь икона Божьей Матери Адигитрии, то есть путеводительницы, с божественным младенцем на руках. Здесь и икона Николая Чудотворца, Божьего угодника, благословляющего на всякое доброе дело. Помолишься перед иконами, и не одиноко становится. Теплый свет исходил от икон, обнимал преподобного Сергия и разливался в душе неземным покоем и радостью.
1: Страхование.
0: Морозы. От морозов трещат в лесу деревья и расседается земля. Долгими ночами воют волки. В келье горит лучина, сухая березовая щепка, едва освещая угол, где стоят на полочке иконы. Лучина потрескивает, сыплет искры. Перед иконами стоит на коленях преподобный Сергий. Окончив молитву, он поднялся, сел на скамеечку под стену. Трудно зимовать в безлюдном месте. Что ни помяни, того нет. Никто не придет. Лес, глухой лес кругом. Съестных припасов почти не осталось. Свечи давно кончились. Нужда в свечах, нужда во всем. Ну да как говорят, лучины с верою, чем не свеча. «Благодарю тебя, Господи, за житие скорбное», — шептал преподобный. «За все благодарю тебя». Смиренно и даже с благодарностью принимал он нужду, понимая, что Бог хочет испытать его стойкость и твердость. Встав со скамеечки, он сказал: «Пора идти в дом Пресвятой Троицы, петь за утренню». Вышел из кельи и бодро зашагал по скрипучему снегу, вошел в темную церквицу, сотворил крестное знамение с поклонами и зажег березовую лучину. Когда же начал молитвенное пение, стена вдруг расступилась, и в отверстие ворвался разъяренный дьявол, за которым следовало целое полчище бесов, наряженных в островерхие литовские шлемы. Бесчисленное бесовское воинство яростно ломилось в храм, как ломится враг в пролом в крепостной стене. Предводитель-дьявол устремлял на преподобного Сергия лютые взгляды и скрежетал зубами. Бесы бросались на преподобного и устрашающе вопили: «Уходи отсюда! Беги из этих мест немедленно! Не мы на тебя напали, а скорее ты напал на нас! Беги, а то мы растерзаем тебя, и ты умрешь здесь злою смертью!» Одни из них злобно замахивались на преподобного, желая убить его. Другие с воем сотрясали бревенчатые стены, пытаясь разрушить церковь. Дьявол стоял против преподобного и глядел свирепо и надменно. Уж против него самого и против целого полчища бесов один не устоит. Устрашится, убежит с поля брани. Бесы угрожали и наступали со всех сторон. Пламя полыхало у них из пасти. Преподобный же осенил себя крестным знаменем и стал читать молитву: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его». Это оружие для дьявола и его воинов оказалось нестерпимым, и бесы тотчас стали невидимы, исчезли как дым. В наступившей тишине преподобный преклонил колени и горячо возблагодарил Бога. Зажегши новую лучину, он продолжил пение за утренни. Однажды, находясь в келье, преподобный Сергий стал подкладывать в очаг хворосту, чтобы лучше загорелись березовые поленья. И вдруг, сквозь треск занявшихся хворостин, услышал позади себя шипение. Оглянувшись, увидел, что в келью вползла змея. «Вот, — подумал он, — Господь попустил еще одно испытание, ибо это и не змея вовсе, а дьявол вполз змеей». Дьявол же тотчас наполнил келью множеством змей. Всячески пытался он устрашить отшельника. Снаружи слышался шум, грохот. Множество бесов проносилось по лесу. Они устремлялись на преподобного Сергия со всей лютостью, пытаясь запугать его и прогнать из леса, чтобы это место не освещалось присутствием святого. «Уходи отсюда!» — вопили бесы. «Зачем ты пришел в эту глушь и поселился тут? Не надейся, что сможешь и впредь здесь жить. Место непроходимое, никто сюда не придет, разве только душегубцы-разбойники. Ты умрешь здесь от голода или погибнешь от рук разбойников. Тебя здесь растерзают кровожадные звери. Лучше немедленно беги отсюда, не оглядываясь назад и не озираясь по сторонам, потому что мы все равно прогоним или убьем тебя». Преподобный немедлив встал на молитву. «Яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих: радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень». Бесы исчезли, и преподобный восхвалил Бога, который скоро услышал его и помог ему, сокрушил бесов своей крепкой десницей. Радуясь Господи, неустанно творил он всенощную молитву. Враг, то есть дьявол, ненавидел преподобного Сергия и еще не раз нападал на него, но так и не мог устрашить и победить подвижника, который всегда надеялся на Божью помощь. Божья благодать оберегала преподобного. Со временем бесы прекратили свои нападения и перестали приближаться к святому, потому что увидели, что он пребывает здесь с Богом, и Бог пребывает в этом месте с ним.
1: Продолжение следует.

0: Пора читать.
1: Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский. Издательство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 2022 год. В 2022 году Православная Церковь торжественно отметила 600-летие обретения мощей великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского. Этому событию посвящена новая книга «Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский», вышедшая в издательстве «Свято-Троицкая Лавра». Среди сонма русских святых преподобный Сергий сияет особым светом. Как говорит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, преподобный Сергий являет нам образец христианской жизни. Как в капле воды отражается солнце, так и в нем отразилось то, к чему Бог призывает человека. Отразилась совокупность всех христианских ценностей. Преподобный Сергий явился родоначальником целой духовной школы. Его ученики и последователи основали общежительные монастыри, ставшие важнейшими просветительскими центрами Руси. В книге рассказывается о главных событиях жития преподобного Сергия, которые обычно изображались в клеймах житийных икон. За грех междоусобных кровопролитий Русь пала под ударами монгольской орды. Тьма духовного уныния не на одно десятилетие опустилась на наше Отечество. Люди теряли веру в добро, замкнулись в своем горе и озлоблении. Это было время глубокого духовного разлада. Преподобный Сергий помог русским людям заглянуть в свое сердце и увидеть там лучи благодатного света. Он смог воскресить духовные и нравственные силы народа, оживить в сердцах то главное, чем призван жить человек – веру и любовь к Богу и ближним. С именем преподобного наш народ всегда связывал духовно-нравственное возрождение. В таких людях, как преподобный Сергий, корни Святой Руси. –

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
4: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

кто отвалит камень. День за днем дневник православного священника, 18 июля. Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 1 по 4. Как часто на нашем пути лежит тяжелый камень, сильное препятствие к достижению нашей цели, и нам кажется, что нет никакой возможности его удалить. Мы чувствуем себя бессильными и повторяем слова жен мироносец: «Кто отвалит нам камень?» И что же? Где для них было главное препятствие, там именно встретила их нежданная радость. Камень был уже отвален, и они узнали о воскресении Господнем. Каким уроком должен служить для нас этот рассказ? Будем полагаться всецело на Господа, не допуская в себе и тени сомнения. И ангел Господень сойдет на наш тернистый путь. Он устранит камень. И когда мы очутимся перед тем, что заранее нас страшило, мы увидим, что оно милостью Божией обратилось для нас в радость и стало легким.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
2: Михаил Лермонтов. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
3: Шуршат пожухлые страницы,
4: бумага желтая бледна,
3: но сквозь заглавных букв ресницы
4: какие смотрят времена.
3: Времен связующая нить.
5: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующий отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
6: Имя императора Петра I для каждого россиянина связано с эпохой глобальных перемен, которая настала в России в начале 18-го столетия. Реформы затронули все сферы жизни. Обращая большое внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре, по указанию Петра I был создан литературно-педагогический памятник, который способствовал формированию у юного поколения дворян новой системы ценностей, мировосприятия, эстетических представлений. Название этого педагогического труда «Юности честное зерцало» или «Показание к житейскому обхождению». Авторы этого издания, к сожалению, неизвестны. Предполагаемый составитель – епископ Рязанский и Муромский Гавриил, который был ревностным сторонником петровских реформ и в своих проповедях прославлял дела царя. В создании книги принимал активное участие и курировал ее издание сподвижник Петра I Яков Брюс. «Зерцало» было издано в соответствии с духом петровских реформ, когда основу всей книгопечатной продукции составляли разного рода руководства и наставления. Издание небольшого формата состоит из двух отдельных частей. По-видимому, оно имело типографские варианты, о чем свидетельствуют отдельные нумерации страниц каждой части. В первой части на 29 страницах были помещены азбука под названием «Изображение древних и новых письмен, славянских, печатных и рукописных». Далее шли таблицы слогов из двух и трех букв, а также нравоучения от Священного Писания по алфавиту избранные с эпиграфом «Слыши, сыне, и вразумляйся». Основы математических знаний заключались в следующих разделах: число церковное и арифметическое, показание великого сочисления, то есть счет до 100 тысяч миллионов, и объявление числа школьного. Первую часть «Юности честного зерцала» можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, введенными указом Петра I в 1708 году вместо прежнего церковно-славянского обозначения. Вторая часть – это, собственно, зерцало, то есть правила поведения для молодых отроков и девушек дворянского сословия. Фактически, это первый в России учебник этикета. Что же было рекомендовано юному дворянину? Учиться в первую очередь иностранным языкам, верховой езде, танцам и фехтованию. Сочинение регламентировало практически все аспекты общественной жизни, от правил поведения за столом до государственной службы. Книга призвана была формировать стереотип поведения светского человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости и придерживающегося европейских светских манер. Приведем несколько примеров новых правил, которые вводились при Петре I для юных отпрысков дворянских семей. Молодый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в часах маятник. Для того, что бодрый господин ободряет и слуг. Ибо не напрасно пословица говорит: «Каков игумен, такова и братья». Молодый шляхтич или дворянин, ежели в обучении своем совершенен, а наипаче в языках, в конной езде, танцевании, в шпажной битве, и может добрый разговор учинить, к тому ж красноглаголев и в книгах научен. Об отношениях с родителями. В-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей, что им приказано, бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не вздевать, и возле их не садиться, и прежде он их не заседать, и при них во окно всем телом не выглядывать. У родителей речей перебивать не надлежит и ниже прикословить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью или на что иное не опираться и не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется, но стоять должны прямо. О поведении в обществе. Без спросу не говорить. А когда и говорить им случится, то должны они благоприятно, а не криком и ниже сердца, или с задору говорить, не якобы с умасброды. Неприлично им руками или ногами по столу везде колобродить, смирно есть. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти и по блюду чертить не колоть и не стучать. Но должны тихо и смирно, прямо и не избочинясь сидеть. И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, якобы в трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии других людей или в церкви детей малых пужает и устрашает. Отдельный раздел был посвящен поведению дворянских дочерей, девической чести и добродетелей венец, состоящий в последующих 20 добродетелях. А также отдельно особые темы были рассмотрены в статьях «Девическое целомудрие» и «Девическое смирение». Добродетелями девушки признавались смирение, почтение к родителям, трудолюбие и молчаливость, целомудрие. Принято считать, что вторая часть представляет собой компиляцию из западноевропейских, в основном немецких изданий, аналогичного содержания, возможно, дополненных лично Петром I. В числе прочих источников называют в частности трактат о воспитанности нравов детских Эразма Роттердамского, где немецкий философ дает 7 советов, как правильно вести себя в обществе. А именно, не сплетничать, не рассказывать истории с плохим концом, не хвастать, не восхвалять себя, не стараться всегда победить в споре, не перебивать других людей, когда они повествуют, не быть слишком любопытным. Переводчиком Эразма Роттердамского в начале XVIII века был немецкий ученый, выучивший русский язык и успешно преподававший в России, Иоганн Вернер Паузы. Его также обычно причисляют к создателям зерцала. Юность и честное зерцало на долгие годы стало руководством о правилах хорошего тона и поведения в обществе. Популярность издания у современников была так велика, что в том же 1717 году книга была выпущена еще дважды. А в 1719 году книга вышла уже четвертым изданием и неоднократно переиздавалась вновь вплоть до конца XIX века. 300 лет назад впервые увидела свет эта книга. И несмотря на многочисленные переиздания, как это часто бывает с очень популярными изданиями, была зачитана буквально до дыр. Сложно встретить в хорошей сохранности издание Петровского времени. Здесь на выручку приходит факсимильное воспроизведение, которое было осуществлено в 1976 году по заказу Государственной библиотеки СССР имени Ленина и издательства «Художественная литература». Благодаря этому изданию мы и можем сейчас прикоснуться к педагогической энциклопедии 18-го столетия. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
3: Книгачею на заметку.
1: Считается, что первую научную библиотеку в России создал Петр I. Библиотеки в России собирались давно, и к Петровскому времени в нескольких местах России были крупные книжные собрания, доступные для ограниченного круга лиц. Самой большой библиотекой в Восточной Европе того времени было собрание Киевской духовной академии. Одновременно с этим в конце 17 века были в Москве и частные библиотеки, принадлежащие и образованным русским людям, например, князю Голицыну, и иностранцам. Эпоха Петра способствовала повышению интереса к книжным знаниям и во многом расширила эти собрания. Но первым собранием книг из области естественных наук, первой живой научной библиотекой, отражавшей не только историю, филологию, теологию или юриспруденцию, а математику, физику, астрономию, механику, естествознание и связанные с ними прикладные области знания, была Петровская императорская библиотека. В основу библиотеки в 1714 году были положены книги, вывезенные при завоевании Остзейского края, в том числе библиотека из 2500 томов, захваченная в Метаве. Некоторые научные книги по химии и медицине были привезены в Петербург из Москвы, из государевой аптеки. Библиотека стала быстро расти. В 1718-1719 годах в нее поступили собрания Виниуса, Питкерна, Пальмстрика, Орескина. Это последняя библиотека, состоявшая более чем из 4000 томов, была богата книгами по медицине и физике. При основании Академии наук эта библиотека была ей передана и в 1728 году открыты для публичного пользования.
3: Времен связующая нить.
4: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: То есть это человек, который очень многое сделал для того, чтобы Россия стала на путь социальных изменений. Очень много говорил об этом. И более того, думаю, что мы бы не были сейчас такими, как мы сейчас есть, если бы не все эти многочисленные статьи Добролюбова, когда он в такие мелочи быта, жизни, особенностей социальных слоев вникал. Он ведь столько писал статей по самым разным вопросам, вплоть до пьянства.
1: Ой, как интересно. Да. Вот мы с этой стороны как раз и не знаем.
0: Не знаем ничего.
1: Абсолютно.
0: Женский вопрос и так далее, и так далее, и так далее. Самые разные стороны жизни освещал. И это очень важно. А перекос был сделан, опять-таки, в сторону одной теории, mm-hmm. ну, потому что Добролюбов стал флагом своеобразным. Mm-hmm. И нужно сказать, что Добролюбов ведь изучал разные пути, по которым может пойти Россия. Особенно это проявилось в тот период, когда он был в Италии. В Италии в это время шло освободительное движение, выковывалась новая Италия, и было два центра. Центр парламентского развития Италии – это Турин, и центр революционного движения – это юг, это Неаполь, это Сицилия, это Гарибальди. И вот Добролюбов тогда метался между севером и югом и в своих многочисленных статьях пытался показать эти разные пути. И хотя он писал об Италии, а современники ясно видели между строк о том, что это рассказ о возможных вариантах решения русских проблем. Вот это ответ на один вопрос. Mm-hmm. А второй вопрос – как дошло до жизни такое? Mm-hmm. То есть каким образом Добролюбов стал именно Добролюбовым? Вы знаете, он частично подсказал ответ в одной из своих статей. «С детских лет меня мучил вопрос, а чего же все так страдает, и есть ли силы помочь этому горю?» Добролюбов жил у нас на Лыковой дамбе. Внизу был Балчуг, рынок подержанных вещей. Он видел нищету, видел тех, кто покупает эти обноски, чтобы хоть как-то свое тряпье поменять на что-то хотя бы удобоваримое. Он вращался среди своих товарищей по Нижегородской духовной семинарии, многие из которых дети захудалых сельских дичков, которые жили очень тяжелой жизнью. Они же фактически жили жизнью крестьянства. И точно так же и все крестьянские работы исполняли, и пахали, и сеяли, и жили в нищете и бедности. Об этом очень много написано. В частности, есть вот такая книга священника Белюстина «Жизнь сельского духовенства», где говорится об этом. Добролюбов все это наблюдал с самого детства. Ну и, видимо, от Бога ему была дана вот такая миссия. Миссия думать, миссия мыслителя. То есть прежде всего думать, почему так или иначе, и искать какие-то выходы. И причем вот это свое миссионерство Добролюбов почувствовал очень рано. В ранних еще подростковых стихотворениях он писал: «Сначала я могу быть полезен отчизне, а потом я буду полезен отчизне». То есть он утвердился в том, что он станет человеком, который многое может изменить к лучшему.
1: Но золотые слова, Галина Алексеевна. Мне кажется, это просто надо в каждой школе золотыми буквами высекать, потому что наш подростковый и даже дальше, чем подростковый, инфантилизм молодежи, который не видит своего будущего, очень часто, к сожалению, а уж тем более там применительно к судьбам своей страны, к своему собственному обогащению, да, вот есть какие-то карьерные больше цели в жизни, да, нежели вот о общем благе своей страны заботиться. А здесь человек задумывался так рано.
0: Но вот эти слова «я буду полезен отчизне», высечены под скульптурными изображениями Добролюбова в Лингвистическом университете, который носит его имя. Но я должна сказать, что наш музей в течение очень многих лет делает не только то, что может, но даже гораздо больше того, что он может, и что был бы обязан делать по долгу службы, именно для того, чтобы нести молодежи вот это святое, разумное, истинное, вечное.
1: Вот эти идеалы, которые исповедовали сам Добролюбов и многие его сверстники, да, то
0: его окружение, совершенно верно. Нужно сказать, что это трудная задача.

0: Задача, трудная задача для тех, кто несет эти идеалы, для тех, кто их воспринимает или пытается воспринять, потому что это ведь во многом самопожертвование, это отказ, отказ от каких-то личных устремлений иногда, от карьеры, от материального благополучия. Mm-hmm. Бывает и так, когда во главу угла на первое место ставится судьба отчизны, судьба России, судьба твоего окружения, семьи, а собственный эгоизм отодвигается на последнее место. Это сложная задача, и поэтому работа такая очень сложна, но мы ее целенаправленно и очень старательно выполняем долгие годы.
1: Сколько же существует музей? И удалось ли, Галина Алексеевна, вот за это время изменить, развить, во-первых, вот этот миф, который вбит нам многим в голову, да, еще с советской школы. Не знаю, как сейчас, правда, вообще преподают ли в школах, в школьном курсе Добролюбова его публицистику. Не могу за это сказать. Вы общаетесь со школьниками, наверное, знаете лучше моего. А как его воспринимают современные дети и молодежь?
0: Не только школьники, но и педагоги. Очень много общаемся, много беседуем. В музее так много друзей среди прекрасных, прогрессивных педагогов, которые себя полностью отдают воспитательному процессу, образовательному процессу. И жалуются, к сожалению, что литературная программа сокращается, возникают самые разные вопросы и проблемы. И музей в помощь таким педагогам. Наш музей отличается тем, что он не просто разово работает с какими-то классами, а старается работать программно. У нас, например, одна из наших площадок – это Нижегородский губернский колледж, с которым мы очень активно сотрудничаем уже не одно десятилетие. И преподаватель словесник Галина Сергеевна Филиппова, в первую очередь хочется ее назвать. И вот мы стараемся от первого до последнего курса работать с теми студентами, которые приходят. Мы их хорошо знаем, они знают нас. Мы их знаем и в лицо, и какие-то жизненные моменты, личностные моменты знаем. И видим, как развиваются ребята. Они обращаются часто за советом. Многие со своими литературными произведениями пишут нам эссе, отвечают на наши анкеты. И там как раз пишут о своем отношении к Добролюбову. И иногда, знаете, бывает даже, что девушки пишут такое: «Как жаль, что я не жила в то время, когда был Николай Александрович Добролюбов. Он так мечтал о достойной спутнице жизни, которая бы его понимала, которая бы разделила его стремления, убеждения. Как бы я хотела быть такой спутницей».
1: Составить ему счастье.
0: Да, да, да.
1: Замечательно. Ну вот, наверное, ради этого вы и работаете, правда, Галина Алексеевна?
0: Да, вот такие светлые моменты откровений бывают, которые воодушевляют, и несмотря на сложность такой работы, тоже дают тебе импульс к движению вперед.
1: Да, спасибо, Галина Алексеевна. А у меня попутно возник вопрос. Я представляю, часто бываю вот в этих местах рядом с музеем. Ну, и все мы неминуемо видим ваш музей даже со стороны Покровки, да, на пересечении трамвайных путей. Можно увидеть усадьбу, наверное, с этого?
0: Нет. Можно угол, очень хорошо видеть, поднимаясь усадьбы на трамвае. Угу. С Зеленского... улицы Добролюбова.
1: С Добролюбова, да. Вот места памяти, связанные с Добролюбовым, кроме вот этой усадьбы, флигеля и доходного дома. Что еще в Нижнем Новгороде связано с именем вот этой фамилии Добролюбовых?
0: Ну, в первую очередь нужно назвать, к сожалению, уничтоженную Никольскую Верхнепосадскую церковь, где настоятелем был отец Добролюбов, Александр Иванович Добролюбов. Ну, а потом дальше это дело продолжили родственники Добролюбова. Но сейчас у нас часовня построена на этом месте, и она напоминает об этой церкви. Далее, совсем недалеко, у нас на улице Пожарского расположен дом, где появился на свет Николай Александрович Добролюбов.
1: То есть вот, знаете, не место, где стоял дом, а прямо сам дом этот сохранился.
0: Место. Да? Находился дом, теперь осталось место. Все там перестроено уже.
1: Там гостиницы, наверное, какие-то
0: нет,
1: стоят.
0: Нет, это напротив. Нужно сказать, что это тоже один из мифов. Вот в своде памятников истории и культуры федерального значения наш флигель помечен как место рождения Добролюбова. А это тоже миф, который был развеян. Тогда еще Добролюбов не появился на свет. Здания появились в 1838 году. Нашему Никуленьке уже 3 года было. А появился на свет он в доме деда, где поначалу жили молодые, неподалеку отсюда. А кроме того, еще рядышком находилась усадьба крестной Добролюбовых, усадьба Верки Пульц. Теперь это на этом месте здание резиденции нашего митрополита Николая Кутепова. Мы всем читаем, может быть, когда-то музей будет на этом месте. И, кроме того, достаточно много таких мест, где бывал Добролюбов. Мы знаем, что дома его многочисленных родственников, дядюшек, ну и, конечно, нельзя пройти мимо Нижегородской духовной семинарии, где Добролюбов учился.
1: Надо пояснить, что это не нынешнее здание семинарии, это не Бухвалинский съезд, а это нынешняя площадь Минина.
0: Пожарского, да. Там это одно из зданий нашего педагогического университета, там мемориальная табличка висит о том, что именно здесь учился Николай Александрович Добролюбов. А приблизительно на месте, где была Никольская Верхнепосадская церковь, открыт памятник Добролюбову, и все это произошло. И мемориальная табличка расположена, и памятник. В год 150-летия Николая Александровича Добролюбова, когда была открыта и историко-литературная экспозиция Добролюбова. То есть, если мы говорим о том, сколько лет музею, мы тут две даты называем. Во-первых, дату появления музея, то есть дату, когда флигель стал музеем, это 1971 год, к 750-летию нашего города. А кроме того, к 150-летию Николая Александровича Добролюбова в 86 году открыто еще одно здание, открыт еще один музей. Это историко-литературный музей, большое здание, где вот у нас теперь экспозиция, о которой я много рассказывала. И, значит, вторая наша дата – это 40-летие музея, потому что осенью 86 года музей стал самостоятельным. И вот 40 лет работает как самостоятельное учреждение культуры.
1: То есть в этом году вы отмечаете несколько юбилейных дат. Сегодня прозвучало две, но я знаю, что их намного больше.
0: Совершенно верно.
1: Давайте расскажем нашим слушателям, какие юбилейные даты отмечает музей.
0: Ну вот мы уже назвали 190 лет Николая Александровича Добролюбова. 5 февраля. Далее. 55 лет со дня основания Музей Добролюбова. Это 13 сентября 1971 года. Ну, соответственно, этот год мы берем. Понятно, что 13 сентября этого года. 40 лет Государственному литературному мемориальному музею Николая Александровича Добролюбова. Сентябрь 1986 года и, соответственно, сентябрь этого года 40-летие. Дальше у нас еще и День памяти Николая Александровича Добролюбова. 165 лет. Это уже почти зимой, 29 ноября. Но, кроме того, у нас еще одна дата есть. Дело в том, что оба здания нашей усадьбы созданы первым нижегородским городовым, как тогда говорили, или городским, как говорим мы сейчас, архитектором Георгом Ивановичем Кизевитером. И он назначен на свою должность был в 1836 году, тогда, когда появился на свет Николай Александрович Добролюбов. Поэтому у нас еще и 190-летие Кизевитера в этой его должности. Дат, поэтому масса связанных именно с Добролюбовым. Ну и кроме того, что мы будем отмечать юбилей Добролюбова скоро в начале февраля, у нас еще будет, как всегда, традиционная конференция «Добролюбовские чтения», которая в тот же месяц проводится, когда отмечается Добролюбовская очередная дата. И конференция у нас тоже юбилейная. 50-я конференция. Дело в том, что конференции «Добролюбовские чтения» начались еще раньше, чем был открыт флигель, как музей Добролюбова, раньше 1971 года. Поэтому еще с 60-х годов мы ведем отчет, и вот дошли до 50.
1: Такая уже традиция глубокая этих чтений, да?
0: Да.
1: Эти чтения, я знаю, совместно с Добролюбовским университетом.
0: Да, да.
1: У вас проводится, и в этом году даже они посвящены памяти недавно ушедшего из жизни профессора Строгецкого Владимира Михайловича. Вот скажите, как сложилась дружба между вашим музеем, университетом и лично с Владимиром Михайловичем?
0: Владимир Михайлович очень многое значил для нашего музея, очень многое. Вы знаете, мы в музее говорим о том, что он настоящий верный друг музея. Он всегда так и говорил: наш музей, имея в виду, что вот университет имени Добролюбова, музей Добролюбова, и вот из всех музеев в городе именно музей Добролюбова был наш музей. Во всех официальных докладах он всегда говорил: в нашем музее то-то, то-то, и считал себя причастным. Ну, действительно, он в ученом совете музея был. В 98 году Владимир Михайлович пришел к нам как заведующий кафедрой и предложил сотрудничество. И оно оказалось очень и очень плодотворным. 25 лет мы бок о бок, рука об руку шли с Владимиром Михайловичем по научной стезе. Конечно, это в первую очередь добролюбовские чтения. Соруководителями были Владимир Михайлович и ваша покорная слуга. Это добролюбовские сборники, которых у нас тоже уже огромное просто количество, сборники научных конференций. И тоже бессменным соредактором был Владимир Михайлович Строгецкий. Вдруг Владимир Михайлович необыкновенный человек. Он очень скромный, он никогда не заявлял о себе. А ведь он необыкновенный ученый, у него масса книг, учебников. Он читал в подлиннике всех древних авторов, греческий, латинский язык. Столько им сделано, и много очень сделано для того, чтобы ИНИАСУ стал лингвистическим университетом. Это был настоящий энтузиаст, который способствовал тому, что открывались новые факультеты, и в результате появился лингвистический университет. Ну и кроме того, должна еще сказать важное, что Владимир Михайлович был глубоко верующим человеком, причем не демонстративно верующим, а глубинно верующим человеком. Это проявлялось во всех его поступках: безукоризненно честный, безукоризненно искренний, безукоризненно совестливый человек. И это проявилось в том, что он начал сотрудничать с фондом Серафима Саровского. И первый проект, который создал музей православный, был создан именно с Владимиром Михайловичем Строгецким. То есть он был инициатором. И в результате, твердо уверенно, музей и ваш покорный слуга как автор пошли по этой стезе, и у нас за плечами 9 реализованных проектов православной инициативы. И даже есть благодарность от патриарха. Поэтому всемирная помощь, всемирная поддержка, всемирное участие в жизни музея, не только в научных делах. И оттого я считаю, что это та малая талика, которую мы можем сейчас выполнить, внести, почитая память Строгецкого. Это вот эти именно юбилейные 50-е чтения, а так 25-е, да, вот в нашей совместной деятельности, 25-я конференция, назвать именем Строгецкого, память Строгецкого.
1: Да, это правильное решение. И мы неоднократно, в том числе в этой студии, вместе с вами обсуждали эти чтения, говорили, насколько серьезным этот является форум, какого внимания он заслуживает, в том числе и уровень у этих чтений международный, как я понимаю.
0: Да, конечно,
1: да?
0: Всегда.
1: И собирать таких с известными именами ученых, авторитетных и общественных деятелей, музейных работников и лингвистов, фольклористов, кого только нет. Удивляюсь, какое количество направлений вы предлагаете для того, чтобы включиться вот эту научно-исследовательскую работу. вот эти направления, они связаны с широтой, с масштабом личности и таланта Добролюбова?
0: Совершенно верно. Вы меня опередили и сами сказали, mm-hmm. поскольку действительно мы с вами много беседовали на эту тему. Мы говорим, что личность Добролюбова в нашем представлении сопрягается с энциклопедистами эпохи Возрождения. Mm-hmm. Настолько разносторонне был одарен этот человек. И таких успехов он достиг на каждой этой стезе, на каждом поприще. И поэтому все эти направления мы вычленяем, угу. когда составляем программу конференции. Она у нас носит междисциплинарный характер. Безусловно, это гуманитарная конференция, то есть гуманитарные науки у нас во главе угла, потому что Добролюбов наш был гуманитарием. И, тем не менее, многочисленны эти направления. Их становится часто больше, открываются еще какие-то новые.
1: А вот какие цели, задачи решает эта конференция, и какие вы видите результаты? Вам уже есть что сказать. Оглянуться назад, это 25 лет вы руководите, много лет в должности заместителя по научной работе, да, директора музея.
0: В течение многих лет заслушивались очень интересные доклады, связанные с биографией Добролюбова, с его творчеством, и были сделаны самые разные открытия и уточнения в биографии Добролюбова. Количество детей в семье Добролюбова, место рождения Добролюбова.
1: Это тоже благодаря чтению?
0: Да, да, да. Mm-hmm. То есть самые разные исследователи принимали участие, и как-то все уточнялось и уточнялось, уточнения идут. Сейчас много архивов открывается, многое публикуется, возможность доступа расширяется, многое цифровизируется. И в результате этого получают исследователи доступ к ним и могут глубоко копать. И в результате вот у нас появляются многочисленные уточнения. Опять, конечно, вот то, к чему мы пришли, говоря об изменении в трактовке образа Добролюбова и его роли в истории, угу. месте в историческом процессе. Это тоже все обсуждалось, выносилось на наших чтениях. Причем не только отечественными исследователями, но и зарубежными. Вы знаете, удивительно, но к Добролюбову очень большое внимание за рубежом. Очень большое внимание. Иногда угу. поражаешься, как, например, в Бразилии так звучит Добролюбов, в Японии и так далее, и так далее. Хотя ведь это даже не писатель, а литературный критик, публицист.
1: И мне очень приятно слышать, что трактовка действительно меняется, что ученые по-другому начинают смотреть на эти вещи. Да и у нас, в принципе, много в советское время все с идеологических позиций трактовалось, и сами литературные произведения мы с вами прекрасно помним. Но мы по инерции продолжаем жить вот в тех категориях, думать, мыслить и оценивать. К сожалению, вот этот шлейф, он такой идеологически до сих пор тянется. Поэтому, слава богу, что сейчас все меняется. Да? Вот эта перезагрузка, как мы с вами говорили, не только облика музея, какого-то внутреннего пространства, перепланировка его, но и перезагрузка идет на идейном уровне в отношении восприятия творчества, личности.
0: Да, Николай дорогие слушатели, Андреевич, приходите в музей, послушайте наши прекрасные экскурсии и посмотрите нашу интереснейшую экспозицию, которая организована по принципу шкатулки с секретом. У нас есть такие выдвижные ящички, которые можно открыть и посмотреть какие-то дополнительные материалы. То есть можно посмотреть просто стенды, можно посмотреть витрины, а можно открывать ящички и познавать
1: ящички
0: для себя
1: секретами.
0: Новые ящички с секретами. Я говорю, да,
1: да, полная реальность. Мы продолжаем тему юбилейных дат.
0: Да, да, да.
1: Мы же
0: да,
1: ее
0: да,
1: только
0: да.
1: начали, а их еще так много.
0: Нам пора вернуться.
1: Давайте вернемся к этой теме. Я знаю, что в этом году еще 225 лет Владимиру Ивановичу Дали отмечается в России. Да? Он даже объявлен годом Дали.
0: Год Дали, совершенно верно. У нас ведь каждый год то год Пушкина был, год да. Островского, теперь год Дали.
1: Какое значение год Дали имеет для музея Добролюбова? И какие у вас планы в связи с этим?
0: Ну, во-первых, у нас и конференция посвящена и году Даля, и году Единства народов России. Кстати, эти темы очень хорошо сопрягаются mm-hmm. друг с другом, потому что Даль – фольклорист, этнограф, автор словаря, а все эти направления каждый народ России по-своему развивает, и очень много общего – много архетипического общего, поэтому об этом стоит говорить. Ну и, безусловно, год словаря дали, да, дали нас лексикограф. И мы, пользуясь этим, пытаемся объединить очень много разных тем в единую тему. В прошлом году ведь мы реализовали большой проект по сохранению культуры речи. И мы сохраним тебя, русская речь. Был год юбилейный, год Победы, и слова Ахматовой у нас легли в основу этого проекта. Но тема сохранения речи, культуры речи музей занимается всегда. И к нам приходят послушать хорошую русскую речь. Решили продолжить этот проект, но с акцентом уже немного на иное. Вот смотрите, если раньше больше говорили об ошибках, больше говорили о проблемах культуры речи, канцеляризмах, жаргонизмах, вульгаризмах, иностранных словах, да, сквернословии, ну и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас очень многие преподаватели, филологи, литераторы, педагоги говорят о том, что возникла еще одна и более острой становится еще одна проблема. Это проблема лексикона, проблема словаря, проблема разных словарей у разных поколений до такой степени, что старшее и младшее поколение перестают понимать друг друга. И, конечно, тот вклад, который Даль внес в сокровищницу нашего языка, это словари, это изучение фольклора, пословиц, поговорок, просто неоценим. Даль, немец по происхождению, столько сделал для сохранения развития русской культуры, русского языка, и он тесно связан с Нижним Новгородом. Он 10 лет прожил в Нижнем Новгороде, и самые известные его труды создавались и писались именно здесь. И более того, наш город Нижний Новгород – это такое место силы, которое объединяет Даля, Мельникова, Печерского, Добролюбова. Все они занимались этнографией, фольклором и так далее, и так далее. Проект наш новый мы назвали «Час беседы с Далем». Дело в том, что Добролюбов, приехав на каникулы в Нижний Новгород и при этом собрав 1500 нижегородских пословиц и поговорок, решил рискнуть и отправиться с ними к знаменитому Владимиру Ивановичу Далю, пришел к нему домой и... Сухой, строгий Даль очень хорошо принял нашего молодого героя, благословил его на дальнейший путь, на дальнейшее собирание, высоко оценил его труды, и Добролюбов написал: «Самое отрадное впечатление оставило меня час беседы с Далем. Он пригласил меня бывать у него». Это очень важно. Не ко всем Даль так относился. Например, с Шевченко как-то явно не получились контакты в свое время. Шевченко написал: «Проклятый сухой немец, педантичный» и так далее. Даль очень сдружился с Мельниковым Печерским. Мельников-Печерский просто дневал и ночевал в доме Даля, в здании удельной конторы, где жил. Даль ведь был управляющим удельной конторы. Это очень ответственная и высокая должность, потому что уделы – это имение, доход с которых обеспечивал царскую семью. И тут нужно было быть очень скрупулезным. Вообще, если говорить о Дале, это же невероятный человек. Вот мы говорим о Добролюбове как об энциклопедисте. А посмотрите на Даля. Это чиновник, военный, врач, писатель, лексикограф, фольклорист – и так далее, и так далее, и так далее. Сколько вместилось в одном человеке? Масса, масса того, о чем можно говорить в год Даля. И наш проект «Час беседы с Далем» у нас давно уже продуман. Продуманы самые разные, назовем это таким канцелярским словом, мероприятия. Мы написали заявку на грант в Президентский фонд культурных инициатив. Ну, всегда, конечно, это дело экспертов решить, достойны ли мы. Но в любом случае и при финансировании в большем объеме, и без финансирования в меньшем объеме, но этот проект мы обязательно реализуем. Он достоин того. Это и продолжение темы по культуре речи, но с акцентом на сохранение сокровищницы, богатства русского языка и преодоление этой пропасти между старшим и младшим поколением в расширении словаря.
1: Галина Алексеевна, а вот значение, ценность языка русской классической литературы, как можно поднять в глазах молодежи, чтобы им захотелось читать эту литературу и в нее вникать, ее понимать и брать ее в качестве образца и строить свой словарь, его наращивать вот за счет того языка, языка пушкинской поры?
0: Ну, не только пушкинская.
1: Ну, не пушкинского, а золотого века литературы. Ну, классика.
0: Золотого века, серебряного века.
1: Ну, наша классика,
0: советская классическая литература.
1: Конечно, да. Да,
0: но тут курс. Подходов много, и это опять-таки связано с нашей работой по культуре речи. Во-первых, сейчас возникло новое движение у молодежи. Движение молодежи, связанные с предпочтением бумажной книги, книги электронной. Это сейчас отмечают как отдельное совершенно явление, и это связано и с экологическим движением, и связано с желанием гуманитаризации человека. И на этом фоне легче и проще работать, когда я с молодежью говорю о культуре речи, о том, что наша речь – это социальный лифт, это визитная карточка, благодаря которой мы можем изменить свое окружение, изменить свою карьеру, изменить свое будущее, свою семью и всю свою жизнь. Это именно очень мощный инструмент самовоспитания, саморазвития и воздействия на окружающих в том числе. И вот когда я беседую об этом, обычно, когда заканчивается лекция, меня так обступают со всех сторон, и начинаются вопросы неформальные, которые, может быть, стесняются задать при всей аудитории. Ну и многие говорят о том, что да, осознают, что речь бедна, речь некрасива, какие-то проблемы, а с чего начать, а что делать. Ну, те же рецепты и в лекциях дают, но повторяю еще раз. Начните с чего? Со страницы хорошей классической литературы на ночь. Читать страницу. Это немного. Или со страницы словаря хорошего.
1: Но ежедневно, да?
0: Ежедневно.
1: Взять себе вот это за правило.
0: То есть вот как чистка зубов. Как умывание. А это ведь действительно омывание. Это омывание чистым родником нашей души, нашего содержания внутреннего, нашей речи и потихоньку, но и изменение себя. И в том числе говорю о том, чтобы хотя бы одно новое слово. Заучивайте. Узнавайте, заучивайте. Так же на ночь. Вы удивитесь, сколько открытий вас ждет на этом пути, и как это реально в лучшую сторону изменить свою вещь. Ведь мы говорим о том, что когда мы находимся в состоянии стресса, в состоянии депрессии, утраты ценностей каких-то, разочарования, психологи предлагают идти в лес, идти к чистым родникам, находиться около них, слушать это журчание ручья, видеть чистую воду, которая уносит все наши печали, омывает нас. И точно так же наша речь – это тот же самый родник, который омывает и очищает нас, и дает нам очень многое.
1: Да. Тем более мы нуждаемся в такой гигиене, учитывая, что мы живем среди информационного шума, среди мусора лишнего информационного. И вот так вот ежедневно, на ночь перед сном себя вот так приводить в порядок свои мысли, а это тоже своего рода, да, вот какая-то идет и гармонизация.
0: Совершенно верно.
1: Ума и внутреннего содержания человека. Спасибо огромное, Галина Алексеевна, вам за советы замечательные. Да, у нас, у вас в музее, я знаю, есть еще уникальные такие проекты, которые будут реализованы вот-вот. 5 февраля будет открыта совершенно уникальная выставка совместная с Мемориальным и природным музеем заповедника Островского Щелыкова. Расскажите, пожалуйста, про этот проект. В чем его уникальность и особенность?
0: Ну, для нас это огромный шаг вперед. Я думаю, что такого у нас не было со времени проекта «Триумвират Николаев», когда три музея Карабиха, музей Чернышевского, и мы объединились, и со времени проекта по православной инициативе «Отцы и дети», когда мы тоже объединились с Саратовским музеем. То есть когда экспонатуру представляли несколько музеев на какую-то общую тему. И вот теперь Щелыкова, Островский и Добролюбов. приезжает выставка с оригиналами, с подлинниками, которые говорят и о сотрудничестве Добролюбова и Островского, о совместной работе в «Современнике». И выставка с большим количеством предметов, 80 из Щелкова, еще будет добавлена нашими добролюбовскими экспонатами. И среди экспонатов Щелкова будут даже такие личные вещи, как, например, нож для разрезания бумаг, который Островский собственноручно изготовил. Щелкова – это поместье, которое находится в лесопарковой зоне, и поэтому отголоски этого тоже присутствуют и в жизни быта Островского, и в его произведениях. Много будет декораций, эскизов костюмов, грима к самым разным спектаклям, постановкам по пьесам Островского. Ведь дело в том, что пьесы Островского ставили такие известные режиссеры, как, например, Мирхольд, Таиров. Эскизы декораций костюмов делал, например, такой известный художник, любимый многими очень именно русскими людьми, как Кустодиев. Ну и, безусловно, это книги, афиши спектаклей, программки и так далее, и так далее. Фотографии, сцены спектаклей. И что еще очень важно, что нижегородская тема тоже звучит. То есть на выставке представлены будут и экспонаты. Это программка спектакля, который ставился именно в Нижнем Новгороде. Это, с другой стороны, материалы, связанные со спектаклем по пьесе на нижегородскую тему. Ведь известно, что Островский написал пьесу «Козьма Минин Сухорук», и материал он собирал здесь, в Нижнем Новгороде. Островский не раз приезжал к нам в Нижний Новгород. И просто с целью увидеть город, развлекательной целью. В то же время это было такое историко-литературное путешествие. Но тогда до Нижнего Новгорода, кстати, из-за болезни Островский не добрался. Это были визиты в нижегородские театры, на ярмарку. Это были визиты для того, чтобы именно здесь, на нижегородской ярмарке, в Нижнем Новгороде, почерпнуть сведения о типажах нижегородских купцов, о жизни и быте, где, как ни на нижегородской ярмарке, в Нижнем Новгороде. И тут еще общие точки соприкосновения Добролюбова и Островского. Ведь и Добролюбов все это видел здесь, и Островский. Поэтому, когда Добролюбов писал свои статьи «Темное царство» и «Луч света в темном царстве», он очень хорошо знал эту среду и знал, какими источниками пользовался Островский, чем он напитывался здесь, в Нижнем Новгороде. Но еще, конечно, очень важный момент биографии Островского – это актриса Любовь Никулина-Косицкая, которая самые нежные, теплые чувства испытывала Островский и, в частности, приезжал в Нижний Новгород, чтобы увидеться с ней, сфотографироваться вместе. Поэтому здесь очень большой пласт разных историко-культурных связей, связей, перекрестков. Недаром ведь и выставка называется именно так: переплетение, перекрестки, связи. И для нас, безусловно, очень важно, что в нашем музее такой проект с федеральным музеем-заповедником осуществлен, и к нам приедет директор музея-заповедника Щелкова. Это огромный прорыв вперед, и мы еще очень надеемся, что в итоге возникнут связи с нашим Нижегородским театром академическим драмы. Дело в том, что сейчас на сцене театра целых три спектакля по пьесам Островского идут. Правда, «Хорошо и счастье лучше», «Бешеные деньги» поставлены недавно совсем. И мы надеемся, что мы найдем такие точки соприкосновения, чтобы зрители, которые идут на этот спектакль, могли посетить нашу выставку, и наоборот, посетители нашей выставки, уже подготовленные ею, пошли на спектакле с каким-то еще дополнительным новым чувством. Это очень важно. Но еще один проект у нас реализуется. Если у вас нет вопросов,
1: перебрали.
0: Что-то вот, выбросим.
1: Что-то выбросим. Ну, прям кратенько. Что надо прям
0: надо сказать, да. Но еще хотела сказать, что В музее еще один важный проект и прорыв. Вообще музей Добролюбова возобновил работу с аудиторией с проблемами со зрением. У нас в прошлом году был реализован проект «Сад Добролюбовых», то есть вот через выращивание растений дети со слабым зрением, слабовидящие, плохо видящие, незрячие, могли ощутить вот эту прелесть соприкосновения с природой в нашем саду Добролюбовых и с культурой, связанной с Добролюбовым. Проект был реализован как подпроект Государственного музея истории русской литературы Владимира Даля. Опять Даля у нас фигурирует. И в этом году, вот 5 февраля, у нас будет презентация еще одного проекта. Проекта с представлением публики тактильных копий, изготовленных специально для нашего музея. Ну, мы знаем, что большая проблема всегда – это проблема для слабовидящих, незрячих посетителей почувствовать, ощутить то, что показывается в музее. Предметы музейные не всегда разрешаются трогать. И мы, конечно, используем специальные методики описания предметов, описания того, что они должны увидеть. Но в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» музей Добролюбов стал одним из 10 музеев России, которые в этом году будут иметь тактильные копии музейных экспонатов. Они в основном связаны с мемориальной экспозицией. Это будут тактильные модели фасадов флигеля усадьбы Добролюбов, главного здания доходного дома усадьбы Добролюбов и еще двух уникальных экспонатов музея. Это дагеротип «Отец и сын Добролюбовы» и это картина Чернецова «Мининский сад, 1845 год». Картина, которая показывает Кремль таким, каким он был тогда, когда здесь жил Николай Александрович Добролюбов. Так что мы надеемся, что наши посетители придут с 5 февраля посмотреть и выставку Добролюбов и Островский, и те, кто хочет привести каких-то своих родственников, знакомых с проблемами зрения, могут прийти и посмотреть, попробовать, почувствовать эти тактильные копии и посмотреть, так сказать, через ощущения наши экспонаты.
1: Музей также запланировал реализовать целый цикл встреч, посвященных женщинам добролюбовской поры. Скажем тоже несколько слов об этом. Пригласим наших радиослушателей.
0: Я думаю, что это будет интересно. Ведь перемены в жизни России коснулись перемен в женских историях, в женском вопросе, чему очень большое внимание уделялось, столько копий было сломано в его обсуждении. Ну и как раз добролюбовское время – это время, когда женщины стали получать образование, профессиональное образование, осваивать мужские, те, что считались мужскими профессиями, это и врач, это путешественник, и так далее, и так далее. Получать большую свободу, независимость. И все это отразилось и в истории женщин-литераторов. И вот такой цикл будет связан с женщинами-литераторами. Об этом не очень много известно, как-то в основном имена мужчин-литераторов на слуху. А ведь сколько было писательниц, в них в биографиях которых были самые разные интересные моменты. И вот первая такая встреча у нас состоится 8 февраля. В 14 часов, время может немножко уточняться, но пока скажу, что это 14 часов, встреча, которая проходит в рамках цикла «Женские истории. Реалии добролюбовской поры как отражение эпохи перемен». И первая встреча будет посвящена очень яркой фигуре в добролюбовской жизни, в его окружении. Это Авдотья Клепанаевой, хозяйка салона литературного современника, красавица-женщина, литератор, который вместе с Некрасовым написала несколько больших романов, в том числе «Мёртвое озеро», «Три страны света» и другие. Автор прекрасных мемуаров, в которых она с такой очень личной стороны жизни многих литераторов, связанных с современником, и Добролюбова в том числе тоже. И просто замечательная женщина, очень добрая, очень великодушная, которая по своим человеческим качествам напоминала Добролюбову его рано утраченную маму, и которую Добролюбов и рассматривал как что-то среднее между сестрой и матерью.
1: Ведь она была его старше значительно,
0: она,
1: да?
0: Она старше, mm-hmm. да. И она взяла на себе заботу о двух братьев добролюбовских, которых он к себе в Петербург переселил. И, кроме того, она ухаживала за больным Добролюбовым, приняла его последний вздох, заботилась о нем, поддерживала всячески, воодушевляла, помогала. Авдотье Яковлевне Панаевой мы очень многим обязаны. Я эту женскую фигуру в истории литературы XIX века очень люблю и очень ценю, как и все наши музейные коллеги.
1: Ну, а мы с удовольствием узнаем, познакомимся ближе с этой удивительной женщиной, и в том числе с ее творчеством. И я думаю, что, наверное, не все проекты мы смогли сегодня перечислить, что-то еще родится в процессе. Мы еще только открываем 2026 год, но с удовольствием приглашаю радиослушателей наших посещать ваш музей, следить за афишей.

Троице Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, во плоть со Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем себе Тую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых крови Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть якого истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющее, сию Ти молитву, яко владыцы грешни и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас на Тябу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоотробен, и избавены от враг наших, Ты быси Бог наш, и мы люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты боись спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, так же дерзает таинственные брашно ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обнови вырастлевшие грехом естество наше, сам бессмертный.

0: Смертный царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши бо Господи, согреших на небе и пред Тобою, несть достоин возрете на высоту славы Твоей я, прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушах Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ибо реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь и, владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убей меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай». Не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, еже уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несть недостоин ниже доволен до подкров нидеше храма души моей я, за неже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших, он и уст и нечистших, ниже мертвых моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одеснуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемое смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшие тебя, Духа Божественного Нашествия и благоволений Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копии, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави меня грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снить им утешителю Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделавы, приятелище имени покажи Того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрестите на облацах, судею и Создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставляйте грехи, яко благ и человека любит презримое все ведение и неведение и прегрешение, и с подобиями неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысленне в уде всех моих действую мого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бестудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивший, приидет дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего. Як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Умы мя слезами моими, очисти мя ими слове, постави и прегрешение мое, и прощение ми подашь. Весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи Твои, книзи же Твои, и еще не содеянные написано Тебе суд. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мысли и душе сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ибо реклась и владыка мой, всякие дымы и плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не един пребуду храме Тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к тебе приступив, якоже зрише со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятьями, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденным, да пребудешь и якоже реклоси со мною треокаянным, да не кроме обрет мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припадаю и теплево пьюте, якоже блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси яко иные, якоже аз не прегреши тебе, ниже садей деяния, еже аз садей, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо копина древня неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, лико те согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненнейший под кров души моей я, но понеже хочешь ты, яко человека любит жить и во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверцу двери еже ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием яко же еси, внидеши и просвещающий помраченный мой помысл, веру яко сие сотворивши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тебя, пречистой и преснодевы Марии, Матери Твоей я, единая и непостыдная надежды и предстательство и спасение моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставлении грехов и жизнь вечную, в освящении и просвещении крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и силы, и славы, и честь, и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананея помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любит Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби целени и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оная, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный спасти от ниже первый есть ас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайны дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
1: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Иси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно нынесном уснуть и сотвори,
и без мечтаний, и не смущен помыслы раба Твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мя восставши слове сен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи, мое утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, о сокаянной припадая молюся,
весе царице, яко беспрестанюсь и грешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Слушающий уши да услышит. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея с 37 стиха 10 главы по 1 стих 11 главы. Давайте послушаем.
2: «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин».
3: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их».
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В отрывке, который мы только что услышали, Спаситель произносит странные слова. «Тот, кто сбережет свою душу, тот ее в конечном счете потеряет. И наоборот, кто потеряет душу ради меня, тот ее сбережет». Но разве в других местах Евангелия Спаситель не утверждает обратного? Разве не должны мы сохранить свои души в чистоте, сохранить их для Царства Небесного, от греха и всякой скверны? Дело в том, что на языке Библии душа – это не та нематериальная субстанция, которая противостоит нашему телу. Душа – это синоним слова «жизнь». Если посмотреть на слова Спасителя под этим углом, смысл фразы становится совершенно прозрачен. Тот, кто будет беречь свою жизнь ради чего-то другого помимо Христа, тот в конечном счете ее потеряет. Тот, кто отдаст свою жизнь за Христа, тот ее приобретет. Именно для того, чтобы проиллюстрировать этот важный духовный закон, Спаситель говорит о том, что нужно любить в первую очередь его, а не близких. Речь идет не о ненависти или же равнодушии к родным. Речь идет о том, что есть в жизни вещи намного важнее, чем те, к которым мы привязаны всей душой и которым посвящаем всю свою жизнь. Речь даже не о работе, не о карьере, не о творческой реализации. Есть вещи поважнее, казалось бы, самого святого, что может быть у человека – отца, матери, сына, дочери, семьи. Как это понимать? Представьте, Отечественная война, война за Родину. Солдаты на поле боя, атака, шквал огня. Один бежит при виде врага, спасает свою жизнь, искренне оправдывая себя тем, что у него семья, и только что родился ребенок. Второй, несмотря на страх, несмотря на то, что дома также ждут родные, жена, родители, дети, идет, стиснув зубы вперед, и погибает. Первый вернется домой, но получит клеймо предателя. Более того, его семья станет семьей предателя и труса. Возможно, придет враг и заберет его жену и дочь. И даже если никто ничего не узнает, до конца своих дней он будет жить с этим позором, и память о предательстве будет отравлять не только его жизнь, но и жизнь его родных. И наоборот, возможно, именно смерть второго

0: и смерть таких же, как он, даст возможность выжившим занять стратегически важные позиции и отбросить врага. Да, он теряет жизнь, но как минимум спасает братьев по оружию, возможно, родину, и живет в памяти своих близких как герой и человек, который положил за них свою душу. Безусловно, это крест. Крест тяжелый. Но даже просто по-человечески это наполнит сердца родных гордостью и, несмотря на горечь утраты, тихой радостью за то, что у них такой отец, брат, сын. Вот об этом и говорит Христос. Нам необходимо научиться верно расставлять приоритеты. Если все свои упования, стремления, чаяния и надежды человек сосредоточит в семье, карьере, творческой реализации, борьбе за мир во всем мире, если это будет смыслом всей его жизни, а Христос окажется где-то в стороне, пусть даже вторым номером, но в стороне, такой человек в конечном счете рискует потерять все, ведь он сам лишает себя того, благодаря кому и семья, и друзья, и работа, и само творчество наполнены смыслом. И наоборот, если человек, как бы этот крест ни был тяжел, чего бы он ему ни стоил, ставит на первое место Христа, если Спаситель и его Евангелие являются для него главным, он в итоге все приобретает. Сам Господь, Бог, благословит все его начинания, все его отношения с родными, близкими, всю его жизнь подлинной радостью, весельем и вдохновением.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во ся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбие Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Число почитателей Василия Блаженного быстро росло. В нем признали человека Божия, обличителя неправды. Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную церковь. Вложил большие деньги, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом к Василию Блаженному. Василий направил его в Киев и сказал: «Пойди в Киев». Причем подчеркнул именно «пойди». Не «поедь на тройке с бубенцами», а именно «пойди». «Найди там убогого Иоанна, который даст тебе совет, как достроить церковь». Купец испугался. Действительно пошел в Киев, разыскал там Иоанна. Иоанн сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» – спросил купец. «Качаю родимую матушку. Плачу неоплатный долг за мое рождение и за мое воспитание». И после этого купец вспомнил, как он отнесся к своей матери. Он выгнал ее из дома, лишил крова, лишил пропитания. И тогда купцу стало ясно, почему он не сможет достроить церковь. Вернувшись в Москву, купец разыскал свою мать, которая стала нищей, скиталась, и спросил коленопреклоненно у нее прощения, вернул ее домой, и тогда церковь была достроена. Проповедуя милосердие, Василий Блаженный помогал прежде всего тем, кто стыдился просить сам, а между тем нуждался в помощи более других. Известен случай, когда Василию были даны богатые царские дары, а он отдал их. Казалось бы, человеку совершенно в этом не нуждающемуся, купцу-иностранцу. А оказалось, что этого купца-иностранца обокрали. Он остался без копейки, он уже несколько дней ничего не ел и просто голодал. А в силу того, что он был иностранец, в силу того, что он был красиво одет, он не мог, может быть, стеснялся обратиться за помощью. Сурово осуждал Василий Блаженный тех, кто подавал милостыню с корыстными целями, кто подавал не из сострадания к бедности и несчастью, а надеялся таким легким путем привлечь благословение Божие на свои дела или, как бы мы сейчас говорим, заработать себе Царствие Небесное. Таких подающих, таких благодетелей Василий Блаженный всегда обличал очень и очень сурово. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервет вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.

0: открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
2: Англия была первой страной в мире, где якорные цепи постепенно начали вытеснять пеньковые канаты и, в конце концов, стали непременной частью судового снаряжения. Первая привилегия на цепной канат была взята в Англии в 1638 году Филиппом Уайтом. И уже в 1690 году английский адмирал Клаудель Шовель впервые высказал мысль о полезности применения железных якорных канатов на английских военных судах. Вначале на качество цепей особого внимания не обращали, поскольку их преимущества в сравнении с пеньковыми канатами были очевидны. Но с ростом и развитием производства, с увеличением числа производителей этой продукции, разница в качестве цепей становилась все более ощутимой. Тогда и начались поиски решения уже назревшей к тому времени проблемы. В России одним из первых судов, оснащенных якорными цепями, стал небезызвестный фрегат «Паллада», спущенный на воду в 1832 году. Не исключено, что цепи на нем были английского производства, поскольку во второй половине XIX века большая часть цепей, использовавшихся в то время в России, были английскими. Частично на внутренний российский рынок эту продукцию поставляли всего 3-4 российских завода и кустари 4 уездов Нижегородской губернии. Нижегородские кустари, производившие цепи, по сноровке и умению своему не уступали любому иностранному мастеру. Но спрос на российские цепи со временем не только не рос, но и стал постепенно сокращаться. Тормозом дальнейшего развития этого уникального кустарного промысла было отсутствие системы надежного контроля за качеством кустарной продукции. Создателем первой в России международной цепоиспытательной станции и якорного завода в Нижнем Новгороде стал Лука Лукич Зотов.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня мы открываем необычную книгу о промышленной истории. 120 лет назад был создан завод «Красный якорь», и о создании этого завода, о создании книги мы поговорим с ее авторами Юлией Сухониной и Алексеем Гординым. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Огромное спасибо, уважаемые гости, что нашли время для нашего сегодняшнего разговора. Вы знаете, впереди у нас долгая часовая экскурсия в историю завода «Красный якорь». Но перед этим мне хотелось бы, чтобы мы оценили масштаб и значение этого завода. Вообще, о каком заводе мы говорим? Начать с этого и в формате Нижнего Новгорода, Нижегородской области, в формате всей страны. В общем, о каком предприятии, о каком пространстве и о каких людях мы сегодня будем говорить?
4: Сегодня мы говорим о том, что завод «Красный якорь» является единственным в России и единственным в Восточной Европе таким крупным предприятием, которое изготавливает сварные цепи для судостроения, добычи угля и так далее. Очень многозадачная продукция. В дореволюционной России, когда он был создан, в общем-то, его положение было ровно таким же, он был единственным. Тем более, что значение станции испытательной, которая была организована при заводе, это была международная станция, аккредитованная представителями Веритаса и германского Ллойда. То есть это высокий статус.
3: Алексей, о каком заводе мы сегодня говорим, с вашей точки зрения?
5: Я абсолютно соглашусь и с вами, и с Юлей, потому что в советское время завод являлся фактически монополистом в стране по производству цепей. Это уникальное предприятие, и продукция «Красного якоря», она была востребована в различных сферах народного хозяйства, начиная там от угольной промышленности и заканчивая совершенно, ну, такими бытовыми аспектами, колодезными цепями и так далее, и так далее. То есть это действительно предприятие, может быть, оно не на слуху, но предприятие особое, всегда имело особый статус. Действительно сыграло огромную роль в экономическом развитии нашей страны.
3: В Нижегородской области и в Нижнем большое количество предприятий. Наверное, не самая сильная сторона нашей исторической памяти – это знание истории наших предприятий. Может быть, исключение – это выксудские металлургические предприятия и ГАЗ. Скажите, пожалуйста, вот какой путь прошли вы в своем знании об этом заводе?
4: Я хотела бы сказать, что в советские годы завод «Красный якорь» издавал минимум пару брошюр.

0: о своей истории, которая, конечно, была наполнена отсылами к партийной риторике, классовой борьбе и так далее. То есть мы не рассматривали эти брошюры как книги, которые достойны истории предприятия. До выхода этой книги у завода больше вообще не было никаких попыток исследовать свою историю. Поэтому здесь Алексей, которому очень благодарна, был первопроходцем.
1: На тот момент, когда вы столкнулись с материалом историческим, что вы о заводе знали?
0: Я хочу сказать, что об истории завода «Красный якорь» было известно очень мало. Я знаю, что на тот момент была одна публикация в журнале «Нижегородский музей».
1: Вы имеете в виду публикацию Ирины Леонидовны Дорожновой, внучки Зотова?
0: Где она попыталась открыть вот эту вот историю своей семьи, причастности своего деда к строительству завода, к возникновению вообще предприятия. Оно даже тогда не располагалось в Нижнем Новгороде. Это был пригород, это была деревня Ратманиха, которая стояла на Московском шоссе, 4 версты до Нижегородской ярмарки. Более у нас на руках не было никаких исследований.
1: Вот сейчас с каким бэкграундом вы выходите из толщи этого материала?
0: Я хочу сказать, что очень многие аспекты, которые нас тоже интересовали, может быть, они такие более мелкие, более частные, не вошли в книгу, потому что нам не хватило времени. Все-таки работа очень серьезная, и я надеюсь, что мы их еще вскроем.
1: Алексей, как вы проходили этот путь познавания истории «Красного якоря»?
2: Действительно, в советский период был накоплен такой, ну, небольшой опыт, связанный с изучением истории «Красного якоря». И эта книга, это, по сути дела, тоже такой первый шаг, потому что изучать предприятия, крупные предприятия, важные для экономики страны, требуется значительный отрезок времени. Хотя, конечно, в советское время по инициативе Горького была основана эта серия истории фабрик и заводов. Конечно, каждое предприятие пыталось создать свою историю, но вот действительно «Красный якорь» — это такое, ну, открытие. Открытие для широкого читателя, для научной публики, и для меня, конечно. Потому что я сам лично очень мало знал по истории «Красного якоря», о заводе что-либо. И, конечно, когда вот я побывал на экскурсии, когда меня провели по цехам «Красного якоря», я совершенно по-другому стал воспринимать завод. И отчасти он для меня стал тоже, ну, таким близким, живым предприятием.
0: Моя причастность к заводу объясняется, на самом деле, наверное, как говорят, жизнь не обманешь. Я родилась тоже в рабочей семье. Папа, дедушка и многие работали на заводе «Красная Сурма». Мама работала на машиностроительном заводе. И оба они нам говорили с младшим братом: «Юля, Миша, пожалуйста, учитесь, получайте высшее образование, а то будете работать на заводе, как мы». Мы старались, я получила журналистское образование, брат – строительное. В итоге я сейчас заместитель генерального директора на заводе, а брат строит заводы. Не уйдешь от судьбы. Ну, я бы могла добавить, что лично для меня и для, так скажем, моих коллег на заводе история завода стала открытием. Это удивление, это, наверное, та самая эмоция, которую мы испытали, потому что оказалось, что в основе заводской истории лежит история семьи и каких-то семейных отношений. На самом деле, глубоко личная история и все, что с заводом происходило потом, очень часто упоминает слово «уникальное» и заставляет гордиться.
1: Итак, мы с вами открываем книгу. Это юбилейное издание «120 лет истории завода «Красный якорь». Вполне логично, любое юбилейное издание начинается с истоков, то есть с начала любого дела. И для обычного читателя, наверное, самая главная интрига, самая интересная часть как раз именно это. Если говорить о «Красном якоре», то интрига приобретает очень высокий градус, потому что здесь самое главное открытие, наверное, которое удалось сделать исследователям, вам как авторам. И мало того, не побоюсь пафоса, речь идет о восстановлении исторической справедливости. Поэтому рассказываем о главном человеке этой книги.
0: Основатель завода Лука Лукич Зотов – это крестьянин. Родился он в деревне Заречье, это Макаревский уезд Костромской области. Это где-то 400 километров от Нижнего Новгорода к северу. Кстати, мы побывали в этой деревне, мы туда ездили. Этот эпизод совершенно не вошел в книгу. Обычное село, оно живо, фамилию Зотовых там не помнят уже. Ну, собственно, наверное, логично, потому что в возрасте 6 лет он осиротел, и мать вместе с единственным сыном уехали в Нижний Новгород. Как они здесь жили в Нижнем, сведений никаких в семье не осталось. Поэтому мы знаем уже о жизни Луки Лукича только где-то с момента его женитьбы. Наверное, есть в этом элемент исторической несправедливости, что Лука Лукич остался как-то за гранью списка промышленников Нижнего Новгорода, основателей разного рода производств.
1: А как так получилось, Юль? Вот как, на ваш взгляд, людей, которые работали с материалом, собирали материал?
0: На самом деле, Лука Лукич, он ведь пережил, так скажем, горнило революции, он выжил в нем, хотя к нему были вопросы, он пережил арест, вот, но он выжил, слава богу, и умер в кругу своей семьи. 1928 году. А я думаю, что история Луки Лукичи осталась в пределах семейного архива только потому, что в те годы было выгоднее для семьи умолчать об этом аспекте, чтобы выжить, чтобы семья сохранилась, потому что мы все прекрасно знаем, через какие жернова проходили семьи промышленников, купцов.
2: И действительно, в советское время не принято было говорить о каких-то вот таких моментах, связанных с собственностью, большой собственностью, дореволюционный период. У меня вот на секунду, я можно к своей истории, у меня тоже у деда был свой завод, маленький завод кирпичный, у прадеда, в районе Уриня. Но потом его пришлось, разумеется, отдать, и потом тоже никто ничего не вспоминал об этой истории. Только уже потом, в 90-е годы, стали выяснять, вот оказалась такая.
1: Ах, вот откуда у вас генетически любовь к промышленности, вот откуда. Это все идет из личной жизни, из личной истории.
2: Ну, на самом деле так, потому что у меня и дед, и папа, они рабочие, да, они рабочие. Поэтому действительно старались скрыть эти моменты. Да.
0: Они скрывали фотографии, документы. Даже ведь семья не смогла сохранить весь архив. Там есть утраты серьезные в результате переезда, в результате пожара, который случился у них в доме. И все это осталось вот именно в пределах семьи.
1: Какой образ человека рисуется вам, исходя из того материала, который вы выявили на свет? Из фотоматериала, потому что действительно начало книги впечатляет.
0: Ну, Лука Лукич рисуется человеком неординарным, хотя бы потому, что у него не было систематического образования, тем более технического образования. Это самоучка, который очень интересовался механикой, и его дело, оно выросло именно из увлечения. Не только из желания вложить семейный капитал, который достался ему после женитьбы в управление. Интересный человек в качестве личных качеств. Он не присвоил деньги семьи, он считал их именно деньгами уже тогда покойного тестя. Поэтому и завод назывался Смеловский. По фамилии тестя он не назывался Зотовским. На это удивлялись уже тогда, по словам Марины Леонидовны. Как бы это было удивлением. Человек чести, человек слова. В 1910 году он продает завод именно потому, что родственники, ближайшие по жене, потребовали часть капитала, который остались от покойного тестя. И человек пожертвовал делом своей жизни, чтобы вернуть эту часть капитала семье. Завод был продан.
1: Мы прошли стадию, которая не очевидна для вас-то, очевидна, не очевидна для наших слушателей. Как вообще все это создавалось? Как возникла идея? Как она развивалась в уме человека и в действиях, который, в общем, как вы сказали, образования не имел, был из крестьян? И перед нами, в общем, открывается географическая карта мира. Давайте мы пройдем этот путь.
0: Попробуем. Лука Лукич, не имея систематического образования, был самоучкой, как я уже сказала. И до женитьбы он работал управляющим в магазине, который располагался где-то в районе Нижнего базара, то есть улицы Рождественской. Там он и познакомился с уже пожилым владельцем мебельного магазина Смеловым Александром Александровичем. Молодой человек очень понравился хозяину магазина. Он сосватал ему свою младшую, единственную незамужнюю дочь. Свадьба состоялась, и пожилой Смелов, он только увидел старшего внука, после чего скончался и оставил капитал в управлении Зотова. Надо сказать, что Зотов уже имел отношение к цепному промыслу до даже строительства завода, возникновения его. У него была мастерская. Предполагаем, что она где-то была около Печерского монастыря. Под Сенной площадью мы пока не нашли никаких архивных документов, которые об этом свидетельствуют, но это осталось в памяти семьи.
1: А каким это образом? Это было хобби или что? Основной вид заработка – магазин и мастерская цепная.
0: Как говорят в семье, и как говорила Ирина Леонидовна, торговля мебелью не имела перспектив. Город, который стоит на реках, город, у которого швартуется огромное количество речных судов. Мы знаем, что цепи – это расходник в судоходстве, поэтому изготовление цепей было, в общем, таким прибыльным ремеслом.
1: Какой многоплановый человек.
0: Абсолютно. Как говорят в семье, проведение в 1896 году Всероссийской художественно-промышленной выставки натолкнуло его на мысль, что процесс изготовления цепей должен быть более техничным, технологичным. Нужно стремиться к какому-то прогрессу. И это натолкнуло его именно на покупку импортного оборудование, на организацию настоящего промышленного производства. Причем даже не только производство, но и испытание цепей на мировом уровне. Ведь для этого нужно было только купить оборудование и получить инженера-инспектора к испытательной станции правительственного, заполучить сертификаты Ллойда и Веритаса, и тогда твои цепи будут котироваться. То есть как человек без технического образования всю вот эту вот тему пережил, переосмыслил, он вложил в этот семейный капитал, и так дело выросло.
1: А что в это время в Нижнем происходило? Был кто-то ему конкурентом?
0: Я думаю, что здесь только кустари.
2: Кустари. Такого предприятия крупного не было.
0: Не было. Вообще промышленного производства цепей – это вот единичный случай.
3: Русский кустарь-крестьянин Костромской губернии, получивший все свое образование у деревенского дьячка, понял все огромное значение цепопробной станции и не побоялся истратить до 20 тысяч рублей на ее устройство. Лука Лукич Зотов, ныне гражданин города Нижнего Новгорода, положил массу труда и энергии на оснащение цепного производства, объездил для этой цели всю Европу, и результатом пытливого и самобытного ума русского крестьянина является цепопробная станция, не уступающая по оборудованию своему заграничным станциям английской торговой палаты и классификационных обществ. 1898 год. Журнал «Морской техник».
1: Когда мы с вами говорим о начале завода, что в итоге его деятельности и поездок за рубеж, и вложение своих каких-то идей реализации здесь, в Нижнем Новгороде, что представлял собой до революции, до продажи даже его завод?
0: Насколько мы знаем, завод в те годы занимал практически ту же территорию, что занимает сейчас.
1: Мы, кстати, локацию не определили, потому что для нижегородцев, по моим опросам, не очевидно, где находится завод «Красный якорь».
0: «Красный якорь» находится на пересечении Комсомольского шоссе и Московского шоссе, как бы мы сказали сейчас, и в селе Ратманиха Балахнинского уезда Нижегородской губернии, как это сказали бы до революции. Завод находился в 4 верстах в Нижегородской ярмарке, то есть он был за городом. Под завод пошли пара, по-моему, каменных корпусов бывшей спичечной фабрики, которая сгорела в 1898 году. И до этого, по-моему, даже еще во время Всероссийской выставки корпуса использовались как прачечная. То есть они уже на тот момент просто, видимо, сдавались в аренду. Он выкупил земельный участок у крестьян Ратманихи и организовал там производство.
1: А кто были его рабочие?
0: Я думаю, что это жители окрестных деревень. Той же Ратманихи, Княжихи, Костарихи, наверное.
2: Да, это кустари. Это кустари, да, которые стали трудиться уже на предприятии.
1: Что выпускало предприятие? И когда мы говорим об испытательной станции, это все одна территория или это разбросанные какие-то корпуса?
0: Нет, это все на одной территории.
1: Что выпускали?
2: Такую достаточно типичную продукцию. Это, прежде всего, цепи различного калибра. Это, наверное, основное было вот в дореволюционный период. Ну, еще какие-то изделия такого вот кузнечного производства. Но основное это были цепи, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас, может быть, людям не очевидно, почему мы делаем акцент на, в общем, вот такой почти камерной жизни вот этого предприятия. Ну, цепи. Вот если с одной стороны посмотреть, ну, что здесь такого? Давайте поднимем эту задачу и исполнение ее на какой-то определенный уровень, чтобы понимать, что тогда это было за производство, куда это все шло, кто был потребителем, для чего это все нужно было и почему потом, как мы уже узнаем, совершенно другой, не побоюсь этого слова, акцент приобретает эта история.
0: Известно, что российские суда должны были оснащаться импортными якорными цепями, потому что российские цепи не имели клейма Ллойда и Веритаса, соответственно, не считались безопасными. Российские суда не могли бросать якорь в иностранных портах зарубежных, а потому что русские цепи не считались надежными. Они не были сертифицированы ни Ллойдом, ни Веритасом. И вот Лука Лукич, он этот вопрос решил. С открытием международной испытательной станции русские якорные цепи стали получать долгожданное клеймо. Он решил задачу государственной важности. Суда Российской империи оснащались русскими цепями с нужным клеймом и сертификатами и уже могли швартоваться в зарубежных портах. Вы представляете, маленькое такое вот загородное предприятие, действительно, во главе основатель крестьянин-самоучка и решение государственной задачи. Это было очень важно. Я просто небольшую еще ремарку допущу. Можно было ставить импортные якорные цепи, комплектовать суда и корабли, но они были дороги. Иностранный металл был дорогим.
1: А на карте России это тоже было почти эксклюзивное производство?
0: Да.
2: Это была первая в России, да, первая в России международная станция сертифицированная. И потом уже после гражданской войны именно за счет этого «Красный якорь» держался, потому что это было, ну, единственное предприятие в стране, которое вот имело такую станцию международной сертификации.
1: Тогда, до революции, в начале 20 века, осознавали и уровень предприятия, и вклад Зотова в промышленности России и нижегородской промышленности? Я говорю вот сейчас локально о Нижнем Новгороде.
0: У нас нет никаких документов, которые бы показывали оценку, что его там ценили, каким-то образом выделяли, более
1: приглашали
0: того,
1: на прием губернатора.
0: Нет таких документов. У нас есть, к сожалению, грустные такие моменты. Это уже после революции, когда завод оказался в городском подчинении, насколько я помню, вот Алексей уточнит. Что такое городское подчинение? Это наоборот, когда масштаб предприятия не оценен, а предприятие испытывало недостаток в сырье, не хватало угля, рабочие не получали зарплату. Но я уже повторюсь, это, так скажем, начальный период советской истории.
2: Но даже в то тяжелое время, вот когда шел процесс восстановления, период НЭПа, так называемый, в 20-е годы, предприятие во многом держалось вот в начале 20-х годов за счет того, что было сделано еще в дореволюционный период. И если мы не можем найти каких-то свидетельств того, что вот источников, подтверждающих значение предприятия, отношений власти, общества к этому предприятию, то в 20-е годы это очень четко уже видно в документах.
1: Мы продолжим разговор о предприятии, о его жизни и до революции позже, потому что нас ждут ключевые какие-то моменты. Вы обобщили в этой книге огромное количество архивных, в том числе материалов. И семейные архивы. Один из авторов этой книги – внучка Луки Лукича Зотова, Ирина Леонидовна Дорожного. Вы уже не однажды ее упоминали. Я бы хотела, чтобы она сейчас присоединилась к нашему разговору. Ее оценка прозвучит издание этого и ее воспоминания о своей семье.
4: Издание этой книги – это великое дело. Издание получилось очень серьезным, глубоким, многогранным, серьезным, очень качественным. Эту книгу приятно взять в руки. Там есть что почитать, что узнать. Я просто хочу поздравить и коллектив завода, и его руководство, и авторов с тем, что вот такой совместный труд, он получился, он состоялся. Эта книга для меня, прежде всего, это дань уважения основателям завода. А основателем завода был мой дед Лука Лукич Зотов, который отдал этому делу очень много лет своей жизни, потому что его всегда волновало, видимо, и интересовало, заботило то состояние части промышленности, к которому он имел дело. К сожалению, я не видела дедушки. Мы с ним разминулись всего на 4 года. Он ушел из жизни в 27-м году, а я появилась на свет в 31-м году. Но так много и так хорошо и по-доброму навсегда вспоминали Луку Лукича Зотова, что у меня такое ощущение стало, что он знаком лично, такой человек, который мне, конечно, очень близок по духу, по мысли, по чувствам. Он у меня там фотография есть, большая всей семьи. У него было 8 человек детей. Очень любил детей, очень заботился о детях. Видимо, человеком он был, конечно, очень интересным, любознательным. Он даже церковно-приходской школы не кончал. Его научил писать, читать дьячок местной церкви. Всю остальную, конечно, жизнь постигал своим упорным трудом, чтением. Его не интересовала вот такая монотонная жизнь. Ему всегда хотелось узнать, видимо, что-то новое. И сделать что-то новое, не только узнать. А когда он что-то узнавал, что его затрагивало, заинтересовывало, он пытался воплощать это в жизнь. Поэтому и появился сначала цифропробные станции, на основе которой был и создан завод нынешний «Красный якорь». По характеру, мне кажется, что я в его каких-то ген достался мне. Может быть, мы так воспитаны, что ли, что кто бы что-то ни делал в нашей семье, мы никогда не старались это сделать достоянием общественности, если так можно сказать. Но сделали и сделали. Я думаю, что вот дедушка был именно таким. Его замечали. Не он пробивал себе дорогу, он мастил свою дорогу делом. Вольно или невольно, он обращал на себя внимание. Поэтому ему, я думаю, вот такое большое дело удалось сделать в жизни. Оно живет, существует, развивается, к большому моему удовольствию и радости.
1: Вы знаете, один из важных моментов, ключевых и вопросов для меня, почему Лука Лукич был вынужден при таком, в общем-то, огромном вкладе, который он внес в это предприятие, жил им, и не было по документам и по воспоминаниям родственников какого-то упадка и в промышленном отношении, и в его отношении к делу. Тем не менее, по факту он продает предприятие. Предприятие становится нерусскоподданным. Что случилось?
0: Насколько нам известно, из семейных архивов родственники, супруги Луки Лукича, потребовали свою долю из того переданного ему в управление капитала. Отдать наличностью Лука Лукич не мог, потому что все деньги были вложены в производство. Надо сказать, что производство было очень успешным и финансово прибыльным. У нас остались финансовые документы дореволюционные, которые говорят об этом. Он рассматривал тогда, получается, только один вариант – продажи предприятия и начал судорожно, как нам говорят, искать покупателей.
1: То сохранилось какие-то воспоминания о том, что он тогда переживал, что это для него было? Он понимал, как он будет дальше жить?
0: Остались только семейные рассказы о том, что Лука Лукич чуть ли не болел в этот период времени, потому что он страшно переживал за дело своей жизни. Среди покупателей оказались англичане, о каких-то других претендентах на предприятие мы ничего не знаем. И небольшим таким расследованием, кто же были эти покупатели, я занималась сама для книги. Нас ждали открытия даже в этом аспекте небольшом. Выяснилось, что покупателями стали два англичанина, один из них был адвокатом, второй был пивоваром. Ни один из них не имел отношения к производству цепей и вообще к металлу как таковому. Более того, оба они, скорее всего, даже не въезжали в Российскую империю. Их доверенным лицом, самыми широкими полномочиями был механик Юзовских заводов. Сейчас мы эту территорию называем Донбассом, Донбасские заводы. Там плавили металл, насколько я знаю, добывали уголь уже тогда. То есть это большой промышленный комплекс. Звали его Яков Джеймс Ричардсон Гласс. На русский манер Яков Иванович. И во всех документах уже более позднего периода он фигурирует с русским отчеством и практически присутствует во всех документах. Везде есть его роспись. То есть эти документы хранятся в архиве завода. Мы исследовали те нити, которые, возможно, объединяли и соединяли его с Зотовым. Мы нашли эти нити, я считаю, мы их нащупали. И, может быть, нам предстоит еще архивная работа, чтобы расширить свое знание об этом. Дело в том, что Яков Иванович был тоже механиком-самоучкой. Он был англичанином. Он работал по найму, а Лука Лукич Зотов, производя здесь цепи, поставлял их на Юзовские заводы. И, возможно, так и состоялось их знакомство. Два механика, два самоучки. Скорее всего, они нашли общий язык, и именно Яков Иванович помог найти покупателей. Продажа была срочной, цена за завод была низкой, это где-то 100 тысяч рублей. Мы пытались найти эквивалент, мы нашли. В те годы завод Сормовский изготавливал колесные пароходы, самые комфортабельные из них, они назывались, вот я сейчас могу ошибиться, им присваивались имена княжон великих. Вот 100 тысяч цена такого парохода колесного. Комфортабельный, он новейший, с новой паровой машиной, все прекрасно, но это цена только одного парохода. Для завода это было мало, но это, видимо, цена срочной продажи.
1: Что произошло с Зотовым и что произошло с заводом? Как это изменило его жизнь или не изменило?
0: А здесь еще всплывает один удивительный аспект. Яков Иванович Глаз настолько сильно доверял Луке Лукичу, и, видимо, они были друзьями. Они попросили его поработать еще 2 года управляющим директором на заводе. Он получал очень высокое жалование. А в рублях это было выше, чем жалование генерала. Оставить бывшего хозяина у руля уже проданного предприятия – это очень смело. А мы знаем, что в эти годы Яков Иванович выезжал из Российской империи. Он уезжал в Германию, в Англию. То есть он даже не был рядом. Завод оставался прибыльным. Продолжалась модернизация. У нас остались документы о ввозе английских сварных машин, которыми комплектовалось производство.
1: А где такие документы хранятся?
0: В архиве завода. В 1912 году семья Луки Лукича Зотова, они, кстати, на заводе имели дачу. Это двухэтажный деревянный терем. Он не сохранился, к сожалению.
1: Они вот жили на фотографиях
0: там...
1: есть.
0: Только на фотографиях,
1: совершенно,
0: да.
1: Можно сегодня по этим эскизам свою дачу построить.
0: Можно.
1: Очень современно.
0: Мы занимались наложением плана завода дореволюционного на современную территорию. А, насколько мы поняли, дача директора находилась на месте магазина «Карусель», который стоит на Московском шоссе. То есть этот участок, он ушел под застройку.
1: Вот я теперь не смогу спокойно ездить мимо. У меня будет представляться вот та чудная фотография с детьми, семейная такая фотография, семейная идиллия, абсолютно замечательная.
0: Полгода и из года семья жила на этой даче. В Ратманихе брали в аренду на лето корову, насколько я знаю, чтобы многочисленные дети в семье Зотовых, было много детей, пили свежее молоко. Крестьянки нанимались помогать нянчить детей, убираться в доме. То есть такая была обычная загородная жизнь обеспеченного человека. Дачники были уже не только дворяне, да, мы знаем о том, что дачи загородные имели разночинцы и мещане. И вот, пожалуйста, заводчик Зотов имел собственный дом, как он писался, в селе Ратманиха при заводе.
1: Совершенно потрясающая история. Крестьянин и англичане. Чтобы купить англичанам, великим знатокам мореплавания, цепей и якорей, купить предприятие, это дорогого стоит. И осмысление главное. Это нужно понять и принять как факт, которым стоит гордиться. Вот дореволюционный завод, известна нам численность, сколько там людей работало, что выпускали помимо цепей, чем жил завод, какие связи?
0: Судя по документам 17-18 годов, то есть это революционные годы, завод подошел к революции прибыльным, финансово стабильным, оснащенным английскими сварными станками. Ну, нужно сказать, что на нашем предприятии тогда был очень высок, конечно, процент ручного труда.
1: Пожалуйста, я не уточню один момент. Вы сказали английские сварные станки. То есть вот то, что англичане, пусть даже дистанционно, но они руководители завода, что давало заводу? Вот они комплектующими их снабжали или как?
0: Ну, я хочу сказать, что английские...
1: Наш интерес какой?
0: Первые английские сварные станки привез сам Зотов. То есть первое импортное оборудование, оно появилось уже при основании предприятия. А я думаю, что связь с англичанами – это просто связь, так скажем, с прогрессивной в техническом промышленном отношении нации. И то, что лучшие станки были английскими, это, наверное, играло на руку. Поэтому я бы не сказала, что...
1: Консультанты не приезжали, наши не ездили делиться опытом или, наоборот, перенимать. Не было вот таких вот прямых человеческо-профессиональных связей.
0: Не осталось таких свидетельств на самом деле. Есть документ 18-го года, который, наверное, последний такой, на таможне несколько английских станков у нас застряли перед революцией, причем они уже были оплачены и ждали поставки санкт-петербургских портов Нижний Новгород.
1: Оборудования происходило.
0: Да. Я думаю, что англичане привнесли в управлении предприятием некоторую стабильность и четкость. Сразу хочу сказать, что директорат-то был русским. У нас есть коллективная фотография, она вошла в книгу. Все русские.
1: Вот возьмем теперь этот период, годы 20-е, 30-е и предвоенные. Как развивалось предприятие, как ему вообще удалось сохраниться? Много что исчезало. Именно это предприятие, небольшое по масштабам уже новой советской власти с ее размахами, которое могло быть, наверное, поглощено легко другими какими-то предприятиями, оно сохраняется, живет, развивается. Что этому способствовало и как появляется название «Красный якорь»?
2: Ну, конечно, вот революция, Великая Российская революция 1917 года, Гражданская война, они, конечно, способствовали, ну, такому ухудшению положения на заводе. Это вообще было в целом характерно для российской промышленности. Очень мощный поток идет жителей города в деревню, отток рабочего населения. И к концу Гражданской войны, к 1920 году, на заводе остается примерно, ну, 100-130 человек. Причем это такие сезонные рабочие, заказов постоянных нет. И предприятие, по сути дела, ну, испытывает такой острый кризис. В начале 20-х годов, в 22-м году появляется вот новое название «Якорь». В дальнейшем добавляется «Красный якорь» вместо «Смеловских заводов». Период первой половины 20-х годов был достаточно сложным для завода. Такое ощущение, что судьба просто испытывала предприятие. Во-первых, в условиях НЭПа, новой экономической политики, сложно было найти заказы на цепную продукцию. Во-вторых, завод сгорел, часть корпусов сгорела. И, конечно, вот к середине 20-х годов стал вопрос о том, будет ли вообще завод, или его нужно закрыть, потому что он действительно вот в начале 20-х годов был нерентабельным. И все-таки местные власти, Совет народного хозяйства губернский, принял решение завод субсидировать, восстановить. Цеха были восстановлены. И потихонечку уже ко второй половине 20-х годов ситуация начинает налаживаться. Более того, в 20-е годы...
1: А есть документы, которые оправдывают это решение?
2: Да, есть, потому что если мы смотрим отчеты, стенографические какие-то вот материалы, то очень четко говорилось, что завод «Красный якорь» — единственное в республике предприятие, которое обеспечивает весь совторгфлот, судостроительные заводы, сплавные организации, морское ведомство цепями.
1: Это... Послушайте, вот как-то несоизмеримо, да, мы только что сказали, в каком состоянии подходит вот к этим годам предприятие, небольшое количество рабочих там, да, и такой уровень выхода, да, промышленного.
0: Да, вот. У нас остались документы, я возвращаюсь немножко к дореволюционному периоду, для сравнения с теми данными, которые озвучивает Алексей. Это десятки, там даже больше сотни покупателей нашей продукции заводской цепи. Это и российская армия, это российский флот, это железные дороги все буквально по России, где были. Это огромное количество пароходов, строительные заводы, машиностроительные заводы. То есть
1: и такой размах дает то, что у нас была заказы. Станция своя, да, испытательная станция.
2: Да. Прежде всего, тому дореволюционному опыту. В конце 20-х годов в рамках индустриализации, годы первых пятилеток начинаются, в 30-е годы на предприятии проводится масштабная реконструкция. Хотя, судя по документам, вот плановой масштабной реконструкции не было, но, тем не менее, вновь закупается оборудование за рубежом, отстраиваются новые цеха, и в начале 30-х годов, в 1932 году, вводится в строй электросварочный цех, и уже новые совершенно формы работы, организации работы, новые технологии, они, конечно же, очень серьезно повлияли на развитие предприятия. В 30-е годы увеличивается и объем выпускаемой продукции, это и якоря, и цепи, увеличивается состав, трудовой коллектив «Красного якоря», и постепенно уже, собственно, все понимают, и местные власти, и центральное руководство, что завод вырастает из таких местных рамок, исходя из уникального положения в стране. В конечном итоге, в конце 30-х годов принимается решение передать завод уже в союзное подчинение наркомату судостроительной промышленности. Причем я замечу, что это решение было принято, мы предполагаем, что было принято в рамках программы усиления военно-морского флота. То есть не только вот такого гражданского судостроения, но
1: всегда
2: и в рамках...
1: Всегда нас спасало это. Как только входит в какую-то программу военно-морскую.
0: Я могу отметить такую деталь, на самом деле, она, наверное, тоже говорит об усилении положения завода «Красный якорь». В 29-м году был приобретен новый испытательный стан заводом, это 500-тонник, на 500 тонн, и он вернул советским уже судам право заходить в зарубежные порты. То есть это была вторая стадия, потому что революция, она отменила все преимущества русских цепей, которые имели все нужные клеймы. Получается, что завод дважды давал, я не знаю, зарабатывал для своей страны вот это вот право захода русских, советских кораблей в иностранные порта. На самом деле это было сложно, потому что пришлось опять добиваться сертификата разрешения «Веритаса». «Веритас» — это, мы так знаем, международная как бы организация, поэтому это опять был выход на международный уровень. И здесь роль завода, она очевидна.
1: Это был тот момент, когда еще у этого местного подчинения было?
2: Да, это было местное подчинение, но действительно такой очень важный факт в истории завода и в истории российской экономики, советской экономики. Нужно учитывать, что в это время дипломатические отношения были очень такими сложными между Советским Союзом и зарубежными партнерами, в том числе Англией. И, конечно, это был очень важный шаг, потому что до этого цепи закупали, как вот написано в источниках, за валюту, за золото. Это было очень дорогостоящее такое.
0: То есть та же самая картина. Сина, дорогие импортные цепи, давайте делать свои, но нам нужно клеймо, которая бы позволяла. И завод выдавал то самое качество по меркам международной сертификации.
1: Еще один этап, который начинается с 1941 года. Какой был завод? Каким он вступил в войну? Насколько был к этому времени расширен ассортимент, может быть, продукции и так далее? Какие, опять же, были связи в этот момент? Чем жили рабочие? Какое же количество рабочих тогда уже приписано по документам было к заводу?
2: Ну, действительно, завод уже очень прочно к началу, к концу 30-х годов стоял на ногах. Количество рабочих на 1939 год составляло примерно 1200 человек. Здесь уже были свои собственные инженерные кадры, свои технологи, свои инженеры, причем такого высокого...
1: Они были наши, нижегородские?
2: Конечно. Да. Наши, конечно, инженеры, да, и такие кадры очень высококвалифицированные. Если говорить вот о предвоенном периоде, то в конце 30-х годов «Красный якорь» получает первые заказы оборонного характера по мобилизационному плану. Это, прежде всего, касалось механизмов, так называемой горной артиллерии. Для сёдел специальных для Красной армии они изготовляли изделия. И, конечно, вот такими мобилизационный этот план конца 30-х годов, он несколько раз переутверждался, увеличивался. Он уже действительно превращал предприятие «Красный якорь» в такое крупное оборонное предприятие.
1: Уже тогда можем говорить о каких-то династиях заводских? Вот то, что мы говорили с вами в начале о кустарном промысле, о людях-кустарях, которые приходили на завод, потом уходили, отток рабочих, приток в силу после революционных особенных лет. Уже есть такое понятие, как династия, как привязка к заводу? Вот как мы привыкли, предположим, по истории газа, когда это воспринимается как «моя жизнь, моя территория, мой завод». Твоя жизнь подчинена ему, и ты неразрывно с ним связан. Случается такое с «Красным якорем»?
0: Ну, Красный Якорь не был исключением, как любой завод. Он оброс поселком. Ратманиха постепенно влилась в состав города Горького тогда, да. Вырос поселок вокруг завода. Он считался поселком Красного Якоря. И все, кто там жил, они, как правило, работали на предприятии. А на самом деле, это очень интересная история, потому что тогда не было общественного транспорта, и добираться до какого-то другого завода, работать где-то в Сормово или еще куда-то дальше ездить в Канавино, это было трудно. Это практически невероятно. Люди просто пешком ходили на завод. Этим летом мы поздравляли с 70-летием нашего сотрудника Александра Михайловича Золотова. И он как раз относится к одной из таких династий. Работали на заводе его родители, он, его супруга. И жили они в этом поселке при заводе. Вот на всех членов его семьи стаж на нашем заводе 300 лет. Три века семьи Золотовых. Вот, пожалуйста, пример трудовой династии. Династии больше, конечно.
1: Итак, 41-й год. Завод включается в жизнь такую фронтовую, практически, хотя тыловую, но фронтовую нашей страны. Что происходит? Какие изменения здесь происходят? Мы, кстати говоря, визуально это все можем в книге видеть. Здесь потрясающие и фотоматериалы, и плакаты. Вот плакатная история – это вообще потрясающие источники для понимания, как жила тогда страна. Не исключение «Красный якорь», мы тоже можем это полистать, посмотреть очень наглядные такие пособия для атмосферного ощущения жизни и того, чем, собственно говоря, занимались люди на Красном Якоре. Расскажите, пожалуйста, как изменяется жизнь завода в это время?
2: Ну, прежде всего, конечно, завод начинает перестраивать производство на военные рельсы, как обычно так говорят. Это с одной стороны. С другой стороны, значительное количество рабочих было мобилизовано в армию, и поэтому в заводские цеха приходят женщины, подростки, хотя труд был очень тяжелым и в 30-е годы, и в годы войны. Вообще, вот, кузнечный труд, он особый. Там не каждый выдержит, потому что вот, я тоже читал воспоминания, буквально через час там вся рубашка на кузнеце намокала, ее можно было выжимать, а к концу смены она вообще высыхала. То есть настолько это был труд тяжелый, и, в общем-то, вот подростки, женщины, они вливаются в цеха и заменяют ушедших мужей, братьев, которые ушли на фронт. В начальный период войны завод получает значительное количество новых заказов, которые он раньше вообще не осваивал. Это была, конечно, с одной стороны, проблема, государственная задача, и заводские инженеры, рабочие, они сутками не выходили из цехов. Они старались выполнить задание, освоить новое производство. И в качестве основных изделий на Красном Якоре в годы войны, вот в начальный период, период коренного перелома Великой Отечественной войны, становится боеприпас. Это прежде всего боеприпасы к реактивным снарядам, «Катюшам», других типов реактивных снарядов. По данным на 1943 год, боеприпасы составляли 60% всей выпускаемой продукции, а цепи всего 18%. Главным предприятием в городе Горьком был завод «Двигатель революции», и вот «Красный Якорь» поставлял значительное количество вот деталей для реактивных самолетов. По сути дела, завод превратился в арсенал победы своего рода. Очень важную роль сыграл завод в период освобождения Украины, в период битвы за Днепр, потому что получил тоже очень срочный заказ на изготовление изделий, необходимых для вот закрепления судов и другие.
0: Понтонные якоря,
2: да, то есть вот это целая такая серия изделий была. И действительно завод в кратчайшие сроки наладил это производство и помог советским солдатам освободить Украину и форсировать Днепр.
1: Скажите, пожалуйста, вот эта история военная, она хорошо проявлена? Я все хочу проявить завод в истории, промышленной истории нашего города в том числе. Когда идет речь о Великой Отечественной войне и о вкладе промышленности Горьковской в победу, говорят, опять же, о титульных наших больших таких предприятиях. Насколько вот вписана в эту историю и оценена роль «Красного Якоря»?
0: Можно я такую реплику небольшую? Алексей уже упоминал, что завод «Красный Якорь» производил вьючные седла для горной артиллерии. Хочу сказать, что это уникальный вид войск, горная артиллерия. Чем они характерны? Тем, что они передвигались по горным тропам такими вьючными караванами из 7-9 лошадей. Горные пушки имеют короткое дуло, потому что они стреляют в условиях разреженного воздуха. У них высокий зенит, то есть это выстрел вверх. То есть там совсем как бы другая наука артиллерийская. И именно этот вид войск освобождал наш Кавказ, Крым и Восточную Европу. Та, что имеет горы, да, на своей территории. Так вот, поставщиком вот этого вот оборудования вьючного для этого вида войск был только «Красный Якорь», потому что сделать вот эти каркасы, вот эти цепные ленчики, да, вот это все, что подстегивалось, это все потом, кстати, обшивалось войлоком и кожей, но уже другими предприятиями, и поставлялось для них. Никто больше этот заказ не получил.
2: Нужно еще добавить, что, конечно, «Красный якорь» работал в тесной кооперации с другими заводами.
0: Конечно,
2: да, с «Красным Сорумом» помогал, Горьковскому автозаводу различные, вот тоже цепные изделия, цепи противорасскольжения. То есть это действительно такой, ну, огромный спектр, казалось бы, ну, небольших, но уникальных изделий.
0: Цепи противоскольжения, мы знаем, поставлялись на тех же полуторках, те же грузовики, которые по дороге жизни возили по ленинградскому вот этому маршруту, по Онежскому льду, продукты в Ленинград осажденные, детей вывозили уже обратно, чтобы не идти порожними. То есть «Красный якорь» плотно вписался во все самые важные страницы. Насколько я знаю, что выпуск снарядов сильно возрос, когда была битва за Сталинград.
2: Да, вот коренной перелом, да, в войне, это, конечно, колоссальное значение «Красного якоря» как поставщика боеприпасов. Вот именно 43-й год. Сталинградская битва, окончание Сталинграда и Курская дуга.
1: То есть в зале славы, воинской славы, почетное место занимает «Красный якорь».
2: Безусловно. Относительно того, вот оценена ли роль, да, «Красного якоря», такой был вопрос. Угу. Мне кажется, на самом деле еще только вот мы приближаемся к этой
1: книжки,
2: оценке. Да?
1: Да,
2: приближаемся.
1: Я вам очень благодарна, потому что я говорю, я читаю эту книгу, перелистываю ее. Я не скажу, что я большой знаток или поклонник, вернее, промышленной истории. Но настолько она написана деликатно, настолько, опять же, все это вплетено в жизнь, в атмосферно даже, в жизнь страны и города, что очень приятно постигать эту историю, открывать для себя очень много. И растет такое недоумение, не скажу обида, но недоумение, что так мало проявлен завод и так мало оценен. Вот я все время говорю это слово, но для меня оно ключевое было, когда я вот познавала эту историю. Вам отдельное спасибо за это.
2: Сразу же в послевоенный период, вот 45-46 год, опять же встал вопрос о судьбе завода, да, потому что к окончанию войны цепное производство, оно занимало небольшую долю. Но, тем не менее, вновь и центральные, и местные власти, и заводское руководство приняло решение, что завод будет специализироваться на выпуске цепей и якорей. И вот в послевоенный период идет процесс дальнейшего развития завода, реконструкции предприятия. И очень быстрыми темпами наращиваются объемы выпуска цепей и якорей. Важным моментом, который, ну, подчеркивает значение «Красного якоря», стало строительство атомного ледокола «Ленин». Это был действительно такой грандиозный проект, и в этом проекте сошлась наука, та техника, ну, такой прорыв своего рода. И мы можем достаточно уверенно сказать, что именно этот ледокол, первый атомный ледокол, был оснащен цепями завода «Красный якорь». К сожалению, у нас нет точных, 100% данных, но мы так достаточно уверены в этом.
1: Первый, но не последний?
0: Нет, не последний.
1: То есть это продолжается, эта линия?
0: Да, конечно, арктические цепи – это наш сегодняшний день.
2: Но это было сделано тогда еще, вот в советское время. Ну и, конечно, важным событием, причем, опять же, это идет, видимо, по инициативе местных властей и, прежде всего, завода управления, это переход на выпуск высокопрочных цепей. В 1965 году сначала запустили, насколько нам вот удалось установить, такую экспериментальную площадку по выпуску высокопрочных цепей. Эти цепи необходимы были для угольной промышленности. В 60-е годы очень активно развивается угольная промышленность Советского Союза, и вот после запуска этой экспериментальной площадки завод переходит в состав министерства, которое курирует угольную промышленность. И, конечно, уже завод расцветает, что называется, да, получает совсем другой характер. Хотя по-прежнему цепями оснащают и флот, и вооруженные силы. Нам удалось найти документы, которые показывают спектр изделий, куда поставлялись. Начиная от Министерства обороны, КГБ, и заканчивая там, ну, заводами. То есть это вот отдельный, по сути дела, том, куда шла продукция «Красного якоря». Географически это было очень масштабно.
1: Может быть, конечно, это вообще, в принципе, любая промышленность так отзывчива на потребности своей страны, но, тем не менее, потрясающая в этом смысле история «Красного якоря». Любые вызовы легко принимаются, нужны там цепи, будут цепи, нужны снаряды, будут снаряды, нужны высокопрочные цепи, будет налажено это производство. То есть мы говорим, конечно, о нашем местной гордости, о нашем местном заводе, но, тем не менее, он очень четко и явно вписан в историю нашей страны.
2: И мне бы хотелось еще отметить один момент. Вот то, что мы просматривали с коллегами отчеты, да, годовые отчеты о работе предприятия, мы крайне редко могли бы найти фразу, что, допустим, была какая-то рекламация, брак. То есть, как правило, там 99% в годовом отчете фиксировалось, что нареканий или там проблем с качеством не было. То есть качество продукции, оно вообще не вызывало нареканий.
1: Даже 90-е? Где все проседает и где уже само понятие качества уходит
0: 90-е
1: куда-то?
0: 90-е – это совершенно отдельная эпоха. Но я хотела бы немножко вернуться именно к 60-м, 70-м, 80-м годам. Дело в том, что для нас было большим удивлением, что завод поставлял для зарубежных государств, это соцлагерь, как правило, да, как мы называем эти страны, не только цепи и комплектующие к цепям, но и конструкторские решения, чертежи. И вот такие идеи. Документы, идеи, да.
2: Завод был мощной научно-технической площадкой. Каждый год завод получал научных тем, научно-технических тем. И специалисты «Красного якоря» вот в сфере металловедения, металлургии, они разрабатывали вот такие научные темы. Это был мощный научно-производственный центр в области металлургии, металлургии сварочного дела.
1: Так складывается история нашей страны. Каждый раз мы чего-то преодолеваем, и каждый раз на грани чего-то находимся. И не факт, что мы из этого выйдем. Завод имеет 120 лет своей истории. 90-е годы. Предприятия единицы выживали. Срастались, распадались. Некоторых сейчас уже вообще нет на карте нашего города. «Красный якорь» выдержал. Как это произошло, благодаря чему и что сегодня мы можем сказать о предприятии, которое именуется гордо «Красный якорь», по-прежнему не переименовано, по-прежнему несет в себе революционный цвет красный, новая эпоха в истории нашей страны, и явилась ли это действительно новой эпохой и для «Красного якоря»?
0: 90-е годы были сложными, как для, в общем-то, многих промышленных предприятий. Появились возможности новые, при этом закрылись возможности старые, и перестраиваться с плановой экономики на рынок было довольно сложно. «Красный якорь» выжил и даже остался предприятием, которое занималось поставками зарубежными. Теперь мы возили цепи в Европу.
1: А в силу чего? В силу своей эксклюзивности?
0: В силу эксклюзивности, в силу того, что китайские цепи еще тогда не пришли до Европы. Вот, мы могли как бы себе это позволить. Тоже была модернизация, закупалось оборудование. Проследив историю, мы вообще можем сказать, что техническая модернизация на заводе случалась каждое десятилетие. 7-10 лет и обновление оборудования. Высокий процент импортных станков был всегда, до революции, в советские годы, сейчас. Это очень интересно на самом деле. И здесь тоже можно сказать это слово, которое многие не любят, но это уникальность.
1: Но это и принцип, наверное, выживания предприятия. По-другому бы, наверное, не выжило, да?
2: Это самые передовые технологии. Вот все время, да, если чуть-чуть отставание, какое-то моментально закупка, это самые новейшие технологии.
0: Да. Шведское оборудование, английское, немецкое. То есть это в основном европейские станкостроители являлись нашими поставщиками, являются. Хочется сказать, что как с 65-го года, с появлением высокопрочных цепей в нашем производстве, мы стали поставщиками для шахтеров этих цепей. И сейчас до сих пор 30% наша продукция – это продукция для них.
1: А к чему вы сейчас приписаны?
0: Мы сейчас приписаны туда, куда приписаны все промышленные предприятия. Это Федеральное министерство промышленности и торговли, Минпромторг. То есть здесь нет никаких исключений для нас. И возвращаясь так немножко назад, я скажу, что 90-е годы для нас были возможностью вывоза нашей продукции. То есть мы продолжали вывозить, торговать. Соответственно, продав цепи в Европе, мы получали валюту, и мы могли развиваться на эти деньги. То есть 90-е годы, хоть и были сложными, но давали какие-то возможности, окно было. Хуже стало под конец 90-х, но, наверное, нужно об этом говорить или нет. Экономический упадок для промышленных предприятий, которые занимаются производством и торгуют не сырьем, а изделиями, это вообще отдельная тема, я считаю.
2: Мне бы хотелось еще два момента озвучить, если можно, по советскому времени.
1: Да, конечно.
2: Вот кратко. Ну, во-первых, вот в советское время 75% всех круглозвенных цепей выпускал «Красный якорь». Это монополисты, это действительно крупный такой вот. И второй момент. Мне хотелось сказать, что в советское время завод имел огромную социальную сферу. Детские сады – это, по сути дела, своя школа. Да, это поселок.
1: Это обязательно. И это к вопросу вот о династиях, о том, как жил завод в самом широком смысле.
2: С 60-х годов завод считается заводом-садом. На территории завода было высажено очень много фруктовых деревьев, была своя оранжерея. Люди в обеденный перерыв выходили отдыхать. Они отдыхали среди там яблонь, цветущих вишен. То есть это такой завод.
0: У нас был пруд.
2: Пруд, да, был свой. То есть это такая территория, как сейчас говорят, экологически чистая.
0: На самом деле, просто стоит понимать, что люди работали около горнов, а со сварщиком.
2: Тяжелые условия работы.
0: Это люди разгоряченные, которые дышат горячим воздухом. И именно возможность выйти, отдохнуть, как раньше говорили, перекинуть глазки. Вот это было важно.
1: Нужно отметить, что книга и сделана-то необычно. Она закольцовывается, опять же, архивными семейными материалами, с чего и начинается. Мы привыкли, что книги о предприятиях, о заводах, они заканчиваются на высокой такой ноте достижений и таких отчетов и рапортов. В данном случае это, опять же, абсолютно семейная история с фотографиями, с фотоархивами, с уточнением истории жизни людей, которые имели отношение к основанию завода, которые его создали в таком формате, который ему позволял всегда выживать. Так мудро, умно было это изобретено отцом-основателем завода Лукой Лукичем Зотовым.
0: Кстати, есть шутка истории, да, у нас Лука Лукич Зотов и
1: сегодняшний
0: генеральный директор, который на самом деле работает с 2002 года, променяв Москву на Нижний Новгород, оставшись здесь.
1: Имеет отчество Зотович. Да, это первое, на что я обратила внимание. Бывают же такие совпадения потрясающие. Если говорить о книге, нужно сказать, что она снабжена огромным количеством фотоматериала, и книга такого уровня могла бы скатиться на уровень альбома, когда преобладают фотографические материалы, отражающие непосредственную жизнь завода, бодрую жизнь завода. Здесь такого не произошло. Фотоматериал живет очень органично, с богатейшим текстовым материалом. Они перекликаются, они подчеркивают друг друга. Вот для меня до соприкосновения с этой историей была неочевидна важность цепей и якорей. Я вообще не могла представить, что это такого уровня задача, государственного уровня. Мне казалось, это очень частная история. И я очень благодарна вот за такое знание. Мы не можем не сказать несколько слов о том, чем сегодня живет завод. И почему мы можем говорить, что завод 120 лет истории и продолжается эта история.
0: История продолжается, так же, как и вызовы, которые завод берет на себя. Уже в новейшей истории, в наши современные годы, завод принял такой вызов, как изготовление арктических цепей. Страна начала осваивать в экономическом смысле Арктику, то есть географически мы ее уже как бы освоили, началось экономическое освоение, Северный морской путь, строительство офшорных нефтедобывающих платформ. Одна вот сейчас у нас стоит в Печорском море, она держится в том числе на наших цепях. То есть это было тоже разработкой наших конструкторов, наших инженеров. Это цепи, которые выдерживают огромные нагрузки в условиях температур до минус 50 и в условиях морской воды. Тоже в чистом виде разработка была заводская. И уже после того, как у нас были эти цепи, появились требования уже на государственном уровне технические. А у нас уже есть такие цепи под эти требования. То есть мы даже шагнули вперед. Но тоже была государственная задача. То есть все это продолжается. И на уровне цепей для угледобычи тоже много всяких усовершенствований. Технические моменты, мы не будем их озвучивать, но их много. История действительно продолжается.
1: А сколько сейчас сотрудников, сколько рабочих на заводе?
0: Сотрудников у нас 560 человек. Завод считается в российских масштабах средним предприятием. Но если мы общаемся с какими-то европейскими коллегами, приезжаем в Европу, то наш завод считается крупным для европейцев. У них уже давно производство роботизировано полностью, и поэтому они смотрят на количество людей уже иначе.
1: А мы идем в ту же сторону? Роботизация?
0: Да, мы идем туда же. Завод сейчас вступил в третий этап модернизации. Мы вкладываем огромные средства в приобретение новых производственных линий. И это тоже импортное оборудование. То есть мы продолжаем наши традиции.
1: Что для вас, для каждого, это издание, работа над ним?
0: Завод был похож на человека, который хочет знать свою родословную. Завод знал некоторые моменты своей истории, но собрать это все, нанизать все эти бусины на единую нить истории и получить какую-то наполненную такую...
1: И найти исток.
0: Да, найти исток, понять, как это все выросло, из чего это все выросло. Какой замечательный человек был в начале этого дела. Было для нас важно. Книга стала прекрасным подарком для всех сотрудников предприятия. Мы дарили ее гостям. Книга удивления, на самом деле, потому что это открытие нового лица для нижегородской истории. Это действительно восстановление исторической справедливости. Для нас это было очень важно. Мы очень благодарны Алексею Гордину за то, что он пристрастен к нам в данном случае. Как бы его захватила эта тема, это было очень важно. Вот именно включенность авторам.
2: Ну, на самом деле, это коллектив авторов. И, конечно, для меня, как одного из членов авторского коллектива, прежде всего, это было открытие. Открытие совершенно такой неизвестной терра инкогнито земли, да, территории, завода. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, когда начинаешь вот работать и изучать историю Красного Якоря, она захватывает. Это был просто такой профессиональный интерес к истории предприятия. Но действительно, это предприятие, я еще раз хочу сказать, уникальное. Изучая историю Красного Якоря, можно изучить историю малой родины и проследить, как развивалась наша страна.
1: Огромное вам спасибо за ваш труд, за то, что вы сделали. А нашим уважаемым радиослушателям напоминаю, что в нашей литературной студии были создатели книги «Завод Красный Якорь. 120 лет истории» Юлия Сухонина и Алексей Гордин. Открываем книгу «Красный Якорь».
5: Открытая Книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Концерт «Штюк» для кларнета и духового оркестра.

0: Музыкальные мгновения.
1: Работая с певцами над оперными партиями, Глинка очень долго и безуспешно репетировал с певицей Лилеевой. Она имела дивный, но маловыразительный голос, а в партии Гориславы из «Руслана и Людмилы» в первую очередь должна была быть выразительность пения. Глинка, чтобы хоть как-то растормошить певицу, подкрался сзади и больно ущипнул ее. Лилеева истошно воскликнула: «Вот! Вот это мне и надо!» – рассмеялся Михаил Иванович. «Теперь ты сама видишь, душа моя, что в этой фразе можно прибавить и жизни, и выразительности. Вот так и пой, иначе я снова повторю мою маленькую педагогическую хитрость».

темный зимний лес, полон тайн и загадок. Корявые стволы тянутся к небу, ломаные линии ветвей образуют причудливый узор над моей головой. Под снегом не различить кусты и обломанные сучья, что валяются тут и там. Идти приходится осторожно, нащупывая безопасную тропинку в глубоком снегу. В эту пору не обойтись без палки посоха. Споткнуться и упасть легко, а подняться, провалившись в сугроб, ох, как трудно. Нужна надежная опора. Третья моя нога, шучу я. Две свои уже окоченели. Как ни старался я, избежать падений не удалось. Снег забился в валенки и за ворот тулупа. Сейчас добреду до избы. Надо будет в сенях еще отряхнуть снег шапки из котомки. Валенки вытрясти как следует, да на печку закинуть. Дым густой валит из трубы. Знать, хорошо протопили избу к моему возвращению. В детстве нам, ребятишкам деревенским, старики сказки рассказывали. Летом чаще веселые, а зимой все больше страшные. Как стемнеет, вдестером в один дом набьемся, рассядемся, где придется, и слушаем. За окном мороз трескучий, темень, только звезды сверкают, да и не серебрится. И кто-нибудь из старших заводит рассказ. Да непременно так еще скажут, что только за окно глянешь, и кажется, что вот, вот же оно все, о чем в сказке говорится. Жутко становится, а виду подать нельзя. Так и подбадриваем друг друга, смеемся, пока расходиться время не настанет. Вот тут-то и становится понятно, кто в самом деле храбрый. Он последним к себе идет, когда уж всех остальных проводит. Хе. Вспомнилось же. Сказки. Как же не придумать сказку? Само в голову лезет. Лишь по сторонам оглядись.

0: Русский художник немецкого происхождения Юлий Клевер очень любил сказки. Дух волшебства чувствуется во многих его работах. Даже если на картине отсутствуют сказочные персонажи, то их дух чувствуется в лесных, болотных и речных пейзажах. Имя Юлия Клевера в наши дни знакомо далеко не каждому. Но он был любимым художником царской семьи. Слава его гремела по всей России и за ее пределами. Родился он в 1850 году в Эстонии в семье, далекой от искусства. Однако с раннего детства и Юлий, а затем и его младший брат Константин проявляли интерес к рисованию. Это увлечение поддерживалось родителями, и параллельно с учебой в гимназии Юлий Клевер начал обучение живописи под руководством профессионального пейзажиста. Первый учитель, Константин Карлович фон Кюгельхен, передал свою любовь к природе юному Клеверу. Эту любовь художник сохранил на всю жизнь, и именно пейзажи принесли ему необыкновенную славу.
1: Нужно в жизни одно что-нибудь изучить, чтобы лучше вас никто не знал и не умел делать то, что вы умеете.
0: Несмотря на то, что родители поддерживали интерес сына к живописи, профессия художника не казалась им достаточно серьезной. Когда пришло время определяться с выбором учебного заведения, в семье было принято компромиссное решение. 18-летний Юлий Клевер поступает в Академию художеств в Петербурге, но на отделение архитектуры. Однако архитектура нисколько не увлекла юношу, и он подал прошение в Совет Академии с просьбой перевести его в пейзажный класс. Мечта его сбылась, и он вновь писал природу. За свои этюды Клевер получает серебряные медали. Но манера, к которой стремился молодой художник, не вызывала одобрения преподавателей, а ему, в свою очередь, не хотелось следовать правилам, которые в стенах Академии художеств считались непререкаемыми.
1: «Я выхожу из числа учеников Академии»,
0: – писал Юлий домашним.
1: «Поставил цель – развить свое дарование без помощи наставников, единственно работая с натуры».
0: Связей в столице у молодого живописца не было. Из Академии его исключили, и тогда Клевер решается на рискованный поступок – подать свои работы в Императорское общество поощрения художеств. Картины его были встречены более чем благосклонно, а одну из них приобрел один из самых влиятельных членов общества поощрения художеств Павел Строганов. В следующем году воодушевленный художник вновь выставляет свои работы. На этот раз глава Академии художеств, великая княгиня Мария Николаевна, покупает его картину «Закат». Для недоучившегося студента это был необыкновенный успех, и Юлий Клевер организует свою персональную выставку. По тем временам это неслыханная дерзость. Этой чести удостаивались лишь заслуженные и признанные мастера, а он – бывший студент, не окончивший курса. Но выставка состоялась, и публика была в восторге. Александр Бенуа вспоминал:
2: «Картины Клевера казались до того иллюзорными, что на выставках происходили настоящие скандалы. Посетители залезали за перегородку, дабы заглянуть за полотно и удостовериться, нет ли под этим чудом какого-либо фокуса. Иные же тыкали в полотно, гладили его. И таких дерзателей приходилось при помощи полиции выводить насильно».
0: Вскоре иметь картины кисти Клевера стало не просто модным, а почти обязательным в высших кругах Петербурга. В конце 70-х его работу «Березовый лес» приобретает император Александр III. Пейзаж Клевера «Старый парк», пользовавшийся огромной популярностью, был отправлен на Всемирную выставку в Париж. В 28 лет Юлий Юльевич, так и не окончивший обучение, становится академиком. В 70-е и 80-е годы XIX века многие русские живописцы стремятся отразить в своих работах особенности русской природы, многообразие ландшафтов огромной страны. На смену итальянским пейзажам в русскую живопись приходят картины Урала и Сибири, Кавказа и Русского Севера, изображения окрестностей Москвы и Петербурга и маленьких деревень средней полосы. Вместе со своим приятелем Василием Самойловым в 1879 году Юлий Клевер едет на остров Нарген в поисках новых сюжетов. Прибалтийские виды были незнакомы русской художественной публике, и новые работы знаменитого молодого художника вызвали интерес. Их обсуждали и покупали, и среди покупателей были члены императорской семьи. Клевер получил звание профессора и кафедру в Академии художеств. Ему было чуть более 30, когда он добился всех мыслимых вершин в карьере художника. Однако в 90-е годы ему пришлось покинуть Россию из-за денежного скандала, с которым оказался косвенно связан. Семья вернулась из Германии за пару лет до революции. В последние годы Клевер жил в северной столице, преподавал и до самой смерти продолжал писать. Юлий Клевер был человеком эмоциональным, импульсивным, и это отображается в его работах. Художник, не задумываясь, предпочитал точность изображения, выразительность картины в целом. Более всего он ценил резкие и впечатляющие световые эффекты.
1: «Я всякие пейзажи пишу, но по-настоящему знаю солнечный закат в различные его моменты и корявые деревья, изогнутые непогодой и ветрами. Я потратил много времени, чтобы изучить цветовую гамму закатов солнца, многообразие вечернего освещения неба и предметов природы. Такую картину я могу написать в любой момент и при любых обстоятельствах».
0: Стиль Клевера легко узнается благодаря мощному эмоциональному подтексту картин, построенных на контрастах. Перестав справляться с огромным количеством заказов, художник приглашает помощников, которые прописывали средний слой картины. Так появлялись многочисленные клеверки, они же работы, клевер и мастерская. Постепенно внешние эффекты стали преобладать над поэтичностью изображения. Живопись приобрела салонный оттенок, что способствовало успешным продажам, но впоследствии сыграло злую шутку. Именно из-за чрезмерной вычурности картины Клевера были признаны чуждыми советскому искусству, и имя художника оказалось почти забыто. За время, проведенное в Германии, Юлий Клевер переосмыслил свое творчество и в 1915 году опубликовал книгу «Исповедь». Он писал:
1: «Работал я спешно и много, перестал изучать природу, пользовался готовыми впечатлениями и писал одну за другой свои клеверовские картины с зимним пепельно-розовым закатом и рогатыми деревьями. Самый скромный, бесхитростный уголок природы дивно прекрасен, если живописец умеет почувствовать его с осмысленной любовью».
0: Лучшие полотна Юлия Юльевича Клевера отличаются оригинальной творческой манерой и художественным языком. Его картинам присущи такие черты, как драматизация пространства, таинственный свет. Клевер так строит композицию, что зритель оказывается как будто внутри величественного пейзажа. Среди глубоких снегов, девственного леса, непроходимой чащи. Но при этом художник нередко оживлял пейзаж, включал в него фигуры людей или следы их присутствия. Видны дымок из трубы или лодка с веслами. Вот и здесь мы находимся за спиной могучего старика, который пробирается к своему дому через бурелом. Сучковатые деревья, причудливо переплетенные корни и ветви, напоминающие жутковатых сказочных героев, манят зрителя в таинственный, фантастический мир.
3: Юлий Клевер. «Зимний пейзаж с избушкой». 1899 год. Частное собрание.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
3: Последние известия.
4: За рубежом. Рост продукции в Америке. Нью-Йорк. Статистические данные за первые 4 месяца текущего года показывают рост продукции в Соединенных Штатах. В то же время данные Федерального резервного банка показывают, что общая сумма прибылей 108 промышленных и торговых компаний на 30% превысила прошлогодние. Продовольственный вопрос во Франции. Учет хлебных запасов в стране. Париж. Опубликован правительственный декрет, предписывающий всем владельцам мельничных предприятий заявить об имеющихся у них запасах хлебных злаков как французского происхождения, так и полученных из-за границы. Только злаки, полученные из-за границы и предназначенные для выпечки хлеба и хлебных изделий, будут освобождены от пошлины. Правительственные чиновники проверяют отчетность мельничных предприятий, которая должна будет содержать данные о количестве полученного из-за границы зерна и о продукции мельниц. В Родезии Южной Африки, в районе города Цимбабве, найдены грандиозные развалины доисторических культур, заинтересовавшие собой научные круги всего мира. На территории в 60 английских миль найдены остатки огромных каменных дворцов, водопроводных систем и прочие находки. Находки показывают, что в этой дикой безводной местности жил когда-то народ с высоким культурным развитием, покрывавший всю область грандиозной системой орошения и превративший таким образом пустыню в цветущий рай. По установленным археологами данным, развалины имеют древность по меньшей мере 8-10 тысяч лет.
3: Губернская хроника.
4: Кругосветный мотоциклетный пробег. В Нижний Новгород прибыли французы-мотоциклисты Робер Сексе и Анри Андрие, совершающие кругосветный пробег. Спортсменам была устроена встреча с членами Нижегородского автоклуба. Кругосветный пробег организован бельгийским автомобильным и мотоциклетным заводом «Жилет». Главными узловыми пунктами пробега являются Париж, Льеж, Берлин, Варшава, Брест, Литовск, Москва, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Свердловск, Владивосток, Токио, Сан-Франциско, Чикаго и обратно Ливерпуль, Лондон, Париж. Цель пробега – испытание новой модели, колониальной, мотоциклеток, выпущенных заводом «Жилет», приспособленных для плохих дорог. Спортсмен Андрие, совершающий пробег, является лучшим механиком завода «Жилет». Второй, Сексе, специалист-мотогонщик, участник прошлогоднего звездного пробега СССР. Путь от Парижа до Нижнего Новгорода господа Андрие и Сексе покрыли 18 дней, из которых 8 дней пошли на осмотр Москвы. Участники пробега делали в среднем по 250 километров в сутки, а при хорошей дороге скорость достигала 400 километров. «По пути, — говорит Андрие, — нам оказывался хороший прием. В особенности нужно отметить горячий прием в пределах СССР. Сибирский путь, — говорит Андрие, — мы надеемся покрыть в течение 2 месяцев и прибыть во Владивосток не позднее 10 сентября. ЦУМТом НКПС отдано распоряжение по всему сибирскому пути о предоставлении нам необходимого горючего материала. Самый трудный перевал по Сибири мы считаем Иркутск-Чита — 600 километров». Кругосветный пробег мы надеемся закончить через 5-6 месяцев. побила 4 миллиона пудов яблок. По предварительным данным, в Лысковском уезде вред, принесенный садам кольчатым шелкопрядом, отразится на урожае как текущего, так и 1927 года, что выразится в 4 миллиона пудов или 6 миллионов рублей. Нашествие кольчатого шелкопряда отразится также на урожае 1928-29 года, так как часть деревьев в течение 1926-27 года погибнет от истребления листьев. Необходимо отметить, что массовое появление кольчатого шелкопряда было замечено в конце 1925 года, о чем было сообщено под отделу защиты растений ГЗУ, но почти никаких мер к истреблению вредителя принято не было. Черепица для населения. В Нижегородском уезде организованы две мастерских по выработке цементно-песочной черепицы для покрытия крыш. В данное время изготовлено уже свыше 2500 штук. Черепица поступает в продажу населению. При селе Чернухи организуется мастерская по выработке более дешевого сорта черепицы – гончарной. Дешевая страховка имущества. В связи со значительным понижением тарифа по страхованию движимого имущества за последнее время отмечен наплыв страхователей, число которых превышает 20 страхований в день. Новый тариф дал широкие возможности рабочим и служащим с минимальными затратами обеспечить себя на случай пожара. Молочные продукты для рабочих вредных производств. «Молокосоюз» заключил договор с управлением заводов «Красное Сормово», «Двигатель революции», «Красный цинковальщик» и фабрикой имени Кутузова на предмет снабжения таковых молочными продуктами, которые выдаются рабочим, занятым на вредных производствах. Ежемесячно «Молокосоюзом» отпускается заводом до 1500 килограммов сливочного масла. Прорытию канала в Канавинский затон. В губкоммунотделе состоялось совещание представителей государственных и кооперативных учреждений и организаций города Нижнего Новгорода, Ярмарки и Канавина по вопросу о прорытии канала в Канавинский затон. Совещание единогласно признало необходимым немедленно приступить к работам по прорытию канала, что настоятельно диктуется и экономической целесообразностью, и необходимостью противопожарной охраны Ярмарки и Канавина. Старший инженер дноуглубительных работ УСОВ сообщил, что при благоприятных условиях работы могут быть закончены в течение 2 недель. Все дело зависит от своевременного предоставления для этой работы землечерпательной машины. Совещание постановило просить Управление внутренних водных путей изыскать все меры и способы к немедленному предоставлению для этой работы землечерпательной машины. Признано также необходимым углубление и самого затона.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых музыкально одаренных русских поэтов.
2: Читая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды и в то же время следишь взором за потрясенными струнами, с которых они сорваны рукой невидимой.
1: Писал о творчестве поэта знаменитый литературный критик Виссарион Белинский. Музыка была спутницей Лермонтова от первых дней до конца жизни. Самые ранние музыкальные впечатления будущего поэта связаны еще с порой младенчества.
3: То была песня, от которой я плакал. Я не могу теперь ее вспомнить, но уверен, что если бы услыхал ее, она бы произвела бы прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.
1: Писал Лермонтов в заметках 1830 года. Музыкальные образы возникают в лирике поэта с самого начала его творчества. Однако сперва упоминания о лире, арфе, бардах, певцах скорее дань традиции, отражение впечатлений поэта от прочитанного. Со временем переживания детских и юношеских лет, желание как можно полнее выразить свою любовь к музыке приводит Лермонтова к стремлению в своей лирике говорить уже о музыкальных впечатлениях. Стихотворение «Ангел» стало глубоким и искренним выражением любви Лермонтова к музыке.
3: По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой.
1: Тему музыкальных впечатлений Лермонтов продолжает в своем стихотворении «Звуки». Данное произведение поэт создает под впечатлением от игры знаменитого гитариста тех лет Михаила Высоцкого.
3: «Что за звуки? Неподвижен, внемлю сладким звуком я, забывая вечность, небо, землю, самого себя. Всемогущий, что за звуки? Жадно сердце ловит их, как пустыни путник безотрадный, каплю вод живых».
1: Для Лермонтова связь музыки нерасторжима с жизнью человека, его памятью, воспоминаниями. Власть звуков, сила музыки заключаются именно в способности возвращать к жизни прошлое, пробуждать воспоминания, превращать слышимое в зримое.
3: «И в душе опять они рождают сны веселых лет, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет. Принимают образ эти звуки, образ милый мне. Мнится, слышу тихий плач разлуки, и душа в окне»,
1: утверждает поэт в стихотворении «Звуки». Уже в другом стихотворении «Сосед» песнь невидимого узника также пробуждает в лирическом герое воспоминания о лучших днях.
3: «Я слушаю, и в мрачной тишине твои напевы раздаются. О чем они, не знаю, но тоской исполнены, и звуки чередой, как слезы, тихо льются, льются».
1: Герои Лермонтова, как правило, ищут в музыке утешения, разрешения тревог, но не всегда его обретают, поскольку окружающая действительность чаще всего не столь гармонична, как прекрасные мелодии и песни. Воспоминания о Лермонтове его современников говорят о том, что поэт любил музицировать, напевать. Тонко чувствующий музыку, он остро ощущал оттенки настроений, необходимые для ее восприятия. В автобиографических заметках Михаил Юрьевич пишет:
3: «Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не смог я извлечь из скрипки, из фортепиано, чтобы они не возмутили моего слуха».
1: Музыка для поэта – это выражение глубинных чувств и переживаний, язык души. Сами звуки голоса позволяют слушателю глубже понять чувства собеседника. 23 декабря 1834 года Лермонтов писал Марии Лопухиной:
3: «О, как я хотел бы вас снова увидеть, говорить с вами, потому что звук ваших речей доставлял мне облегчение. На самом деле, следовало бы в письмах помещать на словами ноты».
1: По убеждению поэта, слово, закрепленное на бумаге, мертво, и лишь музыка может передать живое течение речи, ее неповторимую интонацию.

0: Высокие слова. Читаем стихи из сборника Юрия Адрианова «Пояс Богородицы».
1: Повторены России стократно, на Амуре или возле Торжка, успокоенный, мягкий и ладный силуэт лугового стажка. Он росой голубеет к рассвету, он по грудь переходит туман, добрый памятник щедрому лету, рукотворный, усталый курган. И уходит по жизни дорога в заревую просторную даль, год за годом, от стога до стога, через радость, надежду, печаль. Юрий Адрианов.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер, Чехову. 22-23 июня 1899 года. Мцхет. Пожалуйста, не думайте, что я пишу только ответ на ваше письмо. Давно бы написала, но все время была в таком отвратительном настроении, что ни строчки не могла бы написать. Только второй день, как начинаю приходить в себя, начинаю чувствовать и немножечко понимать природу. Сегодня встала в 6 часов, отправилась бродить по горам и первый раз взяла с собой дядю Ваню. Но только больше сидела с книгой и наслаждалась дивным утром и восхитительным видом на ближайшие далекие горы, населением Мцхет в верстах в 2 от нас, стоящее при слиянии Куры с Арагвой. Чувствовала себя бодрой, здоровой и счастливой. Потом пошла вниз на почту за газетами и письмами. Получила весточку и от вас, и ужасно обрадовалась, даже громко рассмеялась. А я-то думала, что писатель Чехов забыл об актрисе Книпер. Так значит, изредка вспоминаете? Спасибо вам. Что-то вы поделываете в Мелехове, неужели все холодно? Я так счастлива, что могу греться на южном солнышке после холодного мая. Что Мария Павловна? Пописывает этюдики или поленивается? Скажите ей, что я ее крепко целую и хочу ей написать. Несмотря на здешнюю красоту, я часто думаю о нашей северной шире, о просторе. Давят все-таки горы, я бы не могла долго здесь жить. А красиво здесь кругом. Прогулки великолепные, много развалин старинных. В Мцхете интересный древний грузинский собор. Недалеко от нашей дачи, в парке же, поэтично приютилась маленькая церковка Святой Нины, покровительницы Грузии. Конечно, реставрированная, и там живут две любительницы тишины и уединения. Прокатились бы вы сюда, Антон Павлович. Право, хорошо здесь. Отсюда бы вместе поехали в Батум и Ялту, а? Брат с женой, народ хороший, были бы очень рады. Может, вздумаете? Недавно мы прокатились по вновь выстроенной дороге до Александрополя. До Карса она еще не достроена. Что это за красота? У нас был свой вагон, последний, так что с задней площадки мы все время любовались дивной панорамой. Я никак не ожидала увидеть такое великолепие. В нескольких словах невозможно описать, а начнешь писать, так не кончишь. Лучше расскажу. По военно-грузинской, конечно, застряли, там ведь гладко никогда не проедешь. Сидели 2 дня на Казбеке за неимением колясок, да так и уехали в амнибусе и на багажной платформе. Порядки. Но было весело, подобралась славная компания человека в 11, таких же колясочных страдальцев. На Казбеке пролежала день мертвецом от мучительной головной боли. Ну вот сколько я вам натрещала. Надоело? Если да, прошу прощения, больше не буду. Жму вашу руку. Ольга Книпер.
0: Для Ольги Книпер, как и для многих других, Чехов стал учителем жизни. Ты, Антон, настоящий человек. Ты любишь и понимаешь жизнь настоящую, а не выдуманную. «Я это люблю в тебе ужасно», – писала она. И в другом письме. «Я около тебя становлюсь лучше». Отдельные оценки Чехова, человека и художника, содержащиеся в письмах Книпер, могут показаться банальными, да и просто неверными. «Ты – русский мопассан», «Киселек славянский», «Русский халатик» и так далее. Такие оценки случайны, ибо чаще всего они связаны с конкретными, приходящими поводами. Но понятно и не раз сказано в письмах Книпер главное. «Ты – большой человек, настоящий человек, мой человек будущего».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Доминика Скарлатти. Соната «Ля мажор». За роялем Владимир Горовиц. Пианист Владимир Горовиц заслуженно считается королем королей пианизма всех времен, символом фортепианной игры 20-го столетия и последним его романтиком, самым непредсказуемым музыкантом современности. При том, что век 20-й, безусловно, век великих пианистов, над всеми гениями возвышается легендарное имя – Владимир Горовиц. Его игра отличается феноменальной техникой и удивительной виртуозностью. Стиль его исполнения называют «горовицианским». Электрический заряд в 6000 вольт в музыке, и это тоже о Горовице. Великий Святослав Рихтер, представитель интеллектуального направления в исполнительстве, после одного из концертов Горовица сказал: «Так играть нельзя, но я 2 часа не мог оторваться». Да, как заметил один из критиков, можно не любить Горовица, но не признавать его исключительности нельзя. Что в его музыке? Что мы слышим, чувствуем, понимаем, открываем в ней? Это ярчайший темперамент и удивительный покой. Проникновенная и неповторимая нежность и редкое, благородное мужество. Самые преданные поклонники Горовица замечают, что он чувствовал звуки желаемого и недосягаемого, совершенного и прекрасного храма гармонии. Горовиц предстает перед нами сегодняшними как неповторимая творческая личность. Его исполнительский почерк узнается сразу. Достаточно прослушать лишь несколько сыгранных им тактов. Как-то в разговоре с журналистами Горовиц заметил: «Я индивидуалист, каким должен быть каждый художник. Я слышал и знал всех пианистов и вынес о них отрицательное мнение. Я их критиковал. Никакого влияния они на меня не оказали. Моя индивидуальность тверда, как сталь, и никто не в силах поколебать ее». Фредерик Шопен. Вальс в исполнении великого пианиста Владимира Горовица.

В мировой музыкальной культуре Владимир Горовец представлен как американский пианист. Однако родился будущий виртуоз в октябре 1903 года в Киеве. Так утверждают его родственники. Однако до сих пор несколько городов Украины борются за право называться родиной великого пианиста. Дед Иоахим Горовец был известным в Киеве купцом первой гильдии. Примечательно, что в 1874 году он стал директором киевского отделения Императорского русского музыкального общества. Бабушка прекрасно играла на фортепиано. Один из их сыновей, Александр, окончил Киевское музыкальное училище и Московскую консерваторию. Именно дядя Александр Горовец, ученик Скрябина, оказал большое влияние на Владимира, и позднее, благодаря ему, племянник встретился с Александром Скрябиным в 1914-м. Киевское музыкальное училище закончила и мать Владимира Горовица, и двое его братьев. Отец же был инженером и предпринимателем, владел фирмой по продаже электрического оборудования. Первые уроки игры на фортепиано Владимир получил, конечно же, от матери. Впрочем, музыка в детстве Горовица была всюду, и родители полагали, что он станет композитором или преподавателем музыки. Владимир Горовец поступил в консерваторию, когда ему было всего 9 лет. Его педагоги – Пухальский, Тарновский, Блуменфельд. Мальчик часами просиживал за инструментом, а к 10 годам уже играл все произведения Вагнера. Горовец вспоминал о своей юности. «Скрябин спал с Шопеном под подушкой, а я под свою клал Вагнера. Я не мог запомнить фуги Баха, но вся гибель богов была у меня в пальцах». Неудивительно, что консерваторская программа была для Горовица слишком узкой, ограниченной. И он сам выучил от начала до конца некоторые оперы Римского-Корсакова и Чайковского, чем поразил педагогов и родителей необычайно. И уже тогда он удивлял и восхищал своей виртуозной игрой, легкой, стремительной, самобытной. Феликс Мендельсон, скерцо-каприччо. За роялем Владимир Горовец.

консерватории Владимир Горовец не только учился играть на фортепиано, он и сам сочинял музыку. Его первые пьесы написаны были под очевидным влиянием Сергея Рахманинова. Хотя впоследствии Горовец оставил композицию, в 20-е он нередко исполнял некоторые свои миниатюры, а впоследствии даже записал их на пластинки. Горовец окончил консерваторию в 1920 году, и очевидцы утверждали, что на выпускном концерте весь зал, все присутствующие, включая преподавателей, стоя аплодировали выпускнику. Говорят, это был единственный случай в истории консерватории. К слову, тогда он исполнил третий фортепианный концерт Рахманинова. Первый сольный концерт Горовица, документально зафиксированный, состоялся в 1921 году в Киеве. Уже тогда киевские газеты писали об уникальном стиле его игры, который один из журналистов окрестил пиротехническим. Уже с самого начала творческого пути пианист не придерживался правил и канонов. Касалось ли это техники или манеры игры, он действительно шел своим путем. В этот трудный для всей страны период, страшные 20-е, начинается гастрольная деятельность Владимира Горовица. Ранней весной 1922 года совсем молодой пианист впервые появился на эстрадах Петрограда и Москвы. После концерта в Москве о молодом пианисте восхищенно отозвался композитор Александр Скрябин. «Вы играете в цвете», – заявил юноша, прославленный маэстро, и это была высочайшая оценка. Выступая в различных городах России, Грузии, Армении, Украины, он сформировал огромный и очень разнообразный классический репертуар. Только один пример. По исследованиям музыковедов в течение 3 месяцев он исполнил более 150 произведений в знаменитой ленинградской серии, состоящей из 20 концертов. К 1925 году в его репертуаре было 10 сольных программ. Моцарт. Соната номер 12 фа-мажор. Исполняет Владимир Горовец.

После серии концертов в Москве и Петрограде к Владимиру Горовицу пришло признание. Его уже называли новым Листом, Листом 20 века. Казалось, замечали очевидцы, Горовиц не просто играл, он дышал музыкой. Сам музыкант всегда весьма философски относился к своему творчеству. Фортепианная игра состоит из здравого смысла, сердца и технических средств. Все должно быть развито в равной мере. Без здравого смысла вы потерпите фиаско. Без техники вы дилетант. Без сердца – машина. Но даже теперь, когда его успехи как исполнителя были очевидны и впечатляющие, Горовиц по-прежнему замечал, что хотел бы быть композитором, но выбрал карьеру пианиста, чтобы помочь семье, которая потеряла все во время революционных событий. Осенью 1925 года Владимир Горовиц получил возможность уехать в Европу, в Германию. Официально он уезжал учиться, но было ясно, что назад он не вернется. И уже совсем в другом пространстве. Другая публика будет кричать ему «браво», «гениально», «неподражаемо». А после каждого концерта критики будут писать, что публика, исполнитель – единое целое, и это у Горовица уникально. Эмоциональное напряжение на его концертах будет таким сильным, что на одном из выступлений Владимира Горовица в Париже придется вызывать жандармов, чтобы хоть как-то успокоить публику. Все это впереди. А последний концерт перед отъездом прошел в Ленинграде. И тогда Горовиц впервые исполнил первый концерт Чайковского. Примечательно, что именно благодаря этому сочинению Владимир Горовиц позднее прославится в Европе и Америке. По его собственным словам, каждый раз, добиваясь триумфа в любой точке мира, он исполнял именно этот концерт.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

кто отвалит камень. День за днем дневник православного священника, 18 июля. Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 1 по 4. Как часто на нашем пути лежит тяжелый камень, сильное препятствие к достижению нашей цели. И нам кажется, что нет никакой возможности его удалить. Мы чувствуем себя бессильными и повторяем слова «Жон Мироносец». Кто отвалит нам камень? И что же? Где для них было главное препятствие, там именно встретила их нежданная радость. Камень был уже отвален, и они узнали о воскресении Господнем. Каким уроком должен служить для нас этот рассказ? Будем полагаться всецело на Господа, не допуская в себе и тени сомнения. И ангел Господень сойдет на наш тернистый путь. Он устранит камень. И когда мы очутимся перед тем, что заранее нас страшило, мы увидим, что оно милостью Божией обратилось для нас в радость и стало легким.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
2: Михаил Лермонтов. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
3: Шуршат пожухлые страницы,
4: бумага желтая бледна,
3: но сквозь заглавных букв ресницы
4: какие смотрят времена.
3: Времен связующая нить.
5: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
6: Имя императора Петра I для каждого россиянина связано с эпохой глобальных перемен, которая настала в России в начале 18-го столетия. Реформы затронули все сферы жизни. Обращая большое внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре, по указанию Петра I был создан литературно-педагогический памятник, который способствовал формированию у юного поколения дворян новой системы ценностей, мировосприятия, эстетических представлений. Название этого педагогического труда – «Юность и честное зерцало» или «Показание к житейскому обхождению». Авторы этого издания, к сожалению, неизвестны. Предполагаемый составитель – епископ Рязанский и Муромский Гавриил, который был ревностным сторонником петровских реформ и в своих проповедях прославлял дела царя. В создании книги принимал активное участие и курировал ее издание сподвижник Петра I Яков Брюс. «Зерцало» было издано в соответствии с духом петровских реформ, когда основу всей книгопечатной продукции составляли разного рода руководства и наставления. Издание небольшого формата состоит из двух отдельных частей. По-видимому, оно имело типографские варианты, о чем свидетельствуют отдельные нумерации страниц каждой части. В первой части на 29 страницах были помещены азбука под названием «Изображение древних и новых письмен, славянских, печатных и рукописных». Далее шли таблицы слогов из двух и трех букв, а также нравоучения от Священного Писания по алфавиту избранные с эпиграфом «Слыши, сыне, и вразумляйся». Основы математических знаний заключались в следующих разделах: число церковное и арифметическое, показание великого сочисления, то есть счет до 100 тысяч миллионов, и объявление числа школьного. Первую часть «Юности честного зерцала» можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, введенными указом Петра I в 1708 году вместо прежнего церковно-славянского обозначения. Вторая часть – это, собственно, зерцало, то есть правила поведения для молодых отроков и девушек дворянского сословия. Фактически, это первый в России учебник этикета. Что же было рекомендовано юному дворянину? Учиться в первую очередь иностранным языкам, верховой езде, танцам и фехтованию. Сочинение регламентировало практически все аспекты общественной жизни, от правил поведения за столом до государственной службы. Книга призвана была формировать стереотип поведения светского человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости и придерживающегося европейских светских манер. Приведем несколько примеров новых правил, которые вводились при Петре I для юных отпрысков дворянских семей. Молодый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в часах маятник, для того, что бодрый господин ободряет и слуг. Ибо не напрасно пословица говорит: «Каков игумен, такова и братья». Молодый шляхтич или дворянин, ежели в обучении своем совершенен, а наипаче в языках, в конной езде, танцевании, в шпажной битве, и может добрый разговор учинить, к тому ж красноглаголев и в книгах научен. Об отношениях с родителями. В-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей, что им приказано, бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не вздевать, и возле их не садиться, и прежде он их не заседать, и при них во окно всем телом не выглядывать. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прикословить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью или на что иное не опираться, и не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется, но стоять должны прямо. О поведении в обществе. Без спросу не говорить. А когда и говорить им случится, то должны они благоприятно, а не криком и ниже сердца, или с задору говорить, не якобы с умасброды. Неприлично им руками или ногами по столу везде колобродить, смирно есть. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти и по блюду чертить не колоть и не стучать. Но должны тихо и смирно, прямо и не избочинясь сидеть. И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, якобы в трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии других людей или в церкви детей малых пужает и устрашает». Отдельный раздел был посвящен поведению дворянских дочерей, девической чести и добродетелей венец, состоящий в последующих 20 добродетелях. А также отдельно особые темы были рассмотрены в статьях: девическое целомудрие и девическое смирение. Добродетелями девушки признавались смирение, почтение к родителям, трудолюбие и молчаливость, целомудрие. Принято считать, что вторая часть представляет собой компиляцию из западноевропейских, в основном немецких изданий, аналогичного содержания, возможно, дополненных лично Петром I. В числе прочих источников называют в частности трактат о воспитанности нравов детских Эразма Роттердамского, где немецкий философ дает 7 советов, как правильно вести себя в обществе. А именно: не сплетничать, не рассказывать истории с плохим концом, не хвастать, не восхвалять себя, не стараться всегда победить в споре, не перебивать других людей, когда они повествуют, не быть слишком любопытным. Переводчиком Эразма Роттердамского в начале XVIII века был немецкий ученый, выучивший русский язык и успешно преподававший в России, Иоганн Вернер Паузы. Его также обычно причисляют к создателям зеркала. Юности честное зеркало на долгие годы стало руководством о правилах хорошего тона и поведения в обществе. Популярность издания у современников была так велика, что в том же 1717 году книга была выпущена еще дважды. А в 1719 году книга вышла уже четвертым изданием и неоднократно переиздавалась вновь вплоть до конца XIX века. 300 лет назад впервые увидела свет эта книга. И несмотря на многочисленные переиздания, как это часто бывает с очень популярными изданиями, была зачитана буквально до дыр. Сложно встретить в хорошей сохранности издание Петровского времени. Здесь на выручку приходит факсимильное воспроизведение, которое было осуществлено в 1976 году по заказу Государственной библиотеки СССР имени Ленина и издательства «Художественная литература». Благодаря этому изданию мы и можем сейчас прикоснуться к педагогической энциклопедии 18-го столетия. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
3: Книгачею на заметку.
1: Считается, что первую научную библиотеку в России создал Петр I. Библиотеки в России собирались давно, и к Петровскому времени в нескольких местах России были крупные книжные собрания, доступные для ограниченного круга лиц. Самой большой библиотекой в Восточной Европе того времени было собрание Киевской духовной академии. Одновременно с этим в конце 17 века были в Москве и частные библиотеки, принадлежащие и образованным русским людям, например, князю Голицыну, и иностранцам. Эпоха Петра способствовала повышению интереса к книжным знаниям и во многом расширила эти собрания. Но первым собранием книг из области естественных наук, первой живой научной библиотекой, отражавшей не только историю, филологию, теологию или юриспруденцию, а математику, физику, астрономию, механику, естествознание и связанные с ними прикладные области знания, была Петровская императорская библиотека. В основу библиотеки в 1714 году были положены книги, вывезенные при завоевании Остзейского края, в том числе библиотека из 2500 томов, захваченная в Метаве. Некоторые научные книги по химии и медицине были привезены в Петербург из Москвы, из государевой аптеки. Библиотека стала быстро расти. В 1718-1719 годах в нее поступили собрания Виниуса, Питкерна, Пальмстрика, Орескина. Это последняя библиотека, состоявшая более чем из 4000 томов, была богата книгами по медицине и физике. При основании Академии наук эта библиотека была ей передана и в 1728 году открыты для публичного пользования.
3: Времен связующая нить.
5: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».